в этом поселке дорога называется Теренкур, там старая дорога заброшена, но она серпантином ведет в горы, я там прогуливаюсь очень часто. И я вижу, как вот эти паломники, так называемые люди, собираются огромными толпами, там больше 100 человек, и идут то на этот кедр, то на эту святую Нину, то на голубую бездну. Для того, чтобы получить какое-то исцеление, там, я не знаю, что они там ожидают, но, тем не менее, люди туда просто идут нескончаемым потоком. При этом, вот если вы стоите на этой горе, на этом Теренкуре, на этой дороге, и смотрите туда, в сторону этого кедра, то вы видите, что построили большой православный храм. И каждое воскресенье, там начинается служба, я в воскресенье прогуливаюсь по горе, звучит колокол, набат вот этот, призывающий людей прийти поклониться Богу. Церковь, тем не менее, все время пустая. Там стоит одна или две машины. Вот я сколько ни наблюдал, ну, может, пару-тройку человек приходят в церковь. И вот меня поразило именно вот это, что огромное количество людей идут к кедру для того, чтобы получить исцеление, а к Богу никто не идет ни за исцелением, ни за чем. Я задал всем вопросом, что же такое, что происходит в этом мире? Я как верующий человек, как христианин, может быть, во мне проблема, может быть, в христианстве сегодня проблема, что люди не хотят идти к Богу, который в Библии написано, что дает и здоровье, и исцеление духовное, физическое. Вот. Сегодня, друзья мои, хотелось бы проповедь с вами прочитать, которая называется «Я меняю мир». «Я меняю мир». Если мы с вами посмотрим в Евангелии от Матфея, в 5 главу 13 тексте, то Иисус, обращаясь к своей церкви, христианам, которые живут в этом мире, обращается такими словами: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. И я задаюсь вопросом, что нужно соли, чтобы она солила? Ответ прост. Соли нужно быть просто солью, чтобы осолять все вокруг. Мы очень часто, христиане, прибегаем к такому методу, знаете, проповеди Евангелия. Мы хотим вокруг себя сделать мир лучше. Мы пытаемся куда-то идти с проповедью Евангелия, мы пытаемся разносить газеты, книги и так далее и тому подобное. Мне понравилось выражение одного человека, Мэтью МакКонахи. Интересное слово, он интересно, ну, сказал интересную вещь. Если я хочу поймать бабочек, то мне не нужно за ними гоняться. Мне нужно следить за своим садом. Вот мое правило. Ухаживай за цветами, а не гоняйся за бабочками. И тогда бабочки сами прилетят к тебе. Так устроена жизнь. И задумавшись над этими словами, я пришел к выводу, что действительно мы очень часто поглощены тем, ну, если говорить христианским языком, что Христос, обращаясь к Петру, сказал: «Я сделаю вас ловцами душ человеческих». Мы очень часто сосредоточены на том, чтобы ловить людей, при этом совершенно забываем о своем собственном состоянии души. Может быть, что-то с нами не то происходит, что людей сегодня к нам не тянет. И если соприкасаются они с нами где-то в доме, в быту, на работе, то вместо того, чтобы оказывать на них какое-то благотворительное влияние, мы производим отталкивающее какое-то действие, и люди от нас сегодня избегают христиан, вместо того, чтобы тянуться к ним. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 33 по 37 стих записаны такие слова. «Признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ведь дерево узнается по его плодам». И дальше он обращается к фарисеям: «Вы змеиное отродье, как вы можете говорить добро, если вы внутри злы? Ведь что у человека на сердце, то у него и на языке. Из хранилища доброго добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Но говорю вам, что в день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам в оправдание или осуждение». В оправдание или в осуждение. Еще в книге притчи написаны такие слова, в 23 главе 7 стихе. «Потому какие мысли в душе его, таков и он». То есть Слово Божье говорит о том, что наш язык, то, как мы говорим, что мы говорим, свидетельствует о том, кем мы являемся внутри, а то, кем

мы являемся внутри, как раз и свидетельствует о том, кем мы сами являемся на самом деле. И поэтому первое, чего бы мне хотелось с вами поделиться, первое, это то, что верующим людям, если мы хотим сегодня быть солью этого мира, если мы хотим этот мир менять, то верующему человеку необходимо следить за своим языком. Первое, что он должен научиться контролировать, это свою речь. О власти языка в Библии так сказано. Иакова 3 глава 6 стих. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиены. Итак, друзья мои, смотрите, Слово Божье говорит о том, что язык – это огонь и прекраса неправды, и что он воспламеняется из гиены. То есть можно сказать так, что, так, знаете, так говорят, кто тебя за язык потянул, да, то можно сказать так, что сам сатана тянет человека за язык, и человек начинает говорить вещи. А что он говорит? Он говорит только то, что у него находится в сердце. Сквернословие или скверная речь – эта речь наполнена неприличными выражениями, непристойными словами и матерными ругательствами. Я сколько раз слышал, мне приходится соприкасаться с молодежью, и сколько раз я слышал в их речи слова, которые, знаете, ну, они, я бы не сказал, что они матерные, но это слова, которые, знаете, заменяют или подменяют матерные слова. И они говорят, ну, что тут такого, я же матом не ругаюсь. Дело в том, что если вы возьмете научное определение вот этой низменной речи, она называется инфернальная речь или лексика. Инфернальная лексика. Перевод на русский язык звучит так. Находящаяся в аду или происходящая из ада или демоническая. Поэтому, друзья мои, Даль так определяет это сквернословие. Скверно. Мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотским и духовности, нечистота, грязь, гниль, тление и так далее. Я могу продолжать. А что нам говорит Слово Божье? Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 7 главе, 1 стихе. Обращаясь к церкви, он говорит так. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». То есть, если мы хотим быть людьми, которые меняют этот мир, первое, с чего нужно начать, это нужно начать со своей речи. Это самое элементарное, на что мы, казалось бы, должны быть способны. Есть скверная речь, а есть оскорбление. То есть, мы можем говорить скверные слова, не контролируя их, а можем оскорблять людей, которые находятся рядом с нами. Что такое оскорбление? Умышленное унижение чести и достоинства личности. Козьма Протков сказал, зри в корень. Корень слова «оскорблять» – скорбь. Скорбь. То есть, если говорить о том, что мы христиане, мы люди, исполненные Духом, мы, являясь народом Божьим, должны этому миру нести, ну, осоляя его, нести ему любовь, мир. А когда мы кого-то оскорбляем, мы несем ему скорбь. Вместо того, чтобы нести человеку мир, вместо того, чтобы нести человеку освобождение, духовное такое исцеление, прозрение, оскорбляя его, мы ввергаем его в скорбь или желаем ему скорби. Смотрите, как написано в Деяниях апостолов, 14 главе, 22 стихе. «Утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье». То есть апостол говорит, что наша жизнь, она наполнена скорбей. В книге Псалтырь, 89 глава, 10 стих, Моисей говорит, «Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – труд и болезни. И это проходит быстро, мы летим». Друзья мои, это очень, казалось бы, простые вещи. Если мы хотим каким-то образом влиять на этот мир, влиять на наших родных и близких, то нужно следить за своим языком, что мы говорим, как мы говорим, при каких обстоятельствах. Второе, что мы должны к чему относиться очень серьезно, это к тому, не оскорбляем ли мы человека, не унижаем ли его, не делаем ли ему, не доставляем ли ему боли своим языком. Знаете, как написано,

Сказано, что словом можно убить человека, да? А некоторые говорят так, что там, какое самое страшное оружие в этом мире, в котором мы живем, там, да, атомная там, или ядерная бомба. На самом деле самое страшное оружие в этом мире – это слово. Словом написано, мы можем оживлять или умерщвлять человека. Поэтому, друзья мои, не прибегайте к лексике уничижения людей. Ну, к примеру, знаете, я вот думал о том, если говорить, что язык воспламеняется из гиены, из ада, каким образом это влияет на нашу жизнь, на наши отношения с людьми? К примеру, вот вы видите человека без определенного места жительства, бомж. Немытый, грязный, там, допустим, и от него еще пахнет и курением, и алкоголем, вот от него пахнет. Вы на него смотрите и говорите слово «бомж», то есть, да, без определенного места жительства. Что делает сатана, то есть, вот на мой взгляд, что он делает? Он вот в этой лексике в нашей, он пытается отнять у нас любовь к этому человеку, сострадание к этому человеку. Ну, я как образ привожу там, допустим, о бомже, когда мы говорим, да? То есть, вместо того, чтобы сказать «бедный человек», вместо того, чтобы сказать, что он несчастен, и посмотреть на него именно в этой интерпретации, что бедный, несчастный человек, он что-то потерял в своей жизни. Мы не знаем, почему он находится в этих обстоятельствах, но мы уже на него повесили определенное клише, клеймо. И это клише в наших словах, в том, что мы произносим, оно как бы вырвало любовь, вырвало вот эту саму соль. И наше отношение к людям, которые нас окружают, да, то есть если я иду с человеком, родной, близкий мне человек, и я отозвался о ком-то вот такими словами, в контексте которого вырвана любовь, что этот мой человек, родной, близкий, друг мой, знакомый, может быть, родственник, подумает обо мне, как о верующем человеке, у которого самого любви нету. Итак, с чего нужно начать? Начните с изменения речи, дорогие друзья. Начните с изменения речи. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 18 по 20 стих. И вы увидите, как это сложно. Вы увидите, как это сложно. А исходящий из уст, говорит Христос, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. То есть, если мы говорим, что нужно начать с изменением речи, то, конечно, я подразумеваю, что нужно начать с изменения своего сердца. Нужно смотреть, что находится в сердце. Вот смотрите, вот повседневная наша лексика, да? Ефесянам 4 глава, 29 стих. Апостол Павел говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот это гнилое, да, дурное слово, о которых мы говорили. И вот как научиться вот говорить так, что это не гнилое слово, что это правильная речь. Допустим, что я говорю и не унижаю человека. Как понимать, что это так? Когда-то Кант, вот мне это как пример, знаете, такой хороший, я для себя его взял на вооружение. Кант интересную вещь сказал. Как определять, плохо или хорошо? Он говорит, представьте, что то, что вы говорите, или то, что вы делаете, это стало законом для всего человечества. То есть, если вы говорите какое-то похабное слово, вы представьте себе, что все в мире люди это говорят, начиная от президента и заканчивая детьми в школе. И вы увидите, что если вы скажете себе, слушай, так это невозможно, это же плохо. Вот это и есть определение добра и зла, ну, в понятии Канта. Представьте, что это станет всеобщим законом. Если вы говорите о ком-то в его отсутствии, представьте, что он стоит рядом с вами. Вот здесь он перед вами стоит, и ваша речь обращена лично к нему. Вы бы хотели сказать то, что вы говорите об этом человеке кому-то другому в его присутствии? Когда-то корсиканские мафиози говорили, рыба, у которой закрыт рот, не попадает на крючок. Поэтому есть в русском языке хорошие слова. Молчание – слово серебро, но молчание – золото. Поэтому, друзья мои, если вы не можете контролировать свою речь, начните с того, что больше молчите и думайте о том, как очистить свое сердце. Каким образом очистить свое сердце? –

а его нужно наполнять правильными словами. То есть сердце должно быть наполнено, как Иисус говорит. От избытка сердца, говорят уста. Чем же наполнять сердце свое? Я приведу вам два места из Библии. Первое. Иакова 4 глава. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите». То есть необходимо просить, необходимо обращаться к Богу, чтобы Господь помог наполнять сердце правильными словами. Есть так называемый закон Гимперсона. Мне он очень нравится, этот закон, потому что я являюсь автомобилистом. И в своей жизни автомобилиста я очень часто сталкивался с этим законом. Что это за закон? Сейчас я вам пытаюсь объяснить. Бывает так, что сейчас, конечно, есть, вот там я еду на море, длинный переезд, Дон 4, это трасса платная, там несколько полос, вы едете замечательно. Но бывает, когда вы попадаете на участки дороги, где идет двойная сплошная, и эта двойная сплошная переходит в прерывистую линию, и огромное количество грузовиков. И вот вам надо обогнать этих грузовиков. Как только вы приближаетесь к прерывистой линии, где обгон можно совершить, и знака нет, обгон запрещен, встречный поток автомобилей едет. Как только вы заезжаете на дорогу, где идет двойная сплошная, и вот этот поток автомобилей, вы смотрите на встречную полосу, ни одной машины обгоняй, не хочу. Или еще пример. К примеру, вы куда-то опаздываете. Стоите на автобусной остановке, и вам нужен номер, там, я не знаю, пятый вашего автобуса, и его, как назло, нету этого пятого номера. А если вам вот как раз никуда не надо, вы никуда не торопитесь, то этот автобус будет идти один за другим. Вот это закон, закон Гимперсона. О чем он говорит, этот закон? Что никогда не нужно никуда торопиться, потому что если вы торопитесь, то обязательно будут какие-то проблемы. Ждите. Терпение и труд все перетрут. Так вот, когда мы говорим о Иакове в 4 глава, не имеете, потому что не просите, очень часто мы просим, и мы хотели бы молниеносный ответ на нашу молитву, чтобы Бог тут же ответил на нашу молитву, и все у нас в жизни было хорошо и замечательно. Нет, друзья мои, кто понял жизнь, тот не спешит. Молитесь, ждите, и дано будет вам. И второй текст, который мне хотелось бы вам показать, это Аввакума 2 глава, 2 стих. «И ответил Господь: запиши видение, ясно и точно перенеси слова на скрижали, чтобы гонец мог бежать с ними, а люди могли легко прочесть их». Так вот, друзья мои, первое – это молиться, а во-вторых, нужно окружить себя этими словами. Окружать вокруг себя этими словами, хорошими, добрыми. Если у вас не получается, возьмите, напишите на большие листы бумаги, там, говорить вот такие слова, говорить только добрые, там, желать людям добра и так далее. И тому подобное. То есть обязательно нужно записывать, нужно читать об этом как можно больше. Каждое утро задавайте себе вопрос: как я живу? Не судите других людей, будьте добродушны. Убедитесь, что вы стали на путь служения. Знаете, люди очень часто приходят в церковь и говорят: я хочу, чтобы меня любили. Ищите не любви, а ищите того, кого любите. Я хочу, чтобы меня пожалели. Не ищите того, чтобы вас пожалели, а ищите того, кого пожалеть. Меняйте свою жизнь в направлении от себя к людям. Тогда ваша жизнь начнет меняться, тогда она начнет двигаться к лучшему. И вы, ухаживая за своим собственным садом, ухаживая за цветами в своем саду, на вас полетят бабочки. Ну, извините за этот пример. Но именно людей будет к вам привлекать, если вы будете следить за тем, что вы делаете и как вы это делаете. В 1950 году в Гарварде Курт Рихард ставил опыты на крысах. Когда он погружал крысу в воду, крыса могла плыть 15 минут и тонула. Он взял крысу в руки, подержал ее немножко, опускал в воду, и крыса могла плыть на протяжении 60 часов. 15 минут и 60 часов. Огромная разница. Почему это произошло? Потому что крыса начинала думать о том, что ее все равно спасут, ее поднимут на руки. Так вот, мы, как верующие люди, мы гораздо лучше крысы, друзья мои. И если крысы верили в то, что человек может ей помочь и ее может спасти, не должны ли мы верить в то, что Бог поможет нам в этом деле? Бог поможет нам стать настоящей солью. Начинайте день благодарностью, начинайте и заканчивайте день с благодарностью. Ефесянам 1, 5 глава, 18 стих. За все.

Все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Просыпаясь утром, говорите спасибо. Спасибо, Господи, я счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой этой жизни. Просыпаясь, благодарите Бога. Заканчивая день, благодарите Бога. Второе, что нужно делать. Исход 15 глава 20. Исаия 40 глава 31 стих. А надеющийся на Господа обновится в силе, поднимет крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот вы утром встали, не говорите, ой, как мне плохо, какой сегодня день. Где они там думают, что получат исцеление. Они будут ходить в Церковь Божию, они будут ходить к нам с вами. Пусть Господь вас благословит.

0: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».
1: Море – большое скопление воды, которую Бог при творении отделил от суши. Оно является символом земного зла и нечестия. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Бог создал море, собрав покрывавшие землю воды и положив им предел. В Псалме 32 говорится, что Бог собрал будто груды морские воды. Господь затворил море воротами, когда оно исторглось, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Поэтический язык Библии одушевляет море. Оно норовит выйти из границ, установленных для него Богом. Творец управляет морем, успокаивая волны на нем, а также удерживая его в положенных ему пределах. Он может иссушить море по своей воле или выпустить его на свободу для суда над миром, как это произошло во время Всемирного потопа. Разделение Красного моря во время исхода израильтян из Египта продемонстрировало власть Бога над морской стихией. Та же самая власть проявилась в хождении по морю Иисуса Христа и в усмирении им моря во время шторма. В 57 главе книги пророка Исаии нечестивые сравниваются с беспокойным морем. В книгах пророка Даниила и Откровения враждебные Богу силы изображаются в образе зверей, выходящих из моря. Но Бог управляет морем. Он способен извлечь тех, кто верит в Него, из вод многих. В 21 главе книги Откровения говорится о том, что на обновленной Богом земле моря не будет, что указывает на полное исчезновение зла и угрозы для творения и Бога.
0: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю».

Жизнь пятилетнего Сару была тяжела. Он жил в маленькой деревне в нищете, в Индии. Он был одним из четверых детей и воспитывался только матерью. Отец бросил семью за пару лет до этого происшествия. Старший брат Сару в 9 лет был главой семьи и выискивал деньги, оброненные пассажирами в поездах. Однажды брат взял Сару с собой в поисках денег в поездах. Мальчики разделились.

разделились, и младший уснул в одном из вагонов. Так он оказался в 1000 километров от дома, совершенно потерянный, в чужом городе, в Калькутте. Он не знал, как называлась его местность, куда ему возвращаться. Позже он был усыновлен семьей из Австралии. Они забрали мальчика, и он начал новую жизнь. Бывало ли с вами, друзья, что вы совсем потерялись? Однажды мы с другом заблудились в Твери. Я сказал: следуй за мной, и все будет хорошо. Весело было. Мы шли вроде бы в правильном направлении, повернули налево, потом пошли немного, снова повернули, и уже теперь вправо, а может и налево, шли, шли и шли. И в конце концов мне все стало казаться смутно знакомым, очень знакомым. Оказывается, мы оказались именно там, откуда начали свой путь, потерявшись. Все еще потерянные и без понятия, как отыскать дорогу, мы были сильно расстроены. А когда мы уже нашли дорогу к железнодорожному вокзалу, наш поезд уехал. Библия открывает нам в Евангелии от Луки в 19 главе, в 10 стихе следующее. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как раз кстати, потому что, когда грех вошел в мир, люди совершенно, бесповоротно и окончательно потерялись. И даже не могли себя найти. Кто тут маленький индийский?

котором говорят в Калькутте. Ему страшно было, он потерялся, и он мечтал, что когда-нибудь найдет свою семью. Да, между прочим, по мотивам этой реальной истории даже фильм сняли. Библия представляет нам особенную историю о потерявшемся младшем брате. Эта история известна как «Притча о блудном сыне». Давайте посмотрим на эту историю в рамках нашей серии «Притчи Христа». Мы находим ее в Евангелии от Луки, 15 глава, начнем с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. Попробуем погрузиться в эту историю. Молодой человек приходит к отцу и говорит: „Я хочу долю наследства прямо сейчас“. Обычно сыновья получали это наследство после смерти отца. Так, по сути, сын говорит: „Хотел бы я, чтобы ты умер, отец. Я не могу дождаться, когда получу свою долю имения“. Так неуважительно. А что сделал отец? Он дал сыну то, о чем тот просил. И вскоре он ушел, позже даже не оглядываясь. И совсем неудивительно, потому что молодые люди очень часто хотят уйти из дома, полагая, что там, в мире, будет веселее. Этот юноша не был первым, кто так думал. Многие молодые люди и девушки покидают дом, чтобы обнаружить позже, что жизнь в родном доме на самом деле была гораздо лучше. Многим кажется, что родной дом слишком ограничивает личную свободу. И у родителей есть правила, и иногда они настаивают на их соблюдении. А там, в мире, столько всего интересного. Всегда ли срабатывает так, как ты думаешь? Некоторое время у младшего брата было все хорошо, даже отлично, пока деньги не закончились. Можно представить себе: масса друзей, быстрые колесницы, квартира в модном районе, покупки в соответствии с последними тенденциями моды, ночных клубов. Но такой образ жизни разорил этого юношу. И вскоре он стал без гроша. Он был настолько отчаявшимся, что вынужден был устроиться на работу свинопасом. Огромное падение для парня из благородной еврейской семьи. Он готов был есть даже пищу для свиней, но не было того, кто бы хоть что-то дал бы ему поесть. Часто так происходит и в духовной жизни. Кто-то чувствует себя ограниченным в доме Небесного Отца и доходит до точки, когда говорит: „Я ухожу“, и уходит, оставляя церковь, Библию, пытаясь заглушить совесть в погоне за удовольствиями. Но это веселье быстро проходит. Когда заканчиваются деньги, друзья исчезают, также тебя могут выставить из квартиры, а хорошую машину просто заберут за долги. А что тогда? А потом, в таком состоянии, ты вспоминаешь о том, как хорошо было в доме отца, и тебя понимали, ценили, и ты был любим, по крайней мере, Богом. Но это тогда, потерявшись, как выйти из этой ситуации? Библия открывает, что происходит с этим юношей дальше. Давайте прочитаем 17 стиха. «Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Ну, представь себе. Он сидит в свинарнике,
обдумывая

это. И сам себе говорит: смотри, посмотри, у меня было все, а теперь ничего. Я далеко от дома, без единого друга в этом мире. Мне нечего есть, только вот это, рожки и свиная еда. Это как раз тот момент, а может вернуться к отцу. А отца-то я подставил, жестко и жестоко оскорбил своей выходкой. И на самом деле слухи о скандальном образе жизни наверняка дошли до родных. Примет ли меня отец после всей этой ужасной и отвратительной жизни, которую я уже прожил? Через время этот юноша поднимается и начинает свой позорный путь. Это долгий путь домой. Теперь он выглядел по-другому. Люди раньше видели, как он уходил гордый, налегке, домой, из дома и пытался покорить этот мир. Но теперь он возвращается домой, как побитый пес. После этого этот юноша просто олицетворение самого сильного отчаяния. Он потратил все деньги, потерял авторитет, всякое уважение, которое когда-либо было к нему. Теперь он шел на большой риск. А что, если отец не захочет видеть его? Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Здесь много потрясающих моментов, не правда ли? Сын идет домой, и отец замечает его издалека. Значит, в глубине своего сердца у отца была тоска по сыну. Он смотрел на дорогу с надеждой, что скоро увидит своего сына. И когда он его увидел, вот, пожалуйста, представьте себя на месте этого молодого человека. Ты идешь домой для того, чтобы предстать перед своим отцом, и тебе требуется немало самообладания принять такое решение. Ты знаешь, что отец, скорее всего, за такое, что ты натворил, не простит. И что ты видишь? Отец бежит навстречу. О чем можно подумать? О, нет! Сейчас батя прогонит меня! Или просто даст под ребро, ну, как Тарас Бульба. Но этого не происходит. Отец обнимает сына, целует, надевает на него перстень, показывает, что у сына, он сына ждал, и ждал с любовью, по-настоящему. И отец намеренно восстанавливает сына в правах. Отец игнорирует слова блудного сына о том, что он будет простым работником. После такой отвратительной и разгульной жизни, какой он занимался до этого в отсутствии отца, отец теперь восстанавливает его и возвращает обратно в семью. Никто не мог ожидать этого. Отец обращается к слугам и говорит: «Зарежьте теленка, которого мы откармливали для особого случая». И этот особый случай настал. «Мой сын вернулся с того света. Он был потерян, а теперь найден». И начали веселиться. Как много сделано в этом случае, не правда? Так Бог относится к грешникам, не правда ли? Отец Небесный чувствует себя именно так, как этот отец. Даже если ты его подвел, опозорил,
даже если повернулся спиной к Господу. И эта история как раз об этом. У нас такой Отец, Отец Небесный. И Отец бежит навстречу Сыну. Это единственный раз во всей Библии, когда Господь изображен вот именно таким, бегущим. И что заставляет, друзья, нашего Создателя так бежать навстречу грешнику? А ведь Он бежит навстречу кающемуся грешнику. Насколько Бог счастлив, принимая меня и тебя домой. Между прочим, очень важное дополнение. На Ближнем Востоке мужчины обычно не бегают. Это считается недостойным поведением для уважаемого человека. Чтобы заставить мужчину бежать, это должно быть, по крайней мере, либо что-то смертельно опасное, или что-то важное для жизни. Подумай об этом. Отец даже не знал, почему сын вернулся. Потому что не было ни писем, ни сообщений, что он возвращается. А что, если он шел с нераскаянным сердцем? Насколько отец знал своего родного сына? Он мог просто вернуться за деньгами или проездом в другое место для своих развлечений. Отец не допрашивает его и не говорит, ты будешь вести себя как следует или нет? Нет. Он просто принимает его и делает сына своего таким же, как и раньше, восстанавливая в правах. Он просто рад видеть своего сына и, восстанавливая его, он дает ему понять, что он принят и любим. Друзья, вот такой у нас Бог. Мне нравится такой Бог. Не стоит тратить время, думая, что у Бога есть счеты с тобой. Не стоит думать, что Бог недобр и не примет тебя. Вспомни все ужасы, которые и другие дети Божьи, а Бог принимал их по возвращению после тяжелого падения. Давид – прелюбодей, Моисей – убийца, Манасия – отступник, Навуходоносор – мститель, коварный мститель, царь Соломон – идолопоклонник. У этих людей были докторские степени по порочности. Они превратили грех в целое искусство. И даже хвалились некоторые из них этим. Но когда эти люди обратились к Богу, Он принял их раскаяние. Божья благодать удивительна, друг мой. То, что Он сделал для блудного сына, для Давида, Моисея, Соломона, Петра и Савла, для всех, для женщины, взятой в прелюбодеянии, и той, которую Иисус нашел у колодца, Он сделает то же самое и для нас, друзья, для тех, кого Он сильно любит, и для наших родных, потому что Он любит человека, живущего на земле, каждого. Одинаково. Все так просто. Кто-то скажет, посмотри на отца в этой истории, он ждет его у дороги, надеясь увидеть сына. Да, так оно и есть. Но это не вся история. Там, где был этот грешник, именно там, где он окунулся с головой в эти грехи, там был и отец. И это действительно очень важный вопрос, потому что, посмотрите, в 17 стихе, придя же в себя, этот юноша сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Нет такого человека на земле, который, приходя в себя, когда с удовольствием грешит и делает все по-своему, и просто так, ты не просто так откликаешься на призыв Святого Духа. Бог всегда в поиске тебя. Дух Божий влечет каждого из нас. Бог сказал в книге пророка Осии, 2 глава, 14 стих, «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить с ней». И это очень важное заверение. Бог влечет грешника,
и умоляет грешника остановиться. И это значит, что Бог не только

стоял во дворе, да, и ждал в своих хоромах, глядя вдоль дороги. Он шел за этим блудным сыном в дальнюю страну. Он следовал за ним во все эти бары, казино, на все эти развлечения. Бог шел рядом с ним, даже в свинарник. Библия говорит о том, что грешник устроился на работу с этими свиньями, когда он пришел в себя. Он сидел, Бог рядом с ним сидел, в этом вонючем свинарнике. Тогда Бог сел прямо рядом с ним в этой грязи и заговорил к его сердцу. Давай, возвращайся, сынок, возвращайся домой. Вот так Бог, не сидя во дворце, как некоторые думают, в котором он обитает, он погрузился в этот мир. У Бога нет приукрашения в этой жизни. Он в нашей реальности вместе с нами. Бог на самом деле везде сопровождает грешника. Не просто ждет его у себя в уютных хоромах, надеясь, что заблудший сам вернется домой. Бог следует по нашим путям, чтобы вернуть. Бог в этом свинарнике с грязью между пальцем ног, потому что он пойдет куда угодно и сделает все необходимое, чтобы вернуть нас, грешников, домой. Павел написал следующее. Где умножился грех, там преимущественно умножилась и благодать. Даже в том безнадежном месте, так далеко от дома, тот сын не был в досягаемости, вернее, он не был вне досягаемости нашего Бога, желающего вернуть его в безопасный отцовский дом. Бог будет искать, дорогой друг, и твоих детей. Бог найдет неверующего супруга прямо сейчас. Бог выслеживает шаги твоего отца, твоей матери, решившего, что сможет убежать от Бога, как Иона пытался, помните, сделать это, убежать в Фарсис. Бог говорит к сердцу наших любимых и наших друзей. Дорогой друг, если ты не там, где Бог тебя хочет видеть сегодня, можешь быть уверен, Он идет к тебе прямо сейчас, говоря к твоему сердцу, умоляя посвятить Ему всю свою жизнь. Дома лучше. Лучше в своем доме. Да в каком? В доме Отца. А там много места. Блеск этого мира, друзья, кажется привлекательным, но у него короткий век. Когда римский завоеватель возвращался победителем с войны, устраивались парады, музыка, демонстрировались трофеи, пленники, и завоеватель шел впереди на прекрасной колеснице. Но раб стоял позади вот этого победителя, держа над его головой золотой венец, и шептал ему на ухо следующее. «Вся слава проходящая, вся слава проходящая, а спасение вечно». Люди могут разочаровывать, но Бог никогда. Он здесь для нас. Он влечет нас обратно к себе и всегда готов приветствовать дома. Но история не заканчивается возвращением сына. Это история о двух братьях. И другой брат был не в восторге. Посмотрите, 29 текст сказано следующее. Он же, отвечая отцу, старший сын, говорит, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Представляете, один сын ушел из дома, был потерян, а старший, с негативом оставшийся дома, тоже был потерян. Что в конечном итоге стало с ним в притче, мы не видим, не рассказывается, потому что эта часть истории все еще ждет своего завершения. Как обстоят дела с тобой, мой друг? Как обстоят дела с твоим сердцем?

Если ты по ту сторону экрана потерянный, Бог хочет вернуть тебя. Помни, Он уже идет за тобой, даже если ты долгое время находился в доме Отца. Он будет искать тебя, чтобы вернуть и тебя. Бог сегодня обращается к тебе. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И Петр во 2 Петра, 3 глава, 9 стих пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог желает, чтобы Его дети были дома. Бог хочет, чтобы ты, мой друг, был дома. Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы ты был родственником этого мальчика, Сару, который потерялся. Он заблудился, оказался в поезде, и этот поезд увел его за тысячи километров от дома. А затем его еще и усыновили. Из Индии он перелетел в Австралию. Думаете, его мать когда-нибудь забыла его? Да нет. Он сам всегда помнил об этом, и он мечтал вернуться в свою семью, в свой дом. Через 20 с лишним лет этот мальчик обнаружил, сделал открытие, что есть Google карты. И он понял, что может смотреть на эти карты, выискивая фотографии, даже спутниковые снимки Индии. И он начал искать знакомые с детства ориентиры. И начал с Калькутты, там, где он оказался, уезжая в это направление. Малыш, этот уже юноша, проследил эти железнодорожные пути и даже стал высчитывать по часам, где он мог оказаться. И это очень интересно, потому что однажды ночью, после длительных-длительных поисков, он нашел около одной из железнодорожных станций, и это было в городе Баранпур. Он нашел водонапорную башню. И вот именно этот ориентир и помог ему вскоре, после такого длительного 20-часового перелета из Австралии в Сару, вернуться на эту платформу, где он когда-то с братом расстался, в местности Кандве. И на том самом месте он оказался, где когда-то, будучи мальчиком, потерялся. Итак, 20 лет назад он виделся последний раз своей семьей. И теперь, когда он вернулся в объятия матери, он надежды свои с удивительным рвением и радостью восполнил тем, что встретил маму. Друг, если ты далеко, и ты потерял надежду, помни, что ты вернешься. Бог хочет видеть тебя дома, сегодня. Если ты очень далеко от Бога и потерял надежду, и думаешь, что ты не вернешься, помни, Бог хочет видеть тебя дома. Дорогие друзья, приглашаю вас помолиться вместе со мной. Отец Небесный, я очень благодарен Тебе за эту возможность молиться за друзей моих, которые сейчас находятся по ту сторону экрана. Благослови каждого. Я прошу Тебя, Боже, благослови и защити особенно потерявшегося и нуждающегося Сына Твоего в обновлении и спасении прямо сейчас. Ты знаешь, Господи, насколько тяжело в этом мире без Тебя. И мы благодарны, дорогой наш Отец Небесный, за то, что Ты идешь за нами даже в самые ужасные места, где нам кажется, что там Тебе не место. Ты идешь только ради нас, чтобы спасти, избавить от смерти погибающего человека. Господи милосердный, так хочется однажды воссоединиться с небесной семьей. Там, где тысячи, миллионы верующих объединятся после второго пришествия,

с Искупителем нашим Иисусом Христом. Благослови нас, Господи, в этом и дай нам решительности возвращаться к Тебе немедленно, прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Господи, о прощении и о Твоем спасении. Аминь. До новых встреч, друзья, в нашем цикле передач «Притчи Христа».

Сэр Джеймс Янг Симпсон был известным хирургом, гинекологом XIX века. Однажды его, того, кто впервые стал использовать наркоз, спросили: «Скажите, пожалуйста, какие два самых великих открытия вы сделали?» Он ответил: «Первое величайшее открытие – я великий грешник. А второе величайшее открытие – Иисус – мой личный Спаситель». Сегодня мы вместе с вами прикоснемся к одной истории, записанной в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка повествует в 5 главе историю встречи Иисуса Христа с одним человеком. Мы не знаем имени этого человека, но мы, благодаря Священному Писанию, знаем обстоятельства их встречи. Жизнь этого человека была пущена под откос. Мы читаем в 22 тексте. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала жива». Это предваряет нашу сегодняшнюю историю. Но дальше мы как раз встречаемся с этим библейским персонажем. Написано, что Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Постоянное кровотечение – это то, что в физическом плане может истощить любого человека в любом столетии. Но если конкретно говорить о еврейке в то время, то, конечно же, эта проблема, эта болезнь затрагивала очень много сфер ее жизни. Одна из сфер – это интимная сфера. Она не могла прикасаться к своему мужу.

Кроме этого, мы видим здесь и бытовые проблемы, потому что все, к чему бы она ни прикасалась, считалось нечистым. Поэтому ни пол подмести, ни посуду помыть. Кроме этого, она была лишена радости материнства. Она не могла родить ребенка. Но также следует отметить и духовную сферу жизни, потому что в таком состоянии она не могла, ей было запрещено ходить в храм. Все это превратило ее жизнь в настоящий ад. И вот в таком состоянии физического, морального, эмоционального опустошения эта женщина встречается с Иисусом. Как здесь написано, она испробовала все, что только можно. Написано, много потерпела от многих врачей. Она искала помощи у врачей. И только в Талмуде описано 11 способов лечения этой болезни. Я перечислю некоторые из них. Кроме того, что там предлагались тонизирующие и какие-то спазматические средства, некоторые из них были чистыми суевериями. Например, ношение золы яйца страуса летом в полотняной, а зимой в хлопчатобумажной ткани. Или ношение ячменного зерна, найденного в помете белой ослицы. Она истощила все, что у нее было. Можно добавить еще финансовые проблемы к физическим. Если это сделать, то значит окончательно доконать любого человека. Здесь используется слово «хупо» – «потерпело». Или иначе можно сказать «залечили». В иудейской литературе можно встретить много высказаний в адрес врачей. Например, мы можем услышать следующее. «И ходил я к врачам, — говорит один человек, — лечиться, но чем больше они мазали мои глаза лекарствами, тем более мои глаза закрывались бельмами, пока я не ослеп совершенно». В Мишне, записанной около 200 года, тоже есть определенное описание профессий, которые были в то время, и в том числе там тоже удивляется некоторое время и врачам. Там написано следующее. «Погонщики ослов по большей части злы и безнравственны. Погонщики верблюдов в большинстве своем подходящий народ. Моряки в большинстве безгрешны. Лучшие из докторов попадут в ад». Однако, не получив никакой пользы, но пришла, тут написано, еще в худшее состояние. Каждый ее день только усугублял ее положение. Ей не оставалось ничего, как последняя молитва. И именно в этот день мы встречаемся с ней, когда она готова ее произнести. Эта женщина, написано, 12 лет страдала кровотечением. А между прочим, Иисус шел к девочке, которая умирала, была при смерти, дочь Иаира, и, как написано в другом Евангелии, ей тоже было 12 лет. В этот день, 12 лет назад, у одного человека была радость в доме, все радовались рождению дочки, а у другого человека началась серьезная проблема, болезнь. 12 лет в одном доме радуются, видя, как растет ребенок, и 12 лет женщина страдает, потратив и истощив все, что у нее было. Знаете, это классическая ситуация того, что происходит в нашем мире. Одновременно в одном доме могут радоваться, а в другом доме плакать и грустить. Давайте вновь вернемся к нашей истории. Что мы видим дальше? «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Когда она увидела Иисуса, он был окружен множеством людей. Все эти люди направлялись с ним в дом Иаира, самого уважаемого человека в этом городе. Какие были у нее шансы поговорить с Иисусом, пробиться к нему, или чтобы он нашел время и уделил ей, опять же,

мы видим срочность момента. Конечно же, ее шансы были ничтожны. Никаких шансов. Но мы видим, что она приближается к Иисусу. И здесь написано: «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Она принимает очень опасное для себя решение. Ведь чтобы прикоснуться к одежде Иисуса, ей нужно протиснуться через толпу людей. А вдруг кто-то ее узнает? И тогда у нее могут быть серьезные проблемы, потому что она считается нечистой. Но есть ли у нее выбор? В отсутствии денег, лекарств, поддержки родных и близких, у нее есть только идея, только мысль, только последняя надежда прикоснуться к Иисусу. Именно так она и поступает. Возможно, что у тебя сегодня тоже есть это желание. Возможно, ты имеешь серьезные проблемы в жизни, и уже ничто не может тебе помочь. Твоя последняя надежда — прикоснуться к Иисусу, но есть какой-то страх. Ты уже предпринимал попытки, или ты видишь, что Иисус окружен вокруг людьми чистыми, святыми, совершенными, а ты осознаешь себя грешником и думаешь, как я такой приду к Иисусу. Возможно, поэтому вы боитесь приблизиться к Нему. Но сделайте шаг в этом направлении, как сделала эта женщина. Увидев, что он окружен людьми, она прикасается к его одеждам. Если вы узнали себя в этом описании, то и вы имеете всего лишь вот эту надежду, то, пожалуйста, идите к Иисусу. Не бойтесь, прикоснитесь к Нему. Что же произошло дальше, мы с вами узнаем совершенно скоро, читая дальше евангельское повествование. Потому что, читая Евангелие, мы видим, что в этой истории Иисус отмечает веру всего лишь одного человека. И Он отмечает веру не какому-нибудь учителя Библии, какому-нибудь святого человека, не веру своих учеников, а веру женщины. Веру женщины, у которой не было ни гроша, у которой была только идея ухватиться за Иисуса. Довольно просто, не правда ли? Вера. Вера — это уверенность, что Бог есть, и Бог благ. Вера — это не какой-то мистический опыт, какое-то видение, голос. Это выбор верить в то, что у Бога есть определенный план. Что тот, кто сотворил весь мир, совершенный Бог, Он тебя не оставил. Конечно, никаких гарантий у этой женщины не было. Она лишь надеялась на помощь Иисуса. Она страстно желала этого. Она шла к Нему. Вера — это неуверенность, что Бог сделает все так, как ты того хочешь. Вера — это уверенность в том, что у Бога есть наилучший план, что Он благ в своих действиях. Здоровая женщина, возможно, бы ничего не почувствовала, прикоснувшись к одеждам Иисуса Христа. Но женщина, о которой идет речь, была очень и очень больна. И вот она в этом отчаянии прикоснулась к одеждам Иисуса. И, как мы читаем, произошло чудо. Казалось бы, ее заслуга в этом чуде, в этом исцелении была смехотворна. Она лишь протянула руку в толпе людей и говорила, рассуждала так: «Если хотя к одежде его прикоснусь». Но главное в этой ситуации не то, что она сделала, а то, что она вообще что-то сделала. Отказавшись мириться с болезнью, она в один день решила действовать. Исцеление начинается тогда, когда мы начинаем действовать, когда у нас зарождается вера. Исцеление, оно происходит тогда, когда мы протягиваем руку. И как мы читаем в евангельском повествовании, есть много историй, чудес, которые происходят именно как результат того, что человек начинает что-то делать, начинает действовать. Божья помощь рядом, она доступна всегда. Лишь нужно протянуть руку. Нужно сделать

что-то, что продемонстрировало бы вашу веру. Потому что, как написано в Священном Писании, вера без дел мертва. Бог чтит нашу решительность, наше желание и готовность рискнуть, нашу веру. Когда ковчеги строятся, люди спасаются. Когда воины маршируют, стены Иерусалима рушатся. Когда рука поднимает посох, море расступается. Когда хлеб преломляется, тысячи людей насыщаются. Когда к одеждам верою прикасается рука, происходит исцеление. Давайте вместе с вами прочтем, что же последовало за этим чудом. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народ и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Мы здесь видим два необычных события, которые произошли в результате этого чуда. По сути, только евангелист Марк описывает это, и мы не видим ничего подобного в других чудесах. Во-первых, исцеление женщины произошло прежде, чем Иисус как бы это осознал. Сила Духа Святого мгновенно произвела перемены в этой женщине, и она это почувствовала. Почему Иисус остановился? Почему Он как бы специально отметил этот случай? И вообще странно, что Он остановился, потому что Он шел для того, чтобы помочь умирающей девочке, дочери Иаира. Если попытаться представить эту историю сегодня в современном изложении, то представьте, что вы врач, и вас срочно вызвали. Вызвали, потому что ребенок находится при смерти, и вы очень торопитесь, вы спешите. И вдруг вас останавливают по дороге и говорят: подожди, пожалуйста, не мог бы ты помочь вот тут еще одному человеку? У него есть хроническое заболевание, и он нуждается в помощи. Я думаю, что вряд ли кто-то бы из нас остановился, чтобы помочь этому человеку, потому что, рассуждая, мы бы сказали так: этот человек уже 12 лет болел, может немножко еще подождать, но там меня ждет умирающий, я должен спешить. Иисус же, мы видим, останавливается. Как Он останавливается? Там кто-то умирает. Иисус говорит: нет, то, что происходит здесь, очень важно. Этот случай очень нужен. Вы должны чему-то научиться из этой ситуации. Как ты себя чувствуешь? Все, Господи, я исцелилась. И Он говорит: дерзай, тщерь. Это вера. Вера твоя спасла тебя. Вы заметили, что вера может сделать? Иисус не повелевал в этой истории болезни отступить. Он не накладывал что-то на лицо, либо на руки, на живот этой женщины, не спрашивал, не было никакого помазания. Он просто говорит: видишь, вера твоя спасла тебя. Понимаете, в этом случае Иисус объясняет людям, что ты уже здорова. И это результат той веры, которую ты имела. Так работает вера. Мы узнаем нечто об Иисусе из этой истории. Мы видим, что Иисус говорит о том, что Он почувствовал, что сила отошла от Него. Это очень важный универсальный закон жизни. Мы никогда не сможем сделать что-то великое, что-то важное, если мы чего-то не потеряем, если мы чего-то не отдадим. Невозможно стать великим музыкантом, если ты просто механически исполняешь определенные партии и не вкладываешь сердце в душу, сердце и душу в это дело. Так можно сказать о чем угодно.
Невозможно стать хорошим актером, если ты просто механизм.

механически с правильной интонацией произносишь определенную речь. Пастор, когда завершает свою проповедь, чувствует, что он что-то отдал, что-то ушло. Исцеление, которое произошло там, что-то забрал у Иисуса. Он почувствовал исходящую силу. Действительно, Иисус, Он дает исцеление, Он дает прощение грехов. Но мы должны понимать, что это не просто так, это не как-то прошло для Него бесследно. Умирая за наши грехи на Голгофе, Он действительно страдал как физически, так и духовно. Он отдал Себя полностью, Себя всего. Если мы собираемся помогать людям, если мы хотим как-то менять этот мир к лучшему, мы должны это осознавать и понимать, что нам нужно будет что-то отдавать. Мы что-то будем терять. Однажды один крупный литературный критик Мэтью Арнольд сказал следующее о среднем классе. «Взгляните на этих людей, на одежду, которую они носят, на книги, которые они читают, на серое вещество, которое формирует их мысли. Разве могут какие-нибудь деньги возместить несчастье быть одним из них?» С этой мыслью можно поспорить. Ее источником является презрение. Мэтью Арнольд смотрел на людей с чувством отвращения и содрогания. А такой человек никогда не сможет помочь людям. Напротив, давайте вспомним библейскую историю пророка Моисея, когда иудеи сотворили золотого тельца, и это стало известно, то он умоляет Бога, изъять и его самого из книги Божией, но не причинять вреда народу. Величие Христа как раз в том, что Он был готов помогать людям. И ценой этой помощи была Его собственная жизнь. А здесь также в этой ситуации мы можем найти некий урок и о учениках Иисуса Христа. Здесь хорошо видна их ограниченность. Ограниченность, так скажем, здравого смысла. Потому что ученики смотрели на эту ситуацию довольно-таки здраво. И когда Христос спрашивает, или точнее говорит о том, что «кто прикоснулся ко мне», то они, для них этот вопрос очень странный. Как кто прикоснулся? Как можно здесь определить? Здесь просто огромная толпа людей. Что-то этот вопрос очень странный. Нечувствительность человеческого ума может быть трагедией в жизни. Если мы не можем переживать, если мы не можем видеть в толпе этих людей, людей, которые нуждаются в помощи и сострадании. Дальше мы можем найти еще один важный урок в словах Христа. Вновь повторю эту мысль. Он говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вера твоя спасла тебя. Христос не говорит об особой роли одежды, которой она прикоснулась. Но он отмечает, что исцеление приходит как результат серьезной веры. Христос преподал, остановившись нам урок, и говорит: «Вы заметили, что значит вера?» Потому что очень часто христианам свойственно искать исцеление в одежде, в каких-то видимых предметах, вещах. Но Священное Писание говорит, что исцеляет вера. Если ты имеешь эту веру, то в твою жизнь придет исцеление под действием Божьей благодати. Господь сегодня говорит: «Вера твоя спасла тебя». Другому Он говорил: «Встань и ходи», вновь указывая на веру человека. Имею ли я сегодня веру? Веру в то, что я могу прийти к Иисусу и получить исцеление от своих проблем.

Также хотелось бы отметить еще один момент. Здесь, в 34 тексте, Христос, обращаясь к этой женщине, говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». Слово «дщерь» означает «дочь». И вообще это единственный случай Евангелия, где Христос обращается к взрослой женщине со словами «дочь». Можно попытаться представить, что она почувствовала в этот момент. Когда в последний раз она слышала добрые слова в свой адрес? Где ее ближайшее окружение? Мы не видим, как в случае с Иаиром, чтобы ее муж пришел для того, чтобы упросить Иисуса прийти в гости и исцелить его жену. Где дети? Возможно, очень давно она не слышала просто теплых, добрых слов в свой адрес. 12 лет полной абсолютной изоляции. Ты не можешь прикоснуться к человеку. Ты не можешь с кем-то есть вместе за столом. И здесь такое слово, как «дочь». Великий русский писатель Лев Толстой рассказал, что однажды, гуляя по улицам, он прошел мимо нищего. И, желая дать ему денег, он полез в свой карман и начал там шарить, но ничего там не нашел. Карманы были пусты. Тогда Толстой, обернувшись, произнес: «Прости, брат, дать-то мне тебе нечего». В ответ просиявший нищий сказал: «Вы дали мне больше, чем я просил. Вы назвали меня братом». Для человека, окруженного любовью, доброе слово, ну, незначительная малость. Но для человека, который долгие годы не слышал добрых слов в свой адрес, может стать пиршеством. Такова история этой женщины. Женщина, которая проявила чудеса решительности, веры, которая не побоялась и пришла в этой толпе к Иисусу Христу. Сегодня пример для каждого из нас. Сложно представить, как сложилась ее жизнь дальше, хотя есть определенные традиции, которые говорят о том, что эта женщина с тех самых событий постоянно следовала за Иисусом Христом. Она не оставляла его никогда ни при каких обстоятельствах. А некоторые говорят и предполагают, что звали ее Вероника, и что в тот день, когда Иисус Христос шел на распятие, она шла рядом с ним, чтобы вытирать кровавый пот с его лица. Мы не знаем, правдива эта история или нет, но всякое могло быть. Дорогой друг, возможно, сегодня ты чувствуешь себя недостойным к тому, чтобы прийти к Иисусу Христу. Может быть, ты физически здоров, но чувствуешь бремя греха, которое есть в твоей жизни. Ты думаешь, что такого, как ты, Иисус не примет, потому что рядом с Ним находятся только святые люди. Возможно, ты предполагаешь, что у тебя не получается быть христианином, потому что ты совершаешь ошибки, ты совершаешь грехи. И если ты придешь к Иисусу таким, какой ты есть, Он отвернется от тебя, не примет тебя или скажет: «Иди и прежде очистись от грехов своих». Но эта история говорит о том, что прояви чудеса веры и иди к Иисусу. Бог не ожидает очень многого. Одно прикосновение для того, чтобы ты смог осознать и понять, как Бог любит тебя. Ты сможешь понять, что Божья милость и прощение способна дать тебе исцеление от твоего вот этого состояния душевного угнетения. Во Христе Иисусе ты можешь обрести радость, чтобы уже всегда, всю жизнь следовать за Ним, понимая, что Он Бог и Он благ. Он принимает тебя, несмотря на все обстоятельства твоей жизни. Ты ценен для Него, богатый или нищ, здоров или болен. Он любит тебя, несмотря ни на что. Поэтому приди к Нему сегодня, коснись рукой веры Его одежды.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

0: можно ли чему-то научиться у овцы? Вопрос кажется странным, но в Библии овца – это не просто животное, которое можно съесть и которое дает шерсть. Овцы – герои притчи и даже пророчеств. Сегодня мы говорим о животных, близких человеку. У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А Библия делит животных на чистых и нечистых. И в пищу разрешено употреблять только чистых животных. Почему?
1: Это сложно сказать. Под это пытаются подвести некую базу. Как, например, то, что свиньи, которые нечистые животные, по сравнению с коровами и овцами, гораздо сильнее заражаются паразитами. Но да, возможно так, но возникает много и других вопросов. Почему вот нечисты зайцы, почему нечисты тушканчики, которые на самом деле не тушканчики, а доманы, если точнее перевести. Здесь на самом деле все объяснить очень сложно. Наверное, какие-то вещи тут принимаются на веру. Поэтому вот однозначных, внятных объяснений мне не попадалось. Вот, потому что не всегда это имеет какие-то медицинские обоснования. Где-то есть просто вот запрет, которого следует придерживаться.
0: А в жертву разрешалось приносить только чистых животных?
1: Да, конечно.
0: Хотя, а какие это были животные?
1: Это были овцы, это были козы, то есть мелкий рогатый скот. Это были коровы, и это были, как ни странно, голуби. Голуби, их родственники – гордицы, которые тоже употреблялись людьми в пищу и были, может быть, не совсем домашними, но такими полудомашними животными, которых древние евреи содержали. Для голубей строили голубятни, такие вот высокие башни с выступами, чтобы голуби садились на них, с окнами, с отверстиями, куда голуби залетали и где выводили своих птенцов, потому что дикий голубь, он на скалах живет, во всяких трещинах, выемках, нишах выводит свое потомство.
0: И вот, например, привычные условия.
1: Да, вот, например, у пророка Исаии, кто это летят, как облака, как голуби.

0: голубей, пара сизых голубей, тех самых сизых голубей, которые встречаются у нас в городах повсюду, они тут ухаживают друг за другом, целуются на стене плача, на западной стене в Иерусалиме. Надо заметить, что изначально голуби обитали в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но постепенно распространились по всему миру, встречаются на всех континентах голуби, по городам, разумеется, больше. Это вот сизые голуби. Но в библейских землях у сизых голубей есть конкуренты, в том числе и в городах. Вот это, например, сизый голубь на своем гнезде, самка-голубица, на развалинах древней Кесарии. Вот тоже сизый голубь в Хайфе между стеклами отложил яйцо. А рядышком для сравнения голубица, самка сизого голубя, и горлица, малая горлица, которая тоже обычно на Ближнем Востоке в городах. И в Египте, и в Израиле она встречается. И был определенный закон. В книге Левит написано, что если женщина вот рожает ребенка, она после этого должна принести некую очистительную жертву через некоторое время. И вот если она не могла принести кого-то из мелкого скота...
1: Ну, недостаточно, то, ну,
0: да, недостаточно
1: была.
0: Средств. Бедная была, да. Если же она не в состоянии принести агнца, ягненка, то есть, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник. Мы знаем некие подробности из жизни Иисуса, самого раннего периода его жизни. Иисус родился, и когда исполнились дни очищения их, то есть его родителей по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа как первенца и чтобы принести в жертву приреченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. То есть либо молодые голуби, это не обязательно птенчики, которые прямо в гнезде сидят еще, голенькие, у голубей они голенькие получаются, потом обрастают перьями. Или горлица использовалась. То есть такой вот дикий голубь. Надо заметить, что было несколько видов горлиц. Вот эта вот малая горлица тоже сидит на гнезде. Она гнездится когда на деревьях, когда на стенах домов. Такая вот широко специализированная. Вот она, например, на стене. Там на дереве строила гнездо, а здесь на стене. А на деревьях чаще встречается кольчатая горлица. Кольчатая горлица обитает и в нашей стране. Где-то вот в зоне широколиственных лесов и дальше на юг, в лесостепи, в степных регионах, вот в южных городах часто можно вот услышать ее такое воркование. Отличается таким полуошейничком.
1: Надо быть повнимательнее.
0: Такая полоска, вдруг как колечко, поэтому кольчатая горлица. Вот все эти горлицы, плюс еще довольно редкая обыкновенная горлица, встречаются в библейских землях, и они могли быть использованы для жертвоприношений. Считались чистыми животными.
1: В книге Левит не упомянуты куры. Почему?
0: Да, очень хороший вопрос по поводу кур. Потому что тогда этих птиц еще не знали. Древние евреи не подозревали, что где-то на земном шаре есть курицы и петухи. Просто курица и петух произошли из Индии. Тогда Индия это была вне пределов, видимых пределов Вселенной. И древние евреи просто не знали об их существовании. В Ветхом Завете они не упоминаются.
1: Такая удобная птица, мне
0: кажется. В книге «Экклезиаст» говорится о том, что человек, старый человек будет вставать по крику петуха, но там имеется в виду просто птица. Поэтому, в общем-то, петухи, да, в Ветхом Завете неизвестны. Скорее всего, они попали в библейские земли во время персидских завоеваний, как-никак владения царя Артаксеркса были от Индии до Эфиопии. И, соответственно, был и определенный культурный обмен, обмен растениями, обмен животными. Была такая вот интродукция переселения разных видов животных. И вот с купцами проникли куры в Палестину. И уже в Новом Завете мы читаем про петуха. Упоминается петух
1: в Евангелиях,
0: который пробудил совесть в апостоле Петре. Петр отрекся от Иисуса и запел петух. Тогда уже петухи были в новозаветное время.
1: Нечистых животных нельзя.

0: Нельзя было приносить жертву и употреблять в пищу, но содержать их ведь не запрещалось.
1: Нет, конечно, нисколько не запрещалось. Более того, этих животных использовали самыми разными целями. Например, как транспортное средство. Это первое, наверное, что у нас приходит на ум, это лошади.
0: Да.
1: Но чаще использовали изначально ослов. Лошади были слишком дороги, и к ослам было особое отношение. У нас осел это... Бывает ругательно,
0: прямое животное,
1: да. Назвать кого-то ослом это будет ругательством. А вот, например, благословляя своих сыновей, патриарх Иаков говорит об одном из них: Иссахар, осел крепкий, осел это хорошо. Надо заметить, что несколько слов означало осла. Например, хамор это осел, молодой осел, осленок. Еще молодой осел это был аир. Разные слова, такие тонкости, которые сейчас не совсем понятны. Есть еще слово «атон», которое означает «ослица». То есть по-разному называли ослов. И ожидалось, что Спаситель Израиля приедет на осле.
0: Пророчество.
1: Да, пророчество Захарии. «Торжествует через Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Здесь стоит слово «хамор». И на молодом осле Аир, сыне подъеремной, Атон. Вот три слова встречаются здесь вместе, чтобы подчеркнуть, вот это будет именно на осле. Не совсем понятно, как можно на ослице и молодом осле ехать одновременно.
0: Да.
1: Да, может быть, просто кто-то из них шел рядом. Но так или иначе, мы знаем, что пророчество исполнилось в Иисусе. И Иисус посылает двух учеников в Иерусалим, к определенному человеку, о котором, наверное, заранее была договоренность, был определенный пароль. Иисус послал двух учеников своих, сказав: «Найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, и, отвязав его, приведите». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Такой вот почет к тому, кто едет на осле, а не на коне. А вот что касается коней, здесь отношение другое было. Как это ни
0: Неужели
1: странно.
0: Хуже?
1: Да, хуже. У нас лошадь – это благородное животное.
0: Да.
1: У них тоже в Израиле. Но лошадь ассоциировалась с языческими правителями, которые отвергали Бога или восставали против Бога, как, например, фараон египетский, который на колесницах погнался за уходящими израильтянами. И поэтому, например, в Псалме 19-м «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». То есть вот конь – это признак такой гордыни, светскости в плохом смысле слова, богоборчества местами. И было даже такое предостережение. Если вы хотите избрать царя, это еще когда евреи шли по пустыне, подходили к Ханаану, во Второзаконии есть такая условная заповедь, что если вы хотите избрать царя, как у прочих народов, изберите, но тут и от определенных условий, чтобы он был из израильского народа, чтобы он не был чужеземцем, чтобы он перечитывал постоянно Писание, еще одно условие – только чтобы он, то есть царь, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайся более путем сим. То есть кони ассоциировались с Египтом. И потом, когда мы читаем про царя Соломона, как он постепенно так вот отходил от Бога, был у него пик, был у него взлет, но уже во время этого взлета было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Разумеется, не только в Иерусалиме, по разным городам это было рассредоточено. То есть он увлекался умножением коней, подобно тому, как некоторые современные правители коллекционируют, кто дорогие часы, кто дорогие машины. С машинами, наверное, это легче ассоциируется. И вот такой вот признак такого подчеркнутого могущества. Вот какой я богатый, какой я крутой, вот у меня много коней. Поэтому вот к коням отношение было такое не очень хорошее.
0: А это как-то в быту проявлялось? Ну, их не угнетали, не содержали
1: нет,
0: в более плохих условиях?
1: Кони дорого стоили, с ними нельзя было плохо обращаться, но тем не менее, в общем, это было таким дурным тоном, как вот сейчас в приличном обществе в дорогих мехах дамам уже не очень прилично.
0: Малиновые пиджаки.

0: Как малиновые пиджаки. Вот, отличная ассоциация, да. Кони, малиновый пиджак. Да, что-то вот такое вот, да. Нарочито подчеркивающий богатство, поэтому вот здесь вот некая такая вот ирония к тем, кто на колесницах, на конях. Верхом на самом деле не ездили, ездили на колесницах. Немногие могли уметь ездить верхом хорошо, потому что не было такой важной детали, как стремена. Они появились много позже. Поэтому вот часто под всадниками имеются в виду возницы колесниц. А вот какой транспорт, какое транспортное животное, животное-перевозчик использовалось широко и использовалось издревле, задолго до использования коней, это верблюды.
1: Корабль пустыни?
0: Корабль пустыни, да. Корабль пустыни, на которых Авраам ездил, Исаак, Иаков, патриархи. Авраам посылал своего слугу с караваном верблюдов, чтобы он привел невесту для Исаака. И взял раб из верблюдов господина своего Авраама, 10 верблюдов, и пошел. Интересно, вот какие были верблюды? Ведь мы под верблюдом кого понимаем? Какое животное? Большое, косматое.
1: Да, с горбами.
0: С горбами. А вот здесь не с горбами, а с горбом.
1: Одногорбый?
0: Да, потому что вот верблюды двух видов известны. Двугорбый и одногорбый. И вот двугорбый – это верблюды из Центральной и Средней Азии. В пустыне Гоби сохранились даже дикие двугорбые верблюды. Одногорбые верблюды дикие – неизвестны науке. Одичавшие есть. Но, в общем-то, они приручены очень давно, одногорбые верблюды. И в Северной Африке, на Ближнем Востоке, использовались одногорбые верблюды, дромадеры, на которых и ездили. Вот здесь не совсем понятно, сколько горбов, потому что, чтобы на нем усидеть, нужно было специальное двугорбое седло. А стремена были не нужны, потому что с горба ноги хорошо свешивались и крест-накрест складывались поперек холки верблюда.
1: Да, ну и они, наверное, внезапно в галоп не пускались и на дыбы не вставали.
0: Приручить верблюда было довольно сложно. Были верблюды с норовом тоже, конечно.
1: Да?
0: Да, но верблюд более неторопливый. Животное при желании может бегать быстро, но не очень
1: но не любит.
0: Быстро. Да, зато благодаря длинным ногам ходят достаточно хорошо. Если верблюдов использовали только для перевозок, для езды на них, то мясо верблюдов считалось нечистым.
1: Угу.
0: А вот кого использовали и для езды, и для еды, это у нас крупный рогатый скот, КРС. Это коровы, это домашний бык. Тоже много слов, которыми обозначались коровы разного пола и возраста. Телец, например, это игель, который радостно скачет на пастбищах. А для вас, благоговеющий под именем моим, написано у пророка Малахии, «Взойдет солнце правды, и исцеление в ручах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». С одной стороны, телец – признак такого, это символ такого благополучия. С другой стороны, это упрямое животное. Как ни странно, да, если мы представляем корову в качестве кроткого существа, то коровы иногда проявляли некое упрямство.
1: Ну, как-то непривычно, что корова – транспортное средство. Мне кажется, и коровы-быки, они такие медленные.
0: Да, медленные, зато надежные.
1: О, если он пошел, то он идет.
0: Чаще, конечно, ездили на быках. Коровы использовались для молока. Коровы – это был дойный скот. Коровы рожали телят. А быков нередко стерилизовали, получались волы. Хотя, на самом деле, в Библии не всегда понятно, где полноценный бык, где вол. Такого вот разделения нет. Да, но использовали для езды и как упряжных животных, правда, не верховых. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть. А хозяин вола не виноват. Но если вол был бодлив вчера и третьего дня, и хозяин, извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина предать смерти. То есть животных любили, но не до такой степени, чтобы позволяли животным убивать людей. И если хозяин имел такое агрессивное животное, он нес за него ответственность определенную. Вот, на самом деле, важный принцип. Но если волы, точнее, быки, бывали агрессивны и опасны, то были животные, которые отличались кротостью.
1: Безобидные?
0: Сравнительно безобидные. Это кто, как вы думаете?
1: Я думаю, что это

0: Овцы?
1: Да, вот здесь как раз понимание животных сходится. И мы считаем овец безобидными животными, кроткими. И древние израильтяне тоже видели в овцах некий пример кротости. Помните пророчество о Мессии, о Спасителе?
0: Он назван Агнцем.
1: Назван Агнцем. Ну, на самом деле, Агнец – это не совсем еще понятно, кто. Это может быть детеныш овцы, может, детеныш козы.
0: Да?
1: Кстати, тоже ягнятами называемые тех и других детенышей. Но как овца ведь он был на заклане. Да, овца не только кроткая, но и овца еще и очень полезное животное. Потому что овцы давали и мясо, и шерсть. Овцы и кормили, и одевали. Вот такой вот совет в книге притчи. Хорошо наблюдай за скотом своим. Имей попечение о стадах. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. Довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Козье молоко использовалось. Овечье на самом деле тоже иногда. Вот овечий сыр, например, получался. Да, это тоже достаточно древнее изобретение. И основной, наиболее массово разводимый скот – это были именно овцы. Авраам заботился больше всего об овцах, и Иаков тоже.
0: И царь Давид пока не был царем.
1: И царь Давид пас овец, да. Вот, хотя на самом деле очень часто вот под овцами подразумевается вообще мелкий скот. Но овец использовали чаще, чем коз, это правда.
0: Ну, у них шкурка лучше.
1: Да, шкурка лучше, да. Овец ценили. Это даже отражено в притче Иисуса Христа о пропавшей овце. Помните, как Иисус учил в Евангелии от Луки, это написано. Притча о том, как Господь любит своих. И вот одна из этих трех притч так и звучит.
0: Ну, да.
1: «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел пропавшую овцу». Да, овец ценили, овец берегли. И вот мы сейчас видим на этом снимке, как молодой бедуин сидит на какой-то трубе и следит за овцами.
0: Пастух.
1: Пастух, да. Сейчас на территории современного Израиля бедуины тоже активно разводят овец. Интересно, что евреи разводят коров в коровниках, интенсивное животноводство, а бедуины занимаются традиционным занятием.
0: Угу.
1: Древних ближневосточных скотоводов. Занимаются делом Авраама, Исаака и Иакова. Экстенсивным скотоводством на большой территории пасут эти стада. В одном месте попасли, перегнали на другое, чтобы там трава могла восстановиться.
0: Угу.
1: Понимая вот эти вот закономерности, стараются, в общем-то, вписаться в естественную жизнь природного сообщества. Считается более щадящим природопользованием вот такое вот экстенсивное, потому что веками сложилось, но, с другой стороны, когда коровы в коровниках стоят, они вообще не пасутся.
0: Никакого здорового образа жизни.
1: Да, но у них никакого здорового образа жизни. Поэтому вот здесь разные оценки существуют. Сейчас ведутся жаркие дискуссии по поводу того, какое животноводство лучше. Экстенсивное скотоводство и разведение овец или разведение коров в коровниках интенсивно, на одном месте помногу. Вот. Ну, а тогда и тех, и других пасли на больших пастбищах и ценили, берегли. И за стадами следили пастухи, и пастух была почетная профессия, как-никак царь Давид, бывший пастух, ну и пастырь. Пастор – это тоже пастух.
0: Да. Давид в псалме говорит: «Господь – пастырь мой», то есть он себя сравнивает с овцой. А мне все кажется, что как-то это унизительно сравнивать себя с овцой. Овцы, они, ну, как-то вот глупые животные. К нам один раз на участок забежали овцы с соседней фермы. Они поели елки, а потом метались по всему участку, потому что мы их не могли выгнать, они не могли вспомнить, через какую калитку они зашли.
1: Да, в общем-то, у овец и вид глуповатый, и иногда действительно овцы делают глупости. С другой стороны, кто их не делает? Но вот это вот сравнение народа Божьего с овцами, сравнение верующего человека с овцой. На самом деле здесь Давид не говорит, что я овца, но говорит, что Господь пастух. Может быть, он пасет не овец, а кого-то поблагородней. Но вот интересно, что вообще в псалмах это не раз встречается. В 99-м псалме такой призыв. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Ну, прямо хорошо, хоть не баранами нас обзывают. Как-то действительно не очень приятно быть овцой. Но давайте мы посмотрим, что еще про овец сказано. В Новом Завете эта же тема развивается. И Иисус тоже сравнивает верующих с овцами. Почему? Наверное, сначала я все-таки вспомню одну историю, которая случилась со мной и моей семьей, ну, не совсем, может быть, в библейских землях, а ну, в Средиземноморье, в Черногории, Балканский полуостров. Мы зашли в жаркий день, такое вот позднее утро, когда уже наступает жара, пришли к роднику. Там же рядышком росли смоковницы. Угу. Был конец лета, они уже созрели, давали такие сочные, шикарные смоквы. И вот мы пополняли запасы воды, ели эти смоквы, собрались было уже уходить, как тут шуршание, топот, и появляется большое стадо овец, которых пастух привел на водопой, угу, к этому роднику. Но овцы к воде не подходят, потому что мы стоим. А это такая площадочка, и вода вытекает из родника в желоба. В принципе, овцы могут подойти к желобам и пить. Угу. Но они этого не делают, потому что мы находимся между ними и этими желобами с водой. Мы их зовем, говорим, не бойтесь, вы идите хорошие, пейте. Притягиваем им смоквы, они от нас шарахаются. Мы с ними ласково стараемся разговаривать все равно. И тут появляется пастух, который ругается на них, кричит, ругается, может быть, и на нас. Не совсем понятно было, на кого он ругался, но он явно выражает недовольство, потому что его овцам не дают попить. А мы пытаемся пройти через стадо, они еще дальше разбегаются, как-то нам неловко. Угу. И в конце концов пастух их дальше ведет. Он спешил, похоже. Он чего-то им так крикнул резко, и они за этим сварливым стариком пошли.
0: Не пошли, успев попить, да?
1: Да, не успев попить. По жаре, по раскаленному шоссе. Машины ездили, они все равно идут за ним. Не боятся машин, потому что он их позвал своим противным голосом. Почему за ним пошли? Привыкли, они знают его голос. А наш голос для них чужой. Они очень хорошо различают своих и чужих. Различают по голосам. У них не очень хорошее зрение, но неплохое обоняние. Ягненок, когда рождается, он запоминает запах своей мамы и голос, слышит ее блеяние. Для нас блеяние одинаковое, а ягненок различает, где его мама блеет. И к ней идет на ее голос. И голос пастуха они запоминают. У них хорошая слуховая память. И вот Иисус про это и говорил, что овцы слушаются голоса его, то есть пастуха. И он зовет своих овец по имени и выводит их, и идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Поэтому, может быть, в других вещах овцы делают глупости, но вот голос пастуха они знают,
0: а в самом
1: своих
0: главном...
1: они отличают, в самом главном они оказываются верны.
0: Лучше других.
1: Да, оказывается, лучше других. И, наверное, здесь пример не в том, чтобы мы подражали во всем овцам, но чтобы мы слушали тоже голос своего пастуха, да, своего небесного пастыря.
0: Да, учились отличать главное от второстепенного.
1: Да, получается, что и у домашних животных многому можно научиться. И даже те, у тех, которых мы считаем глупыми.
0: Ну, на этой доброй ноте мы и закончим. Спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо вам, что провели это время с нами. Смотрите наши программы, пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода и есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. «Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
1: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге Исход, 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал, я поселюсь среди вас во святилище, то он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано, сошел, вышел огонь от Господа, и он зажег огонь на жертвеннике всесожжения. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
0: То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
1: Божий, и главное, по

0: природе, Божий огонь. Угу. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Uh-huh. Причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждый внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Uh-huh. Соответственно, в первом отделении, во святом, свет, который горел, это был Божий свет, опять Божий uh-huh. огонь. Uh-huh. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея. Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
1: Ну, если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: Столб огненный ночью.
1: Огненный был.
0: Верно.
1: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
0: Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии угу. Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвеннике. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что, там что
0: вместо
1: не
0: жертвенника да. Господня, там жертвенники mm-hmm. иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой mm-hmm. Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа. Да? Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги «Числа», 35 стих говорит. «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это угу. описание восстания. 250 человек сказали, мы тоже хотим вот,
1: священниками
0: быть. Быть священниками. Ага. Да. И тогда Моисей говорит, ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Uh-huh. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище это место, откуда Божьи суды выходят угу. и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди-начальники были, угу. они были в курсе, они знали о законе Божьем, кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прямо вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
0: Да, написано в книге «Екклесиаст», «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Угу.

0: Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит, я не желаю смерти грешника. Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: Потому когда, что... когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит, ну все, хватит.
0: Да, ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, угу. то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, Он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
0: В категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
0: Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. Потому наказание было,
1: скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
0: финансовые,
1: третьего не дано.
0: Финансовые были.
1: Ага, мог
0: да,
1: быть другой
0: штраф,
1: вариант.
0: Штраф, да, то есть нужно было заплатить вот такое. Затем было физическое наказание, можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, и, по сути, и наказание тут же сразу. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда». Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
0: Библия открывает, что огонь – это сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано, «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так, «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взятки,

0: так затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и так далее. Тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
1: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 глава, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть, Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
1: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
0: Да.
1: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены. И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор, всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так: я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего, буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове, или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
1: вроде
0: адом.
1: Вроде чистилище, да?
0: И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание.

0: тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
1: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
0: процесса
1: мучения,
0: наказания.
1: Да, или, да. Или горения, или чего там, что там
0: и
1: происходит.
0: И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Но если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
1: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
0: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие... озера огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, с пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
0: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
0: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они будут в том мире гореть. А все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога наоборот,
1: место утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
0: Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по категориям нравственности или безнравственности, но никак не по социальному статусу.
1: Ну вот вы процитировали из 20 главы книги Откровения, там в 10 стихе есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
0: Да.
1: Вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне.
0: Вся фразеология.

0: Логия 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
1: суд
0: принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в рода оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома превратится в озеро огненное.
1: Ну, то есть, можно сходить и посмотреть.
0: Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть, все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
1: Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
0: Именно так, именно так.
1: И ничего там не горит.
0: И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее, прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Ну, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, то чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше. Зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником».
1: Физически не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем более смолой.
0: То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ сменяется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так: «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя, лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
1: То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
0: Господь вечен.
1: И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
0: Да.
1: И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
0: Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения. То есть, смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
1: Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется, и будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
0: И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих она действительно благодатна для нас.

0: потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
1: Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
0: Это, получается, да. Тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь его год.
1: Христос здесь говорит: не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо, на месте, на землю, на месте –

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и вера». Знаете ли вы, что вера – одно из важнейших условий, чтобы Бог услышал и ответил на нашу молитву? Согласно словам Иисуса в Евангелии по Матфею в 21 главе, с 21 и 22 стиха, вера – один из необходимых главных ингредиентов в наших молитвах. Библия показывает, что молитва – один из способов приблизиться к Богу, а вера – жизненно важный элемент в этом процессе сближения. Человек, который молится, должен верить в любовь и заботу Бога к нам. Человек должен понимать, что вера и доверие основаны на знании и опыте общения с Богом. Он должен верить, что тот, кто дал обещание быть верным, даст исполнение своих обещаний. Молитва веры не обязывает Бога исполнить нашу просьбу по нашей воле или в момент обращения. Молитва веры прежде всего доверяется Божьему провидению. Понимание в сердце тот факт, что Бог знает лучше, что есть для каждого из нас. Согласно Евангелию по Матфею в 13 главе, 58 стих, Иисус не смог сотворить чудес в Назарете из-за неверия его жителей. Мы знаем, что неверие – это качество тех, кто не верит, кто сомневается, кто считает, что чудо невозможно. Бог не может творить чудеса в жизни неверующего потому, что сомневается в Боге. Это грех. Согласно посланию к евреям в 3 главе 19 стих сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Обратите внимание, что грех помешает

помешавший израильтянам войти в обетованную землю, назван неверием и отсутствием веры. Неверие и одновременно ведет человека к сомнению –

родился в обетовании Божьем неверием, но прибыл твердым в вере, воздав славу Богу. Через молитву веры христианин хватается за Божье обетование, доверяя, что согласно Богу, Его благословенному Слову, оно исполнится по воле Отца, потому что Отец любит свое творение. Обещание – это клятва, которую нельзя отменить. Если Бог обещал, значит, Он обязательно исполнит. Одна из прекраснейших истин Священного Писания уверяет нас, что Бог имеет благие вещи, чтобы даровать нам, своим детям, каждый день. И молитва с верой необходима, чтобы просящий получил благословение с небес. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Бог предусмотрел давать нам в ответ на молитву веры то, чего иначе Он не дал бы, если бы мы не просили». Кто-то может сказать, что не имеет веры, но Библия указывает путь, как обрести веру. В послании к Римлянам, 10 главе, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера – это подарок от Бога, который человек получает, когда открывает свое сердце, чтобы слушать и изучать Его Слово. Если кто-то считает веру слабой, ему нужно укрепить ее через молитву и изучение Священного Писания. Мы должны помнить, что молитва веры связывает нас с Богом Всемогущим, и сила Божья посылается в сердце молящегося через Святого Духа, чтобы верующий был в состоянии одержать победу в своих физических, умственных, духовных битвах. Когда Павел понял эту связь молитвы и веры с Божьей силой, он заявил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это знаменитый текст из Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Книга «Наука о хорошей жизни» на странице 509 говорит: «Молитва и вера совершат то, чего не добьется никакая земная сила». Через молитву веры в заслуги Иисуса люди могут быть исцелены. Люди могут подняться с одра болезни. Если мы будем молиться с верой в силу имени Иисуса Христа, люди могут быть искуплены. Если мы будем молиться с верой в уверенности Божьей любви и заботе, молитва веры в союзе с Божьей силой произведет чудо. Вера должна сопровождать молитву. Чтобы чудо было сотворено по Божьей милости и благодати. Молиться с верой – это знак того, что все, что мы получаем из рук нашего Творца. В Евангелии по Иоанну, 3 глава, 27 стих говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба, свыше». С этим видением молитва с верой становится данью имени и слава Богу, ибо все, что у нас есть и что мы делаем, мы обязаны исключительно благодати нашего доброго Отца. Эллен Уайт заявляет: «Если мы не получаем просимого вовремя, значит, еще не верим, что Иисус слышит и отвечает на наши молитвы». Мы хотим пригласить вас молиться с нуждающимся сердцем

всегда завися от Бога, умоляя Его увеличить нашу веру в Его любовь и заботу о вас и ваших семьях. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой Господь, дай нам веру. Дай нам веру в молитву о том, что Ты готов нас благословлять каждый день и каждый час. Благослови нас в это верить, потому что просим мы именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.

Человек слышит то, что хочет. Известный факт. Но я бы сказала, что мы слышим то, что приучили себя слышать. Автомеханик. Для меня это вообще загадка. Он по звуку работающего двигателя определяет неисправности автомобиля. А вот что каждый из нас слышит с трудом, так это голос Божий, обращенный к нам. В Библии Иисус так красиво сказал о Духе Святом: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь,

0: а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. А ведь Бог обращается к каждому из нас, как дыхание ветра. Это как будто мысль в твоей голове, но ты точно понимаешь, что она не твоя. Только говорит он всегда тихо и очень нежно. В будничной суете можно и не услышать.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

Мы, родители, воспитывая своих детей, имеем самые благие намерения. Но почему-то они капризничают, не слушаются, хлопают дверьми, выходят из себя, грубят. И хочется спросить, ну почему они такие? Будем сегодня с этим разбираться.

0: Девочки, а вы замечали, с какого возраста дети вообще начинают грубить?
1: У моей мамы, когда был первенец, ему еще не было года, но он уже хлопал ее по лицу, когда она его брала на руки, и как-то дергал за волосы, теребил ее. И бывало такой момент, что он даже был в каком-то злом настроении, да, недовольном. И это было очень неприятно, потому что она потом мне всегда говорила примером, что если тебе дети будут бить по лицу, ты тоже хлопни его в лоб ладошкой, например, чтобы он запомнил, что так делать запрещено.
2: У меня двое детей, дочери сейчас уже 5, а сыну 3. За сыном вот я такого не замечала. А она в 1.5 года подходила ко мне, стукала и смотрела, как я реагирую. Могла дернуть, там, ущипнуть. Но я, правда, как грубость это не расценивала. И мне казалось, что она меня проверяет, кто главнее. Ну, отваживала как-то.
0: А как отваживала?
2: Я разные способы пробовала. Потому что иногда что-то не срабатывало подолгу, я меняла тактику.
1: Часто говорят, даже если ребенок кусается, например, со злостью, ты тоже его укуси. Я такое слышала даже в ответ.
3: Нет, ну я кусила однажды. Я просто... Ну, у меня, когда родилась вторая дочь, сын, вот, когда подходила, она еще была маленькая, такая пухленькая, вот там 1.5 года, и он подходил, ему там было 4-4.5. И он, видимо, от избытка чувств вот хотел что-то ей сделать, и вот прям один раз очень сильно укусил за пяточку, очень сильно. Ну, я думаю, ну как вот... А она, естественно, раскричалась, и вот он... И он, причем, я думала, он испугается, а вот он

0: бы так отреагировала. Я думаю, так, что же делать? Надо как-то отреагировать, чтобы он больше этого не делал. Я, значит, взяла такая, я ему говорю, так, ты укусил, значит, теперь давай укушу тебя я. Ну, вот она укусить тебя не может, видишь, у нее зубов нет. Давайте теперь я тебя укушу. Значит, я его беру пятка, подношу. Он, нет, мама, я говорю, обещаешь больше не кусать? Он, да. Видишь, как боишься, а это тоже вот ей неприятно. Все, у нас больше.
1: Это сколько ему было?
0: 4,5, где-то 5.
2: У меня она как-то не кусалась вообще. Когда перешла в новую группу в садике, она укусила мальчика в один день.
1: Сучи.
0: Это был какой-то...
2: Да, я с ней как-то строго проговорила. Она говорит, мам, я больше не буду кусаться. И на следующий день она кусает девочку.
0: Короче, почувствовала вкус мяса.
2: Да, да, да. И когда она второй раз уже укусила, я с ней поговорила. Ну, в общем, я думаю, что это была реакция на то, что мы ее в другую группу перевели. И она как-то после нашего разговора, она говорит, ну, я говорю, ты представляешь, если... Вот что я скажу маме? Этого, этой девочки, там, этого мальчика, говорю, она же вправе тебя теперь укусить, ты же укусил ребенка. Говорю, представляешь, как тебе больно будет? Она говорит, мам, ты же меня защитишь? Говорю, да, я тебя защищу, но если ты еще раз укусишь, говорю, я не знаю, что с этим делать. В общем, как-то
0: сначала после... будете кусать, потом откусывать. Да.
3: Ну, я вот вообще, честно говоря, у своих девчонок вот с какими-то такими физическими моментами не сталкивалась, но зато меня очень сильно как-то задевало, и я расцениваю, в общем-то, это как грубость, как дерзость, какие-то словесные такие действительно выпадки.
4: Ну, вот я тоже вот... как-то грубость воспринимаю в первую очередь как слова.
3: Такую манеру поведения, которая бросала мне вызов. И вот действительно, как на это среагировать? Если проигнорировать, будет повторять, ответить грубостью на грубость, ты дашь ему пример, что это способ решения проблемы. И вот действительно как-то приходилось варьировать. И все это хотелось бы, конечно, сегодня поподробнее в этом разобраться. Я знаю, что у Алены, девочки, есть нам что сказать. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие же рецепты сегодня будет готовить нам Лена на кухне.
5: Как успокоить гнев ребенка? А я предлагаю кулинарный метод. Приготовим сегодня что-нибудь вкусненькое и необыкновенное. Картофельные ватрушки под солнышки с начинкой из шампиньонов. Давайте приготовим это вместе. Мы берем отварной картофель, шампиньоны, ну, лук, соль, яйцо, масло. А сейчас вот из этих ингредиентов мы будем готовить наши картофельные ватрушки, подсолнушки. Начнем с начинки. Берем шампиньоны, режем их. Для того, чтобы поджарить с луком, приготовить начинку.
0: Читать мысли наших детей, чувствовать, как они чувствуют, это поистине искусство быть родителем. Хороший родитель, для того, чтобы понять, что чувствует ребенок, он всегда способен поставить себя на его место. И если мы видим со стороны наших детей какие-то непонятные нам проявления, особенно грубости, каковы же их причины, что послужило ребенку измениться таким образом? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. Первая причина, которая очень часто бывает, это влияние темперамента. Психологи говорят, что холерики, как правило, более склонны к грубости, потому что они более эмоциональны и более открыты для своих эмоций. Вторая причина грубости может быть постоянный стресс. Например, адаптация в детском саду или в школе. Вы перевели ребенка из группы в группу. Или он впервые пришел в школу. Он находится не в свойственной ему среде. Все его тут раздражает или пугает. И, естественно, у ребенка накапливаются негативные эмоции, и ему захочется их выплеснуть. Также ссоры родителей. Если ребенок постоянно является свидетелем, когда бабушка бесконечно пилит маму, и та очень расстраивается. Когда мама открыто, бесконечно выражает свои претензии папе, и дома постоянно звучат скандалы. Безусловно, этот ребенок тоже будет выражать грубость. Еще одна причина проявления грубости – это неумение решать свои проблемы. «Ты оступился о стульчик! Он сделал тебе больно! Ну-ка, пойдем его накажем!» И мама подходит и начинает бить стульчик. Ребенок принимает это как за модель поведения. Или когда он остается один на один со своими проблемами, он тоже не знает, как себя вести.

Ведь до этого мама все время говорила: «Подожди, я сама все решу. Сейчас мамочка тебе поможет». В таких ситуациях тоже может проявиться грубость. Также причиной для грубости может быть обилие примеров грубости рядом с ним. Например, дома не церемонятся в выражениях. И пусть даже между родителями будет существовать любовь и нежность, но она будет за закрытыми дверями. А при ребенке запросто папа может толкнуть маму или назвать ее каким-нибудь словом. Ребенок обязательно это подхватит и однажды выдаст то же самое. Когда ребенок смотрит мультики, какими бы положительными они ни были, они могут прерываться рекламой, в которой, к примеру, существует анонс будущего фильма, где он увидит кадры грубости и насилия. Это тоже отложится где-то в его памяти и однажды принесет свой не очень хороший плод. Влияние воспитания. Это тоже является причиной проявления грубости у детей. Например, ребенок воспитывается в семье, где постоянно его контролируют. Когда он доходит до определенного возраста, естественно, он хочет выйти из-под этого контроля. Или наоборот, другая крайность, когда ребенок растет в вседозволенности. Ему можно все. Ему можно пойти побить бабушку в шутку. Ему можно плюнуть куда-нибудь на какую-нибудь хорошую вещь или пнуть кота. И ребенку за это ничего не будет. Даже более того, некоторые его проявления будут вызывать умиление со стороны родителей или близких. Если ребенок грубит, значит, он где-то это уже видел. Давайте задумаемся, не являемся ли мы первыми учителями грубости для своих детей.

0: Эти ватрушки у меня ассоциируются с пирожками моей бабушки. Когда я приходила к ней в гости, она ставила чайник на плиту. Все время у нее были готовы или пирожки, или блинчики, там оладушки. Все это так было приятно видеть. Особенно было приятно, когда мы с ней просто говорили. Вот, на разные темы. И все в душе, все успокаивалось, становилось легко. Не повезло, что в моей жизни был такой человек, баба Шура. Ну вот, а сейчас нам осталось только их запечь до румяной корочки. А к ватрушкам у нас будет вальдорфский салат. Название сложное, но готовится он очень просто. Берем стебли сельдерея, яблоки зеленые, натуральный йогурт, орешки грецкие, лимончик, соль. Ну и сейчас будем его приготавливать. Сначала порежем сельдерей тоненькой соломкой.
1: Вот к продолжению этой истории, как у меня Настя покусала, значит, сначала мальчика, потом девочку. Это все было в период, когда вот она из группы в группу мы ее переводили. На следующий день прихожу ее забирать, и она пнула воспитателя. Как было дело? Она шла посредине группы, там, ну, за определенной целью, там, за игрушкой. И тут эта воспитательница что-то хотела там... В общем, она попала к ней... Вот на путь. И моя Настя, она все привыкла делать быстро и напролом. И она ей просто помешала. Она ее раз пнула, вроде, что тут мешаешься?
2: Помеха.
1: Да, и пошла дальше. То есть, когда я стала с Настей об этом разговаривать, она говорит: мам, ну я не специально, ты меня понимаешь, что это правда не специально.
3: Ну, вообще, Катя так говорит, что не очень нежный ребенок, ласковый.
1: Она правда нежная и ласковая.
2: Кого не попались у нее на пути.
1: Я с ней поговорила, говорю: Настюш, ну ты должна понимать, что...

0: Не, ну, есть кроме тебя еще другие люди, которые у тебя будут попадаться на пути. Пинать нельзя. Никого, да, и старших, и младших. Ну, как-то у нас разрешился этот вопрос.
1: Вот все, что же делать с темпераментом, да, да, Кать?
0: Но она такая, она во всем быстрая. И она сначала сделает, а потом подумает.
2: Ну, естественно, хорошо, когда мы разговариваем, когда у нас есть контакт с ребенком. Это, наверное, самая первая рекомендация тем родителям, которые столкнулись вот с какими-то такими удивительными для себя открытиями вот в своих
1: детях. Ты, Кать, не ожидал, наверное.
2: Да, то есть она это воспринимала нежным ребенком, да? То есть прежде всего объяснить, что я, во-первых, сказать о том, что я удивлена, да, твоим поведением, и объяснить, что это не норма поведения, да, Кать? Ты сказала, что в принципе воспитательницу пинать нельзя.
0: Да.
2: И до этого мальчиков кусать тоже, да? То есть, как бы мы говорим о том, что все равно это наша миссия. Что такое хорошо, что такое плохо.
1: Разговаривать, да? С ребенком,
2: да,
1: в первую
2: ребенку
1: очередь,
2: рассказать.
1: Да?
3: Вот у меня сейчас дочке 5 лет. И я недавно стала замечать, что она уже вот в интонациях у нее проскальзывает, грубые интонации, в общем, появляются. Например, ее спросишь: ты что сделала? Что-что? Ну, ничто. Угу. Вот так вот. Прям буквально вот месяца два назад стала замечать. И я с ней эти ситуации, ну, как-то вот останавливаюсь сразу. Не пропускаю мимо ушей. То есть я понимаю, что это все запустить очень быстро можно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы не только я ее постоянно останавливала. Постоянно что-то ей объясняла, надоедала своими нравоучениями. Вот можно как-то ребенка побудить, чтобы она сама за собой замечала как-то, может быть, сама себя воспитывала.
2: Вот есть дети разные. Вы сказали, нельзя, да? И ребенок доверяет абсолютно, и ему этого достаточно. Вот его такой склад ума, и вот до определенного момента он будет этим нельзя вашим пользоваться. Потом возникает момент, когда... А есть такие, вернее, дети, которые нужно показать механизм, почему это плохо. Она вам так ответила, а вы говорите, грубо, к примеру, или жестко ответила, а ты знаешь, вот когда ты мне отвечаешь, вот я думаю вот об этом, что ты, может быть, перестала меня любить, что, может быть, ты меньше меня любишь. Тогда от этого мое сердце в 5 лет, от этого мое сердце сжимается, мне становится плохо, мне так тебе не хватает.
3: Грустно.
2: Стой, грустно, мне хочется поплакать. То есть вы описываете механизм своих эмоций. И теперь в следующий раз, когда она захочет вам, все равно где-то у нее это отпечатается. А в 5 лет они вообще очень открыты для подобного.
1: И мамочку берегут.
2: Да, да. Они очень еще имеют с нами очень тесную связь. И когда вы ему ребенку расскажете этот механизм своих эмоций, почему вам не нравится это?
3: Вот этого я еще не делала. Да, себя
2: и, не то есть, и вы тогда в тот момент, понимаете, она в следующий раз, когда, прежде чем что-то вам сказать, она вспомнит и скажет: а мамочка там, наверное, расстроится, там, может быть, она мне не покажет. Вы обязательно скажете, что я не показываю это. Я там, внутри себя переживаю. И, может быть, это даже остановит ее. И где-то вы уже, знаете, такую, как на дереве, зарубочку оставите.
1: Как своего ребенка отгородить от таких детей, которые начинают агрессивно вести себя по отношению к моему ребенку?
3: Это чтобы он не перенял у них?
1: Да. Да, мы же говорили, то, что надо, как бы, чтобы у него было как можно меньше примеров грубости.
2: Но если мы говорим о маленьких детях, да, то в этом отношении мы можем как бы немножечко расслабиться, потому что все-таки до определенного возраста, да, мы являемся для них абсолютными авторитетами.
1: То есть главное в семье, что
2: да,
1: и дома,
2: то
1: да?
2: То есть, понимаете, мы можем объяснить, безусловно, опять мы должны разговаривать с ребенком и объяснить, почему этот мальчик сделал именно так. Может быть, его до этого кто-то обидел, да, мы можем объяснить. Может быть, просто он по-другому не знает, да, не знает, как себя вести.
1: Нужно ли отвечать на грубость грубостью, давать сдачу?
2: Это когда если ребенок...
1: Для мальчиков если... вообще ведь это как-то очень актуально. Все-таки мальчишки в основном дерутся.
2: Ну, вы знаете, это, конечно, такой вопрос очень спорный, безусловно. И каждый ребенок, он индивидуален, и каждый родитель тоже преподносит эту... Я могу единственное, что рассказать вот из своего опыта, он такой был достаточно тоже юмористический. У меня сын, значит, он такой тоже зацелован, такой, ну вот прям он у нас первенец. И вот он такой у нас был до этого болезненный. Вот и мы так его хулили-лили-лили. Плюс он еще и скрипач. Вот представьте, такой вот маленький, интеллигентный. И тут он попадает, значит, в группу. Он долго не ходил в садик, попадает в группу уже подготовительную. А у них получилось так, что в этом коллективе, значит, мальчиком оказался лидером маленький. такой прям вообще, но очень агрессивный. То есть и для моего Илюши это шокировало просто. Он приходил, плакал, он говорил, я не хочу.

0: не хочу в этот садик, не хочу. И значит, я ему говорила: сынок, вот даже если так, ты не должен давать сдачу, не должен давать. Ну и значит, а тут я понимаю, он, значит, ходит, ходит, не находит себе места. Потом, значит, я в одну комнату, он пришел к папе. Ну, я, значит, там занимаюсь своими делами. И так я думаю, что он там говорит? А папа говорит: да врежь ему, врежь, что ты ждешь, он спендик, врежь ему. Я ему говорю: как, чему ты учишь ребенка? Он говорит: а что? Пусть пацаном растет. А что делать? Он должен, говорит, один, ну, дать раз
1: говорить
0: отпор.
1: С ним на его же языке, да?
2: Ну как дал?
0: Потом, ну, я смотрю, что он потом нашел другой выход, и, значит, и он с ним подружился. С этим мальчиком в конечном итоге хороший, он подружился, да.
3: Хороший выход.
0: И, а потом у нас получилась такая же ситуация уже в начальной школе, когда тоже его там доставали, и он, значит, и уже я вижу, что он вообще прям вот закрывается. Я говорю: слушай, Илюш, ну муж, правда, как папа говорит, муж, ты там это дашь. А он такой: да, как? Значит, ну, у меня там тоже в детстве было прошлое, там, я занималась спортом и, значит, непосредственно боевым видом спорта. Я говорю: давайте я покажу приемчики, да, я покажу
2: приемчики. Когда мама показала.
3: И, значит,
0: я ему решила показать, да, приемчики. И вот, значит, я смотрю на меня вот такими глазами, я понимаю, что это не его, что он не агрессивный, он просто не находит в себе резервы поднять на человека руку. Вот просто в нем нет этой агрессии, понимаете, нету этой ненависти. Я понимаю, что это не его. Я говорю: знаешь что, сынок, наверное, твоя сила, как и у меня, в речи, в словах. Давай обороняться словами. Я говорю: знаешь, все можно перевести в шутку. И вот мы, значит, с ним выработали позицию, что он теперь этому очень хорошо владеет. Он тоже как бы речистый такой, у него язык подвешен, и он теперь старается все такие конфликтные ситуации перевести в шутку. Он говорит: мам, работает. Он не обзывает, там, не унижает, он просто переводит в шутку.
2: То есть, ну, это вот все-таки, вот видишь, ты сама говоришь, что это не его. А вот есть дети, вот у меня вот мальчонка, ему 3 года, но он такой боевой петушок.
0: А вы не замечали, что есть, допустим, такой тип детей, да, которые просто от этого даже получают удовольствие? То есть, да. Вот это, да. То есть откуда это в них? Да, мы можем точно сказать, что это вынесено из семьи. То есть где-то ребенок это видел. Это модель поведения, которую он просто уже однажды воспринял и просто это делает. Возможно, когда он это видел, был свидетелем этих моментов, он подумал, что человек, который это проявил, это сильный человек. Потому что его все испугались. Он на себя это принял, ну, к примеру, да? Он на себя это принял, и теперь он точно так же себя ведет. Если родители используют в своей речи какие-то слова, ну, ваши дети все равно будут это делать. Если дома не используется бранная речь, да, там какие-то слова, даже просто в шутку, то ребенку будет трудно это произнести. Да.
3: А ты знаешь, сейчас еще одна такая есть проблема, что нередко дома дети ведут себя очень прилично и воспитанно, и родители ни о чем не подозревают, пока не приходят на родительское собрание и не узнают от других родителей, каким же действительно является их ребенок в коллективе.
0: Когда мы сталкиваемся с ситуацией, что вам посторонние люди говорят о проявлении вашего ребенка, которого вы не ожидали, это первый сигнал, да? То есть вы, безусловно, не должны мимо ушей пропустить подобную информацию. Потому что если она существует, значит, что-то для этого...
3: Поводы были,
0: посылки, да, были. Это, прежде всего, вопрос к нам самим. Вспомните о том, где были промахи определенные. Может быть, где-то что-то было не рассказано ребенку. Может быть, где-то что-то было не... преподнесено неправильно. Пример, может быть, он увидел. Знаете, как вот, допустим, у меня был тоже такой случай известный, что мама такая сердобольная просматривала, что ребенок смотрит, какую там информацию получает и все. Он уходил к бабушке, да, брал себе разные ужастики, всякие мультики, вот эти вот боевики. И бабушка ему совершенно в этом не препятствовала. Он там наелся этого всего.
3: А с ребенком сейчас обсудить эту ситуацию стоит?
0: Важное для ребенка сейчас понимание, когда вот мы настраиваемся на такой разговор, что он любим. Вам не нравится, то есть схема такая, вам не нравится его поведение. Вам было неприятно услышать это от других людей. Но он все равно любим. И от того, что он любим, вам еще неприятнее это слышать, вам еще больнее, потому что это теперь уже ваша общая боль. Понимаете, это очень важно. То есть объединить вас в одну связку с ребенком.
3: Если, конечно, ребенок растет верующий в семье, то он же слышал, и как-то, может быть, стоит напомнить ему о том, что действительно, даже если мама, папа не видят, то его видит Бог,

0: в этой ситуации, ему тоже больно, горько это видеть. Он мог бы тебе помочь поступить по-другому,
1: что
0: чтобы этого
1: помогает,
0: не произошло.
2: Об этом лучше заранее поговорить, прежде чем в школу отправить.
1: Об этом нужно говорить все время. Вы знаете, я вот, допустим, из своего личного опыта и опыта общения с подростками, я понимаю, что это нужно, особенно в подростковом возрасте, говорить все время. И у меня, допустим, это срабатывало, о чем говорит Аня. То есть, когда я останавливала детей, именно подростков, в попытке там, совершить какой-то плохой поступок или что-то плохое сказать, я говорю, давай сейчас мы подумаем о том, что на нас смотрит Иисус. Вот представь себе, что Он находится рядом с нами. Будешь ли ты себя подобным образом вести при Нем? Знаете, они как-то вот начинают сразу как-то вот по-другому, но это часто очень срабатывает. Это очень хороший способ. Когда вы сами, точно так же этим пользуемся.
0: Спасибо, Алена. Спасибо, девочки. Думаю, что нам есть над чем поработать, вернувшись домой.

Смотрите, какие ватрушечки румяные получились. Я думаю, что они не могут не понравиться. Мы сейчас в этом убедимся. Приятного аппетита!

0: Столкнувшись с грубостью ребенка, нужно искать причины его поведения прежде всего в себе.
1: Я обязательно буду говорить детям о своих чувствах, если они вдруг будут мне дерзить.
2: Сегодня я поняла, что с грубостью необходимо бороться разными методами, одним из которых является любовь.
3: А иногда просто нужно сесть со своим ребенком и поговорить с ним, чтобы лучше понять его.
4: Любите своего ребенка, цените. Станьте для него положительным примером. И тогда вы сможете избежать грубости и агрессии в любом возрасте.
5: Есть Бог, живущий на небесах. И мы, родители, можем просить у Него мудрости, как управлять нашими детьми, как воспитывать их. Мы убедились в том, что Он отвечает на такие молитвы. Можете попробовать и вы. Всего вам самого доброго. Благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто

ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Наверное, каждая женщина до того, как выходит замуж, живет спокойно, беззаботно, но как только появляются дети, муж, заботы, вот здесь вот женщина мало думает уже о себе, больше как-то о других. Мало времени остается на отдых, на развлечения. Это нормально? Или это проблема все-таки?
1: Ну, если с этим ничего не делать, если это как-то не решать, это может перерасти в проблему, действительно. Это действительно является правдой, то, что женщина, когда у нее появляется семья, дети, муж, она склонна забывать о себе, потому что женщина, ну, как-то изначально ориентирована на отношения, на окружающих, о том, чтобы обо всех позаботиться. И действительно, если не ставить вот эту вот заботу о себе в приоритет, то она может оказаться вообще в самом дальнем списке, на последнем месте. И результат всего этого будет, ну, достаточно такой неприятный и плачевный. То есть это будет... Ну, женщина будет чувствовать себя просто как загнанная лошадь. И, конечно же, это будет отражаться на ее состоянии, на ее самочувствии далеко не лучшим образом. И, соответственно, это же ее состояние будет отражаться в первую очередь на ее семье, на тех, кого она больше всего любит, то есть на мужа и на детях. Потому что это не очень, ну, хорошая такая тенденция. И за этим специально нужно следить. Специально это нужно ставить в приоритет и не забывать о себе.
0: Мужчины в этом как-то отличаются от женщин?
1: Мужчине, как сказать, проще, то есть женщине проще, как сказать, вот уйти, что называется, в омут с головой, то есть полностью раствориться в жизни вообще семьи, там, мужа, детей, если она еще и работает, то в работе. Женщины как-то более склонны к такой вот жертвенности, ну, к жертвенности в хорошем смысле слова, вот, и женщины более склонны забывать о себе, чем мужчинам.
0: Ну, а мужчина, когда сталкивается с такой ситуацией, да, наверное, мужчина, наверное, вовсе и не замечает даже того, что происходит.
1: Возможно.
0: Женщина, жена готовит, все вовремя, стирает, убирает, детей в школу одевает и так далее. Ведь, ну, можно сказать, что женщина многозадачная.
1: Да. И может делать много дел сразу, одновременно.
0: Да, мужчина не может этого. Я вот лично иногда очень удивляюсь способностями женщин, способностям женщин, когда они одновременно делают качественно и очень много всего. Вот это можно назвать отсутствием заботы о себе?
1: Можно, да, если, то есть, как это, как сказать, проверить, если женщина в конце дня падает просто без сил, если язык на плечо, если у нее у самой от себя такое состояние, что как будто бы она загнанная лошадь, если вдруг она становится более раздражительной, ну, там, склонна, может быть, там, срываться криком, ну, там, на семью, на детей, то это как раз показывает как раз то, что она немножко... перетрудилась, она слишком загналась, что, как говорят сейчас. Вот. Это значит, что нужно вовремя остановиться, надо как-то это подумать о себе.
0: Ну а как можно остановиться? Ведь если остановишься, то дети пойдут в школу в грязной одежде, к примеру. Или, может быть, что-то будет не вовремя, кто останется голодным. Вот как можно все это
1: понятно,
0: оставить?
1: Понятно, что

у женщины, вот, у которой есть семья и дети, несколько детей, у нее очень много дел, и часто делает их не в проворот. И к тому же, что все эти дела, они являются рутиной. То есть женщина постоянно что-то делает. И в этом состоит как раз специфика, может быть, ее вот, ну, как сказать, работы. То есть мужчина, он конкретно ставит цель, он идет, добивается этой цели, все. Угу. Дальше он ставит другую себе цель, другую задачу, идет и добивается, и все. Женщина же не может поставить...

0: И это нужно делать всегда. И вот эта вот рутина, чтобы не поглотила, в этом все-таки водовороте нужно поставить приоритетом заботу о себе. То есть если эти вещи не планировать вообще, если даже о них не думать, то, конечно, времени не появится на эти вещи никогда. С другой стороны, я вот хочу немножко сказать, почему это так важно женщине заботиться о себе. Речь идет даже не то, что о каком-то, ну, о здоровье. Речь идет о том, кем является женщина в семье, кем она является для своих детей, кем она является для своего мужа. Мне очень нравится такая метафора чудесная, когда-то я услышала, когда сравнивают, говорят об отце, ну, о супруге, муж – это голова семьи, а женщина – это сердце. Mm-hmm. То есть муж, он ведет семью вперед, он ставит, стратегически продумывает, куда они должны прийти, он думает о внешних вещах, он их обеспечивает и защищает вот эти внешние границы. Женщина же является атмосферой, семейной атмосферой, то есть сердцем семьи. Она создает вот этот вот внутренний мир, наполнение внутреннего мира. То есть если мужчина обеспечивает задачи внешнего мира, обеспечение семьи, он зарабатывает на квартиру, зарабатывает на дом, покупает какие-то вещи, то женщина, она занимается обустройством вот этого вот мира. И на самом деле от состояния мамы, ну вот, и от состояния супруги, от состояния женщины зависит климат в семье, зависит атмосфера. И вот поэтому, если мы имеем, ну, как отдохнувшую, расслабленную женщину, которая заботится о себе, это совершенно одна атмосфера будет в семье. Если же мы имеем напряженную, загнанную женщину, которая взваливает на себя миллион задач, и совершенно ей некогда остановиться, вздохнуть, то атмосфера в семье будет совершенно другая. И это очень важно понимать. И эту функцию, ну, как бы вот сердце семьи, атмосферы семьи, никто, кроме женщины, не сделает. То есть на детей понятно, что очень, слишком рано возлагать такие задачи. У мужа, у него свои задачи в семье. То есть мы равны как партнеры, но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Вот. И поэтому от того, насколько расслаблена мама, насколько она в хорошем настроении, насколько она наполнена, ну, вот какой-то вот своей энергией, позитивными эмоциями, это сказывается в первую очередь на всех. Сразу же все это чувствуют. То есть это очень хорошо сказывается на мужа, это очень хорошо сказывается на детях. И эти заботы о себе, поэтому важно поставить в приоритет. Важно прямо вот именно искать эти моменты. Как можно это сделать? Есть такое вот даже хорошее упражнение. Написать можно 100 способов заботы о себе. То есть каким образом я отдыхаю? И сюда можно...
1: Оля, ну вот, простите, продолжите обязательно с вами чуть позже. Если отложить в сторону то, что есть сейчас. Uh-huh. Ведь те дела, которые есть сейчас, они заполняют все время свободное и несвободное. Ну, едва ли там остается время только на сон. Если искать время для себя, то получается, что нужно от каких-то дел отказаться.
0: Возможно.
1: А кто их сделает?
0: Возможно, от каких-то дел нужно отказаться. Возможно, какие-то дела нужно и можно делегировать детям или мужу, ну, взращивать себе команду помощников. Возможно, где-то следует убавить свой перфекционизм. То есть, например, не обязательно мыть полы три раза в неделю, достаточно, может быть, одного раза. Ну, то есть просто и эти моменты, просто одно дело, что важнее? Важнее идеально там вычищенная квартира или важнее мое состояние эмоциональное?
1: А если речь идет об образовании детей, там 8 секций в неделю, и английский, и музыка, и все остальное. Ведь мать заботится. Отцу, наверное, меньше приходится обо всем этом волноваться. А мама, она переживает об этом? Вот как ей быть?
0: Ну вот, вы знаете, если на чашу весов, допустим, положить, с одной стороны, 8 секций ребенка, с другой стороны, состояние мамы. Я выбираю, конечно, состояние мамы. И у меня были такие ситуации, у меня двое детей. От каких-то вещей я отказывалась, потому что мне реально было тяжело. Реально было тяжело или невозможно. Я выбирала свое вот это вот состояние. Иначе я превратилась бы просто в вечного какого-то водителя, воспитателя. То есть и моего времени полностью не было бы. Вот. А вот я продолжу, да, про способы заботы о себе. То есть оставить такой список. То есть туда перечислить 100 способов. Кажется, что много. много. Но это могут быть какие-то совершенно элементарнейшие способы. Например, там, сходить в душ,

0: там, принять ванну, ну, включить какую-нибудь музыку. Вот. Ну, от таких простых до более, может быть, каких-то затратных по времени по деньгам, может быть, там, сходить на массаж или купить абонемент в бассейн и так далее и тому подобное. Но еще, даже еще существуют такие способы, которые можно принести какой-то такой отдых в свои повседневные дела. То есть вот известно, что люди делятся вот на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Вот, что аудиалам важно воспринимать информацию через глаза, вернее, визуалам, аудиалам через уши, кинестетикам через прикосновение. И я вот, допустим, я поняла на каком-то этапе, что меня очень сильно вдохновляет и расслабляет музыка. То есть я аудиал, и у меня есть любимая музыка, любимые подборки, которые меня прямо очень хорошо расслабляют, очень приводят в так называемое ресурсное состояние. И каждый раз, когда мне нужно делать какую-то рутинную работу, от которой я устаю, например, готовка или глажка, я включаю себе музыку.
1: Во время готовки?
0: Во время готовки я всегда включаю себе музыку. И я попадаю в какой-то абсолютно какой-то свой мир. И это происходит на таком вот очень большом подъеме. С другой стороны, тоже вот можно в течение дня искать какие-то такие моменты. То есть не обязательно быть с детьми прямо вот все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть пока мои дети играют, например, или даже пока они еще не легли спать, я могу выделить себе полчаса, чтобы сходить в душ или чтобы принять ванну, чтобы расслабиться. Вот совет, который постоянно я даю молодым мамам, у которых вообще дети совсем маленькие, младенцы, это не пренебрегать дневным сном. И я помню, когда мои дети были маленькие, когда они нуждались в этом сне, в дневном, я обязательно ложилась отдыхать вместе с ними. То есть, потому что отдохнувшая женщина — это совсем другая женщина. Потом, когда я вставала, у меня было очень много сил, и те дела, которые у меня были, я делала уже с легкостью. Они намного быстрее и лучше у меня шли.
1: А вот чем чревато состояние, когда женщина не отдыхает, к чему это может привести?
0: Это может привести к нервным срывам, это может привести к болезням, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Женщине ей нужно понимать, она не создана для того, чтобы в таком очень напряженном ритме, режиме быть постоянно. Мужчина, он может так, но женщина нет. И это даже как бы говорит об этом ее физиологический цикл, который идет волной. И женщина постоянно, у нее постоянно чередуются периоды подъема и спада, периоды подъема и спада. И к этому нужно относиться, это нужно принять, и нужно относиться к этому с уважением. То есть, если женщина в период спада будет себя перегружать, это кончится очень плачевно. Как для нее, как для ее физического и психологического состояния, так и для всех остальных членов семьи. То есть, женщина попросту будет срываться, криком на детей, на мужа, и по сути, будет страдать вся ее семья.
1: Угу. Да, действительно, это очень важно. А еще такой вопрос. Вы говорили о том, что женщины, они могут много делать разных вещей. Угу. Мужчина к одной цели идет долго, потом ставит перед собой другую цель и идет дальше. А что делать, если такого мужчины нет?
0: Если мужчины
1: нет? У женщины нет такого мужчины, который идет и делает большие дела.
0: То есть женщина одна получается, да? Одна,
1: да, хотя муж есть, но ей приходится брать на себя вот эти вот лидерские какие-то качества.
0: Женщине в этом случае становится, конечно же, сложнее. Потому что когда функцию выживания, по сути, берет на себя мужчина, и женщине не нужно заботиться о таких вот, таких базовых, вообще основополагающих вещах, и она может расслабиться, когда она знает, что ее обеспечат, что принесут деньги, ее обеспечат финансово, будет у нее кров. Но когда она сама должна все это делать, понятно, что ситуация здесь более сложная. И тем более такой женщине нужно специально находить время для того, чтобы заботиться о себе, для того, чтобы качественно хорошо отдыхать.
1: Угу. Мужчина, и окружающая семья, они должны каким-то образом поддерживать, помогать и со своей стороны предлагать помощь, когда они видят, что их мама, она уже вот как-то очень уж закрутилась.
0: Конечно, конечно.
1: Как это возможно? Ведь не каждая женщина отдаст то, что делает сама. Иногда некоторые очень трепетно относятся к своим обязанностям.
0: Ага. Очень важно уметь делегировать. Очень важно уметь вовремя подключать детей. И даже когда они маленькие, начиная с того времени, пока они маленькие, и понятно, что маленькие они еще плохие помощники, в кавычках плохие, конечно. Но, с другой стороны, таким образом дети учатся.

0: учатся. И когда дети достигают подросткового возраста, они могут быть очень хорошими помощниками, если вовремя начать их подключать. И женщине не надо как бы стесняться и бояться просить помощи у мужа. Какие-то вещи, ну, по хозяйству просить делать его. А также тоже женщине не нужно стесняться просить бабушек, например, помочь с детьми. Даже если бабушка возьмет на себя одного ребенка, будет его водить, например, два раза в неделю в бассейн и забирать, это уже будет огромная помощь, огромная разгрузка. Только очень важно конкретно, очень внятно запрос свой формировать. Чего нужно, чего хочется. Вот. И также сейчас есть такой очень хороший выход, и женщины к нему прибегают, когда они для какой-то задачи нанимают себе, берут помощника со стороны, например, который помог бы убраться, который помог бы приготовить, или который помог бы привести ребенка из школы, если, например, она сама не успевает.
1: Если женщина заботится о себе, находит время для себя, для каких-то развлечений своих, окружающие, муж, дети выигрывают...
0: Они только выигрывают от этого.
1: Каким образом это происходит?
0: Муж выигрывает прежде всего от того, что он приходит вечером домой туда, где его жена находится в хорошем настроении. Она в хорошем настроении, у нее очень много энергии, у нее очень много сил есть на мужа, то есть прежде всего. Она может позаботиться о нем, позаботиться о его потребностях. Она не будет срывать на нем весь свой негатив. Для детей это тоже потрясающий, очень хороший пример, особенно для дочки. Дочка, она же впитывает, как мама себя ведет. И девочка тоже учится заботиться о себе. Почему сейчас очень много женщин, которые просто как лошади пашут? Потому что у них был такой пример мамы, которая пахала и которая не заботилась о себе. И вырастает потом целое поколение таких женщин, которые не умеют заботиться о себе, не могут поставить это в приоритет. А ведь это очень важно.
1: Угу. Да, действительно, тема очень важная. Спасибо вам большое, Ольга. Мы, дорогие наши зрительницы, желаем вам находить больше времени для себя. Ну и, естественно, старайтесь, чтобы окружающие вам в этом помогали. Наша программа завершается. Мы желаем вам всего доброго и до свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также

0: Также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашей теме, посвященной личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Это целый курс, в котором 30 тем, и большинство из них мы уже прошли. Надеюсь, вы смогли прослушать все предыдущие темы. И на прошлой теме мы провели такую современную аналогию между нашими отношениями с Богом, да, и, например, мобильным устройством. Сегодня хотелось бы и начать эту тему тоже с такой аналогии, современной аналогии связи. Связь, да, реклама, которую мы слышим, гарантирующая нам какую-то хорошую связь, операторы, условия, тарифы и так далее. Поэтому хотелось бы начать именно с того тарифа, который нам предлагает Господь. И этот тариф называется «Личные отношения с Богом». То есть это ваш эксклюзивный доступ к Небесному Отцу. Дорогие друзья, да, я рад поделиться с вами самым ценным возможностью личного общения с Творцом Вселенной. Это не просто религия, это живые отношения, проверенные вечностью. Изначально близость с Богом была доступна лишь единицам, я имею в виду после грехопадения. Да, это пророки, цари, священники. Но когда Иисус разорвал завесу в храме, произошла революция. Теперь каждый может стать другом Бога. Каждый может приходить и общаться с Богом 24/7. Ваш персональный канал связи. Каждый человек рождается с встроенным таким молитвенным интерфейсом, но без активации. То есть через покаяние, да, происходит активация, и тогда что-то меняется. А до этого работают только базовые функции. Это экстренные вызовы, это молитвы в отчаянии, это какие-то короткие сообщения, это быстрые просьбы. Но после личного знакомства со Христом вам открывается полный доступ. И что он в себя включает? Это круглосуточная горячая линия. Это безлимитное общение в любое время. Это прямой доступ к Божьей мудрости. Это особые ночные тарифы. Молитва в тишине приносит двойное благословение. Каковы же преимущества личных отношений? Это Дух Святой, который учит вас молиться и направляет в этой жизни. Это такая бонусная программа в виде радости, мира и терпения, как награда за общение с Ним. Это групповые звонки, это совместные молитвы в церкви, которая тоже имеет особую силу. Иисус сказал, где двое или трое, там я посреди них. Это эксклюзивные привилегии. Какие же привилегии? Это приглашение на вечную встречу с Богом и премиум доступ к Его мудрости, защите и к Его вдохновению. Как подключиться? Да, просто. Просто начните разговор. Скажите: «Господи, я хочу знать Тебя лично». И Он сразу ответит. Эти отношения навсегда. Важно, это не абонемент, это дружба. И чем больше времени вы проводите в общении, тем глубже становятся ваши отношения. Поэтому начните сегодня, и ваша жизнь, она наполнится настоящим смыслом. Вот такая современная аналогия, если позволите, да, с тем, что нам предлагает мир в плане связи между людьми, и как важно нам поддерживать нашу связь, постоянную связь с нашим живым Богом. Хотел бы привести вам цитату, мысль, которая меня затронула, коснулась, мысль известного, ныне покойного уже, музыканта и актера Петра Мамонова. И он сказал так: «С Богом надо иметь личные отношения, иначе все свечки, все посты, все причащения, все мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом, а не какие-то оккультные или магические действия. Хоть опейся святой водой, ничего не будет, если не будешь менять свое сердце, свои мысли, всю свою жизнь». Какое точное, какое емкое высказывание. Действительно, все остальное в нашей христианской жизни становится обрядовым, становится бессмысленным, да, без личных отношений с Господом. Хотелось также еще поделиться историей, ну, великого естествооткрывателя Давида Ливингстона. Давид Ливингстон большую часть своей жизни провел в Африке. Он человек с мировым именем, мужественный, образованный, умный.

Он был миссионером в Центральной Африке, и при этом он еще был исследователем, потому что он открыл много того, что не было известно до него. И вот история его жизни такая, что когда он был в Центральной Африке в одном из своих путешествий, то однажды утром, когда носильщики, туземцы, которые помогали ему переносить груз, упаковали багаж и свернули их лагерь, палатки, они увидели, что Ливингстон не выходит из палатки. Только его палатка, она стояла, и они его не тревожили, потому что они знали, что утром он долго молится, он общается с Богом, он говорит со своим небесным отцом. Но на этот раз это было слишком долго, и, наконец, руководитель колонны носильщиков, он заглянул в палатку через щель и увидел, что он все еще на коленях. Они прождали до обеда, и тогда, наконец, решились войти в палатку. И он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот человек умер, молясь на колени. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы, да, то есть он, ну, если так выразиться, перешел в вечность. И вот он, да, тот, кто, этот миссионер, который отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке, у него были близкие отношения с Господом. И он однажды высказался следующим образом. Он сказал так: «Посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, но только не ту, которая связывает меня с тобой». Как мы говорили уже в предыдущих темах, Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы восстановить эту утерянную, разрушенную связь. Эта связь оборвалась в Эдемском саду, в тот момент, когда Адам и Ева, ну, решили строить связи с другой личностью. Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы восстановить утерянные отношения. По сути, вся Библия, да, все Евангелие, вся Библия, начиная от книги Бытия до книги Откровения, вся повествует о желании и попытке Бога восстановить потерянные отношения. И Божья любовь, она не останавливается ни перед чем. Господь заплатил эту цену. Бог любит бесконечно тебя, и Он желает быть в общении с тобой. Личные отношения с Богом, они преображают нашу жизнь. И я не знаю, может быть, я когда-то где-то услышал эту цитату, или, может быть, сам придумал, уже точно не помню, но я сказал бы так. В общении с Богом ты становишься, наконец, настоящим собой. То есть вот именно в общении с Богом ты наконец-то становишься собой, потому что без общения с Богом мы всегда будем как будто бы играть не свою роль. Мы всегда будем кому-то подражать, да, и вообще, возможно, даже проживать не свою жизнь. Поэтому ищите этих личных отношений с Господом, потому что они помогают нам действительно быть теми, кто мы есть, принимать себя. Я хотел бы привести еще один вдохновляющий пример известной христианской личности нашего столетия, описанной в книге Гордона Макдональда «Как упорядочить свой внутренний мир». И там он рассказывает об одном известном человеке. Этого человека звали Эрик Лидл, и по его жизни, по эпизоду из его жизни сняли христианский художественный фильм, называется «Огненные колесницы». Он был бегуном, он был прославленным спортсменом, он был участником Олимпийских игр. И после победы на Олимпиаде, когда там встал вопрос у него, его веры, и он проявил такую стойкость и принципиальность в вопросах своей веры, после событий этого фильма он отправляется миссионером. Он отправляется миссионером в Китай. И там он совершает служение, и там он в Северном Китае попадает в заключение, да, во время... Он попадает в заключение во время Второй мировой войны. И его биограф говорит о том, как высоко ценили Эрика в том лагере. И в чем же был секрет его влияния, его цельности как личности, чистоты, да, среди вот немыслимых тягот, с которыми он там встречался. И его биограф цитирует слова женщины, которая находилась в то время в лагере вместе со своим мужем, и они хорошо лично знали Эрика Лидла. И вот эта женщина в своем интервью сказала следующее. На вопрос, в чем же был секрет, как ему удалось там оставаться такой цельной,

целостной христианской личностью. И она сказала, в чем был его секрет? Однажды я спросил его, но в действительности уже знал ответ, потому что мой муж был с ним в одном бараке и тоже участвовал в этом секрете. Каждое утро, около 6 часов, плотно закрыв шторы, не пропускающий свет масляной лампы, чтобы патрулирующие часовые не подумали, что кто-то пытается сбежать, он спускался со своей верхней койки, минуя спящие тела своих товарищей по бараку. Потом, за маленьким китайским столиком, двое мужчин тесно сидели в свете, который освещал только их Библии и записные книжки. Молча они читали, молились, думали. Эрик был человеком молитвы не только в установленное время, хотя он и не пропускал молитвенные собрания или причастия, когда их можно было организовать. Он говорил с Богом постоянно, естественно, как мог бы делать тот, кто поступил в школу молитвы, чтобы изучать этот метод внутренней дисциплины. Дальше она говорит следующее. Казалось, что у него не было обременительных душевных проблем. Его жизнь имела в своем основании Бога, веру и надежду. Как сохранять этот внутренний мир во время тяжелых испытаний? Как нам во время искушений сохранять целостность нашей христианской природы, личности, сущности? Это возможно, когда ты находишься в тесных, близких, личных отношениях с Господом. И благодаря, да, подобным встречам сердце человека становится таким, из которого исходит вот эта энергия, дающая жизнь. Помните, как автор притчи говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Однажды мне задали такой вопрос, услышав одну из тем этого цикла. «Антон, ну вот все эти темы о том, как общаться с Богом, не создают какой-то искусственности?» То есть иногда думается, что есть некая искусственность в прописывании технологии взаимоотношений. Или по-другому, ну не должно ли это быть как-то естественно? Ну просто само по себе. Вот. Мы же с кем-то общаемся просто так. Вот. И все. То есть нужна ли вот какие-то вот эти рекомендации и так далее? И у меня есть ответ на этот вопрос, да, потому что мы тоже учимся общаться вообще-то с детства, с рождения. Мы учим наших детей, как поприветствовать кого-то, или как завести общение, какой вопрос задать, да, чтобы возникло это общение. Поэтому грех, вошедший в нашу жизнь, и неумение строить отношения, вот они создают настоящую искусственность в отношениях. Ну, приведу такой пример, когда-то я услышал, мне очень понравился. Если я учусь кататься на велосипеде, то мне будет неуютно, неудобно, иногда больно, и вообще это неестественно как-то. Но когда ты уже умеешь, то ты просто едешь, ты наслаждаешься скоростью поездкой, и ты не думаешь о том, что тебе нужно нажимать или что крутить. Да? Когда ты чему-то научишься, проходит вот это ощущение искусственности, неловкости, и ты просто наслаждаешься этим. Если общаться с Богом, да, то это делать с каждым разом становится все легче и легче, да, и дольше. Потому что ты уже достаточно много знаешь о Боге. И когда ты общаешься с Ним, там, говоришь о Нем, то в твоем словарном запасе есть уже достаточно много слов. Ты знаешь, как сформулировать мысли, как описать. Ну, если позволите, это так же, как приведу пример отношений между мужем и женой, например. То есть вот их отношения. Ну, допустим, моя жена периодически спрашивает меня или просит, чтобы я сказал ей что-нибудь хорошее. Вот. Наверное, конечно, это свидетельство того, что надо чаще говорить. Вот, и у женщин возникает такая потребность. Она, конечно, прямо просит меня, когда в этом нуждается. И насколько бывает это непросто, даже сложно, скажу. Да, я могу сказать какие-то слова. «Любимая», «дорогая», «солнышко мое». Вот. И иногда это вызывает затруднение. Но это затруднение означает, что я не люблю этого человека, не хочу быть рядом с ним, общаться, или он мне не интересен, или я не хочу сказать что-то доброе. Нет. Просто порой мы не знаем, как выразить своими словами то, что мы чувствуем, или то, что мы переживаем.

нас просто нет этого опыта. И когда ты пользуешься подсказками других людей, то тебе с каждым разом становится легче делать это. Даже в отношениях с Богом. Ну, конечно, это может быть такая грубая достаточно иллюстрация, но все-таки. Когда ты начинаешь, то тебе будет непросто. То есть если вы только начали этот путь общения с Богом, может быть, только благодаря этому циклу вы вдруг узнали, что вообще можно с Богом так общаться, говорить, разговаривать, то я скажу, первое время вам будет сложно, так же, как кататься на велосипеде. То есть для вас будет непривычно, вы будете чувствовать дискомфорт, незнание того, что сказать, вы будете еще оценивать свою молитвенную жизнь успехами великих молитвенников и сколько они молились. Хотя это не нужно. Опять же, повторю, у каждого из нас свой опыт. Они тоже когда-то начинали. Но постепенно, постепенно, да, практикуюсь изо дня в день в этом общении, оно будет становиться все легче и легче. То есть не нужно останавливаться, нужно практиковаться. Нужно быть искренним, читать, изучать, и в конечном итоге, да, это общение будет просто пролетать. Ты будешь говорить с легкостью с ним, размышлять о нем. Поэтому просто нужно начать. Нужно решить для себя, что вот с сегодняшнего дня я начинаю каждый день выделять это время. Напишите себе где-то это, что там с 6 до 6.30 или до 7. Это мое время. Или с 5 до 6. Или, может быть, это какое-то вечернее время с 9 до 10. Это то время, когда я отключаюсь от всего. И я буду учиться разговаривать с Господом. То есть надо попробовать. И у меня, знаете, есть один из любимых моих таких библейских текстов. Он записан в книге «Псалтырь». Это 39-й псалом, 9-й текст. Там написано «Вкусите и увидите, как благ Господь». Может быть, вы сначала программы обратили внимание, что у меня на столе лежит яблоко. Для чего яблоко? Так вот, да, для того, чтобы познать, как благ Господь и насколько замечательно общаться с Ним, надо вкусить, то есть надо попробовать. И вот я приведу иллюстрацию с этим яблоком. Скажу, я редко встречал людей, которые не любят яблоко, хотя вот недавно я проповедовал в одной церкви и привел этот пример. И одна сестра сказала, да, я вот тот человек, который не любит яблоко. Это единственный случай. Может быть, мы их просто не так часто едим. Вот. Но все-таки в основном мы нормально к ним относимся. Но у каждого из нас есть какой-то свой любимый сорт, какой-то свой вкус, жесткость яблока и так далее. Кто-то любит большие, мягкие, кто-то маленькие, жесткие, кто-то, чтобы они были кислые, кто-то ест только сладкие яблоки, кто-то предпочитает только зеленые, а некоторые только красные, либо желтые. Так вот, я не встречал, опять же, да, кто не любит. Приведу пример, да, продолжим эту иллюстрацию. И у меня тоже есть мой любимый сорт яблок. Я всегда забываю, как он называется, потому что я такой человек, который не выращивал, в принципе, яблоки. Я люблю вот наподобие таких яблок. Наши, я называю их, отечественные, да, которые растут на наших деревьях. Они такие зеленые с краснотой, при этом они жесткие, они сочные, но не с кислинкой, да, такие ароматные, свежие. И знаете, я весь год жду таких яблок. Начиная еще с того момента, когда я впервые их, наверное, распробовал, потому что у нас в доме, когда мы жили, было дерево, яблоня. И там как раз росли такие яблоки. И проходя мимо этой яблони, я постоянно наблюдал, как там назревают, да, эти плоды. И в конечном итоге, когда приходил момент, да, летом, в жару, ранним утром, я выходил из дома, и я проходил мимо этой яблони, направляясь к калитке. И я остановился там и понимал, что они уже достаточно созрели. Я сорвал это яблоко, да, и я его с большим удовольствием ел. Я даже в магазинах ищу и присматриваю именно такой сорт. Я другие практически не ем. И вот когда я чувствовал этот аромат, выходил и сорвал это яблоко, то я, во-первых, не сразу, конечно, откусывал от него. Потому что прежде чем откусить, ты уже представляешь себе и думаешь, ты понимаешь, что ты сейчас переживешь, потому что ты уже вкушал. Ты знаешь, что это будет очень сейчас приятно, освежающе, вкусно. И вот ты представляешь это себе. И когда ты его наконец-то кусаешь, то ты пытаешься отхватить кусочек такой побольше. И ты не сразу его прожевываешь. Да? То есть откусил его, отломал, и что? Сначала ты

всасываешь из него этот прохладный яблочный утренний сок. Да, и он настолько приятный, и такой кисленький и сладкий при этом, что у тебя аж скулы сводят от удовольствия. Да, и только потом ты начинаешь его жевать и понимаешь, что это такое вкусное яблоко. Это так здорово наслаждаться им. Да, именно свежим яблоком, сегодняшним, сорванным с дерева. Так вот, если ты хоть раз вкусил, допустим, такое яблоко, свое любимое яблоко, то ты постоянно будешь жаждать вновь и вновь переживать эти удивительные ощущения. Да, ну, если не яблоко, приведите для себя пример в любом другом фрукте, например. И потому что попробовал. Вот точно так же в отношениях с Богом. Когда ты пережил этот опыт, ты знаешь, какая это радость быть в тайной комнате с Ним, какая это радость жить сегодняшним опытом, да, а не какими-то опытами прошлого. Именно сегодня переживать эту личную встречу с Ним, именно сегодня получить откровение о Нем и от Него. У тебя будет желание вновь и вновь, чтобы это было. Даже в моменты, когда ты переживаешь духовную апатию, то, о чем мы говорили из одной из тем, все равно у тебя будет стремление и попытка вернуться вновь туда, к этим близким личным отношениям с Ним. И это здорово. Но для этого нужно попробовать, нужно вкусить. Я надеюсь, что каждый из вас в своей жизни уже вкушал вот эту радость того, когда ты можешь просто говорить с Господом. Когда ты можешь открывать Ему свое сердце, свою жизнь, познавать Его, радоваться тому откровению, которое ты получаешь о Нем из Священного Писания. Поэтому это меняет жизнь, это преображает твою жизнь. И для себя я понял, что у меня есть некий девиз жизни, некое посвящение. Как помните, вот на одной из тем я говорил про 70 резолюций Джонатана Эдвардса. У меня тоже есть мои резолюции, мое посвящение, которому я стараюсь быть верным и его придерживаться. И это посвящение в том, что я хочу искать всем сердцем Господа, потому что мое сердце, оно жаждет общения с Ним. И я хочу искать ежедневного обновления в Духе. Я хочу подражать Иисусу в Его отношениях с Отцом, брать с Него пример. Я хочу стремиться, чтобы Его мир наполнял мое сердце каждый день. Я хочу правильно расставлять приоритеты и помнить, что самое важное – это общение с Господом. Я хочу искать в первую очередь не Божие благословение, а Его самого как личность. Я хочу возрастать в своей любви к Иисусу день ото дня все больше и больше. Если вам это близко, если это откликается в вашем сердце, то я очень рад этому. Да, сохраните эту мысль для себя. Может быть, напишите свои резолюции, да, или вот свой девиз жизненный в вопросе вашей духовности и личных отношений с Богом. Сформулируйте, как вы это видите. Да, повесьте, распечатайте на видное место. И пусть это всегда будет перед вашим взором, чтобы вы, глядя, вспоминали и помнили. Может быть, установите это на рабочий стол вашего мобильного устройства либо компьютера, чтобы, открывая либо включая, вы видели, что для вас приоритет номер один – это быть в близких отношениях с Господом. Это общаться с Ним, это находить время для того, чтобы каждый день приходить в тайную комнату. Находить время, чтобы каждый день открывать Слово Божие, открывать Писание для того, чтобы вкушать, для того, чтобы познавать, для того, чтобы восхищаться и все больше и больше влюбляться в нашего Бога. Дорогие друзья, надеюсь, эта тема была вам полезна сегодня, и вы сегодня вдохновились этой идеей, примером, да, из жизни различных людей, Эрика Лидла и его опыта, и показателя того, что в каких бы ты тяжелых обстоятельствах жизни ни находился, если ты хочешь сохранять целостность и быть в мире с самим собой, с людьми и с Богом, то находи это время, находи время для того, чтобы побыть с Ним. Также мы с вами поразмышляли сегодня в начале о том, как важно подключиться к этому безлимитному тарифу, где, по сути, все нам дается бесплатно. Любая связь. Но при этом она, конечно, была не бесплатная для нашего главного провайдера, если так можно сказать. Потому что она стоила очень дорого.

Вот, и также я думаю, что вы вдохновились тому, чтобы написать для себя очень важные вот эти принципы вашей духовной молитвенной жизни. Пусть Господь благословит вас в этом, и мне было очень приятно поучаствовать в том, что Дух Святой, я верю, будет продолжать делать и в вашей жизни, вдохновляя вас переоценивать ценности, вдохновляя вас учиться правильно планировать свое время, правильно распределять жизненные приоритеты для того, чтобы ежедневно вкушать и видеть, как благ, милосерд, долготерпелив и многомилостив, как мудр наш Господь. Также хочу сказать, что наш цикл онлайн с Богом подходит к завершению, у нас осталось не так много тем, и эти темы будут посвящены важному вопросу того, как слышать голос Божий. Потому что все предыдущие темы в основном мы говорили о том, как нам говорить с Богом. Но отношения — это двухсторонняя связь, подразумевающая не только наше общение с Ним, но и Его общение с нами. Поэтому будущие темы мы посвятим именно тому, как услышать Его голос. Поэтому обязательно послушайте эти темы для того, чтобы завершить полностью этот цикл и иметь полное представление и понимание того, что такое личное отношение с Богом и как их строить. В завершение темы я хотел бы совершить молитву и попросить Божьего благословения на вашу жизнь, на вашу духовную жизнь. Я сам скажу, нуждаюсь в молитвах, и если вы молитесь, то включите меня в ваши молитвенные списки для того, чтобы я также всегда на протяжении всей своей жизни, сколько Бог мне даст дней жизни, я мог бы ежедневно быть в общении с Ним и сохранять эту близость с Ним. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою огромную любовь к нам. Благодарность Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас многочисленными примерами. И столько людей за всю историю Земли искали Тебя и обретали эту радость, эту цельность, эту полноту, наполненность жизни, смысл в общении с Тобой. Поэтому, Господь, помоги нам не потерять зря время, распыляя нашу жизнь на что-то второстепенное, но с этого дня и далее уделять достаточно времени для того, чтобы оставаться на связи с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь для этого, Господь. Слава, хвала и поклонение Тебе, Господу. Наша молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну что, дорогие друзья, как я уже говорил, очередная тема подошла к концу, но я надеюсь, что вы досмотрите все темы этого цикла и получите огромное духовное благословение. Всего вам хорошего, до скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте.
0: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
1: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
0: Ангел, наверное,
1: Джибрил. Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18 аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой».
0: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
1: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог, трубит рог.
0: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
1: Да.
0: Еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
1: шафар.
0: Того, что, да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
1: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
0: И, перед судом.
1: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут, и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
0: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании, в Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
1: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
0: Угу.
1: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже...
0: После смерти.
1: После смерти его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
0: Это в традиции в исламской существует.
1: Это в исламских традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
0: А, да, даже так.
1: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо, и почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят.
0: Ну, естественно,
1: для того,
0: это
1: чтобы...
0: же и в Библии о нем говорится.
1: Да. Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже... столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнудина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом.
0: Mm.
1: И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте.

открываете. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Как так? Зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда

0: поверье, да?
1: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно. И он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал, скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не почитали.
0: Действительно, это же язычество.
1: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, mm-hmm. почти половина Европы, половина евразиатской, всего континента он захватил. Он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
0: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
1: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен mm-hmm. Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. Угу. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
0: Ну, есть такое поверье, да? Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
1: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать, подожди.
0: В Инжиле Иса говорит, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
1: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам. Но я хочу сказать, что, видите, Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, угу. потому что ему Бог открыл то, что будет вот с его времен время, да. до последнего времени.
0: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книге Даниила. Мы читаем в книге Откровения, да? Да, мы читаем в Евангелии, которые исполнились. Да.
1: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Угу. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
0: Но хорошо, что Иезекииля. В исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз вроде делает уже, попытки да, интеграции и прочее. Вот в этом году Брексит произошел. Да. Британия вышла из Евросоюза. Наши зрители, если им интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
1: Это судом, очень, да, конечно. Это, видите, что камень придет да. с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
0: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
1: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже вот есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. Угу. И когда Гитлер и войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии, В Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка

0: и было написано, немецкая Германия никогда не завоюет Советский
1: Европу,
0: Союз.
1: Европу, Совет, да. Потому что не сольются одно с другим. Не так сольются. Было сказано в книге пророка Даниила.
0: Да. Они это писали на основании пророчеств этого.
1: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится,
0: хотя,
1: и они не сольются.
0: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да, 8 mm-hmm. километров.
1: Так Наполеон зашел в Москву зашел. И зимовал там, да. Но все равно, да, не, все равно не смог. Да.
0: Вот. Поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. Мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, только последними аятами.
1: Напомните еще раз, какая это сура. Угу.
0: Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
1: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас заранее к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
0: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
1: Ну да, все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила,
0: да.
1: Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иса, Иисус, что будут определенные
0: катастрофы,
1: будут глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ и царство на царство.
0: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет до того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
1: Спала.
0: И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь подожди. Я хочу изменить что-то.
1: Не получится. Поздно изменить.
0: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться. Вот мы
1: это
0: должны...
1: похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем.
0: Хотя...
1: Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
0: Вот данная наша передача можно назвать, что это тоже Ноев ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
1: Да.
0: Стучали молотки, и работа
1: какая-то
0: шла.
1: И голос со мной призывал,
0: да,
1: также.
0: Голос.
1: Он говорил об этом.
0: И работа
1: 120
0: шла.
1: Лет.
0: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
1: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
0: Именно.
1: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да.
0: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков. И
1: но им также было
0: работы.
1: Трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
0: Ну, хоть что-то да. Они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем?

0: Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
1: Большая война между двумя великими
0: войны,
1: народами.
0: Которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует, каждый год мутирует. Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой человечества.
1: Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, с которыми труднее и труднее бороться.
0: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения. Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерть. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро. Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
1: И твори свою судьбу сейчас.
0: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощения, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
1: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
0: Да.
1: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и суны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми в тот день предстать пред лицо Божие с радостью.
0: Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
1: Превратили сейчас, наверное.
0: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.

настоящий человек, и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Самарянкой найден путь у Христовых ног. Жаждал он, как человек,

0: Иногда верующий открывает у себя особый дар. Скажем, настолько красиво и убедительно говорить, что люди заслушиваются. Или так вести свой бизнес, что все видят его успешность. И это становится поводом чувствовать себя лучше, выше и одареннее других. Так для чего Бог дает дары? Чтобы как-то выделяться или впечатлять людей? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром. Сегодня поговорим о знаменитой 13 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. А можно ли перед тем, как мы начнем рассуждать, о каких дарах еще идет речь, да, немножечко коснуться, с чем мы столкнулись в прошлых главах? Да? Как я понимаю, это были какие-то проблемы, которые апостол Павел описывал в главах, да, послания к Коринфянам, и также говорил о том, какие наставления, да, он хочет дать церкви.
1: Дело в том, что церковь во времена апостола Павла, она только начинала свой путь. Вот. И она только сделала шаг за пределы иудейского мира, иудейского сознания, традиционного иудейского сознания в языческий мир. Угу. Это такой был шаг, как в космос, в открытый, такой неведомый, неизвестно, что там, к чему это все приведет. И апостол Павел в этом смысле был таким вот пионером этого движения, как он называет себя, апостолом язычников. Да? Угу. То есть ему нужно было создать и теологию, как бы новую, в которой бы было место для язычников, потому что теология иудейского представления о Мессии и спасении, она не включает никого, кроме иудеев. Да? И апостолу Павлу нужно было создать такое пространство, где бы церковь жила и развивалась, пространство, в котором вместе бы друг с другом, бок о бок, жили и иудеи, и эллины, и рабы, и свободные, да, и, в общем, все те представители вот каких-то обществ, нюансов, имеющих какие-то нюансы свои, свои особенности в одном. И послание к Коринфянам, вообще все послания апостола Павла посвящены этой теме, все, но с своими, как бы, особенностями. Вот послание к Коринфянам, оно выделяется среди других посланий тем, что из него мы можем узнать о трудностях вот этого дела, этого процесса, ну или, может быть, не трудностях, а каких-то вот вызовах, каких-то, это, знаете, как лоскутное одеяло. Вот из этих лоскутков нужно сшить одеяло целое, да. И вот апостол сшивает. И вот эти лоскутки, вот как раз в послании к Коринфянам очень ясно они видны. Да? Вот какие? Угу. Такая особенность, так, как бы разных цветов, вот, разные ткани, там, фактура разная, вот все. И как с них вот сделать целое. Угу. И вот послание к Коринфянам как раз этому посвящено. Да? И ну, мы с вами вспоминали, говорили о таких трудностях, как языческие представления, которые, ну, прежние языческие представления, или, скажем, не языческие, а характерные для вот той культуры языческой, в которой люди жили, вот как они, когда привносились в церковь или приходили в церковь, какие они вот создавали вызовы и трудности, да, в коринфской общине. Ну, какие? Например, помните, мы говорили о любви вот, людей в античной культуре к ораторскому мастерству. Да? Ну, или как бы вот о том, что ораторское мастерство было одно из самых почитаемых и самых востребованных. Как вот у нас какое-то время назад вот там народ больше всего шел в юридические факультеты, ну, как бы, потому что юристы были востребованы. Все вдруг стали судиться друг с другом. Вот, и спорить о каких-то там гражданских, там еще каких-то.

0: каких-то вопросах. Вот сразу резко у нас выросло к этому дело. Да? Это вот что-то похожее к тому, что было там в античном мире. Или там вопросы о браке и безбрачии, вопросы о пище, посвященной, значит, идолам, о вообще идолослужении, участии в каких-то церемониях, связанных с идолослужением. Вот. О том, как мы должны относиться друг к другу в общении, несмотря на наши различия, различия наших взглядов, вот, о дарах, ну, в кавычки мы берем это слово, или способностях таких, которые, да, то, что дары можно по-разному, как бы, понимать, да, что такое дар, да, а что такое, ну, как бы, вот экзальтация просто, а не дар. Да, вот эта вот сложность такая, она, с одной стороны, была вызовом для апостола, но с другой стороны и возможностью, потому что там, где есть вызов, там есть и возможность. Да? Возможность идти такое вот, как современное слово, глобальный мир, такое глобальное Евангелие.
1: Понятно.
0: Универсальное, которое бы подходило для всех, независимо от того, какой человек культуры. Вот. И, в общем-то, так и случилось. Когда вот, христианство шагнуло за пределы иудейского мира, оно не растворилось в этом мире, оно не умерло здесь, не перестало существовать, оно его, этот мир, преобразовало. Именно благодаря вот этому заданному апостолом Павлом началу универсальности. И иудею я должен всем, как он говорит, и эллину, и тем, и всем должен. Если бы он сегодня говорил, наверное, бы перечислял и другие, китайцу, и, значит,
1: разные
0: японцу,
1: народы.
0: И да. Там, папуасу, и индейцу, значит, всем. Да? А это люди совершенно разные, воспитаны в разных культурах. Но Христос их всех объединяет. Вот это была цель апостола Павла. И здесь мы видим вот этот вот шаг в этот космос, космос открытый. Да? Пророки вообще говорили о том, что мы об этом в 14 главе будем вспоминать, когда будем исследовать 14 главу 1 послания к Коринфянам, о том, что разноязычие народов – это угроза для Израиля. Вот, поэтому, когда в Иерусалиме звучит иноземная речь, это признак того, что пришли захватчики, и все плохо. Вот. То есть Израиль должен хранить свою строгую идентичность, вот, не смешиваться с другими народами никак, не делиться с ними ни своим духовным наследием, и у них не перенимать в том числе. Вот. А тут как бы все наоборот. То есть эта схема рушится, открываются все двери, и потоком народ хлынул, значит, в церковь. Вот. И с Божьей помощью, Духом Святым, значит, церковь смогла переварить эти народы, да, включить их в свою весть. Вот это об этом.
1: Благодарю за такой маленький экскурс. Да, все, так скажем, ответы и все, да, разного рода наставления наши зрители могут посмотреть в программах, которые мы уже с Павлом Владимировичем отсняли, да, и найти разного рода толкования Павла Владимировича на слова апостола Павла. Давайте, наверное, перейдем тогда к 13 главе. Вот о чем же будет она, да, и можем начать, наверное, читать, да, разбираясь тоже так же по крупицам, что здесь говорит нам апостол Павел.
0: Да, ну, вообще 13 глава, как мы уже с вами говорили, деление на главы и стихи – это очень такое условное дело. Апостол Павел не делил ни на какие главы, ни на какие стихи. 13 глава – это продолжение предыдущей темы. Вот, оно прямо вытекает.
1: О дарах.
0: Да, почему она выделена как бы в отдельную главу? Ну, это как такая вот, такое вот поэма, что ли, такое вот отдельно немножко стоящее. Но, по сути дела, является продолжением темы о дарах. Помните, мы с вами говорили о том, что те проявления и способности, ну, в кавычки возьмем, сверхъестественные, да?
1: Ровно Богом.
0: Да, ну, как бы. Да. Потому что не всегда это так в Коринфе было. Они были поводом для того, чтобы люди превозносились один над другим. Участвуя в мистериях языческих, люди переносили ту экзальтацию, которую...

0: которая там, значит, была в церковь, и как бы считали это признаком духовности, признаком или поводом для того, чтобы мериться друг другом духовностью. Кто более духовный, кто менее духовный. А это опять вот это лоскутное одеяло, о котором мы говорили, оно его разрывало. Угу. По швам расходилось оно. И вот чтобы сшить его всем вместе, нужно было какую-то крепкую нитку найти. Вот. И этой крепкой ниткой апостол Павел называет что?
1: Любовь.
0: Любовь, абсолютно точно. Да, вот как раз 13 глава, угу. Это вот та крепкая нитка, суровая, да, или как у нас там говорят, суровая нитка.
1: Да.
0: Которая бы это сшила. Ну вот давайте мы прочитаем.
1: Давайте я прочитаю. Итак, 13 глава в синодальном переводе, с 1 текста по 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда-то, что отчасти прекратится. Когда я младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательное, тогда же лицем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот такие тексты у нас в 13 главе, которые говорят о любви. Но какую здесь основную мысль хочет передать апостол Павел, вот, если мы говорим вообще о дарах и о наставлении к церкви?
0: Ну да, апостол Павел ищет то, вокруг чего бы можно было объединить таких разных людей. Угу. Вот, как сшить это из разных кусков в одно единое целое. И он находит, ну, в общем-то, он не то, что он находит, это библейская заповедь. Вы помните, еще Моисей заповедует Израилю: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и люби Бога да, всем своим сердцем, всей своей душой». Да, а в другом месте добавляет и ближнего своего. Да? Спаситель потом это пересказывает, отвечая на вопрос фарисея. То есть любовь к Богу, любовь к ближнему – это библейская истина. Угу. Дело в том, что человек не робот, который действует в соответствии с определенными алгоритмами. Угу. Вот, как бы решение, действие человека, оно каждый раз… Это его выбор, это его, ну, как бы видение, понимание, оно вытекает из его истории, из его сущности человека. Вот. А что является сущностью этой? Да, и вот апостол Павел говорит, не ненависть, не соперничество, не зависть, не распри, а именно любовь. И что такое угу. любовь? Что такое?
1: Да.
0: Какое-то общее слово. Вот сегодня, мне кажется, это слово вообще утратило свое первоначальное значение, оно больше воспринимается... Ну, как-то вот эмоциональная часть, чувства, которые нас переполняют. Да? Вот. Но это не совсем так. Ну, вообще в русском языке мы любим, например, какую-то еду.
1: Да.
0: И мы любим там, свою жену, например, или своих детей. То же самое слово мы используем.
1: Угу.
0: Любовь.
1: Ну да, любовь.
0: Это немножко как бы у нас, это ну, не то, что побесценивает, но как-то вот

0: Мы все любим.
1: Мы все любим, да.
0: Да.
1: Да. Даже в английском там like, love есть, да? Угу. Два слова. У нас как-то вот
0: одно, а
1: нравится
0: одно.
1: Еще. У нас еще нравится, есть, нравится, да. Есть, нравится. Но это я к чему говорю? К тому, что вообще вот здесь в греческом языке слово используется агапы. Ну, вообще в греческом языке есть несколько слов, которые обозначают любовь. Там филио, там строгое, эрос. Вот несколько слов. У каждого есть свой оттенок. Но Евангелие, вот, когда говорит о любви в таком контексте христианском, церковном, оно вот использует, как правило, это слово агапа чаще всего. Да? Бог возлюбил мир. Вот.
0: Да.
1: И вот здесь это слово используется. И апостол вот в этой части, он как бы рассказывает о том, что же это такое. Вот. И рассказывает это, как мы с вами прочитали, ну, таким языком очень образным, поэтическим. Вообще вот апостола Павла в этом смысле интересно читать. Он человек эмоциональный, такой не холодный, не рациональный такой, да? Не, ну, конечно, рациональный, но вот эта его рациональность, она сдабривается такой хорошей порцией такой эмоциональных красок поэтических, вот подобных вот тому, что мы здесь с вами читаем. Может быть, это был гимн, который в те времена как бы имел хождение какое-то. Может быть, это не, апостол Павел кого-то цитирует, мне неизвестно. Угу. Но явно стиль как бы меняется. Вот 12 глава, 13 глава, стиль другой. Ну, давайте разберем.
0: Да.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, ну, здесь вообще поэзии свойственно образность и такие гиперболы, преувеличения. Да? Поэты часто сравнивают, там, ну, например, глаза там, любимые сравниваются с небом, там, или голос там, с шумом. Вот, да, вот, например, там, песни Библии. Там, да.
0: Да,
1: ну,
0: да, там
1: это свойственно вообще поэзии. Вот апостол использует это преувеличение. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, тут не идет речь о каких-то конкретных ангельских языках, или что ангелы говорят на каких-то языках. Но вот эта дуалистическая идея о том, что есть мир духовный, мир земной, мир, значит, ангельский, мир человеков, она как бы здесь, ну, обыгрывается, скажем так, да? Если я говорю вот на самых даже, что ни на есть ангельских языках, а любви не имею, то я имею звенящий кимвал звучащий. То есть все, что мы не делаем, все наши дары самые большие, которые мы обладаем, о которых речь шла в 12 главе, они имеют только один мотив – проявление любви. Если этого мотива нет, то смысла в них нет никакого. Медь звенящая. Ну, представьте себе оркестр симфонический, да, в котором вдруг смолкают все инструменты, духовые, струнные, и остается только один барабан или тарелки. И вот бум-бум, сколько вы выдержите такое?
0: Думаю, что не
1: такое
0: очень
1: представление,
0: долго.
1: Да, не очень долго. Вот это и есть. Это проявление даров, там, которые перечислены в 12 главе. Ну, даров мы имеем в кавычки, опять берем это слово. Ну, каких-то проявлений. Если в них нет любви, то это вот медь звенящая кимвал. То есть смысла никакого это не имеет. И дальше он развивает мысль. Да, здесь он говорил о говорении на языках. Дальше. «Имею дар пророчества и знаю все тайны». То есть я являюсь каналом вот этим. В прошлый раз мы говорили, да, каналом, когда вот вышние миры, значит, через меня действуют, сообщая свои тайны. «Имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять». Помните евангельскую историю, где Иисус говорит, если будет ваша вера с горчичное зерно, да, то скажете горе, она перейдет. А любви не имею, то я ничто. То есть даже самые величайшие проявления, они никакого смысла не имеют. Тут тоже апостол использует эту идею гиперболы, преувеличения. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы».

0: То есть даже самые великие аскетические подвиги, самое самопожертвование, оказывается, может быть не во имя любви, а во имя чего-то другого. Ну, например, прославиться. Вот как Геродот поджег храм, значит, Афродиты, да, не Афродиты, а Артемиды в Ефесе, и прославился. Все помнят его. Герострат, прошу прощения, Геродот, это история. Герострат. Поджег, значит, этот храм, и он прославился. То есть он не из-за любви это сделал, а из-за того, чтобы прославить. Так может и в нашей жизни быть. Для того, чтобы войти в историю, мы можем что-то сделать, а это будет движимо совершенно другим. А любви не имею, то это не имеет никакого смысла. Любовь долготерпит, и дальше он переходит к тому, что же собой представляет любовь. Вот. Мы говорили, что в современном мире это немножко нивелировано, это слово, да, изменило свое значение. Это что-то такое стало поверхностное. Вот. А когда мы читаем описание любви апостола Павла, мы понимаем, что любовь – это не чувство. А любовь – это скорее…
1: Глагол.
0: Да. Это такое вот…
1: Ну, то есть здесь как будто бы какое-то действие. Оно не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Да, любовь не перестает.
0: Да, это даже это действие не в смысле вот волевое усилие, когда я себя преодолеваю. Да, ну, наверное, в каких-то моментах это так, проявляя долготерпение, милосердие там, и так далее. Это, ну, характер, что ли, это часть природы человека. Вот это вот любовь. Когда для человека быть долготерпеливым – это естественно. Он не мучается от этого. Или проявлять милосердие, дух прощения – это естественно для человека. Он не заставляет себя это делать каждый раз. Да? Потому что когда мы идем против себя, сколько мы можем идти? Вот, наверное, не очень долго. Мы сгораем тогда.
1: Ну да.
0: Такое сгорание наступает. А когда это часть характера, да, когда это часть нашей натуры, нашего естества, вот об этом естестве как раз и говорит апостол Павел, называя это любовью. Долготерпение, милосердие, не завидует, не превозносится, не гордится. То есть любовь – это то, что обращено не на себя, а обращено на ближних. Да? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, все уверит, все надеется и все переносит. Проявление нелюбви – это сосредоточенность больше не на ближнем, не на созидание чего-то такого, а на себе. Это вот как… Что мешает вот людям соединиться в одну такую общность, где не будет вражды? Ну, слишком они заточены на решение каких-то своих проблем. Вот. Но при этом мы забываем о том, что, живя в сообществе себе подобных людей, мы не можем игнорировать их интересы. Если мы их игнорируем, то мы как бы расталкиваем друг друга. А если мы друг друга расталкиваем, то каждый остается сам по себе. Да? Мы как бы превращаемся, что-то целое превращается в пыль, в какие-то части. Как вот апостол Павел использовал этот термин, этот образ тела. Рука, нога, голова, все разлетается в разные стороны, и просто тело умирает, перестает существовать. Вот. Поэтому любовь, она смотрит на вопрос взаимоотношений не только с точки зрения своей выгоды, а с точки зрения всего целого. То есть оно видит все сразу целиком. Это как вот, ну, такой простой пример, да, там, не знаю, ну, патриотизм, слово есть такое, патриотизм. Что такое быть патриотом? Ну, это не ходить там с лозунгами и не кричать, а видеть интересы моих ближних, которые живут рядом,
1: да,
0: со мной,
1: да,
0: точно так же, как и свой интерес.
1: Да. Да?
0: Вот. И в этом смысле вот современный мир, он как раз идет противоположным путем. То есть когда богатство скапливается в руках небольшой группы людей, и они это богатство распределяют не так, чтобы всем было хорошо, а используют только в своих целях. Получается, что мир, вот такое разделение в мире получается. И из этого рождаются

0: ожидается протест там, в виде войн, в виде терроризма, в виде там, каких-то вот протестов. Там, вот. Это все порождает вот это эгоистичное отношение к миру, к общности, в котором нет любви. Апостол Павел созидает церковь коринфскую и говорит, что вы смотрите на церковь не на как возможность извлечь свою выгоду от пребывания в ней, а как на что-то целое, где всем будет хорошо, если все будут на это смотреть не только через призму своей выгоды, а через призму блага, которое было для всех. Поэтому любовь не ищет своего, он говорит. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит и все переносит.
1: Как итог, что мы можем здесь сделать? Что самое важное?
0: Поэтому он говорит, что любовь никогда не перестает, когда пророчество умолкнут, языки. Это, дело в том, что любовь – это цель, это мотив, это путь, это вечная цель. А языки, знания, все, что вот, чем гордятся коринфяне, это просто средство, которое мы должны использовать для достижения главной цели. А главная цель – это соединение вот в этой... в любви, в взаимном уважении друг к другу. И дальше он говорит, что любовь превосходит в своем стремлении, в своей цели эти вечные наши ограниченности. Мы сейчас отчасти знаем, а когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то есть вот это отчасти, это младенческое, когда я говорил, мыслил, рассуждал, это вот коринфяне. Которые эгоистичны, которые, значит, думают только о себе. Вот. А в вечности это все будет растворено или как бы объято любовью. Ведь поэтому он говорит, теперь пребывают три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за размышления на тему любви, и, которая написана была в 13 главе. Спасибо большое. Насколько одаренными мы бы не были, но если в нас нет любви к ближнему и Богу, то, увы, мы медь звенящая или кимбал звучащий. И нет нам в том никакой пользы. Только любовь придает смысл нашей жизни. Любовь не просто чувство, а образ жизни.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: бесил нашу землю ни на чем.
1: Все известные мне люди ни при чем.
0: Кто по небу звезды ночью раскидал?
1: Я не знаю.

0: Ми за правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Лёш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываю.
1: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
2: За правду?
1: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
2: Портфель с дерева никак достать не могла.
1: А как он туда попал?
2: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
1: Да уж, поступок не из лучших.
2: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
2: Говорит: это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
2: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
2: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл.

0: ничего не смог увидеть. Дед Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала.
1: Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте.

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: Взаправду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти-то отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать.

0: чуть-чуть.
1: Верхняя.
2: Ну вот, все готово.
1: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готова?
1: Да. Готова.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да.
0: А что ты хотела?
1: Сюрприз себе сделать?
0: Конечно, друг. Тогда тебе маленькую собачку приведу пожать?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
0: Соседи попросили прийти.

0: на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия может какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела.
0: Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка.
1: Есть хотела, значит, может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
2: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
3: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь, все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
2: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
4: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
1: Домашним животным без людей никуда, им тоже друзья нужны.
0: В Библии написано, если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала.
1: Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота.
0: Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется.
1: Интересно, все так думают?
0: Сейчас узнаем.
1: А у тебя есть домашние животные?
0: 3 кошки.
1: А что им нравится и что не нравится?
0: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
5: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
1: А у тебя есть домашнее животное?
0: Да.
1: А какое?
0: Попугай.
1: А что ему нравится, а что не нравится?
0: Он любит грызть все подряд.
1: А не нравится?
0: Когда его... гоняет из угла в угол.
6: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
1: А не любит?
6: Когда его берут очень часто на руки.
1: А у тебя есть домашние животные?
6: Нет.
1: А ты хотел бы его завести?
6: Да.
1: А какое?
6: Собаку.
0: А что значит быть главным над своим питомцем?
6: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
0: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
6: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять. Ну, как бы быть за него в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
7: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
0: Это значит их любить и целовать.
6: Ухаживать за ними, и чтобы они слушались.
0: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
6: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
8: Спасибо, что заботишься.

0: заботился обо мне.
1: Конечно, он мог сказать спасибо, что я ему помог что-то сделать, но такого нету. Жаль, такого нет.
0: За еду, за то, что я его улажу, за то, что я забочусь о нем.
2: За то, что ухаживали за ними и давали свою любовь им.
3: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
4: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет,
5: корм добывает. А еще и пользу приносит, молоко дает.
4: А я его очень люблю.
5: Польза не только в молоке, шерсти.
4: В чем же еще?
5: Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
4: Хорошо.

0: Паша, смотри.
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
3: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
1: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
3: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
1: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные. Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
0: А в этой будке кто-нибудь живет?
1: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
0: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
1: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость.

0: Кажется, Сереж, у меня аллергия на собак уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать ты, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще, лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили $30,000. 11 000 собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
3: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
0: Доказал! Этот пони классный! Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются. В лесу вообще едят друг друга за каждым углом.
1: Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом,
0: а змея с поросенком.
1: Ну да. Даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья. И помогают, и прощают.
0: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
1: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш. Значит, только он один настоящий друг.
0: А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
1: Как-как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
0: Просить помочь. Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика.
1: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
0: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: истории перевод Библии.
1: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
2: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
0: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего Восточного Средиземноморья. Как лингва франка есть такое понятие, это общий язык для всех.
3: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценно, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
4: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до н.э., греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
2: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием

0: были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в III-I веках до нашей эры.
1: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ, да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи, это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
2: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуются септуагинтой или по памяти, или ее цитируют. Но используют именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий используют. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше. А христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
0: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шехема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
3: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском

0: тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Потому что Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего до этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
1: Софроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
0: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена, были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется. Если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в Испании. Все. То есть это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки, первые. Переводы, как правило, делают с вульгаты.
2: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует.

0: в этом мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
1: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню мы просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию. Переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить переводом Библии. Это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали той Библии, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она им понятна.
2: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
3: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда, солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелы, дурно пахнут мертвые слова.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Есть люди, которые как будто выделанные машиной на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями. И есть другие, как бы ручной работы. Но помимо ее исключительного своеобразия, я не колеблясь скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на своем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина. Человек среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал. Кто же эта удивительная женщина, которая является живым и выдающимся явлением не только в русской литературе, но и в жизни многих людей? Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в России в маленьком уездном городке Тульской области Белюве. Ее отец Николай Романович был известным юристом. Мать Анастасия Васильевна была дочерью екатеринбургского оберполицмейстера Степанова. Семья Гиппиус ведет начало от немца Адольфуса фон Гингсте, который изменил фамилию на фон Гиппиус и обосновался в Москве в начале XVI века, где в немецкой слободе он открыл первый книжный магазин. Зинаида была старшей среди четырех сестер. Семья Гиппиус часто переезжала с места на место в связи со служебной деятельностью отца. По этой причине Зинаида не получила полноценного образования. Различные учебные заведения она посещала урывками, готовясь к экзаменам с гувернантками. Стихи будущая поэтесса начала писать с 7 лет. В 1902 году в письме Валерию Брюсову она заметила.
1: В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи. Причем очень верила во вдохновение и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги. Стихи мои всем казались испорченностью, но я их не скрывала. Должна оговориться, я была нисколько не испорчена и очень религиозна при всем этом.
0: Первые ее тексты были опубликованы в 1888 году. И уже через год, в 89 году, она вышла замуж за Дмитрия Сергеевича Мережковского и переехала с ним в Петербург. По словам Гиппиус, с мужем они прожили 52 года, не разлучаясь ни на один день. В Петербурге она познакомилась с известными писателями и критиками того времени. В 1896 году Мережковские познакомились с философом Владимиром Соловьевым, интерес к которому Гиппиус проявляла всю свою жизнь. В его трудах она находила много глубоких и близких себе идей и не переставала ему удивляться. Позднее тесные отношения Гиппиус завязывает с Розановым, Сологубом, Блоком, Брюсовым, Белым. Секретарь Мережковских Злобин отмечал.
2: Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма, но главное – стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них вся ее жизнь без прикрас. Но их надо уметь прочесть. Если к ним нет ключа, лучше их не трогать. Попадешь в лабиринт, из которого не выбраться.
0: Стихи Гиппиус писала начисто. Всегда любила их писать и творила их, словно молитву. В письме к Комаровой от 29 июля 1897 года она признавалась.
1: «Ничто в мире не доставляет мне такого удовольствия, как писание стихов. Может быть, потому что я пишу по одному в год приблизительно. Зато после каждого я хожу целый день, как влюбленная. Стихи – это моя молитва. И дар писать их все равно, худы они или хороши, я не променяла бы ни на какой другой дар».
0: Поэт Валерий Брюсов так отзывался о ее творчестве.
2: Ее стихи всегда обдуманны, умны. В них есть острая наблюдательность, направленная как вовне, так и вглубь души. Они всегда сделаны просто, но изящно и с большим мастерством.

0: Гиппиус считала, что поэзия должна служить красоте и истине. Идейно-смысловая сторона ее текстов более важна, чем ее стихотворное мастерство в лучших ее произведениях. Она писала:
1: «Душа по природе религиозная. Проще говоря, невыносимое ощущение покинутости в мире, если нет Бога. Людям жить без Бога не свойственно по самой их человеческой природе. Пока мы не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся к Нему, единственному, до тех пор наши молитвы, наши стихи, живые для каждого из нас, будут непонятны и не нужны ни для кого».
0: Гиппиус понимала роковую неспособность человека обрести истинную свободу и счастье. Она считала, что они возможны только тогда, когда свобода будет подчинена Богу.
1: «Я разрываю людские сети. Счастье, уныние и сон. Мы не рабы, но мы Божьи дети. Дети свободны, как Он. Только взываю именем Сына к Богу, Творцу бытия. Отче, вовек да будут едины воля Твоя и моя».
0: У Гиппиус множество стихотворений, рассказов, статей посвящено любви. Например, стихотворение «Любовь одна» было переведено Райнером Марией Рильке на немецкий язык.
1: «Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или граем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна, всегда одна. Лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина, и дальше путь, и ближе вечность, и все ясней. Любовь одна, любви мы платим нашей кровью, и верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна».
0: Соглашаясь с героем Достоевского, старцем Зосимой, что ад – это неспособность человека любить, в письме к философову от 16 июля 1905 года она вновь возвращается к этой центральной для себя теме.
1: «Я ищу Бога любви, ведь Он и есть путь и истина, и жизнь. От Него, в Нем, к Нему. Тут начинается и кончается все мое понимание выхода, избавления, достижения всяческой ко всему и во всем любви».
0: В статье «Хлеб духа» в 1901 году Гиппиус, уверенная, что не хлебом единым жив человек, говорит о другой важнейшей составляющей его жизни – хлебе духа. А он только единственный – понятие Бога. Именно в нем поэтесса видит истинный смысл и оправдание существования человека.
1: «Вначале было слово. Ждите слово, откроется оно. Что совершилось, да свершится снова, и вы, и он одно. Последний свет равно на всех прольется по знаку одному. Идите все, кто плачет и смеется, идите все к нему. К нему придем в земном освобождении, и будут чудеса, и будет все в одном соединении – земля и небеса».
0: В 1920 году Гиппиус вместе с мужем эмигрировала в Европу. Ее творческая активность постепенно угасла. Она не могла творить вдали от родины, и в душе остался тяжелый холод. «Душа мертва, как убитый ястреб», – признается она. Эти метафоры становятся ключевыми в последнем сборнике «Гиппиус. Сияние» 1938 года. Творчество Зинаиды Николаевны Гиппиус при всем своем внутреннем драматизме и напряженно

0: страстном стремлении, казалось бы, к недостижимому, несет в себе освобождающий свет надежды. Поэтесса верила в конечное торжество любви и гармонии человеческой жизни и бытия. Живя в эмиграции, она так писала о своей зазвездной стране надежды.
1: Увы, разделены они. Безвременность и человечность. Но будет день, совьются дни в одну трепещущую вечность.

0: но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою».
1: Завет. Соглашение между двумя сторонами, предполагающее взаимное обязательство. Одна из ключевых тем Библии – завет между Богом и человеком. Исполнение условий завета несет благословение, а их нарушение – проклятие. Согласно книге «Бытие», первый завет Бог заключил с Адамом в Эдемском саду. После потопа Бог заключил завет с Ноем и всякой живой душою на земле. Знаком этого завета стала радуга. В книге «Исход» рассказывается о завете Бога с израильским народом, заключенном при посредничестве Моисея. В основу этого завета легли 10 заповедей. Израильтяне оказались неспособны выполнить обязательства этого завета. Они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Бог, напротив, всегда хранил верность завету со своим народом. Пророки Иеремия и Иезекииль в своих книгах раскрывают Божий план заключения нового завета со всем человечеством. Принимая верой искупительную жертву Иисуса Христа, каждый человек отныне способен вступить в отношения завета с Богом. В послании к евреям апостол Павел называет этот завет новым и лучшим. В Евангелиях и 11 главе 1 послания к Коринфянам этот завет связывается с кровью Иисуса Христа.
0: «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях».

Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку

руку в блюдо, этот предаст меня». И когда они сели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив,

и получили свое осмысление и интерпретацию. В раннехристианский период чаще всего художники располагали учеников и Христа по дуге D-образного стола. Это место за таким столом являлось самым почетным. Вот посмотрите на эту мозаику из Равенского храма Санта-Полинари Нового VI века. Крупные фигуры Христа и сидящие за ним апостолы образуют плотный полукруг возле стола. Мы видим 11 учеников, так как Иуда, по трактовке тогдашних богословов, не мог принимать причастие. Он уже вышел с вечери, чтобы совершить свое предательство. Позднее появились изображения Христа и учеников, сидящих за прямоугольным столом. Вот иллюстрация Псалтыри XII века. Иуду стали изображать по противоположную сторону от Христа и учеников, так, чтобы его взгляд не мог встретиться со взглядом зрителя. В изображении Евхаристии немало живописцев стремились к более глубокому постижению мистической тайны события. Порой это приводило к парадоксальному результату. Так, на картине Тинторетто «Тайная вечеря» для венецианского храма Сан-Джорджо-Маджоре, написанной в 1594 году, вокруг сцены причащения апостолов создана удивительная световая атмосфера. Как ночь рассеивает свет луны и звезд, так темное пространство картины прорезает сияние вокруг головы Христа и нимбы над головами апостолов. Лучистые ангелы летают вокруг лампы под потолком. Этот свет помогает зрителям погрузиться в духовную тайну происходящего. В то же время на картине много обыденных деталей, которые парадоксально вплетены в повествование и не соответствуют евангельскому тексту. Обилие блюд с едой, фруктами, кувшинов с вином. Вокруг стола суетятся люди. И даже за спинами апостолов мы видим силуэт женщины с тарелками. Все это напоминает постоялый двор, а не тайную комнату, где присутствовали только избранные ученики. Как связана вся эта бытовая суета и святое таинство? Вероятно, бытовое начало понадобилось Тинторетто для того, чтобы дать нам глубже почувствовать Евхаристию как реальность сегодняшнего дня. Причастие – это не эзотерический ритуал, предназначенный только для избранных. Поэтому совершенно обычные люди, похожие на прислугу с картины великого художника, следом за апостолами приходят к причастию, как приходим к причастию и мы в наше время. Вообще, феномен того, что мы видим – и что мы понимаем в произведении изобразительного искусства, один из самых интересных в современном искусствоведении. Мы часто не понимаем то, что хотел сказать художник в своем произведении, но усматриваем в картине то, о чем он и не думал, создавая ее. Перед нами самое знаменитое произведение на заданную тему – «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Эта фреска была создана художником на стене Миланского монастыря Санта-Мария делла Грация в 1498 году. Позже великий гений эпохи Просвещения Гёте дал свое описание фрески, которое для современного человека стало основанием восприятия этого изображения. Он своим авторитетом и гениальной интерпретацией заставил всех видеть во фреске психологическую драму, разыгравшуюся между учителем и учениками. Эмоциональное состояние апостолов, показанное с великой силой реализма и глубины, в тот момент, когда Христос сказал, что один из них предаст его, удивление, возмущение, вопрошание, гнев и другие сильные эмоции написаны на лицах апостолов.

апостолов. Правая рука Христа тянется к хлебу, как бы указывая на того, кто предаст его. Посмотрите, Иуда отдергивает свою руку. Гёте видел в Леонардо глубокого психолога. И это действительно так. Но это не все, что хотел сказать великий Леонардо. В изображении собрано не одно мгновение, а несколько. А теперь обратим внимание на выражение лиц учеников, которые находятся на другой половине стола, справа от нас. Разве они выглядят как люди, которым только что сказали о предательстве? Скорее всего, они уже некоторое время обсуждают другое услышанное от учителя известие. Искусствоведы разъясняют, что здесь ученики обсуждают слова, сказанные Христом о Евхаристии. Христос предлагает им хлеб и вино, как символ своего тела и крови, которые будут отданы за них во оставление грехов, и обещает, что будет пить с ними вино в царстве Отца своего, куда и указывает палец вопрошающего апостола Фомы. На копии варварски разрушенной фрески, выполненной при жизни художника, сохранилось утраченное изображение ног Христа под столом, написанных Леонардо. Ноги Христа сложены, как у распятого на кресте. И это предсказание о предстоящей жертве Христа. Бесспорно, Леонардо имел глубокие познания в теологии, и люди 15-16 века понимали весть художника, обращенную к ним. Современники писали о великом гении и умении художника стянуть в одном изображении несколько эпизодов. Аллюзией на великое произведение Леонардо стала картина «Тайная вечеря» Сальвадора Дали. Сальвадор Дали писал: «Через века мы с Леонардо да Винчи протягиваем друг другу руки». Испанский художник XX века, сюрреалист, эпатировавший публику своим поведением и картинами, обращался в своем творчестве довольно часто и к религиозным сюжетам. Автор монографии о художнике, искусствовед Евгения Завадская, писала о его «Тайной вечере» так: «В ней воплощено философско-религиозное и эстетическое кредо Дали. Здесь воздух и свет, и конструкция, и сон, и явь, и надежда, и сомнение». Картина Дали вмещает в себя много символов. Она зашифрована. И многие искусствоведы пытаются ее расшифровать. Все в этой картине взаимосвязано. Внутреннее пространство, внешний ландшафт, море, горы, силуэты апостолов и Христа. А ландшафт на картине – это любимое место художника. Порт Легат в бухте Коста-Браво на побережье Средиземного моря. С этим местом у Дали связано очень много личных переживаний. В то же время на картине эти горы и море воспринимаются как-то по-космически, как первозданная, только что сотворенная Богом земля. И все это вписано в некую геометрическую раму, обрамляющую грани прозрачного пятигранного кристалла окна. Художник верил в сакральную силу числа, спасительную совершенную форму, которая олицетворяла для него духовную гармонию, нравственную чистоту и величие. Мы видим каменный стол. На столе только разломанный на две половинки хлеб и половина стакана вина. Это явно не просто трапеза. Это молитва и таинство причастия, Евхаристия. Расположение

апостолов вокруг стола абсолютно симметрично. Они преклонили колени, и головы их опущены. Лиц не видно, эмоции не показаны. Учеников невозможно идентифицировать. Они выглядят погруженными в себя, в раздумья. Их позы можно трактовать как позы кающихся в грехах, предательстве, ошибках людей или как позы людей, погруженных в самоанализ. Художник изобразил учеников гиперреалистично, а в Христе показана иная природа. Сквозь торс Христа просвечивает вода. Он как бы погружен в воду. В ранней церкви рыба стала символом Христа. Анаграмма греческой фразы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» составляет слово «рыба», «ихтус». А стихия рыбы – вода, поэтому этот образ связан с крещением. Мы же рыбки, вслед за рыбой нашей, Иисусом Христом, рождаемся в воде, писал выдающийся раннехристианский писатель, теолог и апологет Тертуллиан об обряде крещения. Соответственно, символом Христа и апостолов становится также рыбак, ловец душ. А в лодках, которые мы видим за Христом, можно уловить намек на избрание апостолов из рыбаков и призвание их вместо рыбы ловить человеков. Взятым с фрески Леонардо жестом Иисус Христос указывает на небеса и на фигуру в небе. «Сие есть тело мое». Сальвадор Дали считал себя католиком, а в католической литургии в момент совершения таинства священник высоко поднимает хостию – это хлеб, как они верят, ставший телом Христовым. И люди несколько секунд молча смотрят на нее. В момент причащения священник снова на несколько секунд показывает тело Христово причастнику. И именно момент визуального созерцания тела Господня и стал основой композиции Дали, считают некоторые исследователи. А кому-то раскинутые руки напоминают сцену распятия, кому-то – вознесение, возвращение в небо, к Отцу. Небо занимает большую часть картины. Дали пишет в дневнике: «Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, ни слева и ни справа. Небо в сердце человека, если он верует». Картина «Тайная вечеря» была написана Сальвадором Дали в 1955 году. Именно в это время художник, который всегда отзывался на все современные события, происходившие в мире – войны, изобретение и применение атомной бомбы, развитие науки – очень сильно волновала проблема соотнесения мира и христианства. После всех ужасов Второй мировой войны, разрушений и массовых убийств, какая глубочайшая вина легла на всех людей и особенно на христиан, сопричастных падшему человечеству, за все, чему допущено было совершиться в XX веке. Художник в своей картине размышляет о том, что такое виновность и невиновность, о том, что такое предательство и выбор, о том, в каком новом мире, мире после Освенцима, живет человек. Он пишет: «Жизнь сурова, но зато ее озаряет свет вечности». Свет вечности озаряет нас с картин великих художников, прикоснувшихся к глубочайшей тайне спасения, открытой Христом во время Тайной вечери. Благодаря их творчеству мы мысленно участвуем в этом событии, некогда совершенном в Тайной горнице. Когда мы с верой размышляем о великой жертве нашей

0: приятно посидеть на берегу речки теплым летним вечером или ранним утром. Тишина, легкий туман, рыба плещется, красота. Но, как обычно, все равно найдется что-то, что обязательно портит жизнь. И сегодня это маленькие кусачие и назойливо пищащие комары. Как назло, именно у воды их бывает больше всего. Впрочем, это естественно, ведь развитие комаров происходит в водоемах и водотоках. Иначе говоря, в прудах, озерах, реках. Насосавшись крови, комариные самки оставляют яйца на поверхности воды. Некоторые виды комаров откладывают каждое яйцо отдельно, другие – целыми кладками, напоминающими крошечные плоты. Одна комариха может отложить сотни яиц, для созревания которых и нужна кровь. Из яиц вылупляются личинки. Они похожи на сереньких, мохнатеньких червячков. Пока они не стали взрослыми комарами, наша кровь их нисколько не интересует. Рацион будущих кровососов гораздо скромнее. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями, инфузориями и прочей мелочью. Но такая диета нисколько не мешает им вырасти и окуплиться.
1: В отличие от многих других насекомых, куколка комаров выгодно отличается умением быстро плавать. Из куколок появляются взрослые комары. Окрепнув, они вступают в размножение, и все повторяется. Если из каждого яйца вырастет комар, то комары заполонят собой всю планету. Но, к счастью, так не происходит. И личинки, и куколки комаров, несмотря на свою подвижность, остаются довольно уязвимыми. Для жуков-плавунцов, хищных водяных клопов, личинок-стрекоз и многих других беспозвоночных они легкая и желанная добыча. Но это только начало. Те, кто едят личинок комаров, сами станут едой, но уже для рыбы. Рыба, кстати, тоже не брезгует будущими комарами. Если бы не комары, рыбы, которые мы с удовольствием едим, было бы значительно меньше. Да и вообще, природа была бы заметно беднее. Получается, что плодовитые комары кормят рыб и других водных обитателей. В некотором смысле они делают это за счет человека, ну, за счет нашей с вами крови. По цепочке вещества и энергии идут от человека к комариным самкам, от самок к яйцам и личинкам, от личинок к рыбам, а от рыбы к рыбакам. Но за укусы комаров мы получаем вознаграждение в виде рыбы и интересных наблюдений на речке, где жизнь бьет ключом. Многие радости в нашей жизни сопряжены с неприятностями. Но неприятности проходят, а радости остаются. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений.

Очень интересный вопрос у нас с вами сегодня. Как ангелы служат сильным мира сего? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни сегодня, хотя исследуем-то мы события давно минувших дней, события того времени, когда жили и служили Господу и людям апостолы Иисуса Христа. Тем не менее, очень актуально для сегодняшнего дня. Вот, Лена, это ведь вот актуальный вопрос, служат ли ангелы сильным миром сего? Ты как считаешь?

0: Обязательно. Я даже слышала такое выражение, что на любом заседании, на любом совете присутствуют ангелы для того, чтобы воздействовать на присутствующих в этом собрании и чтобы принимались правильные решения.
1: Ну да, ведь они несут особую ответственность, огромную ответственность. Да. Я думаю, что они сами очень часто приглашают ангелов, да, приглашают Бога к участию в принятии решений. А даже если, как подчас люди бывают, забывают об этом, то все равно ангелы, Господь же понимает, что судьбы народа зависят, да, от этих людей.
0: Да, Господь печется и заботится о людях.
1: Да. Ну что же, Николай, вот мы сейчас в какой главе?
2: Мы еще 12-ю не закончили в прошлый раз.
1: Угу. И как раз вот становится актуальной вот эта тема именно ангелы и сильные мира сего, да?
2: Ну да. Она была актуальна и в начале главы, да, когда ангел вытащил из тюрьмы апостола Петра чудесным таким образом. А вот дальше тоже служение ангелов продолжается, только уже не такое радостное, не такое, ну, не знаю, скорее всего, трагическое даже. Mm-hmm. Потому что это связано с человеком, на которого воздействовали другие ангелы, ангел-сатаны, то есть бесы. К сожалению, вот на тех советах, которые, говорит Лена, присутствуют не только ангелы Божии, но еще и другие ангелы, которые возбуждают людей принимать решения, исполненные там какой-то корысти или зависти,
0: злобы.
2: Или злобы. Угу. Да, и это тоже...
1: Они, к сожалению, во всей нашей жизни присутствуют, да, во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы все с вами живем в контексте великой борьбы между добром и злом, между Христом и сатаной.
2: Ну да, и вот эту борьбу мы сейчас увидим, как происходит вот с одним высокопоставленным служителем Божьим, хотя он и не служитель Божий оказался, а служитель сатаны как раз. Это Ирод, царь, четверовластник.
1: Угу. Еще раз, тот Ирод, при котором был казнен Иисус Христос.
2: Да, тот Ирод, при котором был казнен Иисус, и который казнил Иакова, брата Зеведеева, брата Иоаннова, сына Зеведеева, одного из апостолов, наверное, самого старшего из них. И вот дальше мы читаем 18 стих. «После того, как Петр был освобожден, когда он пришел к своим и донес ему весть о своем освобождении, а потом он пошел в другое место». А вот дальше написано: «По наступлении дня между воинами, которые стерегли Петра, сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром».
1: Ну, то, что он исчез из темницы, да, несмотря на огромную стражу, которая его охраняла.
2: Ну, скорее всего, эти воины не были такими поймальчиками, такими безобидными людьми. Скорее всего, были с их стороны допущены издевательства какие-то по отношению к Петру и, может быть, ругань, я не знаю, насчет побоев. Но вот эти люди, они не могли вести себя вежливо с ним или там культурно и корректно. Наверное, они как-то себя вели по-другому все-таки в такой темнице и проявляли вот такую свою власть вот над ним, над заключенным. Что потом они вот проявили тревогу, вот эту вот встревоженность. Скорее, они тревожились о своей судьбе больше, чем о судьбе Петра.
1: Потому что сбежал, да, их,
2: да,
1: кого они должны были охранять, не отпускать.
2: Хотя они в этом не были виноватыми, да. Но вот оказались виноватыми в глазах Ирода. Ирод же, поискав его, то есть Петра, и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Угу. Ну вот, самое такое, не знаю, простое решение принимает царь-деспот, который использует власть не в Божьих целях, а в целях сатаны и своих личных там каких-то корыстных или там еще каких-то. То есть человек просто злобный и вот так вот решает все вопросы, наверное. Раз, и все, готово. Ага, мешает ему Яков — убить. Эти стражи там провинились — уничтожить,
0: то
2: казнить.
0: Есть 16 человек, не так уж это и мало, да?
2: Да.
1: Да.
2: Ну, вот это, я не знаю, может быть, это отпечатание за помазанника, которого они стерегли, не знаю, может быть, так. Но это трудно об этом говорить сейчас, да. Но потом

0: Ирод отправился из Иудеи в Кесарею, там оставался. Не получилось у него. Один помазанник исчез из гробницы, Иисус Христос. Остался он с носом тогда. Ирод. Второй исчезает у него, несмотря на все предосторожности, какие только мог он, вот, чтобы еще все вроде бы предусмотрел. И этот пропал у него прямо.
1: Петр.
0: Петр, да. Угу. Ничего не получается. Ну и все, и махнуть на все рукой, уехать куда-то там в Кесарею, там оставаться, пускай там все как-то забыть все быстрее, там окунуться в какие-то там, может быть, развлечения, в удовольствия какие-то побольше. Кесарея это же римский, по сути дела, город прибрежный, как курорт. Там все было устроено по-римски. И амфитеатры там, и бани, и все вот эти удовольствия, все и храмы там разным богам. В общем, стиль жизни там был как в Риме, в этой Кесарее. И вот он там оставался. А дальше он, нам Лука повествует, что Ирод был раздосадован на тирян и сидонян. Это соседняя область с Галилеей, прибрежные тоже города, Тир и Сидон.
1: Прибрежные средиземноморские, да?
0: Да, но это не Иудея, да, и не Галилея, да. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Ну, возможно, даже у этого Ирода в голове война тут какая-то намечалась, вот с этого всего, насколько он был озлоблен тут.
1: Что... С Тиром и Сидоном.
0: С Тиром и Сидоном повоевать еще, что ли, вот тут их кого-нибудь там еще лишить жизни.
1: Ну,
0: вот
1: его просили, то есть, когда враг человеку не дает покоя, да, то есть ищешь, кому же еще отомстить, что-то сделать такое, что не очень приятное.
0: Но мы увидим сейчас, что ангелы Божии тоже не остаются безучастными здесь. Они пытаются как-то воздействовать на этого человека, пытаются как остановить его. И потом они проявляют себя в конце. Ирод был раздосадован, да. В назначенный день он, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, к этим вот послам, сидонян и тирян. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Ну вот, подхалимаш вот такой, да? То есть подсластить пилюльку. Видели, что он слишком какой-то приехал взбудораженный, там какой-то недовольный, злой. И вот, наверное, так вот решили задобрить тоже его, чтобы он там никаких санкций тут нам не устроил, возможно, да. Но вот написано дальше. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Вот как Библия как лаконично все пишет. Наверное, вот в одном предложении, да, в нескольких словах целая жизнь, целая судьба. Просто вот что там могло происходить, быв изъеден червями. Ну,
1: то есть он мог воздать славу Богу? Вот если ему это тут звучит как упрек, но он не воздал славу Богу. Ведь он был помазанником на царство. Он должен, а мы с вами говорим, что нет власти ни от Бога. То есть он должен был воздать славу Богу.
0: Он должен был использовать власть так, на то, на что дана она ему была Богом. То есть на мудрое, разумное правление, для того, чтобы народ успевал тут, благоденствовал, чтобы страна его развивалась, и чтобы не было никаких вот таких вот убийств тут, каких-то необдуманных и там, не знаю, в порывах, вот в этих. Вот этих порывов тоже не должно быть у властителя Божьего. И ты должен был вот этим воздавать славу Богу. Не просто говорить: да, слава Богу, слава Богу. Это, конечно, слова хороши, да, но вот дела-то, они важнее гораздо. И тем более от него Господь ожидал этих дел, когда давал ему власть. Но вот он взрастил вот этих своих духовных паразитов. Алчность, трусость.
1: В себе.
0: В себе, да. Вот они там развивались у него. И вот эта злоба, жестокость неимоверная, вот это все, это как паразиты, да, вот они высасывали у Ирода все человеческое. В конце концов, он превратился в подобие дьявола. И потом ангел просто позволил этим червям

0: духовном материализоваться в реальном.
1: Как страшно.
0: И уже вот они высасывали из него вот все остатки вот его жизни, что ли. Вот такая страшная смерть. Кстати, говорят, подобной смертью умер его отец, вот этот Ирод Великий. Тоже что-то такое страшное.
1: От каких-то паразитов, да?
0: Похоже, да. Ну, Библия об этом не говорит, да. Но вот здесь вот, вот четко и ясно сказано, что он был изъеден с червями. Реальными червями. Ну, когда-то Христос выгонял духов этих вот злобных из человека. Помните, да, вот встретил его бесновавшийся там в одном в пустынном месте.
1: В котором был легион.
0: Легион вот этих червей, бесов вот. И тогда Христос позволил им материализоваться в свиньях, что ли. И те взбесились прямо на глазах у всех и бросились в крутизны в море. Вот что-то похожее, наверное, получилось и с Иродом этим. То есть черви вот этим духовные, вот бесы вот эти материализовались в реальных червей и уничтожили...
1: Плоть.
0: Плоть, да. Угу. Человека. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились в Иерусалим, из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозываемого Марк.
1: Давайте напомним, кто такие Варнава и Савл.
0: Ну, здесь повествование вновь возвращается к Савлу и Варнаве. Савл, это, помним, впервые появился на страницах книги «Деяний» во время казни Стефана. Еще, наверное, молодым человеком он был. И он одобрял это убиение Стефана, он, потому что Савл был фарисеем, воспитывался в строгом учении фарисейском, в иудаизме. И он одобрял то, что делалось с христианами, то есть их репрессировали, их даже казнили. И Савл в этом участвовал самым активным образом. Но потом с Савлом произошла интересная
1: метаморфоза.
0: История. Произошло чудо обращения. Он обратился и стал, наоборот, проповедовать Христа распятого как Мессию, которого народ Божий должен ждать. И дождался, в общем-то. А Варнава — это еще один из апостолов, который как бы поверил, что Павел действительно обратился.
1: А Савл, он стал, после обращения он стал апостолом Павлом.
0: Да, но тут еще он не Павел, да. Павлом он станет в следующей главе. А пока он еще Савл, носящий имя царственное.
1: Да,
0: царя,
1: Саул.
0: Да, помазанник еще одного Божьего, царь Саул.
1: Это первый израильский царь.
0: Первый царь израильский, которого, кстати, запросил народ. Это не Божья была воля назначать Саула царем. Он просто выбрал им этого царя, но была воля народа, чтобы...
1: Которого они хотели.
0: Которого, они хотели царя, как у языческих, вокруг соседей, и чтобы у них так же было устроено все, как и у них. Но Господь согласился с их выбором. Что ж, не меня, не тебя, Самуил, не отвергли, как сказал пророк Самуил, а меня. Ну, значит, вот вам тогда другой путь развития. И вот Варнава — это...
1: То есть Господь, он не действует насильно никогда. Бог не действует насильно. Есть много вариантов развития событий. И в зависимости от того, что выбирает человек, то по такому варианту идет дальше развитие.
2: Но Божья воля, она все равно выполняется. Да, несмотря ни на что, несмотря на все какие-то повороты, которые происходят в результате выбора человека, но Бог свою волю он проявляет до конца.
0: Вот здесь заканчивается у нас 12 глава. Слово Божие росло, распространялось. И вот если должен был умереть Петр в описании этой главы, умер Ирод.
1: То есть по человеческому разумению, по разумению царя Ирода должен был умереть Петр, да? А по Божьей воле умер тот, кто желал его смерти и был готов ее осуществить, умер сам Ирод.
0: И мы видели, что в этом участвовал ангел.

0: В одном случае ангел поступил с Петром по-царски, а в другом случае с царем, как поступают даже не с рыбаком, а с рыбой. Mm. То есть то, что должна была получить рыба, получил этот царь Ирод.
1: Это ты имеешь в виду черви? Да, это сильный такой образ.
0: Ну а далее история приходит на Савла, и вот... Мы не случайно видим вот переход от одного апостола к другому. Это говорит о том, что вот у Бога нет каких-то таких вот крутых апостолов, вот прям вот героев таких вот. Он из обычных людей делает себе апостолов вот таких.
1: Про рыбака-то ведь мы сейчас сказали, потому что Петр был рыбаком.
2: Да.
0: Ну да, Петр был простой человек, не книжный, не без особого образования такого. А с другой стороны, вот Павел. Это маститый богослов, передовой в учении того времени, то есть наставленный очень мощно и сильно. И вот такого человека Господь избирает, вот он ему такой вот нужен. Но нужен ему и рыбак простой, ему нужен и Иоанн рыбак, то есть ему нужны все, кто откликается. Наша задача только вот откликнуться на тот призыв, который мы чувствуем в своем сердце, который мы слышим с страниц Писания. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас».
1: А почему Богу нужны все? Вот выбрал бы он каких-то особенных, они бы распространяли его весть. Почему ты говоришь, что Богу нужны все?
0: Ну, потому что мир очень разнообразен. Вот эта палитра людская. И к одним Бог находит ключик вот через апостола Павла, к другим он через апостола Петра, к третьим он через Иоанна, к четвертому через Иону непослушного. И он, ему все вот такие нужны, вот вся, чтобы всю эту гамму вот этих человеческих страстей, наклонностей, интересов, мыслей, чтобы все вот это охватить, он избирает разных людей. И чем больше их у Бога, тем быстрее распространяется Божье Царство по земле.
1: Поэтому и каждый из вас, дорогие друзья, вы тоже имеете свой круг влияния, вы тоже воздействуете на определенных людей во славу Господа. Вы тоже расширяете Царство Небесное. Хотя бы тем, что просто смотрите эту передачу, может быть, кому-то говорите об этом.
0: Давайте читать 13 главу. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, учителя. Варнава, вот опять Варнава он же, и Симеон, названный Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Вот такая разная такая палитра. Тут и Нигер есть, да, и киренеянин из Киренеи. И с воспитанник Ирода из царского дома тоже. И тот же Варнава, простой человек, сын утешения, как его имя переводится. И среди них и ученый-богослов Савл тоже. И вот они все называются пророками. Дар пророчества, то есть имеющие. А дар пророчества – это дар Святого Духа. И он... дается не просто вот чтобы, ну, как бы какие-то пророчества описывать, что будет происходить, что не будет.
1: Да, возвестить какие-то будущие события.
0: Какие-то будущие. Он дается с практической целью, конкретно. Вот, что нужно именно сделать вот в ближайшее будущее. Это, ну, дар, который помогает составлять ближайшие планы и планы с перспективой, чтобы эти планы соответствовали планам Божьим.
1: Коля, ты считаешь, что у верующих есть этот дар пророчества? Ну, у каких-то или у всех, как ты считаешь? Ну,
0: нет, не у всех. Павел как-то дал пояснение такое, что все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители. Но в целом...
1: Нет, вот, не все,
0: не
1: да,
0: все, ответ? Да, ответ нет на эти вопросы. Но вот в целом, да, общество вот верующих, оно имеет и пророков, и целителей, и чудотворцев, и знающие ими языки. То есть вот все вот это в целом, оно составляет полный набор духовных даров. Угу. Это мы говорим о церкви. И христианская церковь имеет все дары Духа Святого. Но не каждый из нас их имеет.
2: Не все мы можем принять.
0: У каждого

0: свой дар.
1: Да, да, да.
2: Не все имеют все дары. То есть такое невозможно. Да, да, да. Но у каждого свои дары есть.
0: Хотя вот, например, если мы говорим об апостоле Павле, то у него было множество даров, если не все. То есть человек, обладающий вот гаммой вот этой палитры даров духовных, которые ему он использовал, вот мы видим, как он использовал их до того, и что будет после происходить с ним тоже, такие чудесные события. И он и дар исцеления, и дар языков, я более всех говорю языками, он даже так сказал, вот. И дар пророчества, то есть Павел пророк, он тут и вот и назван здесь вот в первом тексте пророк. Когда они служили Господу, то есть эти дары для служения Богу даны, не просто так вот поиграться с ними как-то, да, или что-то там. Вот в Коринфской церкви увлекались даром языков на богослужениях, но Павел сказал: нет, не надо этого делать, лучше вы говорите это Богу отдельно, один на один. Но в церкви вы говорите так, что вас понимали. Или хотя бы имейте переводчика, чтобы он мог перевести. Ну, вот, они даны для служения Господу. Еще тут интересно...
2: А опять же, для служения Господу они даны для того, чтобы приводить людей к спасению, да? Потому что Бог именно этого хочет. Только таков и есть его план для человечества.
0: Ну да, чтобы делать мир лучше, чтобы делать мир счастливым, делать людей счастливыми, чтобы никто... У него мечта такая, чтобы никто не болел, никто не умирал, никто не врал, никто не делал зло никому.
1: Ну, вы уже описываете новое небо и новую землю, где уже не будет ничего того, о чем вы говорите.
0: Да, это мечта Божия. Сам Иисус молился: да приедет царствие твое на земле, как на небе.
1: Да.
0: Он как бы... Мы на небе, да. Но он говорит: ну пусть и на земле будет, как на небе. Это вот я об этом мечтаю. И хочу, Господи, чтобы этого было все-таки. И ради этого я на крест иду. Чтобы Царство Божие вот здесь вот, оно расширялось, и в конце концов заполнило бы всю землю. И так оно и будет ведь.
1: Да.
0: Конечно, слова Христа сказаны, они не бывают напрасными, не бывают тщетными. Тогда же они, совершив пост, когда они служили Господу и постились, вот интересно о посте тут сказано, да, что вот пост все-таки, он не случайно был примен здесь во время служения Господу, потому что пост усиливает многократно возможность встречи с Богом.
2: И... А почему, интересно?
0: Потому что я не думаю ни о чем, кроме как узнать волю Божию. Как
2: во время поста.
0: Во время поста.
2: Ну, да. Во время истинного поста, да?
1: Да.
2: То есть я не обременяю свой организм вот, ну, дополнительными нагрузками, да? Но ведь это же все в разумных пределах должно быть. То есть пост, который, ну, там, слишком длительный, или который изнурительный, который нарушает здоровье чье-то. Это же ведь не то, что Богу угодно.
0: Пост – это не полный отказ от пищи, может быть. Это как от какой-то определенной пищи. Это тоже будет постом. Я откладываю, допустим, там, пирожные в сторону, там, какие-то еще сласти, или там, мясную жирную пищу откладываю в сторону, там, питаюсь в это время, допустим, пищей скромной, там, не знаю, что мы едим, овощи в основном. Ну, от мясной пищи тоже не надо отказываться полностью, если человек не переносит этого, или там, вредит его здоровью. То есть все должно быть, да, разумно, чтобы он был щадящим. Диета.
1: Вот я просто нашла текст в книге Исаия, 58 глава, с 6 текста. Исаия пишет: «Вот пост, который я избрал, это Господь говорит, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного своего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет».

0: идет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Угу. То есть пост даже это не то, что отказ от пищи. Это все то, все те дела Божьи, которые Господь хочет, чтобы мы творили в своей жизни. Вот это истинный пост. А как он пишет, а ваш пост, которым вы это, почему мы постимся, а ты не слышишь, это, смиряем души свои, а ты не знаешь. А Господь говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю свою.
1: Волю свою.
0: Да, и требуете тяжких трудов от других. Mm-hmm. А он говорит, вот истинный-то пост – это нечто другое.
1: Mm-hmm. Очень интересно.
0: Потому что часто человек, когда отказывается от чего-то, вот Николай Геннадьевич сказал, что не стоит отказываться полностью, да, хлеб и вода, они должны быть, чтобы держать в каком-то нормальном состоянии человека, способного воспринимать все то, что будет ему говорить Господь. А он говорит, это больше на делах ваших отражается пост ваших. Mm-hmm. Если вы... всякие распри, всякие ссоры, и все прекратите. Если вы накормите голодного, отдадите все, в чем нуждаются ваши ближние, то вот вы и совершаете тот пост, который мне угоден.
1: То есть духовный пост.
0: Да.
2: Это
0: да.
2: Такое насыщение поста, вот духовный, да.
0: Да, да, да, духовная поста, составляющая.
2: Да. Составляющая, да. Тем не менее, все-таки вот здесь апостолы постились, скорее всего, от какой-то пищи отказались все-таки. И Дух Святой сказал, отделите мне Савла и Варнаву на дело, которым я призвал их. Вот они для этого постились, чтобы узнать волю Божью. Угу. Что нам делать, как вот нам поступить, что предпринять, какой план. Господи, какой план? Мы не знаем. Дай нам понять. И они ради этого они назначили какой-то пост. Что они там назначили, мы не знаем. Но это был... Они постились, да. И они узнали волю Божью, потому что пост, он увеличивает многократно процент богооткровения. Угу. Он резко возрастает.
1: Именно или отказ от пищи, или отказ от каких-то видов пищи. Ну, то есть это облегчение как-то вот организму, да, когда он не на переваривание пищи тогда свои усилия направляет, а вот на духовную составляющую.
2: Необходимое поддержание жизни, да. Вот на эту пищу идет.
0: У нас вот как-то на слуху пост – это все-таки отказ от пищи, да? А вот мы сейчас у Исаия прочитали, что это нечто другое. А я как-то, у меня ассоциация пост, то есть человек стоит на посту.
2: Ружьем.
1: Интересно.
0: Да, то есть он стоит на посту. То есть они, у них собрание, и они как бы вопрошают Бога о том, кого нам послать. И Бог им отвечает. То есть они в служении. Служение, пост – это, когда на посту человек стоит, это тоже служение.
1: Да.
0: И здесь. И вот у меня как-то вот было такое вот озарение, что все-таки пост – это больше... То есть я стою на посту, на страже чего-то. На страже своего разума, чтобы не допускать чего-то плохого. На страже своей плоти, чтобы ничего не вкушать того, что не полезно.
1: Интересно.
2: И вот третий текст. «Тогда же они, совершив пост и молитву...» Конечно, пост без молитвы он никакого смысла не имеет. Это будет просто голодание. «Возложив на них руки, отпустили их». Вот они...
1: Савла и Варнаву?
2: Савла и Варнаву, да. «Отпустите мне Савла, отделите мне Савла и Варнаву», сказал Господь. Как он это сказал, Дух Святой? Голос ли это был какой-то? Или они просто убедились в том, каждый получил какое-то откровение сам, убеждение такое. Да, нужно послать именно этих вот людей. А потом они объединились в свои мнения и выяснили, что у них одно и то же оно у всех. И, может быть, в этом был так голос Духа Святого проявлен. Но они точно уже точно узнали, что это воля Божья, Савла и Варнава. А после этого, как они это узнали, они совершают второй пост. И молитву. А дальше возлагает руки еще на них. Вот это действие какие-то, да? Пост, молитва, возложение рук, все это вот как бы в служении.
0: То есть это служение.
2: Входит, да.
0: Служение.
2: И они их отпустили. Возложение рук – это не просто там Ну, иди давай, Павел, похлопали по плечу, давай, вперед.

0: Нет, это гораздо более серьезная вещь – возложение рук. Через возложение рук передаются, как мы здесь уже читали, передаются дары Духа Святого, исцеляются люди, обретают дар языков, тот же дар Святого Духа, и получают силу еще. Вот им нужна была сейчас сила Духа Святого, Павла и Варнаи, потому что не знаю, куда, не были там никогда, в этих местах, куда они собираются. И Господь их отправляет и дает им силы Духа Святого. Реальные силы. Не какого-то, не символ, это рукоположение был, а передача вот именно силы Духа Святого.
1: А человек может получить силу Духа Святого через рукоположение, если он хочет ее принять. А если, например, он вообще не понимает, что такое рукоположение, ну, он же ведь не примет механически, то есть тут обязательно это обоюдное?
0: Ну, опять же, рукоположение, оно разное. Оно может быть для исцеления. Вот человек, который неверующий, например, в Бога, ну, у него сердечный приступ на остановке. И я прохожу мимо и вижу, что человек, все, он там... Что мне делать? Я знаю, что через рукоположение возможно исцеление. Я это делаю. Со мной такого не было еще, да. Но и человек, который неверующий, но который хочет быть здоров и жив, он, несомненно, скажет, да, хочу получить сейчас исцеление от Бога, от Иисуса. И он его получит.
1: Потому что вот я знаю, есть такое елее помазание, да, больных людей, когда приходят пасторы, пресвитеры, и когда они вот, ну, наносят елей. Но там, по-моему, главное условие – это чтобы человек этого хотел. Да? Чтобы человек это понимал, что происходит, что он хотел бы вот этого вот помазания.
2: Ну да, и даже такое, что перед елее помазанием человек должен примириться с окружающими людьми, то есть он должен исповедоваться и перед Богом, если имеет какие грехи, и примириться с ближними, чтобы вот это было действительно... Ну, исцеляющая сила, она ведь от мира Божьего, который должен в наших сердцах присутствовать. И вот, а это, ну, это символ все-таки, да, елея помазания?
0: Это символ, да. Это вот... поскольку присутствует масло, а масло само по себе есть символ. Это не исцеляющий какой-то...
2: Да, не лекарство. Там, это да, не лекарство.
0: Просто оливковое масло. Это мы говорим о служении, которое описано в послании Якова?
2: Да. Ну да, то есть когда призовите пресвитеров, да.
0: Вот на эту тему мне бы хотелось говорить как-нибудь отдельно, потому что там очень много заложено в этом служении. И нужно просто разобраться, что же это
1: хорошо,
0: означает.
1: Хорошо, сделаем масло. Обязательно.
0: Мы еще не говорили об этом? Я что-то вспоминаю. Или говорили когда-нибудь? Не помните?
2: Но мы более подробно не говорили. Мы упоминали об этом, но подробно не говорили.
0: Тогда, если такой представится случай, мы можем об этом, просто эту тему осветить гораздо более шире, чем
1: хорошо.
0: Мы это делаем. «Тогда же они, совершив пост и молитву, возложив на их руки, отпустили их. Сии были посланы Духом Святым. Быв посланы Духом Святым, пошли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр». Вот куда они направились, на остров Кипр. «И прибыв в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Вот опять мы с вами встречаемся с синагогами иудейскими. Хотя вот Павел, казалось бы, можно такое слово сказать, что съехал с катушек, что ли, в направлении проповеди язычникам. То есть для него ничего не существовало более важного, чем идти и говорить Евангелие, Слово Божие. Ничего его не останавливало. Он такой вот, ну, не знаю, неодержимый, может быть, ну, в лучшем смысле слова этого. Одержим вестью Евангелия, чтобы донести, и теперь... Он понимает, что в этом воле Божией его Христос для этого и обратил. И он понимает, в чем его смысл жизни. И вот он отплывает в Кипр вместе с Варнавой. И тем не менее, все равно вот это предубеждение, что надо пока все-таки с язычниками пока подождать. Надо в синагогу сначала. Сначала в синагогу. Там свои братья, свои меня примут лучше. Они знают Писание. Вот это вот.
1: А может быть, язычники нигде не собирались? А иудеи-то собирались в синагоге?
0: Ну, Павел, Иисус, как помните, сказал, иди, я пошлю его далеко к язычникам. Он посылает его к язычникам. Но Павел использует синагогу. Пока использует синагогу. Его однажды его оттуда выгонят, в конце концов, из синагоги. Он будет обращаться.

0: разных мест, где можно Понятно. Было обратиться к язычникам. Но Павел выбирает синагогу по еще какому-то стереотипу. Он еще движим вот этим вот предубеждением пока. Но он горько потом об этом пожалеет, может быть. Потому что натерпится он от иудеев в итоге. И так натерпится, что...
1: Но все-таки он еще даже в послании к римлянам писал о том, что я должен иудеям, должен. Он чувствовал, что они мне близки по моей плоти, по учению.
2: По происхождению.
1: Да, по происхождению. И он пишет вот, в послании к римлянам о том, что я должен им. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что он и проповедовал в синагогах.
0: Mm-hmm. Имели себе для служения Иоанна. Вот обычно у нас вот такое складывается впечатление, что Иоанн для служения, ну, это, наверное, там водичку на руки полить, там пищу приготовить. Вот.
2: Но это был не апостол Иоанн?
0: Это Иоанн Марк.
1: Марк, вот о котором мы читали mm-hmm. в предыдущей
0: Молодой
1: главе.
0: Молодой человек еще. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот для какого служения? Вот. Скорее всего, не для того, чтобы там как-то физические нужды апостола исполнять. Потому что апостол это хоть он и царственная особа, да, в смысле Божий сын и Божий помазанник, но все-таки это человек, который мог сам о себе и позаботиться, и руки-то помыть сам мог. Иного рода служения ожидал Иоанна. Он владел словом. Он все-таки участвовал в этих событиях, которые происходили вокруг казни Иисуса Христа, и в его доме собирались верующие христиане, в доме его матери, и он должен был для служения как свидетель, как очевидца, как служитель слова он должен был быть в поддержку служения апостолов. И вот, наверное, на этом мы сегодня закончим, к сожалению, но поговорим дальше в следующий раз.
2: Угу. Очень интересная глава, 13-я, да, «Деяния апостолов». С удовольствием продолжим в следующий раз. Елена Валентиновна Варданская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Федоровна Уткина, прощаемся с вами. Благодарим вас за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Пожалуйста, пишите нам. Мы очень большую радость получаем от всех комментариев, которые вы нам присылаете. Они нас направляют на новые мысли. Вот, сегодня запланировали в процессе разговора еще о елее помазании поговорить, да, тоже один из библейских, одно из библейских установлений в послании апостола Иакова. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами, до следующей встречи, до свидания.

что такое скиния и зачем она была нужна. В Ветхом Завете описано повеление Бога Моисея построить скинию. Об этом повествует книга «Исход», а также книга «Левит», где подробно описано не только построение скинии, но и действия, которые нужны были для совершения определенных ритуалов и священных действий в этом месте. Но почему именно Бог повелевает Моисею сделать скинию? Скиния – это палатка, шатер. Почему именно не какое-то другое сооружение? Например, строение, храм и так далее. Для этого нам нужен именно понимание контекста, той ситуации, в которой Моисей принимает повеление Божие. Дело в том, что Господь вывел свой народ из египетского рабства и привел его в пустыню. Это было и пока не то место, куда Бог ведет свой народ. Он его ведет в обетованную землю. Но пока израильскому народу нужно настроиться или понять своего Бога. И они находятся в пустыне. Сами же израильтяне живут в палатках. То есть у них нет своих домов. И вот здесь Бог создает скинию или повелевает создать ему тоже скинию, палатку для того, чтобы показать, что я поселюсь среди вас. Я нахожусь

нахожусь также в тех же равных условиях, в которых находитесь вы. Я делаю с вами такой же шатер, как и ваш шатер. В вашем доме есть пища, и в моем доме будет пища. Вы там живете, и я буду жить в этом месте, именно посреди вас. Это важный момент, который показывал Израиль, что Бог действительно находится не где-то далеко, но Он находится среди них, именно в центре, потому что все колена, все шатры израильского народа должны были располагаться вокруг именно скинии, она была центром. И это место показывало, или как была такой метафора, иллюстрация, или наглядным изображением того, что Бог находится среди Божьего народа, ведет его и общается с ним. И что любой человек, который хочет услышать Бога, обрести прощение, обрести оправдание, он приходит именно в это святилище, в эту палатку. Позднее, когда Божий народ поселится на земле, которую обещает ему Бог, и в сердце Давида появится желание построить храм, и Бог это одобрит, да, хотя он потом скажет, что это сделает Соломон, тем не менее у Израиля появится храм. И мы видим с вами, что уже идея будет другая. У израильского народа есть свои дома, которые сделаны из кирпича, из камня. Да? То же самое теперь делается и храм Бога. То есть опять Бог также поселяется среди своего народа, но только немножко в других условиях. Поэтому изначально Бог делает скинию для того, чтобы показать, что Он близок к своему народу, что Он разделяет с ними те условия быта и жизни, какие есть у них. Но более того, Он хочет показать, что именно если Он будет в их центре, в центре их духовной, религиозной, вообще социальной жизни, и всегда будет оставаться главным, это значит, что Израиль достигнет своей цели, своей задачи, которую перед ним поставил Бог, чтобы другие народы пришли к познанию и видению истинного и живого Бога. Но через скинию Бог и показывал то, как Он прощает, показывал и то, как Он берет на себя грех. Другими словами, скиния стала некой метафорой или композицией, постановкой Благой Вести, Евангелия. Как человек, грешный человек, может прийти в присутствие святого Бога, как он может общаться с ним, через что, как снимаются эти барьеры и через кого именно это возможно. И потом уже в Новом Завете мы видим, что Иисус Христос становится той личностью, которая умирает за наши грехи, спасает нас от этого греха. И становится тоже священником, у которого есть своя скиния. Например, евангелист Иоанн, когда он описывает воплощение Сына Божьего, он говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот интересно, слово «обитало» – это греческое слово или глагол «скинео», который означает «строить шатер или палатку». Евангелист Иоанн хочет использовать этот глагол для того, чтобы показать, что как в древности Бог был со своим народом вот в этой скинии, так теперь Христос воплотился, как стал Словом, и теперь воплотился в человеческое естество, чтобы навсегда быть с человеком. И это нужно было израильскому народу увидеть через определенные обряды и действия, которые совершались в этой скинии. Увидеть то, что хочет Бог осуществить через священника истинного Иисуса Христа. Именно для этого и предназначалась скиния, для нашего спасения, для показания Божьего плана, любви и плана спасения.

И знаете, я русский уже в моей душе. Когда мы переехали сюда в 96-м году, 25 лет назад, я понял, что для этого я родился. Поэтому я никогда не смотрел назад, и я не

0: думаю о себе как норвежец. Я думаю о себе, что я русский. Ну, понятно, акцент есть, но мы ни одного дня не думал о том, чтобы ехать обратно. Я просто думал, что Бог, Он дал мне родиться и вырасти в Скандинавии. Наверное, какой-то опыт оттуда было хорошо, я не знаю. И потом Он привез меня в мою страну, и это Россия. Молитва – это тот поток, который всегда должен быть в церкви и в жизни человека. Все начинается с молитвой. Все начинается с того, что я обращаюсь к Богу, и то, что я успокаиваю свое сердце, чтобы слышать от Него. Это для меня начало всего, что происходит в моей жизни и то, что происходит в нашей церкви. Иисус сказал в Матфея 18 главе, если двое из вас согласятся молиться о любом деле, тогда дано будет вам Отцом Моим. И я много раз думал, почему Он сказал это. Много написано в Библии, что молитесь, получите. Он тоже говорит, что особенно, когда мы соглашаемся. И я думал, причин, наверное, много, но Богу угодно, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе договоримся о том, что мы просим Бога, когда мы любим друг друга, когда мы в единстве поклоняемся Ему, это Богу угодно, и тогда открывается тоже небо над нами. И поэтому важно, что местная церковь собирается молиться, и очень важно тоже, что как все люди из разных конфессий, из разных церквей, что они собираются, и когда у нас одно сердце, тогда что-то особенное с неба, потому что Иисус, Он говорил об этом. И быть в этой атмосфере, это просто чудесно. Я так люблю молиться с другими, верующими из разных церквей.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет». Ибо прежнее прошло.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет формула успеха. Вы хотите быть успешными в избрании спутника жизни, в получении образования, в создании семьи, в различных сферах вашей жизни? Сегодня очень многое говорится об успехе, предлагаются различные рекомендации, специалисты продолжают проводить различные исследования, открывая секреты, как стать успешными человеку в различных аспектах или сферах его жизни. В одном из исследований говорится о том, что успешными составляющими или секретами, или составляющими успеха является следующее. Это построение правильных взаимоотношений с людьми. Это поддержка супруги. Это креативность в работе. И это работать больше, чем работают другие. Священное Писание также не умалчивает об этой важной составляющей человеческой жизни. Более того, оно дает удивительные рекомендации, как нам стать успешными в нашей жизни, в нашем служении, в нашем бизнесе и в различных сферах нашей жизни. Давайте на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся выкристаллизировать эту формулу успеха. Книга Бытие, первая книга Библии, 6 глава. Бог говорит о Ною, о предстоящем потопе, и дает повеление построить ковчег, собрать в него животных. «И сделал Ной все», 6 глава, 22 текст, «как повелел ему Бог, так он и сделал». А в этой же 7 главе этой же книги Бог дает рекомендации, каких животных взять, как войти ему со всем семейством, как сохранить свою жизнь.

И пятый текст этой главы говорит: «Но и сделал все, что Господь повелел ему». Следующая библейская личность, которая представляет интерес для нас, чтобы определить формулы успеха, это Авраам. Удивительный человек. Итак, Бог повелевает ему: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И четвертый текст. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Следующая библейская личность, которая представляет для нас интерес в поиске формулы успеха, это Моисей. Когда Моисей работал над устройством скинии и святилищем, он получил от Бога множество рекомендаций. И вот 40 глава книги «Исход», 16 текст нам говорит: «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь». Так он и сделал. Я хотел бы вместе с вами еще говорить об одной личности, известной библейской личности — Давид. Вторая книга «Царств», 5 глава, 22 текст. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам в дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». В жизни исторических личностей, лидеров, царей, пророков, мы находим эти удивительные слова: «Как повелел ему Господь, так он и сделал». Книга пророка Иеремии, 13 глава. «И было ко мне слово Господне в другой раз и сказано: возьми пояс, который ты купил на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы. И пошел я и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь». И еще одна личность, о которой хотелось бы прочитать, в книге пророка Иезекииля, 9 глава, 11 текст. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел мне». Итак, читая и размышляя над этими библейскими текстами, мы видим, что этой формулой успеха, которую предлагает Библия, звучат эти слова: «Как повелел Господь, так он и сделал». Но в Священном Писании предложены нам не только те личности, на которых мы призваны равняться или быть похожими, или стремиться, но и встречается ряд личностей, которые поступали несколько по-иному. Я хотел бы предложить вашему вниманию одну библейскую историю, которая описывает нам Саула, первого из царей израильских, который получил от Бога повеление наказать народ амаликитян. И Господь дал ясное, конкретное повеление: иди и порази Амалика. И поразил Саул Амалика, это 15 глава 1 книги Царств, и поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. Казалось бы, он сделал так, как повелел Господь. Он выполнил, казалось бы, что он выполнил повеление Господа. Но 9 текст говорит: «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Конечно же, это не было той формулой успеха, как повелел Господь, он так и сделал. И сказал Саул пророку Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, как послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее для, из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И вот интересно, что повеление не было исполнено так, как сказал Господь. Оно было сделано только лишь отчасти. Все плохое истребили, хорошее оставили. И объяснили это очень, объяснил он очень красиво, что я это все сберег для поклонения, обратите внимание на эти слова, Господу Богу твоему. Вероятно, Господь, Бог, не был Богом Саула.

как он был Богом Самуила. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы Господу столь же приятны, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Мы читаем еще об одной интересной личности в Священном Писании, которая не просто проявила частичное послушание, как повелел Господь, он и сделал, но проявила полнейшее непослушание. Книга пророка Ионы. Первая глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Ионна, чтобы бежать от лица Господня. Господь посылал его в одну сторону, и Ионна побежал в другую». И Господь создал такие условия, чтобы Ионна оказался в чреве большой рыбы, чтобы таким путем, через ряд обстоятельств, неприятных для пророка, вернуть его к той миссии, ради которой он был послан. Обратите внимание, что был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Я не думаю, что им было очень там комфортно. Я не думаю, что в это время эта большая рыба отказывалась от пищи. И, по всей вероятности, вот это пребывание в утробе этой большой рыбы, падающие на голову остатки пищи или та пища, которую употребляла эта большая рыба. Вы понимаете, что он не был в очень уютной комнате, в теплой, светлой. Это было темно. Кругом его окружала различная слизь, неприятные запахи. Но пророк держался 3 дня и 3 ночи, противостоя Господу. И вот наступил момент, 8 текст 2 главы, когда Ионна взмолился. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Обратите внимание, он вспомнил о Господе, когда изнемогла его душа. «И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Самая трудная задача для Святого Духа – это наше своеволие. Мы обращаемся к Господу с молитвами, но до того, когда мы получим ответ, мы уже имеем несколько вариантов решений тех вопросов, которые мы приносим к Богу. Один молодой человек молился: «Господи, да будет воля Твоя на создание моей семьи будущей, а Маша, Наталья», или конкретно называл имя той девушки, «моя». То есть он просит у Господа услышать его волю, но уже предлагает готовое решение. Самый лучший пример послушания и повиновения нам оставил Господь Иисус Христос. Очень коротко описаны его детские годы, но евангелист Лука говорит: «И был он у них в повиновении». Он был в повиновении у земных родителей, у Иосифа и Марии. Когда Господь Иисус Христос стоял перед очень серьезным решением своей жизни – спасти род человеческий, это была величайшая борьба в его душе. И евангелист от Матфея пишет об этом так: «И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». В чем главное преимущество поступать и действовать так, как повелевает Господь? Иисус Навин пишет в первой главе своей книги следующие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что здесь написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В книге Второзакония говорятся более сильные слова. Моисей говорит следующее: «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». В книге притчи премудрый Соломон говорит об этом следующие слова: «Чтобы продлились дни твои, чтобы был успешен путь твой, чтобы, когда ты пойдешь, ты не запнулся и имел благословение». Сегодня мы имеем удивительное преимущество держать в своих руках, читать, исследовать, иметь в своих домах эту удивительную книгу, которая приносит, открывает секреты успеха, благополучия и благословения во всех сферах нашей жизни. Это произошло во время Великой Отечественной войны в одном из городов Европы, когда движение сопротивления
пыталась сбросить

тот гнет фашистского режима. И вот однажды в эту группу сопротивления пришел молодой человек и просил у лидеров этого движения дать ему какое-то задание. Они, видя его юные годы, видя, что он жалко его, слишком молод, слишком красив, слишком юн, чтобы потерять в эти годы свою жизнь, предложили ему очень ответственное задание. Да, он не брал, может быть, в руки оружие, но ему была поручена очень интересная миссия. Ему объяснили о том, что он должен пройти от пункта А в пункт Б. Каждый день приносить определенный пакет. И в этом заключалась его миссия. Ему объяснили, и он начал свою миссию. Каждый день молодой человек получал в пункте А небольшой продовольственный пакет, это было военное время, с продуктами было трудно, и шел по улицам этого города из пункта А в пункт Б. Он приносил в пункт Б этот небольшой продуктовый набор, опускал его в бачок, мусорный бачок, и возвращался тем же путем, откуда он вышел. Его просили только об одном – не менять маршрута, не прерывать свой маршрут. И так день изо дня молодой человек, посещая, следуя этим маршрутам, относил этот продуктовый набор, и он стал замечать, что продукты не достаются из того бака, в который он их складывает. И однажды он пришел к такому решению: а, наверное, напрасно то, что я делаю, зачем я это делаю, это бесполезно. И в один из дней он принимает самовольное решение – изменить маршрут и пойти в другое время. И в тот день, когда он принимает это решение, величайшая трагедия постигает десятки, сотни людей этого движения сопротивления. Потому что его путь, его маршрут, когда каждый день они видели его в определенное время, они понимали, что раз этот молодой человек идет и несет этот небольшой пакет, значит, не время выступать. И условленным знаком для этих групп сопротивления был знак, когда молодой человек не пойдет по улицам этого города с этим продуктовым пакетом в это определенное время. И когда он принимает решение не пойти, эти группы сопротивления начинают мятеж. Но это не было решение лидеров сопротивления, поэтому сопротивление было жестоко подавлено, и десятки, сотни жизней погибли. Когда мы читаем истории Священного Писания, особенно исторические книги, такие как Четвертую книгу Царств, как Вторую книгу Паралипоменон, перед нами проходят десятки судеб человеческих личностей, перед нами проходят не просто судьбы отдельных личностей, но и судьбы народа. И мы ловим себя на мысли – что является определяющим? Что является определяющим во всех этих историях и судьбах? Почему происходят взлеты? Почему происходят падения? Почему происходят отступления? Почему происходит то негативное, что представляет нам священная история, когда гибнут множество людей? Когда люди имеют не только неуспех, но и имеют противоположно тому проклятие. Священное Писание говорит в первой книге Царств, во второй главе, в 30 тексте следующие слова. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Священное Писание открывает нам секрет того, насколько и как и когда можно быть успешным. И как быть неуспешным? Давайте будем делать правильный выбор сегодня, завтра и во все последующие дни нашей жизни. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Я хотел бы обратить ваше внимание еще раз к книге «Исход», к 40 главе, где история повествует нам о Моисее. Ему было предложено построить скинию. Удивительная глава. В течение 38 библейских текстов мы 9 раз находим эти слова. «Как повелел ему Господь, так он и сделал. Как повелел Господь Моисею». В нашем мире люди очень часто пытаются классифицировать друг друга на различные группы.

Люди делят друг друга на образованных и неграмотных, на здоровых и больных, богатых и бедных. Священное Писание делит всех живущих на две группы – следующих тому, как сказал Господь, и не следующих этому. Перед нами предстают группы, такие как Каин, люди такие как Каин, Валаам, Саул, Авраам, Давид, Моисей. Давайте будем делать правильный выбор, как повелевает Господь. И это будет формулой нашего успеха, нашей жизни. И в 39-м псалме мы читаем эти потрясающие слова. Пусть они будут словами нашей молитвы. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».

Однажды, при большом стечении народа, Иисус поднялся на гору. Там Он сел, и вокруг Него собрались Его ученики. Отверши уста Свои, Иисус стал говорить, Он учил. Блаженны нищетой духа Своего томимые, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, утешены будут они. Блаженны и кроткие, вся земля им от наследства. Блаженны алчущие, жаждущие праведности, они обретут ее. Блаженны милосердные, они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога они. Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство, царство небесное. Блаженны и вы все, кого за меня будут гнать, поносить, кого будут злословить из-за меня. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Больше 3000 лет назад у горы Синай произошло удивительное событие. Событие, которое сопровождалось загадочными явлениями природы. Бог дал людям 10 заповедей. Заповеди были написаны на каменных скрижалях. Кто написал эти заповеди? Неужели до этого момента люди не знали о законе Божьем? Как вообще звучали эти 10 заповедей? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну, собственно, вот 10 заповедей.
6: Хорошо, спасибо. С какого вопроса мы начнем?
5: Да я думаю, что, ну, поскольку в конце был такой вопрос, как звучали 10 заповедей, я так думаю, что...
6: Их надо прочитать. Наверное.
5: Да, несмотря на то, что мы живем, ну, в общем-то, в основном в христианской стране.
6: Ну, заповеди
5: не
6: мало.
5: Не все знают, как они звучат.
6: Да, тут как-то был опрос, значит, общественного мнения. И я слышал просто, из 100 человек всего лишь там двое или трое назвали несколько

0: заповеди, остальные вообще не смогли ни одной заповеди сформулировать. Вот. Поэтому мы прочитаем книгу «Исход», 20 глава. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Это первая заповедь. То есть один Бог, других богов не должно быть. «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им. Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть это вторая заповедь: не делай изображения и не поклоняйся изображениям. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». То есть эта заповедь предостерегает о том, чтобы мы в суе не произносили, то есть напрасно имя Божие святое. «Помни день субботний», четвертая заповедь, «чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил, и посему благословил Господь день субботний и освятил его». То есть это четвертая заповедь, кстати, самое длинное, наверное, описание всех заповедей, посвящено четвертой заповеди. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вот все 10 Божьих заповедей, как они были записаны Богом на скрижалях. Кстати, это единственное место из всего Священного Писания, которое записано самим Богом. Не пророками, как остальная Библия, да, остальное Писание, писали Божьи человеки, пророки, движимые Духом Святым. А здесь сам Бог. Он никому не доверил, он своей рукой, своим перстом записал на каменных скрижалях вот эти 10 заповедей, иначе их еще называют декалогом. 10.
1: 10 слов.
0: Да, 10 слов.
1: Наверное, стоит сказать, в какой момент Бог дает вот эти 10 заповедей народу своему.
0: Да, Бог дает эти заповеди, когда он вывел народ Божий из Египта, из египетского плена. Когда они перешли через Красное море, перешли через пустыню, которая была после Красного моря, пустыня Син. И вот они подошли к Синаю, к этой горе, считавшейся, кстати говоря, у народов, которые жили там, священной горой, вот Синай. Когда-то возле этой горы Моисей пас своих овец, когда он бежал из Египта, и там он тоже встретил Бога у этой горы. Вот. И здесь, у этой горы, происходит откровение Божие, 10 заповедей он открывает своему народу.
1: И тут, наверное, стоит тоже сказать, что вот эти вот 10 заповедей, которые Господь произносит и потом высекает, это, собственно, часть некоего действия в целом.
0: Да, это завет.
1: Завет, который заключается, то есть вот в 19 главе, во всяком случае, там тоже, ну, определенное вступление,
0: когда он... Да, да, в 19 главе как раз...

0: говорится о том, что Господь привел народ к Синаю для того, чтобы заключить завет с ним. 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажи сынам Израиля», говорит Господь Моисею. Вот, то есть это завет. Что такое завет? Это договор. Вот. В древности он заключался между двумя людьми. Вот. Обычно это были торговые договоры. И в договоре, ну и сегодня тоже так же происходит, прописываются обязательства. Одна сторона обязуется выполнить одно, другая сторона взамен этого выполняет другое. Договор мог быть и вассальным между господином, между сюзереном, да, и его вассалом. Но любой договор, он подразумевал обязанности сторон, той или иной стороны. Да?
1: Угу.
0: То есть с одной стороны обязанности и с другой стороны. И вот здесь Господь говорит, я обещаю со своей стороны вас вести, вас охранять, дать вам землю обетованную, благословить вас на этой земле, защитить от врагов. А вы, со своей стороны, обязуетесь соблюдать мои заповеди. И вот на этом основании будет действовать наш договор. То есть, если вы не будете соблюдать заповеди, говорит Господь, я не смогу тогда вас защищать. И
1: угу.
0: Вы потеряете землю обетованную.
1: Интересно. И вот, собственно, ну, из того, что Господь сказал сам, ну, и впоследствии высек. Ну, на самом деле, тут разные есть мнения. То есть, исследователи, кто-то говорит, что вот все эти 10 заповедей Господь проговорил, после чего люди отправили туда Моисея и сказали, нет, мы не хотим слушать, мы боимся, так что иди ты слушай, нам передавай слова Господа. Но кто-то говорит о том, что сначала все-таки люди отправили Моисея как своего представителя, а Господь, собственно, это уже дал Моисею. Ну, я не думаю, что тут большая разница в этом есть.
0: Ну, написано, да. «Изрек Бог все слова сии говоря».
1: Угу.
0: То есть это был прямой текст.
1: Ну, прямой текст тут только одно, там, слышал ли это весь народ, и говорил ли он, ну, то есть, непосредственно к Богу обращаясь, что да, мы все это, что мы все это исполним, или все-таки это делалось через Моисея, который вот принес, провозгласил, и народ вот такой.
0: Ну, как, Моисей спустился с горы и озвучил эти слова завета народу. То есть, народ услышал, конечно же, это же был завет. Он слышал повеление Божие, он знал повеление Божие. Кстати говоря, в общем-то, эти заповеди, они не новые были, это же не изобретение было там на Синае. А вот, закон Божий существовал со дня сотворения человека. Об этом свидетельствует 4-я заповедь, например.
1: Да, мы можем говорить, что они не новые, но завет-то заключался снова.
0: Снова, да, после выхода из Египта.
1: Ну, по понятным причинам, потому что народ вышел из Египта, а в Египте, в общем-то...
0: Они впитали языческую культуру, языческие традиции, обычаи, и нужно было обновление завета.
1: По большому счету, они были практически рабами.
0: Рабами.
1: В Египте. Да. И понятно, что поскольку они были рабами, то у них был другой договор, совершенно вассальный. Да. То есть они должны были слушать своих господ, ну и, соответственно, выполнять то, что они им говорят. И своей воле особо-то, свою волю проявить не могли.
0: Ну, периодически этот завет обновлялся.
1: Угу.
0: То есть 10 заповедей, они оставались неизменными. Еще раз хотелось бы обратить внимание, одним из таких сильнейших доказательств является вот 4-я заповедь, которая была произнесена сразу после сотворения человека, второй главе книги Бытия. Да? Ну и, собственно, остальные заповеди, там, не убей, например, там, не прелюбодействуй и так далее, они все были известны людям. Они оставались прежними, но сам завет, он периодически обновлялся. То есть, смотрите, Бог заключил завет с Авраамом, потом он заключил завет с Иаковом.
1: Мы подразумеваем завет как соглашение?
0: Как соглашение.
1: Или завет как свод законов каких-то?
0: Нет, нет, законы оставались одни и те же. Они неизменные оставались, вот, они вечные законы. Это Божий. Бог не может менять время от времени свои законы. Кстати говоря, это то, что отличает Бога от людей, от земных правителей. Вот земные правители часто меняют законы. Вот в нашей стране их столько уже законов было, и столько менялось, да, и конституции, и так далее, и так далее. Вот у Бога закон остается неизменный. Он как вот почему, кстати, символ тоже каменные скрижали, да, потому что камень – это что-то такое прочное, да, вот символ основания такого,
1: скорее,
0: да, Христос – камень. Да.
1: С камня ничего невозможно стереть бесследно, да, и по новой переписать.
0: Совершенно
1: не получится.
0: Верно.
1: Его можно только разбить или там, да, я не знаю, стесать прямо всю,
0: совершенно,
1: поверхность,
0: верно,
1: и по новой уже.
0: Это еще раз подчеркивает неизменность Божьего закона. А вот завет нужно было периодически обновлять. Ну, то есть периодически Богу нужно было напоминать. Да, вступать в этот завет. И причем все это происходило по вине человека, потому что человек нарушал завет, Бог его восстанавливал. Да? Вот в Египте они были в плену, они нарушили завет, там поклонялись идолам, вот, и впитали эту культуру, теперь нужно было обновление завета. Потом дальше они в землю обетованную вошли при Иисусе Навине. Снова Иисус Навин произносит слова завета, да? Значит, выберите, кому служить, да, Богу, или я вот буду служить Богу. И дальше так происходит, потом попадают они в плен вавилонский, из плена возвращается снова завет. То есть он несколько раз вот в течение Ветхого Завета как бы обновлялся, завет с Богом. Каждый раз люди его нарушали, и Бог его восстанавливал, как бы.
1: Ну, мы отметим, что завет в данном случае все-таки подразумевается завет не с одним человеком, а завет с народом.
0: С народом, конечно, конечно.
1: А сегодня, мне так представляется, мы чаще воспринимаем как личные отношения. То есть, ну как, человек встретил в своей жизни Бога. Ну, как бы это ни звучало, на самом деле кто-то сейчас поморщился, может быть, от такой фразы. Но, тем не менее, человек принял какую-то, как бы это сказать, ну, вот у него была одна жизнь, после чего он узнал о Боге, узнал самого Бога, пережил какой-то личный опыт.
0: Ну, вот, личный опыт обращения. Да.
1: Да, и вот он заключает с Богом завет. Ну, получается тоже, как договор определенный, что, ну, как в Новом Завете написано, что обещание Богу чистой совести.
0: Да.
1: Вот. Здесь, в общем-то, личные отношения. Ну, сейчас они вот представляются чаще именно как личные.
0: Но и тогда тоже были личные отношения. То есть завет с народом, он отнюдь не исключал личные взаимоотношения каждого из народа с Богом. Там, да, даже вот, к примеру, завет, который Бог заключает с Авраамом. Это же личный завет. Он с или с Иаковом, например. Угу. Или потом с Иисусом Навином. Да? Вот, то есть это как бы не только с народом, но и...
1: С конкретным человеком.
0: Лично с каждым, наверное. Собственно говоря, наверное, каждый человек, который стоял здесь у подножия горы Синая, он вступал в завет с Богом. То есть, как бы не просто там, в общем, масса, да. Потому что отношения с Богом всегда личностный характер носят.
1: Ну, и еще раз важно, что закон, конечно, не появился в момент завета, но закон в завет вписан как необходимое условие.
0: Ну, закон – это условие завета. Ну, наверное, потому что число 10 тоже имеет определенное такое символическое значение в Священном Писании. Вот. И, ну, как бы, своего рода тоже полнота, да, того, что Господь желает сказать людям. Но на двух скрижалях был дан этот завет не просто так, потому что, ну, закон, потому что первые четыре заповеди, они от

0: отражают характер отношений человека с Богом, а остальные шесть заповедей, они отражают характер отношений человека с человеком внутри человеческой семьи. Поэтому две скрижали. И потом Иисус говорил, что весь завет, он основан на принципе любви.
1: На двух
0: заповедях. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот первые четыре заповеди это относятся к

0: Можно говорить о 10, можно говорить о 2 заповедях.
1: Ну, получается, что Христос не говорит о 2 заповедях. Он говорит о том, на чем, на каком принципе основан закон Божий. Закон Божий остается 10 заповедей. Как он был тогда, так и сегодня.
0: 10 или больше. Ну, потому что дальше-то, собственно, в книге Левит, там, ну, и в книге Исход тоже, и другие заповеди дают. Ну, то есть другие повеления, постановления, заповеди.
1: Но это уже не десятисловие. Это уже скорее те законы, которые... ну, помогает применять, что ли, 10 заповедей в жизни, да? Вот. Ну, есть обрядовые законы, связанные с служением, связанные со служением священников в святилище. Вот, обрядовые законы нужны были для того, чтобы поддерживать служение в святилище. А само служение святилища, оно указывало на Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос исполнил свою миссию на этой земле, умер за грехи человеческие, нужда в святилище земном и вот в этих обрядовых законах, она отпала. И чем показано в Евангелии, событие такое произошло, завеса в храме раздралась надвое, когда Иисус спустил дух, то есть совершил то, ради чего пришел на землю, умер за грехи человеческие, в этот момент разрывается завеса между святой и святых и святым, и Господь тем самым показывает, что утратило свое предназначение земная скиния или земное святилище. А ряд законов, которые были даны, они остаются, например, санитарные законы, да, законы здорового образа жизни. То есть Господь указывает, какую пищу есть верующим, какую не надо есть, какая чистая, какая нечистая. Или как сохранять свое здоровье. Ну, как бы, может быть, они сегодня приобретают эти законы другую форму, ну, в частности, санитарные, потому что тогда они в пустыне жили. Вот, сегодня мы живем в квартирах. Но принцип-то один и тот же остается, да? Что нужно следить за чистотой того места, где ты живешь, к примеру.
0: Понятно.
1: Или там законы, которые охраняют порядок, да, вот, такие охранительные законы.
0: Ну, вот мы как говорили, ну, как вы сказали, 10 заповедей, потому что число символическое. Ну, в определенном смысле символическое. Ну, и коль скоро 10 заповедей, которые, в принципе, ну, описывают взаимоотношения с Богом и с людьми. То есть, в принципе, этого достаточно. Закон прост.
1: Да.
0: Закон прост.
1: Но не просто его исполнить.
0: Да, но вот вопрос. Всю Библию мы можем прочитать до конца, и мы увидим, что закон долговременно ни разу не получалось у народа Божьего исполнять. То есть вот здесь они говорят, да, мы все исполним. Но потому что несложно. То есть мы 10 заповедей прослушали, их всего 10. И, в принципе, нетрудно, наверное.
1: На самом деле...
0: Но в итоге оказывается, что, да, сейчас вот...
1: Трудно и даже невозможно, я бы сказал. Почему? Потому что мы живем в греховной плоти. Мы унаследовали грех от Адама и Евы, отступление от Бога. И то, что мы живем в греховной плоти, оно как раз не позволяет нам сегодня исполнить все заповеди Божии в точности, как того хотел бы Господь. Потому что мы во грехе, мы среди грешного народа, в греховном мире, да, мы живем. Вот, то есть это как грех, это как болезнь своего рода, да, такая вот, которая охватила все человечество, как раковая опухоль. Да, и от нее невозможно избавиться. Вот как раковая опухоль пускает свои метастазы в разные органы, да, так и грех пустил свои метастазы в каждого человека, в нашу сущность, в нашу плоть. И наша плоть, она по природе своей противостоит Богу и его заповедям. Угу. Поэтому мы постоянно, в общем-то, как бы мы ни пытались, нам не удается полностью.
0: Самый простой пример мы читаем прямо вот в книге Исход. Вот заповеди Бог дал.
1: Моисей... И тут же, да.

0: Моисей уходит на гору, 40 дней он общается с Господом. Зачем? Затем, что Господь, ну, разъясняет, дает дополнительные какие-то разъяснения, как вот жить. 40 дней прошло, или даже не прошло, как на земле люди, ну, то есть месяц с небольшим, мы столько всего наобещали, на самом деле мы даже мы немного пообещали, но исполнить этого не смогли и не захотели. И уже приходит к Аарону, сделай нам тельца, там, будем ему поклоняться и так далее, потому что Моисей неизвестно куда пропал. И вообще гора дымится, молнии, громы, все прочее, это ж до сих пор происходит, но мы уже к этому привыкли, нас это никак не страшит. Все. Где Господь, вот он здесь, золотой телец. Я все это к чему? Получается, что даже люди, которые абсолютно искренне заключают с Богом завет, проходят 40 дней, и они падают. Что делать? Получается, закон исполнить нельзя. Ну, вернее, можно, пока его читаешь, все просто. Когда проходит какое-то время, получается, что...
1: Ну, вот смотрите, если бы можно было исполнить закон, тогда не нужен был бы нам Христос, если бы мы его могли бы исполнить.
0: То есть...
1: Но предназначение закона в чем заключается? В том, что закон показывает, что такое грех. Угу. Чтобы мы осознавали себя грешниками. А осознание себя грешниками неизменно ведет нас к Спасителю, к Иисусу Христу. Вот это проблема современного общества, в котором мы живем. Люди, современные люди, в большинстве своем, не осознают себя грешниками. Они не считают, что сегодня действует закон Божий в нашей жизни. А он действует. Вот. И, а раз они не осознают себя грешниками, зачем вам Христос нужен? Но когда человек, осознав себя грешником, приходит к Иисусу Христу и получает от Иисуса Христа прощение, то он получает вместе с прощением и любовь к Иисусу Христу и к ближнему своему. Потому что это неразрывные части одного и того. Невозможно любить Бога и не любить ближнего. Это невозможно.
0: Ну, то есть, можно...
1: то есть, это... то есть любовь к ближнему это и есть наша любовь к Богу, по сути дела. С любовью к ближнему это и есть выражение нашей любви к Богу, который искупил нас. Об этом говорит Евангелие. И вот когда мы полюбили Бога, когда мы любим ближнего и тем самым любим Бога, так вот я могу сформулировать, да, вот тогда мы можем исполнять эти заповеди, как они написаны.
0: Ну и, в общем-то, через любовь. Я слышал, что они написаны немножко в другой форме. То есть не в форме повеления, а в форме, как сказать, повествования, что ли. Что, например, не то, что не убивай, а то, что ты не будешь убивать. Что не просто не прелюбодействуй, а ты не будешь прелюбодействовать. То есть если ты находишься вот в этих отношениях с Богом, то... то закон становится твоей сутью, твоим, ну, как это сказать, твоим мировоззрением постоянно.
1: Ну, совершенно верно. Но, опять же, получается, что если мы любим ближнего и выражаем свою любовь к Богу через любовь к ближнему, то, естественно, мы будем, начнем соблюдать закон, мы не будем убивать, мы не будем прелюбодействовать, мы не будем красть, потому что мы любим. Вот. Но для того, чтобы знать, что такое любовь, все-таки закон-то мы должны прочитать,
0: ну да.
1: Вот, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это предназначение закона.
0: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, закон – это не просто предписание, что нам делать или чего не делать. Закон – это некий эталон. Эталон взаимоотношений. Взаимоотношений нас друг с другом и взаимоотношений каждого из нас с Господом. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное.

хочу поделиться с вами рецептом чудесного салата, который можно не просто вот есть в обычной жизни, да, а можно даже заменить ужин этим салатом и наесться. Итак, что же у нас здесь есть? Ну, конечно же, у нас есть здесь много зелени, потому что зелень, она создает ощущение сытости. Чем больше зелени в вашем салате, тем более сытыми вы останетесь, потому что она создает объем в желудке. И, например, то же самое по калорийности количество мяса займет там вот такую часть вашего желудка, да, а когда мы возьмем по калорийности то же самое количество зелени, это будет полный желудок. Вот для того, чтобы создать объем, для того, чтобы иметь чувство сытости, мы с вами берем много зелени. Ну и также мы ведь уже знаем, что в зелени содержится и хлорофилл, и растительное железо, и другие полезные вещества, защищающие нас от рака, от различных видов кишечных проблем. Поэтому много зелени – это всегда хорошо. Летом я бы обязательно вышла еще в огород и нашла там какую-то траву и зелень, которую я бы добавила сюда. Ну, например, сныть, я бы могла сюда добавить лепесточки крапивы свежие, да, предварительно отварив их кипятком. Я бы могла сюда добавить листики одуванчика, но в небольших количествах, да, потому что они имеют такой горьковатый вкус. В принципе, я бы могла сюда добавить даже лепестки бархатцев, потому что они будут богаты лютеином. Но даже несмотря на то, что у нас сейчас нету здесь летней зелени, мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. У нас есть руккола. У нас есть листочки салата, у нас есть немного, вот видите, красного такого растения. Это либо мангольд у нас, листики свекла, да, либо это салат радичо. Для большего насыщения мы добавили сюда авокадо. Авокадо, мы в одной из программ уже говорили,

что в нем очень много жиров, полезных жиров, омега-3 жиров. И таким образом мы обогащаем наш салат полезными омега-3 жирами. Здесь есть авокадо, здесь есть огурчик, который можно похрустеть. Да? И, наверное, вы уже слышали о том, что еда должна быть разная. Она должна быть и мягкая, и хрустящая, и такая жесткая, да? Для того, чтобы мы получали разные виды клетчатки в нашем рационе. Да? Помидорчик у нас более мягкий, авокадо более нежный, а огурчик он хрустящий, зелень более хрустящая. Что еще мы добавим в этот наш салат? Ну, конечно же, заправка. Для того, чтобы заправка была вкусной, мы сюда положили оливковое масло, мы налили сюда соевый соус. В соевом соусе, если он натуральный, да, обязательно смотрите состав, читайте на бутылке, то есть там не должно быть никаких искусственных усилителей, добавок там и так далее, то есть натуральные составы. Если у нас соевый соус натуральный, то он содержит натуральные глютеновые кислоты. В отличие от глутамата натрия, которого мы все боимся, и действительно это так, то натуральные глютеновые кислоты, они нужны в нашем организме, они дают нам полезный витамин К. И вообще продукты брожения, они просто необходимы нам для здоровья кишечника, для получения, для усвоения многих витаминов в организме. И вот соевый соус – это один из таких продуктов, который тоже является продуктом брожения и помогает витаминам усваиваться в нашем организме. Поэтому мы его сюда добавили. Мы добавим сюда немного сока лайма. Угу. Лайм, если вы его понюхаете, он пахнет совершенно по-другому. Это не лимон, это совершенно другой, более свежий, более яркий запах. И поэтому разнообразьте свой рацион. Пусть у вас иногда будет лимон в рационе, а иногда лайм. Вы не пожалеете, если его начнете употреблять. Он стоит чуть дороже лимона, но в нем другие вещества, другие эфирные масла. И вообще эфирные масла цитрусовых – это кладезь для нашей нервной системы. Это кладезь для активации иммунной системы, поэтому используйте цитрусовые, используйте цедру цитрусовых, это всегда будет полезно и ценно. И вот благодаря тому, что мы сейчас сюда добавили кислоту, у нас смешается несмешаемое масло и жидкий соевый соус, они эмульгируются и будет такая единая масса. Если бы я вилочкой смешивала, здесь бы быстрее все эти процессы были. Но, тем не менее, тоже хорошо. И вот таким вот соусом мы с вами заливаем наш салат. И что еще мы сюда положим? Это маленький сюрприз для вас, потому что все вы смотрели и, наверное, видели. Вот тут лежит сыр. Но это не просто сыр. Мы с вами говорили уже в некоторых наших программах о молочных продуктах, о том, насколько они полезны или насколько, может быть, для кого-то они не очень полезны. И вот эта альтернатива традиционному молоку – это овечий сыр. Если мы любим сыр, если мы хотим, чтобы он присутствовал в нашем рационе, то можно обычный коровий сыр, да, если у нас есть непереносимость лактозы, заменить овечьим сыром или заменить козьим сыром. Прекрасный аромат. Вот он даже более яркий, более насыщенный. Где-то даже, знаете, такой аромат пармезана немножко. То есть яркий, насыщенный сыр. И мы вот его сейчас добавим сюда в салат. И тем самым мы еще защитим свой организм от растворимых оксалатов. Помните, я уже говорила о том, что оксалаты могут не перерабатываться в организме, да, у некоторых людей, и образуются камни в почках. И для того, чтобы связать вот эти оксалаты, для того, чтобы этим оксалатам не дать быть растворимыми, и чтобы они не всосались в кишечнике, а просто вышли из организма, поможет кальций. То есть в этом салате у нас присутствует сыр, а сыр – это всегда кальций. Это также мы говорим о ферментации, да, ферментированный продукт, так же, как соевый соус, так же, как квашеная капуста. И он впитает вот эти оксалаты в себя, этот кальций, и выведет из организма. То есть этот салат у нас получается безопасный для тех, у кого есть вот такая особенность, плохое усвоение оксалатов. Ну что же, обязательно попробуйте приготовить этот салат уже сегодня. Ничего такого сложного нету. Нужно просто зайти в магазин и посмотреть на полочках. В крупных супермаркетах уже везде есть. Везде есть козий сыр, везде есть овечий сыр. И это будет хорошей альтернативой и вообще разнообразием в вашем рационе. Ведь мы уже говорили о том, что чем разнообразнее наш рацион, тем больше полезных веществ, больше полезных продуктов мы с вами получаем.

Поэтому разнообразьте. Пусть в вашем рационе будет не только коровье молоко, пусть у вас будет еще козье молоко, овечье молоко. Единственный момент по козьему молоку – это то, что если вы употребляете козье молоко, то его нужно употреблять либо парным, либо покупать в заморозке. Потому что то молоко, которое продается в бутылках в магазине, оно меняет свою структуру, то есть козье молоко, его нельзя долго хранить. Поэтому обратите тоже на это внимание, на этот нюанс, чтобы понимать и пользоваться продуктами с максимальной их пользой. А я желаю вам уже сегодня попробовать этот чудесный салат, принести пользу своему здоровью и быть здоровыми и счастливыми.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: принимайте эти таблетки по 1-2 раза в день после еды. Такую рекомендацию наверняка все мы слышали и не раз. А теперь давайте задумаемся, насколько она точна и не требует ли она дополнительных указаний. 2 раза в день? Когда именно? Разжевать или глотать? Чем запивать? А не станет ли хуже? Для того, чтобы лекарство принесло пользу без негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила. О том, какие они, расскажет наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Вячеслав, добрый день.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Скажите, почему так важно знать правила приема лекарств?
1: Ну, в этом и смысл лечения, потому что препарат нужно принимать в нужное время, в нужной дозе и в нужный период.
0: Угу. Вот вы тут дали мне определенные советы. Давайте мы тогда по ним и пройдемся.
1: Хорошо.
0: Значит, первый совет – перечислить врачу все принимаемые лекарства, в том числе витамины, препараты какие-либо, и даже те, которые мы принимаем эпизодически. Вот почему это важно?
1: Ну, поскольку при назначении лекарственного препарата врач должен учитывать те препараты, которые пациент принимает в данный момент, потому что обычно к 60 годам у некоторых пациентов до 27 различных заболеваний. И, конечно, он лечится у других специалистов. Чтобы учесть лекарственное взаимодействие, врач должен точно знать, что принимает пациент, потому что было изучено, при приеме 4-6 препаратов лекарственное взаимодействие может быть до 60%. При приеме 10 препаратов уже в крови взаимодействуют все 100% лекарственных препаратов. Представьте, какая химия происходит внутри. Да. Поскольку лекарственный препарат – это, как правило, все активные молекулы, то может произойти непредвиденный эффект. И в инструкции к препарату, как правило, имеются данные о их взаимодействии с другими лекарственными группами. И это очень важно учитывать, потому что в некоторых случаях

0: можем получить не только снижение или неэффективность, но и токсическое действие.
1: А почему витаминов это тоже касается? Мне всегда казалось, что витамины можно в любом случае принимать, независимо ни от чего.
0: Но если посмотреть на структуру любого витамина, мы тоже видим, что это активная достаточно молекула, в которой есть различные радикалы и центры химически активные, угу, которые могут взаимодействовать с какими-то участками молекул лекарственных препаратов. И иногда даже во время синтеза новых лекарственных препаратов как раз и используют свойства витаминов вступать в активное взаимодействие. Но представьте, если это произойдет в организме, что можно тогда ожидать. Причем интересно, что такой эффект дают только витамины, принимаемые извне. Витамины, которые у нас внутри в организме, таким эффектом не обладают.
1: Ага. Почему так важно внимательно прочитать инструкцию?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что в инструкции к препарату содержится много различной информации, которую должен знать пациент. В первую очередь, это правила хранения препарата, да? Какие-то важные побочные эффекты, которые могут возникнуть, и о которых просто врач в силу ограниченности времени на приеме не успел рассказать. Поэтому пациент, изучив инструкцию, он уже знает, что можно ожидать от приема препарата и как быстро следует реагировать. Поэтому инструкция к лекарственному препарату – это достаточно важный документ. Угу. И не следует пренебрегать ее изучением.
1: А я обычно все время выкидывала коробку и инструкцию вместе с коробкой. Теперь буду хранить,
0: да,
1: и читать внимательно.
0: Пожалуйста, читайте, изучайте.
1: Проанализировать, не привело ли применение препарата к возникновению нежелательных реакций. Вот, может быть, вы скажете, как правильно проанализировать?
0: Ну, если при приеме лекарственного препарата возникают какие-то странные, необычные ощущения, о которых врач не говорил, может подниматься, например, температура, ощущение приливов, сухости во рту, боли в животе, головные боли, изменение давления, изменение уровня глюкозы в крови, помутнение в глазах. Могут появляться различные, такие, знаете, как летающие мушки, такое есть понятие при снижении уровня глюкозы. На это всегда следует обращать внимание, потому что развитие вот этих нежелательных эффектов может привести к каким-то трагическим последствиям.
1: Понятно. При возникновении негативных симптомов вы советуете обязательно обратиться к врачу. То есть, ну, мы люди такие терпеливые, да, в принципе, очень много каких неприятных ощущений мы можем перетерпеть. Пройдет, привыкну. А вы говорите, что нужно обязательно сообщить об этом врачу. Вот почему?
0: Ну, во-первых, о вероятном появлении каких-то нежелательных эффектов всегда должен сообщать врач. Потому что бывают разные случаи. Например, некоторые возникающие реакции могут проходить сами собой, угу, через определенный день или два, и об этом всегда предупреждает врач. Некоторые нежелательные реакции свидетельствуют о том, что препарат нужно отменять. И врач также проконсультирует о том, в каком случае следует прекратить прием препарата.
1: Ну, или, наверное, он поможет заменить, да, тогда?
0: Да, потому что, напомню, главный принцип у врачей – это принцип «не навреди».
1: Угу. Узнать об альтернативных, немедикаментозных методах лечения. А вот это зачем? Если мне врач уже все посоветовал, зачем мне нужно узнавать об этих альтернативных методах, тем более немедикаментозных?
0: Ну, вы знаете, поскольку организм наш достаточно уникальный, это целый, можно сказать, мир, вселенная, особенно головной мозг. А поэтому при разных заболеваниях существуют разные способы коррекции или лечения. Не всегда только лекарственные препараты являются, так сказать, единственным средством для излечения. И если пациент считает, что данная терапия для него может быть дорогостоящая, или он принимает какие-то другие лекарственные препараты, которые могли бы дать нежелательные явления при взаимодействии с вновь выписываем лекарственным препаратом. В данном случае можно говорить о каких-то других немедикаментозных методах лечения. Это правильно. И врач также, учитывая все эти факторы, может даже и сам предложить какие-то альтернативные варианты. Например, массажи, растирания и другие способы.
1: То есть если я буду подкованная, да, узнаю, то будет легче мне у врача об этом спросить, да, наверное, и он мне, в общем-то, охотнее посоветует, может быть, так, да, потому что часто врачи назначили таблетку, и иди с Богом.
0: Но дело в том, что пациенты на приемах, они не задают много вопросов.
1: Да,
0: и это главная проблема. Почему-то возникает такой страх спросить и уточнить у врача.
1: Угу.
0: А ведь

0: как раз при назначении препарата и нужно это делать. Угу. И не рекомендуют уходить с приема, если есть какие-то нерешенные вопросы, есть какие-то сомнения или страхи. Лучше их озвучить в момент выписывания лекарства, угу. чтобы потом в аптеке не было проблем при его приобретении и лечении. Да.
1: И, соответственно, сразу у него и спросить, можно ли найти какую-то альтернативу.
0: Конечно,
1: понятно.
0: Конечно, да.
1: Спасибо. В большинстве случаев безопаснее начинать лечение с дозы ниже обычной терапевтической, особенно пожилым людям. Вот почему такая рекомендация?
0: Ну, данный подход оправдан в том случае, когда мы говорим о пациентах пожилого возраста. Угу. Потому что некоторые препараты у них в организме могут накапливаться, задерживаться и давать какие-то токсические эффекты. Угу. И еще следует учитывать тот факт, что пожилые пациенты, они ведь часто принимают некоторые препараты длительно, допустим, от высокого давления, препараты при сахарном диабете и другие варианты. И в данном случае, чтобы не вызывать накопительный эффект, некоторые врачи рекомендуют принимать меньшую дозу, так сказать, субтерапевтическую, чтобы не вызывать в том числе и привыкание к препарату. Потому что в любом случае со временем приходится постепенно повышать дозировки. И если мы начинаем с меньшей дозы, то вероятность быстрого повышения мы снижаем.
1: Угу. Понятно. При назначении нового препарата вы советуете узнать у врача, нельзя ли отменить какой-либо из принимаемых ранее препаратов?
0: Да, совершенно верно, потому что бывает ситуация, когда вновь назначаемое лекарственное средство может обладать несколькими эффектами терапевтическими, и принимаемый ранее препарат может дублировать эти действия. Ну, зачем нам бить два раза по одной и той же мишени, когда можно просто отменить одно лекарство и назначить новое с более широким действием?
1: Вот следующий вопрос, он для меня актуальный, потому что некоторые из моей семьи говорят, ну ничего страшного, и когда срок годности вышел, все равно можно полгодика еще запасик есть. Не выкидывай, оставь. А вы говорите, что ни в коем случае, да, нельзя дольше назначенного срока принимать препарат.
0: Почему, да?
1: Да.
0: Ну, такая ситуация нам вообще странная, в том смысле, что откуда у пациентов берется препарат, который они хранят и у которого истек срок годности. Вообще-то, по-хорошему, препарат, который выписал врач, нужно приобрести и начать принимать. И в аптеках обычно продаются препараты с хорошим запасом срока годности, 1,5-2 года, иногда больше. Вопрос, почему пациент не принимал это лекарственное средство, и у него оно осталось? Самое главное.
1: Да, может быть, он его принимал, а потом у него осталось. Он оставил для того, чтобы на всякий случай потом еще пригодится. Вот он стоял, срок годности кончился, а ему вот сейчас понадобилось. И он думает, а выпью я этот, зачем мне? Тут как раз у меня полбутылочки, мне еще хватит, например, да, тех же самых таблеток или еще чего-то. И не бежит за новыми. Ну, действительно, таблетки сейчас удовольствие дорогое, вообще лекарства дорогие достаточно. Вот поэтому с этим-то и связано.
0: Ну, в данном случае такая экономия может привести к еще большим тратам, поскольку когда у препарата истекает срок годности, то все эффекты и побочные действия, они могут проявляться более выраженно. И производитель несет ответственность за качество, эффективность и надежность препарата только в рамках его срока годности. Поэтому если после истечения срока годности пациент принимает какие-то лекарства и у него возникают побочные эффекты, то в данном случае вина лежит полностью на нем.
1: Угу. А еще вы говорите, что нельзя ни в коем случае бросать начатый прием.
0: Ну, это зависит конкретно от препарата. Если мы говорим про лекарства, которые регулируют уровень артериального давления, например, да, или работу головного мозга, то в каждом конкретном случае врач тоже всегда оговаривает, когда можно не принять или отменить применение препарата. Здесь важно понимать, что отмена препарата часто бывает длительной, в течение 2-3 недель, и дозу препаратов следует снижать постепенно. У меня у одной знакомой, представьте, был случай, она проезжала больницы, с заболеванием сердца, восстановила сердечный ритм, нормализовала давление. Ей выписали хорошие препараты, она пришла домой, стала гулять со своими собаками и внезапно умерла.
1: Но
0: для меня тоже, да. И когда мы стали разбираться, что ей назначали, что произошло, оказывается, выяснили, что ей назначили группу препаратов бета-блокаторы, на них и последние 3 недели была, и она резко

0: после наступления улучшения.
1: Хорошо, самочувствие, да?
0: Да, и стало хорошо, сердце бьется хорошо. Ну, препараты, они встраиваются в жизненный ритм сердца и дают прекрасные эффекты, но при условии их постоянного поступления.
1: А она подумала, что она просто выздоровела, и все хорошо.
0: И она отменила все препараты и вызвала так называемый эффект рикошета, когда снова организм вернулся внезапно в исходное тяжелое состояние, и, к сожалению, в тот момент она не смогла его пережить. Она вот в той ситуации гуляла на улице с собаками, и прям так ее там и нашли. Очень страшная ситуация. Поэтому всегда следует уточнять у лечащего врача, можно ли отменять этот препарат в случае необходимости, и как правильно отменить препарат и перейти к другому. Угу. Это крайне важно.
1: Давайте с вами еще поговорим о том, как правильно хранить лекарства. Угу. Потому что заходишь к каким-нибудь своим родственникам, к друзьям, к бабушкам, и лекарства находятся где угодно. Они могут находиться на кухне, на столе. Может быть, на кухне в каком-нибудь шкафчике. Они находятся даже в ванной иногда тоже в шкафчике. Вот можно ли таким образом хранить, или есть какой-то определенный безопасный, да, способ хранения лекарств?
0: Конечно, он существует. Если мы возьмем ту же самую инструкцию, то в последнем разделе «Условия хранения и сроки годности» будет все как раз и прописано. Угу. Почему важно именно следовать условиям хранения, прописанным в инструкции? Потому что главными врагами лекарств являются высокие температуры, солнечный свет и повышенная влажность.
1: То есть вот так вот таблетки хранить нельзя, правильно я понимаю?
0: В таком виде хранение недопустимо, потому что влияние солнечного света или даже обычного света может приводить к запуску окислительно-восстановительных реакций, к разрушению молекулы. Это особенно характерно для таблеток анальгина. Если они пожелтели, то их категорически запрещено принимать, даже если срок годности еще достаточно велик. Свет, он полностью портит анальгин. Он желтеет, оксидная форма образуется, и он становится уже токсичным для печени. Поэтому очень важно препараты не только принимать при условии хорошего срока годности, но еще и правильно их хранить.
1: Вот вы говорите про срок годности. Иногда бывает, что на коробочке написано срок годности. И мы прочитали и поставили срок годности, например, довольно-таки большой, 3 года, да, к примеру. Но мы не обращаем внимания на то, что после вскрытия написано, он хранится, этот препарат, только полгода, к примеру, или даже и того меньше. Вот насколько это важно учитывать, и можно ли использовать после, если у него свой срок годности такой большой, то, может быть, можно его и больше полугода хранить открытым?
0: Ну, знаете, этот вопрос актуален для капель глазных и для наружных лекарственных форм, для кремов и для мази.
1: Если говорить... Еще сироп детский.
0: Детский сироп.
1: Нурофен,
0: да,
1: например.
0: Антибиотики и так далее. Для многих препаратов. Если говорить про глазные капли, то, как правило, после вскрытия флакона они хранятся в течение 30 дней, если это не сказано иначе в инструкции, и в холодильнике в основном. Поэтому после вскрытия флакон нужно хранить в соответствующем месте. Почему это важно? Потому что капли при открывании, закрывании крышечки начинают подвергаться микробной контаминации. И, конечно, в состав входит определенное количество консерванта, которое обеспечивает их стерильность как раз в течение вот этого срока, но он не может составлять полностью весь срок годности. Но есть одно исключение. Это капли сульфацилнатрия, которые после вскрытия флакона можно хранить в течение всего срока годности, поскольку сами капли являются антисептическим средством. То есть сами убивают инфекцию, и контаминация там не происходит. Ну, также,
1: понятно.
0: Если мы говорим про антибиотики, срок хранения после разведения суспензии неделя в холодильнике, ну, сиропов тоже в течение определенного срока и так далее. Как правило, тубы с мазью или с кремом после вскрытия хранятся до 2 месяцев.
1: Ясно. Есть ли какие-то особенные моменты, которые необходимо знать при приеме лекарственных препаратов?
0: Конечно. Мы говорим о кратности приема, о времени приема до еды или после еды. Давайте поговорим прямо про каждую рекомендацию.
1: У нас, правда, совсем немного времени осталось, поэтому нам нужно кратко обо всем этом поговорить.
0: Ну, хорошо. Ну, вот первое правило – это кратность приема. Дело в том, что есть препараты дозозависимые, есть препараты времязависимые. И для каждой группы препаратов существует своя кратность приема, чтобы таблетка успела высвободиться, создать необходимые пиковые концентрации в системном кровотоке, отработать.

0: работать и выделиться.
1: Ясно.
0: И это время все строго и четко рассчитывается.
1: Угу. Я вас поняла. Так, у нас есть такое понятие, как compliance или приверженность приему.
0: Да, это современное такое понятие, оно беспокоит всех врачей, потому что некоторые пациенты вследствие того, что забывают или им неудобно применять некоторые препараты, перестают лечиться. Приходят на повторный прием, и врач спрашивает, ну как? Они говорят, да все так же, то есть не помогло. В данном случае compliance или комплаентность, если говорить на русском языке, это залог успеха, потому что именно приверженность терапии приводит к хорошим результатам.
1: Угу. Не все таблетки можно пить вместе.
0: Конечно, потому что препараты могут взаимодействовать, нейтрализовать действие друг друга. Врач всегда скажет о том, в какое время лучше принимать препараты, до или после еды. Это также касается препаратов обезболивающих, противовоспалительных, поскольку прием на голодный желудок оказывает ульцерогенное действие на слизистую оболочку, может вызывать образование язвы, гастритов. Эти препараты следует принимать после еды.
1: Угу. Не все таблетки имеют дробные дозировки, правда ли это?
0: Конечно. Поэтому существуют готовые лекарственные формы с соответствующими дозировками, указанные на упаковке. И врач при выписывании данных препаратов всегда учитывает прием и, возможно, ее дозирование.
1: Лекарство нужно запивать всегда водой?
0: Если не сказано иначе в инструкции, лучшим средством для запивания лекарств является именно чистая питьевая вода.
1: Угу. Есть жевательные таблетки? Их нужно обязательно проживать, да? И дрожже нельзя раскусывать. Вот это, как вы к этому отнесетесь?
0: Таблетки покрыты оболочкой. Дрожже нужно проглатывать целиком, поскольку дрожже получают послойным нанесением различных лекарственных средств, начиная от ядра и до оболочки. И дрожже также должно в организме постепенно раствориться с каждым слоем, чтобы он в свое время проник в системный кровоток и не было взаимодействия.
1: Почему нельзя употреблять алкоголь во время лечения?
0: Ну, современные исследования показали, что алкоголь способен негативно повлиять как на организм, так и на эффект от лекарственного препарата. И здесь следует выделить особо, например, препарат парацетамол, который на фоне приема алкоголя дает очень серьезное токсическое поражение печени. И бывают случаи, когда после известных праздников люди, длительно принимавшие алкоголь, заболевают простудными заболеваниями, у них высокая температура, начинают принимать парацетамол и получают тяжелейшее поражение печени. Поступают в учебно-профилактические учреждения. Поэтому в данном случае алкоголь и лекарства – это всегда заклятые враги.
1: Понятно. Спасибо вам большое за подробные ответы. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Подведем итоги. На приеме сообщайте врачу о всех хронических заболеваниях. При лечении не употребляйте алкогольных напитков. Не храните препараты в ванной комнате. Не подвергайте воздействию тепла, влаги и прямого солнечного света. Не допускайте замораживания жидкой лекарственной формы препарата. Если вы пропустили прием, примите препарат, как только вспомнили об этом. Не принимайте двойные дозы. Строго следуйте инструкции. Ну а я желаю вам не болеть. Всего доброго!

Здравствуйте, меня зовут Анна, и я хочу вам сегодня предложить новый вкусный рецепт фасолево-гречневых котлет. Я сама работаю поваром и знаю, что еда должна быть вкусной, разнообразной. Греча – это вкусный, полезный продукт, но если ее готовить постоянно, то она уже начинает приедаться, надоедать нам. И

Поэтому вот я сегодня и хочу предложить этот рецепт этих котлет. Они вкусные, полезные и питательные. Для этого нам потребуется отварная греча рассыпчатая, фасоль тоже отварная, можно красную использовать, но желательно, лучше белую, для вторых блюд лучше идет белая. Грецкий орех, лук репчатый, манка, чеснок, соль и специи. Базилик, хмели сунели, растительное масло. И также панировочные сухари, в которых мы и будем эти котлетки панировать, обваливать, то есть. Сейчас мы начнем готовить это блюдо. И сначала нам для этого потребуется спассеровать лук. Что мы для этого и делаем? Берем лук, включаем, сковороду ставим на огонь, даем ей некоторое время прогреться и начинаем резать лук.

Вот лук наш готов. И мы его будем также будем его тушить способом пассаты. То есть это лук, когда тушится с небольшим добавлением воды. Когда вода выкипает, то есть сковородка остается уже полностью сухой, без воды, то мы уже туда начинаем добавлять растительное масло. Сейчас мы добавим сюда воды. Вот. Пока у нас лук тушится, мы возьмем продукты, гречу и фасоль. Возьмем большую емкость для того, чтобы нам взбить их блендером. Гречу и фасоль. Далее мы берем блендер, погружной блендер, и начинаем взбивать. Заканчиваем блендерить, и в эту смесь гречи с фасолью мы еще положим грецкий орех. Грецкий орех необходим для того, чтобы придать котлетам такой пикантный вкус. Что мы и делаем. Берем грецкий орех, высыпаем в эту смесь и продолжаем блендерить. Вот наш фарш практически готов. Нам осталось сюда только положить лук, который у нас сейчас уже тушится на огне, но нам еще осталось его доделать. Вот эту смесь мы сейчас уберем пока что. Так, а продолжим работу с луком. Мы сюда введем, значит, специи. Это базилик. Базилик и хмели-сунели. Перемешаем, пускай они маленечко потушатся, потому что при тушении они дают такой вкус, аромат луку. И сейчас мы добавим сюда еще чеснок. Для этого мы его измельчим. Можно вот так сделать это ножичком, размять его и порезать мелко.

И последнюю дольку. Добавляем это в лук, чтобы чеснок также протушился вместе с луком. Потому что, когда чеснок тушится, он тоже приобретает такой специфический вкус и аромат. И лук становится от этого вкуснее. Когда у нас вода уже практически испарилась со дна сковородки, мы сюда доливаем растительное масло без запаха. И еще некоторое время тушим. Продолжаем тушить. Лук у нас практически готов. Мы его доводим до полной готовности. И затем мы его берем и добавляем. И добавляем вот сюда, в эту смесь. Смесь фасоль, гречи, грецкий орех.

перемешиваем. Добавляем сюда соли. Соль. И добавляем еще манку. Манка нужна нам для связки, для того, чтобы котлеты у нас не рассыпались, а были в таком хорошем связующем состоянии.

0: нам осталось вымесить его очень хорошо. Тем временем мы возьмем чистую сковороду, поставим ее на огонь для того, чтобы она накалилась хорошо. И на раскаленную сковородку мы будем наливать потом уже растительное масло для того, чтобы на этом раскаленном масле жарить котлеты. Но чтобы жарить котлеты, нам надо сначала взять панировочные сухарики и вот сформовать котлетки, и в этих сухарях их надо обваливать. Мы так вот обваливаем их. Берем ножом, формуем котлетки, придаем им круглую форму. И теперь мы эту котлетку на сковородку, смазанную маслом, выкладываем. Снова берем. Обваливаем панировки. Кладем на доску и опять формуем котлетку. И кладем на сковородку.
1: Фасолево-гречневые котлеты. 3 стакана вареной гречи и 1 стакан вареной белой фасоли соединить и взбить блендером. Добавить 1/4 стакана грецких орехов и продолжить взбивать. 2 мелко нарезанные луковицы пассеровать с небольшим количеством воды. Добавить по 1 чайной ложке сухого базилика и хмели-сунели, 3 измельченных зубчика чеснока и 3 столовые ложки растительного масла. Соединить все продукты, добавить соль по вкусу и 1/2 стакана манки. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях. Запечь в духовке или пожарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
0: Котлетки наши готовы. И я предлагаю вам к этим котлетам еще приготовить чесночный сырный соус, о котором я вам сейчас расскажу, как его надо готовить. Для этого нам потребуются следующие компоненты. Очищенные семечки подсолнечника, кунжут, сладкий болгарский перец, сушеный чеснок, соль, сок лимона и вода. Что мы делаем? Мы возьмем блендер, и все эти продукты, перечисленные в этот блендер, мы опустим. Значит, берем семечки, опускаем сюда. Перчик мы предварительно порежем. На мелкие кубики.

Также положим в блендер. Далее мы возьмем кунжут, тоже туда пустим. Так, чеснок сушеный, соль, и возьмем половинку лимона, возьмем для этого лимонницу, и сок из этого лимона мы сейчас выдавим.

Так, и также опустим все в блендер. Нальем сюда воды 250 миллилитров и закроем крышкой блендер, поставим все это измельчить.

0: Сейчас мы закончили блендерить наши продукты. И хотя этот соус называется сырным соусом, там нету, конечно, сыра, так как вы видели, какие составляющие туда входят. Но присутствие того семечек подсолнечника и кунжута вот дает такой специфический пикантный вкус этому соусу. И теперь мы должны этот соус проварить. Для этого мы его выливаем в кастрюльку. Минут на 5-10 до закипания. И даем провариться. И когда соус будет готов, мы можем его подавать к нашим котлеткам. Приятного вам аппетита!
1: Чесночный сырный соус. Соединить в блендере полстакана очищенных подсолнечных семечек, половину красного болгарского перца, 2 столовые ложки кунжута, пол чайной ложки чесночного порошка, 1,5 чайной ложки соли и сок половины лимона. Добавить 1 стакан воды и взбить. Вылить в кастрюлю, довести до кипения и проварить несколько минут.

Мир вам, дорогие друзья! С вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке спины. Но прежде чем начинать физические упражнения, если у вас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде проконсультируйтесь с врачом. Прежде чем начинать тренировку, у нас разминка, которую вы можете увидеть в первой встрече. И мы переходим непосредственно к тренировке спины. И нам в этом поможет наш ассистент Армен. Для этого нам понадобится для первого такого упражнения резинка. Почему мы будем делать с этого? Потому что после разминки нам обязательно, когда мы тренируем спину, нужно хорошо размять плечи во избежание травм. Поэтому берем такую резинку, приступаем ногой, взяли резинку, сжали, пальцы большие вверх, руки прямые, доводим до уровня лица и здесь разводим. Делаем 7-12 повторений. Наступаем, схватились, большие пальцы вверх, руки прямые, поднимаем и разводим. Разводим, ворачиваю сюда. Вот. Это очень полезно для наших плечей во избежание травм. Хорошо. Также во время тренировок нам понадобятся либо вот такие вот перчатки, чтобы защитить наши ладони, и либо магнезия. Сегодня мы будем использовать вот такие вот перчатки. Переходим к следующему упражнению, а именно широкие подтягивания на перекладине. Хват должен быть таким образом, чтобы большой палец был сверху над перекладиной. Вот таким образом. Делаем хват максимально широкий. Большой палец сверху. Подтягиваемся и опускаемся. Все делаем медленно. Стараемся вытягивать спиной. Приступай. Широкий, максимально широкий. Большой палец сверху. Когда мы делаем, мы нагружаем и руки, но стараться нужно тянуть спиной, чтобы амплитуда спины широчайшая замыкалась. Это упражнение непростое. И если ваша физическая подготовка не позволяет вам его делать, тогда мы будем использовать резинку. Прыгай. Угу. Не забываем, что повторение

наши по нашим силам. Мы можем начинать из 3, из 2, из 5, но амплитуда от 7 до 12 будет хорошим результатом. Переходим к следующим упражнениям. И для этого нам понадобится вот такая вот резинка. Цепляем ее за две трубы, чтобы у нас хват был крест-накрест. Отходим. Присаживаемся под прямым углом. Когда у нас руки в таком положении, мы начинаем тянуть резинку на себя, округляя грудь, заводя локти за спину. Пытаясь свести локти за спиной. Крест-накрест. Ноги, прямой угол. Угу. Сначала округли спину. Вот, вот так. Теперь тянем. Хорошо. Делаем. Чуть-чуть сюда заводим. Это упражнение нужно выполнять от 3 до 5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Широким подтягиваем за голову. Хват у нас тот же самый, большие пальцы сверху. Берем максимальную широту. И подтягиваемся. Это упражнение мы делаем также в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям. Также подходы от 3 до 5. Смотрим, какая амплитуда движения мышц спины, когда он делает. Делаем ровно, равномерно, не криво, чтобы у нас нагрузка была равномерная. Также есть альтернатива этому упражнению, которую мы выполним сейчас на брусьях. Хват у нас также остается широким. Большие пальцы сверху перекладины. Располагаемся так, чтобы наше тело было ровно, параллельно стойке. И делаем подтягивание за шею. Медленно. Армен, пожалуйста. Широкий хват, максимально широкий. Большие пальцы сверху перекладины. Мы видим, как работают мышцы спины, когда подтягиваемся за голову. Это упражнение мы делаем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Австралийские подтягивания, которые мы выполним вот на таком вот снаряде. Приняли положение, ноги выпрямили. Делаем максимально широко, вытягиваем и обратно. Вытягиваем и обратно. Делаем плавно. Берем максимально широко. Максимально широко. Ноги выпрямляем. Ложимся полностью. Делаем медленно. Амплитуда движения, нагрузка на спины и мышцы. При этом упражнении мы выполняем повторение в зависимости от вашей физической подготовки. И подходы от 3 до 5. Приступаем к следующему упражнению. И для этого нам понадобится вот такая платформа для отжиманий. Хват у нас ладони вовнутрь. Чтобы доска была у нас на уровне нашей груди, делаем полное отжимание и встаем. Полное отжимание и встаем. Пожалуйста, Арман. На уровне груди наша доска. Локти в стороны. Хорошо. Это упражнение мы выполняем в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям, а подходы от 3 до 5. Следующее упражнение и завершающее упражнение будет также на этой платформе для отжиманий. Мы просто поменяем хват. Также уровень груди на уровне платформы и локти в стороны.

0: Пожалуйста, Армен.
1: Хорошо.
0: Также это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующим упражнениям, а именно гиперэкстензии. Поэтому мы воспользуемся этими брусьями. Нагибаемся вперед, вниз и вверх. Пожалуйста. У нас прокачиваются задние прямые мышцы спины. Делаем это упражнение в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям и от 3 до 5 подходов. Вот мы и завершили нашу тренировку спины. И как я говорил, что в каждой тренировке в конце мы делаем заминку. Так как мы тренировали спину, нам нужно сделать следующую заминку. Повторяем за мной. Берем, обнимаем себя за плечи и округляем нашу спину. Растягиваем. Хорошо. Меняем руки, положение рук. Растягиваем. А теперь выполняем следующее упражнение. Хорошо. Еще больше делай. Вот сюда. Вот так вот. Хорошо. Теперь делаем наши наклоны вперед. Медленно, постепенно. Вот мы чувствуем, что наш предел наступил. Ноги прямые. В коленях не сгибаем. Постояли, чувствуем, что у нас немножечко растянулось. Делаем еще ниже. И стараемся коснуться ладонями. Хорошо. Теперь продолжаем следующее упражнение. Как показывали, тянем сюда, растягиваем нашу широчайшую. Хорошо. И другую руку. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. В следующей нашей встрече мы будем тренировать бицепс. Бог создал нас удивительными. Поэтому сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас вновь в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы приветствуем также нашего гостя Виталия Ивановича Олейника. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Позвольте мне сегодня в начале нашей программы прочесть текст, записанный в послании Римлянам, 10 главе. Тексты с 4 по 9. «Потому конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И четвертый текст в этой 10 главе послания к Римлянам говорит, что конец закона – Христос. И многие христиане радуются тому, что теперь не нужно уже исполнять тех всех тяжелых, трудных предписаний закона, которые не могли снести, как сказано в Священном Писании, не сами иудеи, которые их исполняли, не отцы их, и Христос, как бы придя, освободил теперь уже людей от повинности соблюдать этот закон. И несмотря на то, что некоторые заповеди все еще соблюдаются, такие как там «не убей», «не укради».
1: Неизвестно почему.
0: Да, неизвестно почему, да, так как закон, если не нужно соблюдать, то уж такие заповеди, как, например, соблюдение ветхозаветней субботы, например, да, или каких-либо праздников, или законы о чистой и нечистой пище, то, конечно же, на основании этого текста делается вывод, что они уже не имеют актуальности в новозаветнюю эпоху. О чем говорит Библия? Что говорит здесь апостол Павел? Потому что если читать ниже 4 текста, то такой вывод, который мы только что озвучили, сложно сделать.
1: Да, это непростой отрывок. Он очень часто звучит именно в контексте попытки осмыслить соотношение закона и Евангелия. И я предлагаю посвятить сегодня время тогда такому вдумчивому, тщательному, основательному прочтению и попытке осмысления этого отрывочка. Одно из важнейших правил исследования Библии

0: это правило исследования контекста.
1: Ну да, потому что если прочесть только четвертый текст,
0: да,
1: то тот вывод, который мы сказали, его можно сделать. Но даже прочитав несколько текстов ниже, например, пятый, что Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им, уже говорит нам о том, что без контекста мы неправильно понимаем этот
0: текст. Да. Ну, так с чего начинается? Значит, первые три стиха, да, до четвертого давайте прочитаем. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Становится очевидным, что главный вопрос здесь – это способ обретения праведности. Угу. Как человек оправдывается перед Богом?
1: И соблюдением апостол... закона или благодаря тому, что Христос сделал, да?
0: Можно вопрос так поставить, но ведь в прочитанных этих трех стихах о законе не сказано. Закон не упоминается, верно?
1: О самоправедности.
0: Вот. То есть он, апостол Павел, оценивает очень распространенные сентенции касательно способа обретения праведности в свою эпоху у своих соплеменников. Он говорит: «Я молюсь об Израиле во спасении, потому что есть большая проблема». Сказано: «Они усиливаются поставить собственную праведность, вместо того, чтобы покориться праведности Божьей». То есть вопрос здесь не о том, соблюдать ли закон или нет, а вопрос о том, как человек праведным становится, каким образом. Собственная ли праведность или праведность Божья? И вот праведность Божья, она дальше как раз-таки в 4 стихе и разъясняется. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Праведность Божья заключается в том, что Иисус Христос является нашим оправданием. Иисус Христос только в состоянии провозгласить нас праведными, что касается претензий закона, что касается юридического статуса, а потом, как мы говорили уже в этом цикле, и дать нам силу стать или становиться праведными, да? Потому что в его жертве есть не только удовлетворение требований закона, что касается вины человека, не только жертва его прощает грех, но еще сказано, он упразднил тело греховное, когда повис на Голгофском кресте. То есть речь идет о том, как человек обретает праведность, сам ли или принимая Божью праведность в лице Иисуса Христа. Но это все же не решает вопрос до конца, потому что термин «конец»
1: да,
0: все-таки
1: смущает.
0: Да. Я потому приглашаю сейчас посмотреть на несколько современных переводов этого отрывочка Священного Писания, которые пытаются передать мысль оригинала. Вот, например, современный перевод под редакцией Кулакова говорит: «Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него». Вместо слова «конец» этот перевод использует слово «цель». Еще один перевод, перевод Стерна: «Так как цель, на которую указывает Тора, это Мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу». Термин «конец» в русском языке также может означать,
1: конечно,
0: цель.
1: Я тоже хотел сказать, что этот перевод имеет этот смысл, если вот под этой призмой рассматривать.
0: Если читать говорим, в контексте...
1: Конечная цель,
0: да,
1: конец,
0: да,
1: то есть итог чего-то.
0: Угу. Угу. Термин «конец» может означать итог, да, или цель, но это не первое, что приходит в голову, когда читаешь поверхностно. А вот когда используется слово «цель», а в подлиннике, в греческом, именно греческое слово «телос» используется. Термин «телос» используется 41 раз в греческом оригинале апостольских писаний, и его базовое значение – именно вот цель, завершение. Буквально есть несколько раз, вот, где используется он в смысле «конец». Но контекст совершенно определенно говорит о том, что апостол Павел здесь не использует его вот в этом смысле. То есть перевод «конец» в смысле «окончание, прекращение», он является скорее исключением для перевода этого термина, чем правилом.
1: Но если мы переведем «цель закона Христос», и что тогда?

0: Да как это понимать?
1: Стало быть, закон был дан для того, чтобы привести нас ко Христу. Вот все, что было дано в законе, и что касается способности закона определять, что есть грех, и, соответственно, указывать человеку нужду в спасении и в Спасителе. Угу. Также, что касается системы богослужения, жертвоприношений, служения во святилище.
0: А закон-то имеется в виду вся Тора, не только 10 заповедей, да, здесь речь идет, что цель не только 10 заповедей Христос, а всего Пятикнижия, да?
1: Ну, да, это тоже, пожалуй, надо упомянуть, потому что термин «закон» используется в Священном Писании применительно к разным аспектам или к разным составляющим воли Божьей. Вот, потому речь идет... Мы сейчас попытаемся посмотреть, откуда апостол Павел цитирует, да, и тогда яснее станет ответ на вопрос, имеет ли он в виду закон как 10 заповедей, или, может быть, 2 только заповеди, люби Бога, люби ближнего, или, может быть, он говорит о всем корпусе, да, дарований. Так вот, забегая вперед, я пока могу предположить, что система жертвоприношений, служение во святилище, праздники Господни и так далее, все это было пророчеством, все это указывало на грядущего Мессию,
0: частью
1: Агнца
0: закона
1: Божия.
0: И в том числе пророчеством.
1: Оно было частью Торы, частью Пятикнижья, оно было представлено как заповеди, которые необходимо соблюдать, но по природе своей они были пророческими. И потому, когда Христос пришел, то цель, ради которой вот эта вся система была установлена, была
0: достигнута.
1: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
0: благодаря
1: вечную,
0: этому.
1: Благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
0: Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность божества, да, Бога, человек. Как это они тождественны?
1: Теперь мы можем читать дальше, но прежде мне хотелось бы вспомнить, что апостол Павел написал в 7 главе послания к Римлянам, в 1 стихе. Потому что это вопрос методологии, это своего рода преамбула к исследованию соотношения Евангелия и закона. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Угу. Вот эта вот строчка, которая как бы между прочим апостолом Павлом упомянута, «ибо говорю знающим закон». Вот она является чрезвычайно важной. То есть он говорит людям, он пишет тем, кто в законе разбирается.
0: Римляне?
1: Конечно. Римляне, если вы посмотрите, кому он пишет, да, в Риме была большая диаспора иудеев.
0: А, ну вот он пишет не просто язычникам, да, в Риме, а он пишет церкви в Риме, которая в большинстве своем состояла из иудеев, христиан.
1: В послании к римлянам в самом начале он обращается, поднимает тему то язычников, то иудеев. Он показывает, что иудеи нуждаются в спасении, он показывает, что язычники нуждаются в спасении. То есть он поочередно говорит, вот теперь вам говорю, язычники, вот ты называешь себя иудеем. То есть церковь христианская в Риме, она состояла из иудеев и из язычников. И вот когда он обращается к элементам закона, он говорит, я говорю вам,
0: знающим.
1: Для иудея многое из того, что пишет апостол Павел, для иудея первого века, совершенно понятно и просто, потому что он Тору знает наизусть с детства. Вот. Если это девочка, то она еженедельно слышит большие отрывки недельной главы Торы. Тора прочитывается за год в синагоге. То есть, если сколько лет ты живешь, только раз ты, условно говоря, и слышал Тору, да, вот в контексте того богослужения. Потому вот этот вот очень важный постулат, что апостол Павел обращается, говоря о законе, к знающим закон, его никак нельзя пропустить. К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла, потому что они не знают закон.
0: Они знают, как можно понять до конца, да?
1: Они полагают, что закон для иудеев был. Тора для евреев, Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для христиан. Потому редко кто читает, редко кто занимается.

0: занимается, кому интересно вот это все, из чего скиния была сделана, как жертвы приносить, кого резать, куда что брызгать и так далее. Это представляется ненужным. Между тем, во всем этом была цель, апостол Павел говорит. Все это было дано с целью подготовить народ Божий и весь мир по Божьему замыслу к пришествию Мессии. Потому цель Торы, цель закона – Христос. Ну, и теперь мы можем вернуться к 10 главе послания к римлянам, ожидая, что мы сможем разуметь, что апостол Павел говорит, только лишь постоянно ссылаясь на закон. И потому мы это будем делать.
1: Да, потому что, не зная вот этих всех нюансов закона, и жертву Христа до конца понять нельзя, наверное, правильно? И его служение до конца понять невозможно. Можно лишь отчасти только, да, понять то, что на поверхности лежит.
0: Да. Да, а когда изучаешь Священное Писание так, как оно было замыслено, то открывается и гармония, и красота, и Божья благодать. Вот, она...
1: И Божья неизменность Божьего характера прослеживается. Потому что если верить в так, как вы сказали, что в Ветхом Завете это было вот так, а в Новом это совершенно кардинальным образом иначе, то получается, как будто Бог вдруг, да, в межзаветный период, да, вот что-то с ним произошло, и он совершенно иначе стал мыслить и думать.
0: Либо это два разных
1: божества. Два разных божества, да.
0: Как вот в свое время, в середине II века, и стал учить Маркион, названный еретиком, который учил о том, что Бог Ветхого Завета – это некий демиург, который не отражает Бога любви, вот того самого Творца всей Вселенной, а вот Иисус Христос, это как раз-таки и есть вот подлинное воплощение Божества. То есть можно к разным выводам прийти о соотношении закона и Евангелия, если заниматься этим поверхностно. И здесь, пожалуй, еще можно было бы вспомнить предостережение, которое апостол Петр оставил. Давайте прочитаем в послании апостола Петра в третьей главе, имеется в виду третья глава второго послания, да? 2 Петра, 3 глава, стихи с 15 по 17.
1: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения».
0: Да.
1: Интересно, да? То есть невежды превращают, и эти невежды названы беззаконниками, те, кто не понимают закона, никогда его не читали и не изучали. Да.
0: Уже в ту эпоху, когда апостол Павел писал свои послания, некоторые их извращали, полагаю, что он учит против закона, что он учит отвержению закона. И вот эти, кто назван невеждами и неутвержденными, термин «неутвержденный» дает ключи к тому, кто это. Это, безусловно, обращенные из язычников. Это новые вообще в этой вот стихии богопознания, истинного Бога,
1: незнакомые
0: истинного откровения.
1: С ветхозаветними служением, законом и так далее.
0: Да. И потому мы должны быть осторожны, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников. Ну и вот попытаемся. Попытаемся хотя бы какие-то базовые вопросы сегодня успеть рассмотреть по этому отрывочку, который вы прочли в самом начале. Мы добрались уже до 5 стиха 10 главы послания к римлянам, где написано: «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им». И некоторые тут же говорят: «О, пожалуйста, смотрите, значит, Ветхий Завет учил, что если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную, благодаря этому». Потому и постулируется, что в Ветхом Завете было спасение делами закона, а в Новом Завете кровью Иисуса Христа, благодатью, законы отменены, люби Бога, люби ближних, и на этом все. Вот. Потому нам надо проверить, откуда Моисей цитирует, и что Тора в действительности говорит об исполнении закона, в каком смысле исполнивший его человек жив будет им. Это цитата, во-первых, из книги «Левит», 18 главы, 15 стих. Книга Левит, 18.5,
1: наверное.
0: 18.5, да. Написано: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». «Я Господь, который исполняет, человек будет жив». Вопрос: сколько будет жив? Что значит «будет жив»? Если дочитать

0: конца 18 главы, то написано в стихах с 24 и дальше: «Не оскверняйте себя ничем этим». А здесь даны законы касательно чистоты, святости, интимной жизни. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернила земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.
1: А вы соблюдаете,
0: чтобы и вас, 28 стих, не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас».
1: То есть не о вечной жизни речь идет, а о жизни вот на земле обетованной.
0: Да, кто будет жить на обетованной земле? То есть Тора вот в этой 18 главе книги Левит не поднимает вопрос жизни вечной.
1: Понятно.
0: Когда апостол Павел, знающий закон, цитирует это место, он не говорит о жизни вечной.
1: То есть законом жив, это значит просто, если соблюдаешь все эти правила, то жизнь твоя будет здесь более здоровой, более продолжительной и так далее. Речь об этом, да?
0: Именно. Ну, и мы можем посмотреть несколько других отрывочков в Священном Писании, именно в Торе, которые используют вот это вот понятие «жить», да? Что имеется в виду, чтобы удостовериться, что это в действительности так. Ну, например, вспоминаем пятую заповедь, да? «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
1: дни твои на земле, которую Господь Бог
0: так, и сколько, дает». И сколько будут они длиться? То есть почитаешь, доколе почитаешь,
1: до смерти,
0: дотоле живешь?
1: Да, да.
0: Нет, ты все равно умрешь. Угу. Будешь дольше, но это не вопрос вечной жизни. Угу. Или же вот в книге Исхода в 23 главе тоже такой интересный отрывочек, очень благодатный, но тем не менее не о вечной жизни. Угу. Книга Исход, 23 глава, стихи 25 и 26. 23 глава, 25 и 26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Понятие «полным» подразумевает лимит. Да, то есть можно, как говорится, выбрать весь ресурс жизни, который Господь определил человеку.
1: А можно преждевременно
0: умереть. Вот это вот вопрос закона. То есть закон дан для того, чтобы сделать качество жизни человека на земле лучше. Потому что закон по определению, он просто рассказывает о том, как Господь устроил эту жизнь, какие законы вот, в социуме работают, в межличностных отношениях, какие законы здоровья, как государство должно быть устроено и так далее. То есть каким образом законы спасения работают, да, вот это жертвенное служение. Это рассказ о том, что делать здесь на земле. Потому-то апостол Павел и был в состоянии сказать в послании к Галатам в 3 главе в 21 стихе, вновь, чтобы для тех, кому все-таки более импонируют апостольские писания, чтобы это было совершенно определенно видно, Галатам 3 глава, 21 стих, 3:21.
1: «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона».
0: Совершенно определенно. Между законом и Божьими обетованиями, в данном случае речь идет
1: конфликта нет
0: об обетовании о Спасителе, нету конфликта, потому что они для разных целей. Закон никогда не дан был для того, чтобы животворить, то есть дать жизнь.
1: И в Ветхом Завете тоже люди так не понимали, что вот его соблюдая, мы обретаем вечную жизнь.
0: На страницах Священного Писания такой мысли нет. Но когда уже история развивалась дальше, то у некоторых толкователей такая мысль появляется. И апостол Павел как раз-таки и вот пытается вразумить своих современников, не всех, некоторых из них, что усиливаться, поставить собственную праведность, возомнив, что можно своими делами, делами соблюдения закона гарантировать или заслужить жизнь вечную, это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь, и тем более общему плану спасения, который открыт в Священном Писании.
1: Ну, о чем же там тогда шла речь в 10 главе Римлянам?
0: Когда возвращаемся, мы выяснили, что Тора не обещает соблюдающим ее жизнь вечную.
1: И спасение.
0: Потому что ее цель другая. Цель Торы – Христос.
1: Понятно.
0: И теперь дальше он в стихах 6 по 8 пишет. Давайте прочитаем.
1: А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем».
0: Первое, что важно отметить.
1: Это цитата.
0: Это цитата, да. И он говорит: «Праведность от веры так говорит».
1: И у нас даже вот в параллельных местах

0: И сказано, что это книга Второзакония, 30 глава.
1: Именно
0: верно?
1: Так. То есть книга Второзакония, 30 глава, говорит о праведности от веры. Праведность от веры – это не изобретение апостола Павла. Это не эпоха Нового Завета.
0: Это постановление закона.
1: Это постановление закона. То есть апостол Павел, в принципе, когда говорит, ну, допустим, праведный верою жив будет. Да,
0: он говорит, берет это из Ветхого Завета, конечно.
1: Да, он трижды в своих посланиях цитирует книгу пророка Аввакума. Да? Вторую главу, 4 стих. То есть, обосновывая праведность по вере, он приводит нам и патриарха Авраама, и так далее, и так далее. Он строит свое Евангелие и обосновывает его на базе Торы и Танаха в целом, то есть ветхозаветных священных писаний. Ну, а во-вторых, о чем все-таки идет речь? Что он цитирует? Я предлагаю вновь посмотреть на закон, потому что без закона это не понять. 30 главу книги Второзакония, где мы прочитаем стихи с 10 по 14. 30 глава с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею». Это завершение речи о заповедях. И вот теперь. «Ибо заповедь сия, 11 стих, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
0: То, что апостол Павел говорит о Христе, здесь речь идет о заповедях.
1: Да, или же можно сказать по-другому. Моисей говорит о Торе, да, обо всех постановлениях, записанных всей книге закона. Да, не только скрижали, а именно свиток Торы. Так? Так вот, эту заповедь не нужно с неба низводить, не нужно за море или из бездны ее поднимать, потому что она в устах и в сердце. И апостол Павел, цитируя эти слова, говорит, что речь идет об Иисусе Христе. То есть перед нами очень важное открытие. Для апостола Павла такие понятия, как Тора, и Иисус Христос – понятия тождественные.
0: А он... как так? Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность божества, да, Бога, человек. Как это они тождественны?
1: Ну, столь же удивиться мы можем от начала Евангелия от Иоанна, первая глава.
0: А, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог.
1: Да, оно...
0: И что?
1: «Было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И 14 стих «И Слово стало плотью». То есть для евангельского повествования эта мысль известная, что Иисус Христос – это Божье Слово. Божье Слово. В первую очередь, Божья Тора, потому что Слово Божье, записанное Слово, начинается с Торы Господней. Апостол Павел не видел абсолютно никакого конфликта между Торой, законом
0: и Христом.
1: И Христом, и Евангелием, потому что Иисус Христос есть воплощение Торы. Потому-то и сказано, что цель Торы...
0: То есть воплощение Христос. Торы, воплощение Слова Божьего, да?
1: Да. Всех Божьих откровений, Божьей благодати, того вечного Евангелия, которое начало открываться, начиная с первых книг Священного Писания. Христос таким образом представлен здесь как реализация и как воплощение, и как исполнение закона. И дальше он говорит, вот это слово, которое мы, апостолы, проповедуем, оно должно быть в устах и в сердце. И в действительности, когда мы начинаем сравнивать эти заявления с иными отрывочками Священного Писания, мы находим, что суть Нового Завета как раз-таки в том и заключается, что Господь говорит, я вложу законы мои в сердце ваше.
0: Да.
1: Законы Божьи в эпоху Нового Завета должны быть в сердце верующего христианина, в устах его, чтобы мы так верили, так учили и так жили. Вот это вот единая весть о спасении, которая открыта нам и в законе, и в Евангелии.
0: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы узнали о том, что целью написания закона был Иисус Христос. И Евангелие начинается в Ветхом Завете. В 5 главе Евангелия от Иоанна, в самом конце, 46-47 тексты, сказано: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, то как поверите моим словам?» Для того, чтобы нам во всей полноте и глубине понять Евангелие, нам необходимо начинать с

0: Торы, закона Господня. Аминь.
1: Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец и в руке Его острый серп.
0: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Согласны ли вы с таким утверждением? Что бы мы ни делали, оно приносит свои плоды. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь быть с вами и вновь встречать у нас в гостях Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, специалист в области IT-технологий, очень любит исследовать Священное Писание. Александр, могу спросить, сколько времени вы уделяете исследованию Священного Писания? Ну, не знаю, как вы скажете, в день, в неделю, в месяц?
2: Ну, каждый раз по-разному, но каждый день обязательно нужно читать Писание, о чем-то размышлять. Но без этого никак. Писание – это слово твое, светильник моей ноге написано. То есть вот надо идти и думать о том, куда ты идешь. А слово может осветить твой путь. Да?
1: Вот. А как бывает, например, разные дни по-разному? Бывает, что несколько минут всего лишь удается? Бывает, что час-два?
2: Всяко бывает, потому что мы же люди. Вот, зависит и от загруженности, и от физического состояния. Но если человек действительно любит Господа, если человек действительно идет к Нему, то есть он пытается его познать, а познать его можно, самый лучший источник – это Священное Писание.
1: Ни одного дня у вас не проходит без исследования Священного Писания?
2: Ну, я думаю, что нет. Чтобы совсем ничего не читал, конечно, нет. Конечно, нет.
1: Ну что же, Лена, вот этот вопрос. То есть все, что человек делает, оно приносит свои плоды. А может быть, что-то вот и не приносит никаких плодов. Ты как считаешь?
3: Ну, плоды бывают разные. Плоды бывают хорошие, плоды бывают плохие. Но вот я думаю, что плод Духа Святого – это… Ну, я даже не думаю, я читаю в Священном Писании в Галатах, в 5 главе, написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть вот он такой разнообразный, то есть много у него характеристик. И вначале любовь, потому что любовь, сам Бог есть любовь, и поэтому он и рождает любовь в сердцах наших.
1: Это плоды Духа или человека?
3: Плод Духа.
2: Но что-то должно вырасти. Вообще, вы знаете притчу Христа о семени, да? И о четырех почвах. Первая там, она вообще при дороге, когда человек вообще не обращает внимания на слово.
3: Коммунисты.
2: Да, приходит сатана и сразу убирает. Вот. Потом почва идет каменистая, когда человек имеет какое-то небольшое количество земли, да, принимает.
1: Принимает семя, весть
2: да, с радостью, Божьего, с радостью, да, написано. Вот. Но когда оно дает плод какой-то, да, кто-то, значит, начинает духовно расти, то когда происходят различные гонения, то сразу человек быстро соблазняется и теряет веру.

0: Вот,
1: есть потому что неукорененные.
0: Да, есть тернии, да, которые сорняки вырастают рядом с благородным зерном, которое посеял Бог, да, Словом Божьим. Они его начинают затенять, отбирать питательные вещества. То есть, ну что это у нас? Время, средства,
1: заботы,
0: силы,
1: заботы,
0: да, заботы, да. И человек забывает про свое новое убеждение, про веру забывает. Вот. И тоже вот эта семья погибает. А есть добрая почва, за которой нужно что делать всегда?
2: Ее нужно подготовить сначала. Ее
0: надо подготовить, и ухаживать за ней надо. Да? То есть, да. Вы знаете, когда что-то вырастет, нужно какое-то усилие приложить. Может быть, нам тоже что-то нужно сделать в самом себе, как вам кажется, для того, чтобы Бог мог нас победить. И действительно пошли вот эти добрые плоды.
1: Ну, только так.
2: Да, даже вопрос, Юлия Ефимовна, который задала, да? Угу. То есть читаете, как часто вы изучаете,
0: часто,
2: да? Вот это вот слово, да, оно тщетным
0: Боже,
2: не бывает.
0: Да, оно не бывает.
2: Оно
0: да.
2: производит как раз вот этот плод.
0: Как вы к нему относитесь, на самом деле, да?
2: Да.
0: Как вы к нему относитесь?
1: Ну, вот Александр интересно ответил, что... Ведь вот можно, например, просто иметь обязанность. Вот я верующий человек, меня в церкви так учат, что надо читать Слово Божье, что надо читать такие-то вот источники, да? И что в день там я должен тратить не меньше такого-то времени.
0: Да.
1: Вот. И человек это и делает, может быть. Но мысли-то его где-то, вот он думает, а куда он сейчас пойдет, а что он потом будет делать. То есть он отчитает свое положенное время и побежит вот быстрее выполнять там свои какие-то дела. А можно... Совсем ведь как бы именно вот с Духом Святым это читать, да?
0: Ну, вот с Духом Святым. Ну, что тебе приятное? То есть вот апостол, помните прошлую программу, да, что мы говорили? Нахожу удовольствие в законе Божьем. Но чтобы сделать это...
1: Не нахожу.
0: Не нахожу. Как можно победить свою плоть? Может это сделать или нет? Оказывается, можно. Посмотрите, как апостол Павел говорит. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, да, или плоти. Поступайте по духу. То есть что-то от нас зависит в этом плане или нет?
1: Да, это наш
0: вот,
1: выбор.
0: Выбор, да. То есть, в какую армию мы сами пойдем, да, то есть на чью сторону мы с вами встанем. Потому что ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, они друг с другом воюют. Так что вы не то делаете, что хотели бы.
1: То есть вместо слова «противного» можно использовать, наверное, более современное слово «противоположного», да?
0: Ну, да,
1: дух
0: да,
1: желает
0: да,
1: противоположного
0: да,
1: плоти, а плоть
0: да,
1: желает противоположного
0: да,
1: духу.
0: Да, и они друг другу противятся, да, противоборствуют друг другу.
1: Это две разные природы в человеке?
0: Ну, конечно, будет. Это с одной стороны сатана стоит, с другой стороны стоит Бог.
1: То есть греховная падшая природа и борется божественная духовная.
0: Ну да, я дословно не помню цитату Достоевского, но как-то примерно так сказано, что здесь Христос с сатаной борется, да?
1: В нашем сердце.
0: Да, а поле битвы сердца человеческие. Ну и что, кто вы хотите, чтобы победил в вашем сердце?
1: Ну, конечно, Бог.
0: Все, значит,
1: это
0: надо вставать на его
1: так
0: сторону. Помните, Моисей сказал, что я вам предложил благословение и проклятие. Да? Жизнь и смерть. Избери что?
2: Жизнь.
0: Нужно что-то избрать. И тогда Бог, если вы избираете Бога, то тогда действительно вы начинаете побеждать вместе с Ним. Смотрите.
1: Как? Давайте практически скажем, что это значит, я избираю Бога. Может быть, я там 30 лет назад, когда принимала крещение, сказала, я избираю Бога.
0: Да.
1: И все, и дальше я живу, об этом не вспоминаю.
0: Да, мы сейчас это...
1: Может быть, да, я сегодня утром
0: скажем,
1: помолилась и сказала, Господи, я Тебя сегодня избираю. И все, я больше об этом не вспоминаю.
0: Да. Сейчас мы еще просто один текст прочитаем. Вот послание апостола Якова. Да. Итак, покоритесь Богу, противостаньте, опять снова противное, да? Встаньте в другой лагерь, не там, где сатана, да?
1: То есть активно это сделаете,
0: это нужно,
1: да? Совершите.
0: Как вам сказать, вот смотрите, что нужно делать на самом деле? Нужно идти к Богу, да? Только что родившийся человек, когда он начинает ходить? Через год. Как он это делает? Он встает.
2: Неуверенно сначала.
0: Ему помогают, правда? И он начинает делать свой первый
2: шаг.
0: Шаг. Вот этот шаг должен сделать кто?
1: Человек.
0: Человек. А Бог встречает тебя с распростертым. Иди ко мне, иди ко мне. Понимаете, как младенец. Нужно сделать первый шаг, затем второй и так далее. А Бог что делает?
2: Почувствуйте. Вот
0: а Бог тебя будет контролировать, чтобы ты не упал. Понимаете? Но чтобы не упасть, кому должен это идти маленький человек?
2: К маме?
0: Топ-топ-топ.

0: малыш, да, то есть камон, и к маме, к папе, ну вот к Богу идти, который вот контролирует нас и наше состояние. Вот как это практически реализуется, да, вот давайте подумаем, ведь что мы сейчас, о чем мы сейчас прочитали? А мы прочитали о процессе так называемого освящения, да, помните ветхозаветное святилище?
1: Освящение.
0: Освящение, да.

0: значит принадлежать
1: Богу.
0: Богу, да? Вот буквальный пример такой. Завет Бога с Израилем, да, на горе Синай. Да, что там происходит? По велению Моисею: очерти, освети гору. Угу. Что сделать?
2: Отдели
0: ее. Для кого?
2: Для Бога.
0: Для Бога, чтобы туда не только человек, но еще и зверь не мог зайти.
1: Там надо было прям сразу черту провести?
0: Да. То есть надо было...
2: Сразу умрет.
0: Да, даже нельзя туда его водить, этого зверя, а убить его только стрелой можно. Угу. То есть там Бог будет стоять. Он будет произносить свой закон, он будет заключать завет. Понимаете? Вот. «Святы будьте, ибо я свят, говорит Господь». А как это было освящение? Что происходило? Идет борьба. Я ощущаю себя грешником. Что нужно сделать в Ветхом Завете было?
2: Прийти в святилище.
0: Да. Самому или с кем-то?
2: С животным.
0: Со Христом. Со Христом, ну, который всем говорит, да, его надо найти. То есть давайте с вами опять этот путь проделаем. Куда мы идем, когда мы грешники? В стадо избираем-то, ищем Христа. Вот где, куда мы идем? Мы идем по страницам Священного Писания. Мы знакомимся с Христом. Ведь нужно прийти в стадо и найти самую лучшую там овечку, козочку, да, агнца, чтобы принести его без порока. Мы знакомимся со Христом и вместе с ним идем к жертвеннику. Голгофе. И там мы возлагаем на него руку. А другой рукой мы его что?
1: Закалываем,
0: да. Закалываем. Потому убиваем. Что он становится... Да, передаем свой грех ему. И он становится виновным. Вот заместительная жертва.
1: У нас есть такие комментарии к нашим программам, что вот главное, в чем мы виноваты, это в том, что мы невинного Христа подвергли смерти своими грехами. Угу. Но это, конечно, так. Но вот у меня есть против этого возражение. Когда нам говорят, что главная наша вина – это то, что за нас погиб невинный Христос, а я вот говорю, что мы были в безвыходном положении, а Он захотел умереть за нас. Конечно, мы виноваты в Его смерти. Если бы Адам с Евой не согрешили, и не грешили бы и мы никто дальше, да? Вот, но это уже произошло, и Христос захотел нас спасти.
0: Это план спасения.
1: Это план спасения.
0: Я пастырь добрый, отдает жизнь свою за овец. Имею власть отдать ее, имею власть. И имею власть что?
1: Принять
0: ее. Это добровольное действие Бога.
1: А мы должны его принять верой. Это действие уже совершено. Оно уже совершено за каждого человека, когда-либо жившего на земле. А человеку нужно только принять это верой. То есть вот то мы сейчас напомнили снова, да, возложить свой грех на
0: Да, но этим же все не заканчивается. Угу. Каждое жертвоприношение в книге Левит заканчивается словами. Итак, очистит его священник, и что? И прощено будет ему. Два действия. Первое – прощение. Второе – что?
2: Очищение.
0: Освящение. Угу. Очищение его сердца. Чего он очищает? И если этот,
1: мы верить тоже в это должны, или это само собой происходит?
0: Да, это и по нашей вере это происходит само собой. То есть мы делаем шаг в сторону Бога, мы каемся. Если в Ветхом Завете это происходило символически, и священник поедал мясо этого животного, да? То есть он как бы делал этот грех...
1: Частью себя.
0: Не то, что частью себя, а он был ответственен уже за нас. То есть это символ того, что он теперь вступает с нами в борьбу, да, священник. А сегодня Христос через Духа Святого вступает в борьбу со грехом в нашем сердце.
1: То есть это не с нами даже в борьбу, а в борьбу за нас.
0: За нас, да. Вместе с нами, я имею в виду, в борьбу. Да. За нас. Вот против сатаны. Поэтому нужно встать на сторону Бога, и он от нас убежит. И эта борьба принесет
1: плоды.
0: Вот если мы так будем готовить почву свою, да, а именно сердце свое, разум свой, отдать себя Богу, будет наша борьба, будет наш завет с Богом иметь добрый плод, да, как написано.
1: А можно все-таки вот еще спросить про практические шаги? Вот да, я этого всего хочу. Я хочу этого всего всем сердцем. Мне плохо быть со грехом. А что вот я должен делать на протяжении дня? Ведь вот, ну, во-первых, конечно, там молиться, но вот ведь мы в очень разные ситуации попадаем на протяжении дня. Если их все пересчитать, именно ситуации взаимодействия какого-то, с самим собой, когда у меня какие-то мысли непонятные в голове, с другими людьми, когда я там, ну, абсолютно неадекватно их как-то оцениваю, с Богом, с тем же, как

0: Когда я ему предъявляю претензии, Господи, почему так, а почему не так, как я хочу? То есть что именно надо сделать человеку, когда он оказывается в любой вот из этих реальных жизненных ситуаций?
1: Быть со Христом. Каждый раз можешь себя спросить.
0: Что, просто вот сказать, Господи, просто вспомнить о нем, да?
1: Нет, постоянно быть с ним. Угу. То есть это как нужно сделать? Постоянно ощущать его присутствием. Okay. И каждый раз спросить самого себя и попросить его помочь сделать ответ. А как бы Христос поступил на моем месте?
0: Угу. Знаете, можешь сказать, Господи, где ты? Помогай, я не знаю, как быть.
1: И тогда, я вас уверяю, многие проблемы, выборы сразу уходят. Угу. Как Иисус поступил?
2: А вот интересную притчу ведь Иисус рассказал, да? Когда он сказал, что перед пришествием его, да, будет две категории людей.
0: Перед вторым
2: пришествием. Да, две категории людей. Те, которые скажут, что Господи, не твоим ли именем мы там совершали что-то, да? Он скажет, что я не знаю вас, да? А он говорит, что да, вот тот, кто напоил меня, угу, накормил меня, одел меня,
0: да, и говорит, посетил что, меня в темнице,
2: да,
0: в
2: больнице, что сделали одному из меньших всех,
1: всем, да,
2: то сделали мне, да? То верно. Вот это вот, ну, по сути дела, ежедневная наша встреча с людьми, участие или неучастие в их жизни, в их нуждах и проблемах. То есть вот это вот и показывает, да? То есть...
1: Это будет давать свой плод.
2: Да.
1: Вот посмотрите, как плод описывается нам в Священном Писании. Mm-hmm. Плод же Духа. Ведь, смотрите, не плоды Духа, mm-hmm, а плод. Mm-hmm. Один. Почему? Потому что это части одного целого, как грани кристалла. Посмотрите, mm-hmm, что это? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Невозможно иметь мир и не быть кротким. Невозможно иметь благость и не иметь милосердия. То есть Бог наполняет нас всей целостностью своей, возрождает нас.
0: Вот да. Воздержание вызывает вопрос. Воздержание от плохого имеется в виду, да?
1: Ну да, то есть...
0: Вот, и еще я встречала такое слово «умеренность». То есть и умеренность в хорошем, потому что иногда мы можем вред приносить, когда мы не воздерживаемся в чем-то хорошем. Ну, например, в еде, там, в каких-то вещах.
1: Да, именно, да.
0: Да.
1: Именно.
0: То есть воздержание надо очень широко понимать. Умеренность во всем, взвешенность.
1: Угу. Морковный сок – полезное вещество?
2: Ну да, но можно и умереть от него.
1: А можно выпить 3-литровую баночку.
0: Да, и на самом деле...
2: Печень не справится точно.
1: Может быть, печень не справится, но кожа вся желтая стоит, по крайней мере, на какое-то время. Да?
0: Угу. Вот. То есть это как раз вот этот вот грань плода Духа, это вот умеренность такая, взвешенность, да?
1: А Вселенная царит гармония Бога. Угу. Взвешенность, равновесие всего. Вы замечали? Угу. Вот. Таким же мы должны стать. То есть гармония Вселенной должна вселиться в наше сердце. То, как Бог сотворил все. Мы же собираемся жить в вечности. Вот этот звук вечности должен звучать уже в нашем сердце, в нашем разуме. Мы уже сегодня должны слышать. Понимаете?
0: Вот такой звук вечности, как мы сейчас прочитали?
1: Да, вот почему. Что плод,
0: давайте еще раз прочитаем, я очень...
1: Что плод Духа – это все вместе. Это и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость. Милосердие, вера, кротость, воздержание. Это все вместе. Тут, там можно много добавлять. Вы понимаете, что все эти черты – это черты нашего Спасителя, Иисуса Христа.
0: Да. Да. У апостола Павла есть еще очень, ну, многие тоже вещи, которые относятся к плоду Духа. Я думаю, что каждый из нас, ну, вот, понимает, когда мы приносим плод Духа, а когда мы приносим горький плод, противоположный плод.
1: Да, и поэтому нам вот говорится, Ефесянам 5:8-9, да, поступайте как кто? Как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости. Опять, смотрите, опять снова плод, да, не плоды, состоит во всякой благости, праведности и истине. И вот что делает с нами Святой Дух. Господь есть Дух, да? 2 Коринфянам 3 глава, 17-18 стихи. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ Христа, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот что с нами делает Бог.
0: Взирая на

0: славу Господню. То есть то, что зависит от нас, это мы должны стремиться взирать на славу Господню.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: И тогда Господь
1: и преображаться.
0: Нас преображает.
2: Взирать, ну вот еще как Павел тоже в послании к Колоссянам, он вообще тоже пишет очень. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость и долготерпение. Угу. То есть мало того взирать, да, нужно еще облечься, отлично, то есть одеться в это во все.
0: Божьей силой, да?
2: Да, да.
0: То есть
2: да.
0: Прося Бога о том, чтобы Он нас в это все облег.
1: Да, то есть поместить себя вот в это во все. Да. Ну, что имеется в виду? Жить так, жить. И тогда, действительно, мы будем уподобляться характеру Иисуса Христа.
0: Хотеть этого и просить Бога, и Он будет это все совершать в нас. Ну что же, Лена, еще одна прекрасная встреча. Спасибо огромное, Александр. Спасибо и вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами с нетерпением. До свидания.
1: До свидания.

0: Говорение на языках – что это? Признак особой одаренности, духовности или близости с Богом? О каких дарах мы молим Бога? О важных и значительных, чтобы все видели их и восхищались нами? Или готовы принять от Бога и использовать любые дары, даже самые незначительные и незаметные? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы поговорим о 14 главе. Павел Владимирович, приветствую вас. Мы уже с вами прошли предыдущие главы, читали о наставлениях Павла Коринфской церкви. И сегодня мы говорим о дарах пророчества и языках. Чему посвящен данный отрывок? Вот что бы вы еще могли сказать, о чем важном будет наша сегодняшняя речь?
1: 14 глава, она является продолжением большой темы, которая начинается еще в 12 главе. Вот, как мы помним, 12 глава – это глава о проявлениях в церкви, или о дарах, как она называется, о каких-то проявлениях способностей таких, сверхъестественно, как бы мы их назвали, пророчество, голосолея или говорение на иных языках или на незнакомых. Вот. И проблема в том, что об этом мы должны постоянно помнить, или главная тема. Главная тема апостола Павла не собственно вникать в техническую сторону, что это за языки или там в богословие этих даров. А главная цель – это созидание единства Коринфской церкви, которая, которая состояла из очень разных людей, с разным мировоззрением, воспитанием. И здесь нужно было что-то, чтобы они находили между собой язык общий. И, как мы говорили, объединяющим моментом 13 глава – это любовь.
0: Да.
1: И здесь апостол снова возвращается к той теме, которую он поднимал в 12 главе, о дарах, 14 главе. «Достигайте любви» – это итог 13 главы. И ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. То есть среди тех проявлений, в которых видели, что они являются признаком духовности, апостол Павел выделяет особенно пророчество. Что это значит, наверное, не будем вдаваться в подробности. Это тоже такой вопрос немножко. Не совсем понятно. То есть идет ли речь о пророчествах, о проявлении пророческого дара в том виде, в каком он был в ветхозаветние времена. В книге «Деяния апостолов» мы, например, встречаем тоже о проявлениях этого дара у разных людей, но без пояснений, что это значит. То есть это пророчества какие? Или видение на какую-то отдаленную перспективу, подобно как пророка Исаия, например. Или это просто слово мудрости, которое говорит человеку, что тебя такие-то трудности ждут, тебе надо это. Не всем понятно. Но, тем не менее. Итак, кто говорит... И здесь он переходит, собственно, к той

0: теме, которой посвящена 14 глава. Говорение на незнакомом языке.
1: Второй текст.
0: Ну, слово «незнакомым», кстати, в греческом не стоит. Просто говорение на языке. Но из контекста становится понятно, что на непонятном, скажем так, языке, на незнакомом. Потому что под языком в данном случае, наверное, не понимается язык там, французский, английский, там, греческий, латинский или еще какой-то язык. А, скорее всего, понимается, ну, глоссолия, да, ну, мы будем об этом читать, просто произнесение звуков, которые ничего не значат. Что язык сам по себе – это код, который, значит, ассоциируется у нас с определенными какими-то образами, да, звуковой код. А здесь никакой ассоциации нет, просто набор звуков. Кто говорит на вот этом вот языке, тот говорит не людям, а Богу. Понятно, почему не людям, потому что, ну, люди ничего не понимают. А Богу, потому что никто не понимает его тайны, но тайны говорит Духом. То есть Богу это в данном случае, ну, какие-то личные переживания, личные ощущения человека, которые не приносят никакого смысла, не несут никакого смысла, никакой пользы. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Помните, мы с вами говорили о том, что любовь – это то, что созидает. Это наши действия, которые созидают церковь. Да?
1: Да.
0: А разрушают церковь те действия, которые для себя, которые не учитывают интересы других. И здесь он уже вот как бы опять возвращается к этой теме и намекает. Тот, кто говорит на незнакомом языке, это его личное дело. И когда он приходит в церковь и начинает делать то, что другие не понимают, то есть он вообще не заботится о том, нужно это кому-то или нет. Он сам себя возвышает, всем показывает, я духовный, смотрите, я говорю на других языках, вот я, значит, особо имею какие-то там привилегии.
1: То есть опять вот это возвышение не про то, что говорит Бог, что вы для меня все
0: равные. Да, да. А вы нет.
1: Равные.
0: Поэтому я лучше. Я более духовный. Вот в этом проблема. Поэтому желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила
1: назидание?
0: Да. То есть вот это главный вопрос. Чтобы церковь получила назидание, чтобы была польза для церкви, а не только для тебя самого. Ну и дальше апостол, как он всегда делает, вот такой риторический прием, он становится как бы на позицию своих оппонентов и начинает анализировать с их точки зрения этот вопрос. И вот он говорит, если я приду к вам, ну, допустим, представьте себе ситуацию, я вот к вам пришел, да, вы же там вот как бы собирайтесь вместе и говорите на незнакомых языках. И вот я к вам пришел, и буду вам вместо того, чтобы проповедовать о Христе, буду говорить на незнакомом языке. Какую я принесу вам пользу? Да, какую? Когда не изъясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. То есть какую пользу принесу?
1: Мне кажется, вообще это очень важная такая позиция, которую мы можем применять сейчас в современности, когда мы иногда встаем на сторону нашего оппонента и представляем себе какую-то ситуацию. Когда, вообще интересно, так апостол Павел пишет, описывает, приводит образы, да, как Христос тоже, да, приводил какие-то образы, говорил притчами, чтобы людям, мне кажется, было более понятно. Вообще сейчас, когда век каких-то таких больше эмоциональных перипетий, когда мы все стремимся развивать какой-то эмоциональный интеллект, мы больше запоминаем через эмоции, через что-то такое яркое, то как раз вот, мне кажется, читая послание, да, Коринфянам, можно точно вообще видеть ответы на какие-то вопросы, которые происходят и в нашей церкви, да, с какими-то, ну, проблемами, которыми мы, кстати, тоже сталкиваемся, как и сталкивались ранее. Да.
0: Другими словами, мы должны друг друга слышать.
1: Да.
0: Да, и друг друга пытаться понимать. И, исходя из этого понимания, уже действовать. Вот, а не действовать без оглядки.

0: пятки на других, думая, что все нас понимают, и значит, да. Как это, обратная связь должна быть. Как
1: да, это, да, а не так, что просто я вот со своей колокольни тут сел, да. Сижу, смотрю, и вообще все прекрасно у меня, а у остальных не знаю.
0: И вот апостол как бы призывает к этой обратной связи. Он как бы говорит, да, вы действуете, но при этом вы действуете вместе. Вы как бы посмотрите на себя глазами другого человека, послушайте его, значит, ушами, да, себя.
1: Да.
0: И тогда вы действуете, а не просто вот что хочу, то и делаю. Это ведет к разрушению церкви. Церковь – это то место, где мы должны друг друга слышать, слушать, видеть.
1: Понимать, наверное.
0: И дальше он, значит, приводит, опять же, в свойственной его манере разные иллюстрации или разные примеры для того, чтобы показать, ну, в данном случае, бессмыслицу вот этого говорения на языках, которое непонятно. Угу. Вот. Вам кажется, что это проявление духа, а на самом деле давайте посмотрим, что же это такое. Бездушные вещи, издающие звук, свирель, гусли. Если не производят раздельных тонов, как распознать, что они играют, на свирели или на гуслях? Ну, мелодия имеется в виду.
1: Да.
0: Как это ребенок берет какой-то инструмент и начинает по клавишам, значит, колотить. Но это же не игра, да?
1: Да. Вот. Мелодия из этого выходит интересная, понятная только его языку.
0: Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Да, в те времена, значит, трубный звук вот, с помощью трубы управлял значит, генерал своим войском. Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Угу. Ну, вообще, конечно, апостол Павел очень деликатно делает. Можно было просто сказать, прекратите это делать.
1: Да. То есть им просто сказать четко, конкретно. Друзья, пора завязывать. Но, это ничего не понятно.
0: Но он относится к ним, с Коринфянам, с большим уважением. Да. Он ни в коем случае не превозносится над ними. Он как бы ведет с ними такой диалог. Угу. Это тоже, в общем-то, для нас такой важный пример.
1: Тоже пример, да.
0: Нашего поведения.
1: Любовь может проявляться, наверное, через уважение, через вот, как очень часто говорят в церкви, что нужно быть там с назиданием подходить. Вот как он
0: вот
1: здесь назидает. Он приводит примеры, он очень аккуратно об этом говорит, он подводит людей вот порой своими
0: деликатно,
1: какими-то мыслями. Да, не обидеть их. Вот в этом, мне кажется, заключается некая любовь и толерантность, про которую мы тоже говорили в одной из программ, да, что толерантность, она проявляется вот именно как раз-таки в уважении. Но это не значит, что мы там не должны ни назидать, ни говорить, допустим, того, что не стоит делать в церкви или в обществе.
0: Ну да, потому что вот такая резкость, она как раз говорит о ну, какой-то такой эгоизме, что ли, человека. Он других не слышит. Вот вы меня слушаете, что я скажу, а я вас не хочу слушать. А может быть, в этом диалоге как раз и
1: рождается
0: прояснится, да, прояснится вот правда, прояснится истина. А вы услышите других людей. Может быть, даже и в голову вам не приходило, что так они могут думать, и вообще на это можно посмотреть с другой стороны. Угу. Мы же ограничены в своем. Вот апостол Павел является для нас примером этого такого деликатного, аккуратного созидания. Угу. Как Спаситель говорил о Спасителе, трости надломленной не переломит, или на курящего не угасит. Вот это апостол Павел. Да. Если я не разумею значение слов, то для говорящего я чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Да, но вот выйдет сейчас человек и начнет на непонятном нам языке что-то значит, активно проповедовать или что-то нам доносить. Ну, а что толку с этого? Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими. И вот опять эта же тема ключевая, к которой все время апостол обращается, к назиданию церкви. То есть если это не служит пользе для всей церкви, ваши самые великие заслуги и ваши самые великие дары, кимвал звучащий, имеет звенящий, да, это все не имеет никакого смысла. Все должно служить назиданию церкви. Потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования. То есть он тут предлагает некий такой компромисс. Если вот ты в своей экзальтации в это впадаешь, Но тут, как бы, понимаете, если человек экзальтированный,

0: то истолкование, оно как бы, как это, тормоз, педаль тормоза. А если ты начинаешь истолковывать, ты уже потерял жар, вот этот,
1: да.
0: Эти эмоции потерял, да, и как их снова разгреть.
1: Этот запал? Потом,
0: запал, да, потерял. Потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. То есть здесь он уже переходит к... То он говорил о внешних проблемах. Угу. Все говорят, мы не понимаем. А теперь он переходит и о внутренних. А ты хоть сам понимаешь вообще, что ты говоришь?
1: Угу. Да, и здесь интересное, мне нравится сравнение, ум остается без плода. То есть вот как мы говорили тоже в одной из программ, получается, что когда вот человек заходит вот в это какое-то бессознательное состояние, очень часто люди применяют какие-то там медитации, или когда мы уходим в гипноз, в гипнотическое какое-то состояние, то наш ум, он не развивается. То есть то, что Бог нам дал, оно не применяется. А в молитве как раз-таки очень важно, чтобы мы имели вот эту вот связь. Да, то есть наш мозг очень интересно создан, когда разные отделы головного мозга, отвечающие за речь, за внимание, за мышление, они соединяются, так скажем, в выражении наших эмоций, нашей мысли, да, когда вот как раз-таки мы разговариваем, да, говорим с Богом, и вот здесь вот мы и наполняемся при этом, при всем. Поэтому как будто бы вот здесь маленькое такое ответвление, да, что ум остается без плода, да, что вот как будто бы да, не работает.
0: Это мы же называем себя Homo sapiens, человек разумный. Угу. Да, то есть нас отличает от всех других творений разум. Это способность анализировать, выражать мысли,
1: да.
0: Способность говорить, способность передавать какую-то информацию. Если мы ее отключаем, то мы вот эту составляющую, которая делает нас, собственно, людьми, и мы ее лишаемся. Апостол Павел об этом очень так деликатно, мягко.
1: Нам напоминает об этом.
0: Напоминает, да. Когда я молюсь, да, то дух мой молится, а ум бесплодный. Что же делать? Что делать? Вот тоже манера апостола Павла, когда он подводит иногда итог. И так он любит, да? Или что же делать? Что стану делать? И предлагает, что делать. Стану молиться духом, эмоции наши.
1: Да.
0: Но стану молиться и умом. Одно сопровождает другое. Буду петь духом, но буду петь и умом. Кстати говоря, вот когда мы слушаем какое-то музыкальное произведение, да, или читаем поэзию, поэтическое какое-то произведение, то вот художник, он, дар художника, это как раз задействует наши эмоции. Но задействовать эмоции в том числе вот этими ассоциациями какими-то, которые в чувства нас пробуждают. Но эти ассоциации, они осмысленные. То есть это не какой-то бессмысленный набор слов. То есть ум и эмоции – это что-то целое, что нельзя разделить. Ум без эмоций, он как бы холоден, и сердце не греет. Да? А эмоции без ума, они бессмысленные и тоже лишают содержания вот, то, что происходит. Это мы, естественно, понимаем.
1: Все взаимосвязано.
0: И он об этом и говорит. Если будешь благословлять духом, то стоящий на месте обычного человека, как скажет аминь. Аминь – это значит истинно так. Как он подтвердит то, что ты говоришь. А может быть, ты в этом вообще какую-то говоришь вещи... Да знаете, как бывает, люди, которые владеют иностранным языком, они в присутствии тех, кто им не владеет, они могут обсуждать другого человека, его высмеивать. А тут не всем понимает, как бы думает, что там что-то вот о нем хорошее говорят. Да? Вот, ну, как? А вдруг вот такая ситуация? Как я скажу аминь? Хорошо, ты хорошо благодаришь, а другой не назидается. Благодарю Бога моего, что я более всех говорю языками. Ну, тут не совсем понятно, что имеет в виду апостол Павел. Ну, то, что он знал греческий в совершенстве, еврейский, может быть, и латинский, то, что он был гражданином римским, ну, наверное, да. Но, скорее всего, это просто риторический прием. Апостол часто говорит, как бы вот вы хвалитесь там тем. Ну, а, в общем-то, посмотрите на меня, я в общем-то, лучше, но не хвалюсь.
1: Да, может быть, это как прием, показывающий о том, что

0: да, на самом деле, да, у меня есть и что?
1: Да, он другими словами говорит, вот вы там на языках говорите, а вот я к вам приходил, вы когда-нибудь видели, чтобы я это делал?
0: Угу.
1: Ну, не видели.
0: Потому что да. В другой главе он говорил про то, что вы должны смотреть на меня, учиться у меня, как я учусь у Христа.
1: Да, да. Угу. Поэтому он говорит, но в церкви лучше 5 слов сказать умом моим, чем тьму на незнакомом языке. Вот, ну, послание к Коринфянам на понятном языке написано. Это же есть его проповедь.
0: Да.
1: Никакой тарабарщины здесь нет. Никаких незнакомых, каких-то непонятных слов нет. И он говорит, сказать умом. Почему? Потому что то, что мы говорим умом, нас это назидает, это созидает, это привносит какой-то смысл.
0: Угу.
1: Как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера от смысла, который нам передается с помощью слов.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому не будьте дети умом. Ну, не ведите себя как дети.
0: Угу.
1: На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. То есть, ну, другими словами, он призывает их к какой-то взрослости.
0: Угу.
1: И дальше он приводит, это как бы аргумент из как бы здравого смысла, да, был очевидный, то теперь он приводит аргумент Священного Писания. В законе написано, иными языками и устами буду говорить народу сему, но тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих, а пророчество не для неверующих, а для верующих.
0: Так.
1: Ну, смысл простой. Дело в том, что языки в Писании говорит, в законе написано, то есть имеется в виду вот ветхозаветную историю. Когда иностранный язык звучал среди Израиля, значит, пришли захватчики.
0: Ага.
1: Да. И пророки говорили, что за непослушание, за то, что ты не поступаешь по воле Божьей, народу говорил Израиль, тебя постигнет наказание, тебе придут... Значит, люди с глухим языком, пророк Исаия говорит, «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел на тебя налетит народ, которого языка ты не разумеешь». То есть, если к тебе приходят люди, которые говорят на языке, который ты не разумеешь, это значит, пришло наказание. Значит, Бог послал на тебя или допустил того, чтобы тебя, значит, захватили. Поэтому это знамение не для верующих, а для неверующих. Неверующие имеются в виду не те, которые... Не атеисты имеются в виду.
0: А
1: неверующие – это те, которые отвергают волю Божию. Вот. Вот израильский народ, в те времена, когда он отвергал волю Божию, он попадал в плен. Вавилонский плен, там, это иудейское, да, южное царство, северное, там, ассирийский плен. Вот приходили... Сейчас римляне... Вот, в Израиле, да, то есть иностранная речь звучит, знамение для неверующих. Значит, надо подумать о том, что же я делаю неправильно. А пророчество, наоборот, не для неверующих, а для верующих. Пророчество, понятно, оно обращено к своим, те, кто понимают, о чем идет речь. А тем, кто не свой, это неинтересно, для них это не актуально просто. Поэтому получается, что говорение на непонятном языке – это знак отступления от Бога. То есть, если звучит непонятная речь, значит, народ Божий отступил от Бога. То есть, вот такой интересный приводит апостол Павел аргумент, как бы переворачивая всю эту пирамиду наоборот. То есть, если коринфяне считали говорение на языках признаком духовности, то апостол Павел говорит наоборот, признаком того, что вы неверующие.
0: А что же должно быть благоприятно, благопристойно и чинно? Это вторая часть, да, посвященная этой главе. Вот у нас не так много времени, к сожалению, осталось. Что здесь нам важно? Как же все-таки нужно поступать в собраниях, чтобы это приводило, собрание вело, так скажем, к Богу?
1: Да, ну вот он говорит, что если церковь сойдется, и тут люди на незнакомом языке, и вы начнете говорить не на знакомом языке, то те, кто среди вас присутствует... Не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Ну, что как-то вот... Ну, беснуетесь, понимаете, в мистерии языческие и культы, посвященные богам, да, они были связаны... Вот, например, сибилы в латинском мире, в греко-римском мире были такие женщины-пророчества, которые назывались сибилы.
0: А, угу.
1: Они выглядели как бесноватые. То есть

0: безумные глаза, растрепанные волосы. И вот они начинали вот в этой экзальтации что-то такое говорить. И к ним специально ходили там, для того, чтобы узнать там, свое будущее, ответ на какой-то вопрос. Вот когда впадает эта Сибилла в транс, вот как бы она вот вроде бы вот что-то в этом можно понять. Вот, ну, как бы целое такое искусство было. И вот вы беснуетесь. Ну, вот такая ассоциация, да? Угу. Когда все пророчествуют, войдет кто-то неверующий или не знающий, то всеми он обличается, другими словами, если на понятном языке будет проповедь, в данном случае, наверное, можно слово пророчествовать как синоним проповедования. Да? Угу. Если он это услышит, значит, правду Божию, то это может на него воздействовать, и таким образом тайное сердце его обнаруживается, он пойдет ниц и поклонится Богу. То есть вот он противопоставляет понятное и непонятное. Угу. И далее делает вывод. Что же, если когда вы сходитесь, то у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это да будет назидание. Вот это и есть главный вывод. То есть все, что вы не делаете, должно служить назиданию или должно служить научению, должно быть ясным и должно быть понятным. Поэтому если кто говорит на незнакомом языке, двое или трое, или много, порознь, то один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи, а говори себе и Богу. А что такое истолкователь вообще? Как это возможно? Угу. Да? Сразу вопрос возникает. Вот. И пророки пусть говорят по двое, по трое. Если же другому из сидящих будет откровение, то все один за другим могут пророчествовать, чтобы всем получать назидание и утешение. И главное. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть неустройство, но Бог мира. Так бывает во всех церквях у святых. То есть духи пророческие послушны пророкам. Это не тогда, когда отключается сознание человека, и он начинает говорить то, что он вообще сам не понимает, и угу. как будто бы он просто вот мегафон, в который кто-то говорит. Угу. Да. Это не так. Духи пророческие послушны пророкам. То есть он отдает отчет тому, что он говорит, почему он говорит, кому говорит и зачем это говорит. Угу. То есть он не отдает руль искусственному интеллекту своей машины. Он продолжает управлять всем тем, что происходит. И это четкое, ясное и близкое понимание. Потому что когда мы обращаемся к библейской истории, мы это видим. Духи пророческие послушны пророкам. То есть способность пророчествовать управляется самим пророком. Ну и последняя часть, она посвящена теме о женщинах, которые... жены ваши в церкви да молчат. Угу. Опять вот эти сибиллы с безумными глазами, которые что-то говорят. Вот эта ассоциация у некоторых людей, или как бы этот опыт, они переносят церковь. То есть церковь должна быть так, как вот в этих мистериях языческих. Угу. Надо вот входить в экзальтацию, надо вот... И, возможно... А церковь, она всегда была привлекательна для женщин, которые в силу многих причин остаются одиноки, у них нет семьи, им нужно найти где-то сообщество, они более эмоциональные. В Коринфской церкви, наверное, было тоже много женщин, и многие из них вот перенесли этот опыт языческий сюда, и апостол Павел здесь их как бы садит на место. Угу. Вот это нам не нужно. Угу. Вы вот как бы, как он говорит,
1: зрения, вот
0: дома это... спрашиваете, да, неприлично говорить. То есть вот эта манера поведения, такая, какая принята в языческом мире, кстати, вот покрывало это из той же серии, когда мы с вами говорили, то есть непокрытая, растрепанная, безумными глазами, эмоции, это вот там оставьте. Угу. В церкви этого быть не должно. В церкви должен быть порядок. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот разумеет, что я пишу, ибо это заповедь Господня. Да? Поэтому... Ревнуйте о том, что пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойным чином. Он постоянно повторяет это вот, о том, чтобы призвать к порядку и осмысленности всего того, что происходит в этой церкви Коринфской.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные мысли, да, важные моменты, которые мы сегодня рассмотрели в 14 главе, да, который говорил нам апостол Павел.

и для нас сегодня в современном мире. Благодарю. Духовность – это искренняя, глубокая любовь к Богу и людям. Любовь не на словах, а действенная. И все дары Бог дает людям для проявления такой любви, назидания и утешения.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
4: А я знаю, какой.
2: Какой?
4: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
2: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
4: Каждый.
3: Папа.
5: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёли.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
1: Фазан. Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
4: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
4: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
2: Синий.
1: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
1: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
1: Южным.
0: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
1: Дедушка, а что это за горка?
0: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
4: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите?

0: небе, и оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
0: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
2: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
0: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
2: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовится к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
4: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
2: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor. Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
6: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский, и не итальянский, и даже не английский.
2: А какой?
3: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
3: Жители этих стран говорят на семитских языках.
5: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
3: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
1: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.

0: человек.
1: Не 7, а 8.
0: Это логично, что все они говорили на одном языке.
2: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
3: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
0: Что они делали?
3: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
4: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
3: Они подняли против

0: слушаться Бога?
1: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
2: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали: «Не будем расселяться».
1: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
3: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
0: Бог добрый, Он любит людей.
3: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить манник.
1: Манную кашу?
0: Нет, манник – это такой вкусный-привкусный пирог.
1: Классно, я люблю пироги.
0: Хорошо, тогда приступим. В нашей книге кулинарных рецептов написано. Сначала нужно взять 1,5 стакан кефира и 1,5 стакан манной крупы. Так, давайте. Найдешь стаканчик, насыпай. А Витя наливает нам кефир. 1, 2, 1,5 стакана.
2: Я люблю кефир.
0: Давайте.
1: Еще половиночку.
0: Еще половиночку.
2: Мне тоже 1,5?
0: И Витя, да, выливай стакан целый.
1: Ой, что-то я переборщила.
0: Чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Ага. Готово. Еще половинку. Надюш, и добавь, пожалуйста, туда щепоточку соли.
1: Хорошо.
0: Так. Закрываем. И теперь мы это перемешиваем. Перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Кто хочет помешать?
1: Я.
0: А, Витя первый взял. Так.
2: Это будет тесто?
0: Это, да, это будет отчасти наше тесто. С него тесто начинается. Хорошенько-хорошенько, даже можно, знаешь, как примять ложечкой? Вот так, смотри, на краешек, чтобы все было размято, чтобы комочков не осталось, а то они потом плохо будут промешаны. Вот так вот. Вот. Да, давай, теперь Надя помешает. Ну и после этого мы с вами поставим манку на 2 часа. Она будет стоять и будет хорошо-хорошо пропитываться кефиром. А потом мы его возьмем и продолжим. Все, давайте. Уберем в стороночку. А тем временем мы с вами продолжаем. 0,5 стакана сахарного песка. Разбиваем 2 яйца. И смешиваем в миске. Конечно, можно побольше песка, если не было бы сладостей. Но у нас с вами есть сладости. Так, разбиваем яички.
1: 0,5 стакана, да?
0: Да, 0,5 стакана. 1.
2: Леша, а вы не порежетесь?
0: Мы делаем все аккуратненько. И 2.
2: Размешивать?
0: Да. Начинай, Вить. 0,5 стаканчика найдешь, да? Готово.

0: высыпай. И надо хорошенько-хорошенько взбить. Прямо вот так вот, чтобы прямо пенка была. Ну, сможешь ведь? А можно, знаете, еще чем взбивать? Венчиком. Умеете делать это? Надюш, подай, пожалуйста, нам. Вот там венчик висит.
1: Хорошо.
0: Вот так, смотри, можно взбивать вот так. Так долго-долго надо взбивать, чтобы хорошенько перемешалось. А можно попробовать венчиком? Ну-ка, Надь, покажи, как ты. Да, вот так тоже. А ты вот сейчас еще так показала. Ну-ка, вот так вот можно делать. Смотри, как быстро получается, да? Здорово. Нам тем временем надо будет, Надюш, знаешь, что порезать курагу. Изюм мы резать не будем, а вот курагу, чтобы кусочки были поменьше. Займешься этим?
1: Хорошо. А на сколько частей примерно курагу резать? Ну,
0: так на 4, на 6. Если
1: хорошо.
0: Побольше, то поменьше кусочки, чтобы были. Так, а теперь мы все в одну миску смешиваем сухофрукты, выливая ведь яйца, взбитые с сахаром. Отлично. Давай я придержу. Угу. Изюм, Надюш.
1: Хорошо.
0: Это сюда убираем. А еще нам нужно сюда будет добавить, Витя, одну чайную ложку ванильного сахара. Ну-ка. Ванильный сахар – это такой сахар, который придаст нашему маннику необыкновенный запах. Так что вы едва удержитесь, чтобы не вытащить его из духовки раньше времени. Хорошо. Теперь добавляем туда 0,5 стакана растительного масла. И это дружно все перемешиваем. Угу. Итак, в нашей книге рецептов мы читаем дальше. Смешать сухофрукты, изюм, курагу, все уже здесь. Ванильный сахар. Ну и все. Мы его перемешиваем и выкладываем на сковородку. Я ее пока смажу растительным маслом. Так, готово у вас?
1: Да, мы здесь уже все перемешали.
0: Все хорошо перемешалось.
1: Да.
0: Ну, давайте, я выкладываю одну ложечку мне. Вот так. Угу. Какое тесто получилось, прям пушистое, да?
1: Угу.
0: Убираем. Все немножечко расправляем. И все. Наш манник будет стоять в духовке целый час. А температуру большую он не любит, поэтому мы его поставим на 160 градусов и оставим отдыхать в духовке. Вот так.
1: Дядя Леш, а давайте мы наш манник еще медом помажем, чтобы он был похож на ману, про которую в Библии написано.
0: А, это в книге рецептов для жизни?
1: Да.
0: Ну, ты знаешь, Надюш, даже если мы ее медом помажем, у нас не получится такого вкуса, как у настоящей манны. Потому что наша манка сделана из зернышек пшеницы. А манна, которая из Библии, похожа была на зернышки кориандра. И была дана самим Богом.
1: Да, я знаю, это было чудо. Все так удивлялись.
0: Конечно, как тут не удивиться? Представьте себе, столько народу, взрослые, дети, старики, свои запасы пищи у них кончились, а другой нету.
1: Да,

0: конечно же, в пустыне-то пусто. Ничего не растет, есть нечего.
1: Конечно, весь народ так расстроился. Но Бог обещал накормить всех и каждого.
0: Да-да-да, я помню. Все люди легли спать. А когда проснулись, увидели, что земля наполнена вот такими маленькими крупинками. Похоже, на иней было все.
1: Все усыпано было. И они встали и говорят: что это, что это? А по-еврейски это звучит «мана, мана». И от этого слова и происходит название нашей манки.
0: Дядя Лёш, а может быть, мы всё-таки намажем наш маник мёдом?
1: Ну, конечно, давайте попробуем.
2: Ну, там же в Библии сказано, что манна была похожа на лепёшку с мёдом.
1: Верно, она похожа была по вкусу на лепёшку с мёдом. Так что сейчас он допечётся. Надо, кстати, температуру прибавить, потому что именно в конце, чтобы он подрумянился, надо чуть-чуть добавить температуры.
0: Дядя Лёш, а давайте мы ещё фруктами украсим. Тут как раз у нас банан, киви, мандаринки.
1: Давайте, будет красивый такой рисунок сверху.
0: Их надо только на дольки порезать.
1: Давайте. А киви мы почистим и тоже на дольки порежем. Давай, Вить, ты что хочешь, мандаринку чистить или киви?
2: Мандаринку.
1: Давай, я киви. Пирог. Достаем. Так. Опа!
0: Вау! Первый раз такой вижу.
1: Мани! Это красота!
2: Я все пироги пробовала. И, ну и даже... манник я не пробовал, но только пшоник, если что.
1: Пшоник? Или из других каш тоже, да?
2: Да.
1: Так, молодец, Надя. Можешь кисточкой.
0: Угу.
1: Держи. И мы сейчас начнем его украшать. Итак, какая у тебя задумка, Надя?
0: По краешку, я думаю, да эти бананы положить.
1: Давай, я дамажу чуть-чуть, а ты раскладывай.
2: Да, Лёш, а кстати, если мёд липкий, тогда всё хорошо прилепится.
1: Да, и не будет сваливаться.
0: Вот. Вот такие с краешку. Mm-hmm. Вить, помоги мне. Да.
1: Так, быстренько, быстренько их раскладываем.
0: Какой же он красивый получается.
2: Так не терпится его попробовать.
0: Угу. Ой.
1: В серединке вишенка, да, Най?
0: Да.
1: Давай, вот так подаем. А ты давай, клади вишенку.
0: Так, посередине вишенку.
1: Вокруг нее тоже цветочек?
0: Вокруг нее такой цветочек из мандарина.
1: А, мандаринки. Я тоже к вам присоединюсь.
2: В одну сторону.
1: Yes. А дальше зеленые.
2: Только в другую же сторону.
1: Угу. Ага. Угу. Подожди. Зеленые.
2: Дядя Лёш, а давайте еще через один банан будем класть вишенку. Так красивее будет.
1: Давайте. Можно еще вот так вот украсить.
0: Угу. Ой, что-то они не прилепляются.
1: Скатываются вниз?
0: Да.
2: А может быть, медом намажем их?
0: Да не надо, мы их вот так вот для цвета через одну.
1: Покрасим.
0: Ага.
1: Раз они не прилепляются, тогда мы их покрасим.
0: Так.
1: Вот. Красота.
0: Вот так?
2: Да.
1: Вы запомнили, ребята, как приготовить манник? Не забудьте записать рецепт.
0: Дядь Лёш, а я придумала стихотворение, чтобы быстрее его было запомнить.
1: Ну, давай, мы послушаем.
0: Полтора стакана манки и кефира, и по полстакана масла и песка. Два яйца взбиваем, изюм мы добавляем, и тогда наш манник будет...
3: Вкуснота!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angel.com.

sales.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Известный писатель Лев Толстой однажды сказал: «Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями». Наверняка многие слышали мнение о том, что противоположности притягивают. Однако пары, у которых большие сходства в таких сферах, как социально-экономический статус, образование, возраст, вероисповедание, ценности, чаще довольны своими отношениями и реже их разрывают. На первый взгляд может показаться, что найти человека, похожего на себя, не так уж и сложно. Ведь мы отмечаем для себя, когда знакомимся, общаемся с людьми, кто нам сразу понравился и располагает к дальнейшему общению, а кто нет. Одна из самых простых и наиболее изученных моделей личности – это большая пятерка. Пять факторов, которые определяют, как люди взаимодействуют между собой и окружающим миром. Сюда входят такие качества, как открытость, добросовестность, экстраверсия, то есть направленность во внешний мир, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Именно эти качества позволяют понять, кто вы и как с этим живете. Данная модель помогает осознать, как вы сами воспринимаете этот мир и как мир воспринимает вас. Это очень важно, так как наша личность всегда остается при нас, где бы мы ни были и с кем. Стоит заметить, что больше половины этих качеств являются врожденными. То есть мы приходим в этот мир уже со своим особенным характером. Конечно, в процессе жизни разные обстоятельства оставляют свой отпечаток, меняют нас. Однако наши личные особенности остаются с нами до конца наших дней. Большинство родителей про своих детей могут сказать примерно так. Михаил всегда был добрым или строгим. Или Вадим и Алексей были разными еще с рождения. Важно понять, что при всех различиях есть личность каждого человека и ее совместимость или несовместимость с личностью других людей. Если мы говорим о будущем браке, иногда пары решают расстаться. Причины для этого бывают разные. Кто-то не сохранил верность своему партнеру, кто-то решил сменить привычное место жительства, город, страну. К примеру, молодые люди, создавшие семью, чувствуют любовь, новизну отношений, тягу друг к другу. Но супруг решает, что для улучшения своего карьерного роста и развития ему нужно переехать в другой город. А его жена никогда не переезжала. Она привыкла к одному месту проживания, к знакомой улице, магазину, учебному заведению и многому другому, что является привычным и позволяет чувствовать себя безопасно на одном месте. Здесь может возникнуть серьезный конфликт интересов, который раньше не проявлялся так быстро. Поэтому, когда мы выбираем будущего спутника, важно, чтобы определяющим фактором при выборе было совпадение взглядов в основных сферах жизни. Мы должны понимать, что долгосрочные отношения всегда сопряжены с большими трудностями. Разумеется, в таких отношениях мы должны осознавать, что большая пятерка, о которой мы говорили, открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность не может полностью совпадать с личностью другого человека. В такие моменты мы понимаем, что между нами есть различия, и они естественны. Поэтому, когда мы больше узнаем о личности нашего близкого человека, особенностях его, воспитания, нам легче понимать, почему наш близкий человек совершает те или иные поступки. Порой даже раздражающие нас. Это вполне достаточно, чтобы постараться преодолеть существующие разногласия. Ведь это очень важно для долгосрочных отношений.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Вы вновь заехали к нам в наш гараж на пит-стоп, на то, чтобы починить свои мысли, свои чувства, эмоции, просто послушать интересные, хорошие и важные размышления на интересные темы. Сегодня мы говорим вместе с Богданом, Наташей, Надеждой и я, Сергей, мы будем говорить о второй половинке. Вторая половинка – миф или реальность?
2: Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, женятся и живут счастливо.
1: Жизнь.
2: Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает.
3: И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор.
4: Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот... Ну, вот это...
1: Все похоже на чудо, такую красивую,
4: да,
1: сказку.
4: Конечно, эти истории...
1: И это тоже...
2: Подстав.
4: В смысле? Так и есть, ну что?
1: Существует ли такой человек на Земле, который подходит только нам? Раньше было такое слово, да, суженный, от слова судьба. То есть суженный человек, который тебе предназначен для тебя Богом или судьбой. Как вы считаете, вообще правильно ли так рассуждать? Есть ли человек на Земле, который подходит и предназначен только вам одним, тебе одному, Богдан, тебе, Наташа, Надя?
2: Я считаю, что нет таких людей, потому что жизнь – это не пазлы. Люди все разные, и они... люди могут...
1: Они могут подойти к другому.
2: Это дело привычки, это дело перетереться, потому что это как пазлы, да, пусть это пазлы, но это которые не совсем подходят, которые надо немножко подточить где-то, поработать над отношениями, чтобы хорошо соединиться и жить дружно. Вот. А таких, что прям вот идеально подходили друг к другу... Нет, идеально подходить могут друг к другу, но это не
1: так,
2: значит,
1: ты,
2: что
1: уже
2: люди, которые...
1: Позицию, ясно. В общем,
2: только друг для друга,
1: есть, но надо подтачивать... Нет, вот ты сказала. На самом деле...
2: Таких людей нет.
1: Таких людей нет. На самом деле можно подточиться и можно привыкнуть, можно подойти к любому человеку. Сложнее, легче? Окей, Наташа.
4: Ну, у меня другая позиция. Она, конечно, немножко отличается от твоей точки. Ну, от того, что чего
1: только
4: ты начал.
1: Только что я сказал?
4: Да.
1: А, чего я начал?
4: В общем, представь себе, да, вот есть мир, да, вот, и вот там есть один человек, угу. Вот, допустим, половина человека,
1: на одном краю.
4: А вторая половина этого человека в другом месте, и они как-то должны встретиться. Я в это не верю. Но я верю в то, что если, допустим, однажды человек... Ну, встретился с каким-то человеком, им стало так хорошо вместе, и они вот на протяжении многого времени просто, не знаю, так привыкли друг к другу, или это может быть даже, не знаю, неделя, и они потом вот
1: или
4: годами друг без друга жить не могут, вот, да, и вот они просто, я не знаю, могут проходить, жить отдельно, но думать постоянно там друг о друге, и, в общем, я думаю, что... Нельзя привыкнуть прям вот к любому человеку и все это пережить, если ты однажды...
1: Все-таки
4: есть какой-то твой человек.
1: Надя?
3: Ну, лично мне кажется, что есть люди, которые подходят тебе. Их много, их не один. И те люди, с которыми тебе хорошо. И мне кажется, что вот с этими людьми как раз-таки их можно, конечно, назвать тот самый. Но мне не кажется, что он там один-единственный, никто больше, ты ни с кем не уживешь. Ужиться можно практически с любым человеком.
4: Но если ты вот думать будешь только о нем.
2: Знаешь что? Думать можно о ком угодно и по 10 раз за год.
4: Хотеть быть...
2: Это все влюбленность. Ты хочешь с ним, да, там, а потом так живут

0: Люди неделю хотят с друг другом быть, все, потом уже через неделю хотят следующим быть. Это все очень.
1: Это то есть ложное такое, ну, конечно, ложное, да, чувство, когда ты там прям друг с другом.
0: Бывает, знаешь. Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, не знаю, там, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает. Но в основном...
1: Но это самый все... крайний случай, да? То есть это исключение, ты считаешь?
2: Не знаю, сказать то, что это именно мой человек, можно, мне кажется, один раз в жизни. Всего лишь один. Угу. И не обязательно прожить перед этим с человеком всю жизнь.
1: Есть такая теория, знаешь, Наташа, похожа на то, что ты говоришь, что человек обычно, ну, самое, с кем вот, кого он первого полюбил, или, ну, в кого был влюблен, это самая, как бы, главная любовь, и обычно через несколько отношений он опять возвращается к этому человеку. Например, есть люди, которые в школе были влюблены, там, в 5 классе, да, в какую-то девочку, парни, и они вырастают, у них там были еще отношения, они встречались, может, даже вышли замуж, разошлись, и они потом опять возвращаются к этой, знакомятся с этой девушкой, вспоминают и возвращаются, и как бы эта любовь самая крепкая. Это одна из теорий такая. А вообще, вы знаете, откуда произошла теория об половинках? Может, вы не слышали, я сегодня это услышал впервые. Это греческий миф о том, что человек был создан вот таким гермафродитом, то есть из двух половинок, два человека. То есть это не было человека отдельности, вообще были две половинки. И вот тут бог Зевс, по-моему, но кто-то решил их разделить. Ну, он тоже от этого какие-то пользы видел, что их станет больше, то они будут служить и так далее. И вот их, то есть он разделил, и эти половинки вот так ходили по свету с целью, чтобы найти когда-то свою половинку и воссоединиться вновь. Вот отсюда эта теория. А вообще в Библии история, когда был сотворен человек, Бог сотворил Адама. И откуда он сотворил Еву?
3: Из ребра.
1: Из ребра Адама.
2: Ну, по факту почти то же самое.
1: Из ребра Адама он взял и сотворил Еву. Ева, да, подобная Адаму, они вместе, так скажем, воссоединились и стали мужем и женой. Такие
0: теории? Тогда, я думаю, конечно же, да. Они были единственные друг для друга в таких случаях.
1: Но тогда и выбора не было.
2: У них выбор, да, так, ну, им повезло.
0: И, в принципе, потом еще несколько поколений тоже, наверное, особо не было выбора. Но потом уже был.
1: Ну так что, вот у нас такая две точки зрения. О том, что человек все-таки есть, с которым тебе будет хорошо, причем которого ты встретил, вот лучше от него не уходить, да, не менять ничего, если ты с ним. Есть же такая точка зрения, что люди должны притираться. И, в принципе, можно построить отношения с кем угодно.
0: Конечно.
3: Ну, с кем угодно можно построить отношения, но действительно тебе хорошо,
0: нет,
3: не скажем.
0: Нет, не с кем угодно. С максимально подходящим для притирания человеком. Потому что ты можешь найти настолько неподходящего к тебе человека, что ты будешь притираться всю жизнь, и это просто умрешь быстрее, чем притрешься.
2: А вот есть, ну, самое интересное бывает, что вот эти люди, которые, как вот, ну... мы с тобой говорим,
1: которые подходят друг другу.
2: Да, но они могут быть совершенно разными. То есть они могут быть не то чтобы даже подходить друг к другу, а быть настолько вот для друг друга, вот именно
1: понятно.
2: Без друг друга они не могут.
1: Не вот, что у них одни интересы, они внешне похожи.
2: Да, они могут быть разными, они могут постоянно ссориться, но они должны быть только вместе друг с другом, больше ни с кем. Вот так вот у них.
3: Мне кажется, может быть такое. И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор, потому что, ну, ты можешь найти там человека, в которого ты просто влюблен, ну, и пойти на поводу и наделать кучу ошибок. И, в принципе, ты уже сам изначально сделал свой выбор. Угу. И вот здесь, мне кажется, так.
1: Вот вопрос. Если, допустим, есть такой человек, ну, не будем сейчас сходиться к одному на точку зрения. В общем, есть человек, который или максимально близко к тебе, то есть ты максимально удобный для притирания, или вообще человек, который для тебя предназначен, как ты считаешь, Наташа, как определить, что это именно он? Вот вы живете по жизни, общаетесь. Как вот вы определяете? Ты, Наташа, как определишь? Богдан, Надя, как вы поймете, что это именно тот человек? Вам будет очень классно с ним. вы будете чувствовать какую-то привязанность. Знаете, как говорят, что братья родные или близнецы, они чувствуют, когда что-то случается с их братом где-то там через километр, или мама чувствует.

0: да, своего сына. Так, что ли, люди эти чувствуют друг друга?
1: Ну, мне кажется, время может показать. И, ну, в крайнем случае, так-то ты не... Вообще, в основном время все показывает. Ты же сам никогда ничего этого не увидишь. Сейчас, в данный момент, не поймешь, что ты сможешь жить без него или не сможешь. А уже со временем будешь понимать.
2: Ну да, потому что это, в принципе, как обычно же, наверное, происходит, как обычные отношения, там, начинаются, там, сначала дружат, там, встречаются и так далее. Я не думаю, что отличается чем-то, может, только временем, то, что быстрее они там уже не могут жить друг без друга и хотят быстрее, там, вот, если только в этом, а так... Я не думаю, что это как-то отличается от обычных частных случаев, когда просто люди, ну, не так уж и предназначены друг для друга, как вы считаете, что они могут быть предназначены.
1: Ну, вот такой клевый пример. Вот у моей подруги бабушка, когда она была молодой, она познакомилась с молодым человеком. Вот, и они так друг друга полюбили, но, в общем, они не смогли быть вместе, потому что, не знаю, либо другие были против, какие-то обстоятельства их разлучили, и им пришлось, ну, они уже создали семьи.
0: У них, другими людьми.
1: Да. Вот, и даже были дети от других браков. Но эти браки развалились, и в итоге они опять сошлись. И они вот до сих пор вместе, и у них, ну, такие сложности в жизни, они счастливы вместе и преодолевают.
0: Слушай, ну вот здесь проблема. А не может быть ли это так, что на самом деле Бог даже вот мог им дать счастье и с теми людьми, с которыми они потом вот сошлись и сошлись, да, семьи создали. Потому что, ну, Бог тоже хочет благословить все семьи. Вдруг Господь хотел их благословить с теми людьми, с теми семьями, но они себе вбили в голову, что нет, тот человек, который нет. Меня бил, только его я люблю, они только с этим заранее себе... Ну, подожди, с этим заранее себе говорю, что с этим будет плохо, а вот с тем хорошо, я постоянно о нем думаю. Ну, понятно, что если ты думаешь о том человеке, да, то ты с этим не сможешь нормальных отношений построить, ты не можешь перестроиться. Может быть, это сам себе человек вбивает в голову, что вот это именно тот человек, с которым я должен быть, и больше никто и другой.
2: Плюс к тому же там, получается, уже и дети есть, которым, ну,
0: да,
2: которые переживают расставание.
1: Ну, я думаю, если человек, чаще всего человек в таких ситуациях пытается забыть другого человека, чтобы не было проблем. Потому что, я думаю, он сам об этом задумывался, но если не получается забыть. И вообще вот в этой ситуации они не собирались... Ну, как бы...
0: Возвращаться друг к другу.
1: Разрушать семьи. Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот... Ну, вот это...
0: Все похоже на чудо, такую красивую,
1: да,
0: сказку.
1: Конечно, эти истории...
0: И Наташа, это...
2: Подстав.
1: В смысле? Так и есть, вы что?
3: Нет, вот... Мне кажется, есть же все-таки выбор у человека. Ну вот, они разошлись, они выбрали другие семьи, но они могли быть счастливыми с теми людьми, которых они выбрали. Потому что, мне кажется, даже если Бог тебе приготовил того человека, ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь сказать: нет, я пойду с тем человеком. И там все, и при этом ты можешь тоже быть счастлив с ним, но, скорее всего, не настолько, сколько мог счастлив быть с тем, который у тебя уже приготовил.
1: И это постоянно будет на тебя давить.
2: Я не думаю, что вот здесь можно быть счастливым вот настолько, а там можно быть еще более счастливым, а там вообще можно умереть от счастья. Я думаю, счастье, оно одно, и ты просто либо получаешь удовольствие, либо не получаешь. Можно, даже вот здесь же, они могли, вот они супер друг другу подходили, они могли изначально быть вместе, а потом семья могла разрушиться, они могли съесть на этом собаку, так сказать, могли чему-то научиться, разойтись, и там уже создать семьи, и там было бы тоже счастье. Здесь я не думаю, что это все прям вот так вот идеально подходит. Это просто, ну, в жизни разное случается, и разные ситуации, по-разному все складывается. Вот поэтому...
0: Знаете, мне кажется, что это такой момент, когда человек немножко крайность бы вот такого зрения, что если у тебя есть твой человек, то ты обычно... доверяешь это Богу, ну, раз у меня есть где-то Бог, человек, Боже, пришли мне его, а я буду жить своей жизнью, буду ждать, пока ты мне его с неба, так скажем, спустишь красивенького. Ну, я пример. И чаще мы сами не прикладываем никакого усилия, чтобы обратить внимание на тех людей, которые рядом. А вдруг это они? Чтобы быть, как бы, красивыми, приятными для тех людей, которые рядом, вдруг как будто из них мне Господь дает. А ждем, пока нам Бог вот именно приведет, там, скажем, под роспись, да, вот человека, вот забирай, все, женись. И мы перекладываем ответственность на

0: Бога, получается, а не себя. Сами не делаем все для того, чтобы искать человека, чтобы строить отношения, как-то общаться с людьми и понимать, кто с кем тебе построить будущее.
1: Вот, хотя по большому счету, вот, да, если так подумать, мы же все равно, когда так вот думаем, да, что вот сейчас, например, вот в данный момент где-то есть девушка или где-то есть парень, с которым в будущем у меня будет семья. То есть, в принципе, вот как какой-то чередой событий ты придешь к этому человеку. Ты не знаешь, кто он, где он, но все равно такой человек есть. В этом плане, возможно, есть какая-то вот такой, как это, сплетение, вот это, именно связь ваша какая-то. Связь какая-то, да. В этом случае, скорее всего, да. Потому что рано или поздно все равно с кем-то. Нет, конечно, может и не будет.
0: Это, знаете, когда ты вот лежишь вечером, смотришь в окно на Луну и думаешь, вот сейчас на эту же Луну смотрит мой человек, девушка на другой стороне. Она сейчас тоже слышит. И надо что-то искать. Да, то есть вот такая вот... ну, как мы, я думаю, что у всех был такой момент, когда вы смотрели, ну, и мечтали, где же эта девушка, та самая, которая будет моей женой. Наташа, ты хотела сказать, перебили.
2: Я не знаю, я...
0: Или твой мир рухнул?
2: Нет. Я вообще не об этом.
0: Так.
2: Я не верю в то, что если вы будете смотреть, что... Я уже про это в самом начале сказала,
0: да,
2: про эти половинки. Я имею в виду, что если вы с этим человеком уже знакомы, и вы уже поняли, ну, и так получается, что вы не можете друг без друга. Ну, с кем бы ты потом не знакомился?
0: Но твоя теория, что если вы с ним познакомились, вам хорошо, и вам ни в коем случае не надо разрывать отношения, потому что с другими...
2: Это даже больше, чем просто какое-то знакомство. Это вот именно то самое чувство, которое ты потом никогда ни с кем не испытаешь. Ты можешь познакомиться со многими хорошими людьми. Тебе может быть хорошо со многими, но именно вот как какое-то такое, не знаю, полноценное чувство.
0: Знаешь, я хотел сказать мой опыт. Опять же, хорошо, когда переживаешь это на своем опыте, можно, по крайней мере, сказать, что оно как работает. Я сам приехал сюда из другой страны, а здесь учился, жил далеко, то есть отсюда жил. И здесь через какое-то время я встретил человека, потом, как оказалось, когда мы уже с ним начали общаться, что он тоже, она тоже из моей страны, она тоже воспитана в таком менталитете, как и я. И почему? Она мне, то есть она сначала меня задела, она мне понравилась там свои манеры и так далее. И то, когда я уже с ней общаюсь, понимаешь, а мне понравилось почему? Оказывается, мы с ней похожи, оказывается, у нас родители из одной страны, оказывается, у нас, ну, похожие взгляды и так далее. То есть все-таки есть вот это вот вещи, которые более-менее людей объединяют в какую-то, знаете, то есть если со всеми людьми у тебя точно не получится, но это я говорю, а вот с людьми, которые ближе к твоему менталитету, которые ближе твои, как-то ты их лучше понимаешь. То есть круг все-таки мы должны сужать. Есть определенные факторы. Это воспитание родителей в семье, менталитет, вера в религию, это тоже очень важно, потому что в Библии написано, да, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. То есть ты должен понимать, что это один путь будет у вас. И вот эти маяки, они своего рода сужают тебе круг, где искать, по крайней мере, от этого человека уже.
1: Ну да, это может быть даже человек другой расы, с другого вообще континента.
0: Если ты готов жить с человеком другой расы, почему бы нет?
1: Ну, таких же браков тоже полно.
0: Ну что ж, друзья, у нас заканчивается время, к сожалению. Мы будем подводить итоги. Друзья, Господь желает сделать ваши браки счастливыми, но Он не будет делать за вас этот выбор и принимать решение. Вам нужно его сделать самим. И Господь желает благословить вас в этом поиске. Он желает помочь вам в этом. Пусть Бог вам даст мудрости в выборе своего спутника жизни. А мы желаем вам в этом благословений. Пока.
1: Пока.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Считается, что духовность – это что-то для людей более преклонного возраста. А что, если начать думать о Боге в молодости? Сегодня мы с вами начинаем изучение очень интересной, очень глубокой по духовному содержанию книги Ветхого Завета, книги Даниила. Даниил – это молодой человек. Его жизненный путь начинается в Иудее. Там он вырастает в благочестивой семье. Там его учат любить Бога. Но вот из-за обстоятельств, которые описывает история, он оказался пленником. Нужно сказать, что Даниил почитается сегодня в трех мировых религиях. Ему уделяют особое внимание, и именно его книга описывает историю мира с его дней до конца истории Земли. Мы с вами иногда думаем, что духовность, Бог – это для людей уже более зрелых, это для людей преклонного возраста. Но Даниил и его друзья очень молоды. Когда мы изучаем сегодня внимательно эту книгу на языке оригинала, то приходим к мнению, что Даниил и его друзья были очень молодыми, примерно 15, 16, 17, 18 лет им было. И вот они оказались в плену. Дело в том, что именно здесь, в книге Даниила, в первой главе, мы находим с вами описание исторических обстоятельств, почему так оказалось. На самом деле, Вавилон пленил иудеев, и самых лучших, самых умных он взял для того, чтобы обучить их, и в будущем они должны были стать соправителями царя. Нужно сказать, что Бог предостерегал иудею, Бог предостерегал свой народ и говорил им, что непослушание, идолопоклонство и отступление неминуемо приведут их к пленению. Отношения человека с Богом всегда описываются в модели как отец и сын. Он любит своих детей, но за непослушание их ожидает наказание, потому что именно это наказание должно дать им понять, что послушание Богу, оно всегда несет благословение, а непослушание, соответственно, ведет их к греху и к отступлению. И вот здесь, в этой истории, мы читаем с вами о том, что исполняются Божьи слова. Первая глава книги Даниила открывает нам эту широкую палитру взаимоотношений человека и Бога и показывает нам, и далее мы будем читать с вами и увидим с вами, что Бог ведет человека по жизненному пути. И не только человека в частности, но Он контролирует историю, Он над историей, Он над правителями этой земли, и Господь исполняет свои замыслы. Что мы можем с вами узнать уже здесь, в этой первой главе книги Даниила? Мы читаем с вами, что царь иудейский Иоаким был взят в плен. Дело в том, что именно с ним связано одно из ветхозаветных повествований. Мы читаем с вами, что он не очень серьезно отнесся к Божьему повелению. Когда мы читаем с вами 36 главу книги Иеремии, мы видим с вами, что именно ему читали свитки Священного Писания. Именно он имел возможность познакомиться с законом Божьим и, имея влияние на людей, должен был научить их. Но мы читаем с вами, что он прочитывал 3-4 столбца, а после этого он бросал в огонь части этого свитка. Думая, что мы уничтожим Слово Божье, мы повлияем на историю. Нет.

История показывает, что Бог предупреждает человека, Бог учит человека, показывает ему путь в будущее, но именно человек принимает окончательное решение. И, конечно, любое решение, оно имеет последствия. Какие последствия были для этого царя? Мы читаем с вами, что «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, в чью руку? В руку Навуходоносора, царя Вавилонского». Исполняется Божье Слово, но необходимо сказать, что когда мы видим это исполнение, изучая исторический подтекст всего написанного, мы понимаем, что в сердце Божьих людей появляется некая тревога, потому что они не понимают, кто силен, боги Вавилона, они одерживают победу, или Бог. Бог не указ, иногда думают люди. Но мы видим с вами, что непослушание ведет их к тому, что они пострадали, и они были взяты в плен. Вместе с царем мы читаем с вами, что были взяты отроки, молодые люди, у которых нет недостатка телесного. Именно их должны были обучать в царских чертогах, именно они должны были стать будущим империей. Многие люди мечтали попасть в Вавилон, молодые люди особенно. Именно там можно было получить очень качественное образование. Там изучали науку, там изучали языки, аккадский, шумерский, и на этих языках политики общались. Именно там, получив образование, можно было построить очень успешную карьеру в будущем. Но именно там, в Вавилоне, не только обучали их наукам, там также учили поклоняться богам. Мы читаем с вами о том, что песни, которые пели молодые люди, были посвящены богам, и в частности богине Иштар. Для чего это было сделано? Целью было повлиять на сознание молодых людей, чтобы они забыли своего Бога и то, чему были воспитаны ранее в своих домах. Даже имена их были изменены. Мы читаем с вами, что «и переименовал их начальник евнухов». Даниила назвал Валтасаром, Ананию – Сидрахом, Мисаила – Мисахом и Азарию – Авдинага. Мы видим с вами, что их имена, имевшие духовный смысл и значение, были изменены и были посвящены местным богам. Все было сделано для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы вы забыли ваше прошлое, и у вас новое настоящее. Это настоящее было связано и будущее не с Богом, а с поклонением богам, то есть идолопоклонничеством. Но, как мы с вами сказали, наша жизнь очень тесно связана с небом, с Богом. И Господь ведет нас. И очень интересно, что когда мы с вами уже в молодости познаем Бога, когда мы с вами думаем о Нем, и когда мы вникаем в смысл того, что Господь желает сделать для нас, в наше призвание, наша жизнь меняется. И вот здесь Даниил, молодой человек, но уже верующий, он понимает, что Господь ведет его и не только его. В этой главе он умышленно, неоднократно покажет, что Господь ведет, Господь предал. И вот во втором стихе он пишет, что Господь предал в руку его царя иудейского. Не его боги, не бог Мардук влияет на историю, не эти изваяния рук человеческих обладают силой изменять историю, а именно Бог он ведет. Мы чуть дальше почитаем с вами, что Даниил еще неоднократно скажет в 9 стихе и в 17 стихе, что Господь дал милость, именно Господь дал знание и разумение. Он замечает, как Бог ведет его по жизни, как Бог помогает им быть успешными даже в этих условиях, не самых благоприятных условиях плена. Нам очень кажется иногда, что наши болезни сильнее, чем Бог, что обстоятельства этой жизни, они сильнее нас, что Бог терпит поражение в нашей личной духовной жизни. Но Даниил показывает, что нам всего лишь кажется, что Бог помнит о своих детях. И если мы верны Ему, Он поможет нам в самых сложных ситуациях.

условиях жизни. В 8 стихе есть очень важная мысль, что в этот момент, когда молодые люди воспитывались, конечно же, им были даны привилегии и преимущества. Это особый плен для этих талантливых, юных людей. Были созданы все условия, они должны были получить знания. И, конечно же, они питались с царского стола. И написано, что и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. То есть и вино, которое сам пил царь, тоже было дано им. И вот так 3 года должны были их воспитывать. Говорят, что именно 3 года необходимы для того, чтобы человек изменил свой образ жизни и забыл прошлое, и влился в новое настоящее. Они надеялись, что за 3 года все изменится. Но мы читаем с вами, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Интересно, то, о чем многие мечтали, то, что многие молодые люди считали привилегией, преимуществом, или даже они могли бы сказать, что «я многого добился в жизни», я уже вместе с царем за одним столом и пью вино, что он пьет, и ем еду, которую он ест. Но Даниил смотрит немножко дальше, он знает чуть больше, и он знает Священное Писание, и он понимает, что пища влияет на настоящее и на будущее человека. Интересно, важно не только то, что ты слушаешь, не только то, что ты читаешь, оказывается, важно и то, что ты ешь. Интересно, что в ответ на послушание мы читаем, что Бог даровал милость и благорасположение начальника евнухов. Дело в том, что очень часто заключались очень выгодные сделки. Евнухи получали пищу с царского стола, и они были согласны дать Даниилу овощи и фрукты, которые так были важны для него. Еду, не посвященную богам. Но Даниил говорит, никаких уступок не было со стороны человеческой. Бог влиял на сердца человеческие. Бог располагал людей, и я мог оставаться верным Богу. Дело в том, что на самом деле мы читаем с вами, что эти молодые люди, которые питались этой особой пищей, в итоге они выглядели лучше, чем все остальные. Пища влияет на сознание человека. Мы читаем с вами, что именно с пищей было связано с первое искушение, когда Господь сказал Адаму и Еве, не ешьте, не вкушайте с этого дерева. Мы читаем с вами об этом во 2 главе. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Пища связана с настоящим и будущим человеком. Но Адам и Ева нарушили этот завет, и мы видим с вами и ощущаем все последствия. Важно то, что мы едим. И, конечно же, в ответ на эту верность, на сохранение чистого сознания и ума, Бог, написано, что был близок к ним и был расположен к ним, милость Божья была над ними. В этой главе описана гармония, которую человек достигает с Богом. И интересно, что эта гармония, описанная в 1 главе книги Даниила, она связана именно с телом, с духом и душой человека. Все взаимосвязано. Очень важно нам с вами не упустить. В них написано был высокий дух. И именно высокий дух и забота о том, чтобы Дух Божий был в них, влияет на то, как они себя ведут, и даже на то, что они едят. Если все верно сделано в начале жизни, когда ты молод, то есть большие шансы, что и дальше все будет иначе. В 17 стихе мы читаем снова, как автор отмечает, «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Как интересно.

Честно, верность Богу всегда вознаграждается. Мы думаем, что знание и мудрость – это плод усилий. Да, в том числе, но высшие знания, высшая мудрость и даже понимание, способность толкования снов и видений –

0: были убеждены в том, что Бог забыл свой народ, и он потерпел поражение. Но молодой Даниил на личном опыте, в своем общении с Богом и видя ответы на молитвы, он понимает, Бог нас не забыл, Бог нас ведет. Бог знает настоящее, и Он знает будущее. И даже в этих обстоятельствах плена Господь помогает нам. Бог не отказывается от людей. Он с нами в самых разных обстоятельствах и в самых сложных. Господь всегда близок к человеку. И Он переживает не только за наше настоящее. Кстати, этим отличаемся очень часто мы от Бога. Мы переживаем за наше настоящее, но Бог видит будущее. И, конечно же, эту мысль Даниил тоже отмечает в этой главе. Мы читаем с вами последний стих этой главы. И написано, и был там Даниил до первого года царя Кира. То есть завершается эта глава, хотя она о том, что происходит в Вавилоне, хотя она о том, как только начинается это вавилонское пленение, какие планы есть об этих юношах у Вавилона, но завершается она упоминанием того, что уже нет Вавилона, но есть Даниил. Как интересно получается. Великой могущественной империи, самой богатой, сильной, той, что в будущем будет названа золотая голова истукана, символ во второй главе. Дальше мы читаем образ льва и орла. Та, что господствует, ее нет. А кто есть? А есть молодой Даниил. Ему всего лишь 17-18 лет было, когда его взяли в плен. Но он переживает Вавилонскую империю и продолжает дальше служить во время Медоперсидского царства. На самом деле, мы с вами переживаем за наше настоящее. И очень часто настоящее нас так сильно пугает, что мы отказываемся от Бога. Мы знаем с вами, что дьявол – это самый талантливый сценарист. Вот он очень часто пугает людей, показывает им, что с Богом им будет очень тяжело жить по жизни. Но Даниил показывает, Бог поможет нам в настоящем, даже в самых стесненных обстоятельствах. Но самое главное, с Богом у нас есть будущее. Империи канут, людей не станет, но верные Богу люди, они будут жить в настоящем, будут успешны, и Господь обеспечит, позаботится о их будущем. Какая чудесная весть! Бог все знает, Бог нас ведет по жизни. И если уже с молоду мы начинаем идти по жизни вместе с Богом, у нас будет настоящее и будущее.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Ты не случайность. Ты чья-то любовь, чья-то радость. Ты в сердце своем хранишь прекрасные мечты.

Когда мой дух спустился в земную жизнь после молитв, так глубины души вонзился меч, что намерен осудить. Когда взираю я на ближних и не встречаю в них любовь, я помню, что моя отчизна не мир земной, небесный дом. Когда болезнь нагрянет снова, я не ругаю, не корю, я принимаю, что, возможно, скоро на суд небесный я приду. Когда я вижу слезы и страдания, свои проблемы забываю и пути, и проживаю вместе с братьями мир боли и тревожной суеты. Когда я очи поднимаю к небу, я нахожу в душе покой и верю, что настанет время, и я вернусь к тебе домой.

Здравствуйте! Сегодня я хотел вместе с вами поразмышлять на тему благословения, в которых мы больше всего нуждаемся. Верующие люди не представляют себе жизнь без благословений. И мы часто говорим друг другу: «Божьих тебе благословений! Какое благословение жить среди верующих! Как нас Бог благословил!» Это слова восхищения, когда мы отдаем должное тому, что действительно мы видим, как Бог благословляет нас. Вообще, какой смысл мы вкладываем в это слово «благословение»? А что значит вообще благословение Божье? Можем ли мы благословлять друг друга? Спросите вы. И что мы подразумеваем под этим словом? Божья защита, охрана, благополучие, успех в каком-то деле. И действительно, когда мы желаем друг другу добрые слова в какие-то особые события, дни рождения, какие-то праздники, мы поздравляем друг друга. И в этих словах звучит не что иное, как слова пожелания или благословения. В третьей книге Царств описывается история о том, как в то время, когда Соломон сел на престол как царь, пришли слуги поздравить царя. И когда они поздравляли царя, они сказали именно слова благословения. И что интересно, еврейское слово «барах» имеет значение как «благословлять» или «благословляющий». И именно это слово «барах» стоит здесь, в этом стихе, который мы сейчас прочитаем с вами. И оно переведено как «пришли слуги поздравить царя своего». Откроем мы сейчас с вами третью книгу Царств, первую главу, 47 стих. «И слуги царя приходили поздравить господина нашего». Вот здесь стоит еврейское слово «барах», царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем. Мы видим, что в этих словах поздравления, как я уже подчеркнул чуть выше, звучат слова благословения, пожелания, что бы они хотели, чтобы Бог совершил в его жизни. «Да возвеличил престол его более твоего престола», когда они обращаются к Давиду. В другом месте Священного Писания мы можем увидеть с вами, что это еврейское слово «барах» переводится как «приветствие». Одно и то же слово имеет разные значения. И для этого я предлагаю вашему вниманию прочитать текст 4 глава, книга Царств, 4 Царств, 4 глава, 29 стих. «И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его». Здесь опять стоит, я подчеркиваю, слово «барах» еврейское. «И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему и положи посох мой на лице ребенка». Таким образом, мы видим с вами, что мы благословляем друг друга даже тогда, когда мы приветствуем друг друга, встречаемся со своими родными, близкими, друзьями, коллегами по работе, мы говорим слово «здравствуйте». А что такое означает слово «здравствуйте», как не пожелание здоровья этому человеку? Разве здоровье – это не пожелание, как благословение? Конечно. Но замечали ли вы, что благословение, которое

мы желаем друг другу, и благословения Божьи не всегда исполняются. Как такое может быть? Мы произносим слова благословения и добрые пожелания во время брачной церемонии, или когда родился ребенок, мы спрашиваем Божьего благословения на его жизнь, или во время крещения этого человека, и многие-многие другие события, которые в нашей жизни значимые, происходят. Всегда, как правило, люди друг друга желают что-то доброе и просят, если это верующие люди, Божьего благословения. Но спустя какое-то время происходит нечто печальное. Браки распадаются. Человек, который крестился, перестал ходить в церковь и пустился во все тяжкие. Что происходит? Неужели Божье даже благословение не работает? И многие люди задумываются над этим. Так что же такое благословение? Неужели человек не может обойтись в своей жизни без благословений? Что нам необходимо понимать? Некоторые, размышляя над этой темой или слушая, могут сказать: «Шевелись, и будет тебе благословение». Конечно, я соглашусь с вами, что человек, если не будет предпринимать каких-то усилий, он ничего не достигнет в своей жизни. И тем не менее, мы понимаем с вами, читая Священное Писание, оно помогает нам понять важность благословения Божьего в нашей жизни, которое мы ожидаем и просим Его. Послушайте, что пишет в Священном Писании Давид, царь Давид, 126-й Псалом, 1 стих. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Мы видим из прочитанного текста, что даже если человек прикладывает усилия, чтобы достичь что-то в строительстве дома, какое-то предприятие пытается развивать или строить его, если Господь не благословит, все это напрасно. Все придет к своему упадку и будет разрушено. Тем не менее, конечно, мы еще раз, я хочу подчеркнуть, должны прикладывать усилия и просить на наши усилия Божьего благословения. Мы также должны понимать с вами, что благословение и страдания, они не противоречат друг другу. Как это может быть? Давайте поразмышляем. Мы из своего жизненного опыта понимаем, что и на нашу жизнь кто-то когда-то просил Божьего благословения на какое-то дело, на какое-то предприятие, чтобы был успех нам. Но вместо этого успеха нам приходит неудача. И более того, приходят какие-то страдания и разочарования в нашей жизни. Принявший благословение, мы должны понимать с вами, принявший благословение Божье может испытывать страдания и лишения в этой жизни. Благословение, да, это защита, но не в смысле сохранения от несчастья и ударов судьбы. И когда мы читаем молитву Иисуса Христа «Отче наш», как раз-то он и говорит, о какой защите говорит он в этой молитве, которую адресует каждому из нас. «Пусть Господь сохранит тебя, да защитит тебя Господь твою жизнь от лукавого». Так мы читаем в молитве «Отче наш», «да сохранит от лукавого». «Да защитит он тебя, что может повредить твоей душе, чтобы вера твоя не оскудела, от этого пусть Господь сохранит тебя, чтобы надежда твоя не угасла и надежда твоя продолжала поддерживать тебя в трудные времена».

минуты. Вот о таком благословении мы должны размышлять и молиться. Очень часто люди задают вопрос, когда произошла трагедия на дороге, как же мы молились за этих людей, почему Бог допустил, разве мы не молились о том, чтобы Он сохранил их? Друзья мои, у нас нет порой ответов на трудные вопросы. Но мы должны сегодня размышлять дальше. Ведь, читая Священное Писание, многие библейские герои были благословенны Господом. Но это не оградило их от определенных страданий и лишений. И уж если говорить о самом благословенном Иисусе Христе, Он всю жизнь на земле страдал и терпел лишения. Иногда библейские герои были сломлены, но Он сотворил в их жизни нечто удивительное и великое, потому что они продолжали держаться за руку своего Бога, продолжая верить и надеяться, что Бог всегда рядом с ними. Внешнее благополучие может сделать любого человека, конечно, благодарным. Мы каждый испытывали это в своей жизни. Но также внешнее благополучие может сделать человека пресыщенным и даже самодовольным. Страдание, в свою очередь, может человека заставить вырасти духовно, приобрести какой-то опыт, стать сильнее, преодолевая эти страдания. Но, с другой стороны, он может высохнуть изнутри. Самое великое благословение для каждого человека – это Бог, который пришел в твою жизнь и ведет тебя по этой жизни. И когда мы это понимаем, великий мир наполняет наше сердце. Известное повеление Бога Моисею, как Аарон и его сыновья должны были благословлять израильский народ. Я хочу прочитать вам сейчас этот текст Священного Писания. Он записан в книге Чисел, 6 глава, с 23 по 27 стих. Давайте послушаем, что в этом отрывке говорится о этих благословениях. «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». О чем здесь говорит Господь, это поручая ему эти слова благословения, которые должны были произносить Аарон и его сыновья на сынов Израилевых? О том, что благословение заключается для израильского народа в постоянном присутствии Божьем в их жизни. Что Его присутствие помилует тебя, что Его присутствие сохранит тебя, что Его присутствие поможет тебе всегда преодолеть любые страдания, скорби и лишения. Он идет с нами и помогает нам в этом, чтобы мы могли познать в этой жизни действительно живого Бога и силу Его в нашей жизни. Вот какого благословения мы больше всего должны искать в своей жизни. Благословение Божьего присутствия, позволить Ему благословить нас этим присутствием Своим. Если для меня важно только внешнее благополучие, если мне нужны от Бога

только подарки, которые я ожидаю от Него, то я так и не познал, в чем истинное благословение для меня. Желающий получить благословение должен понимать, что истинное благословение – это на всех путях познавать Господа. Благословение Господа – это не то, что получают раз и навсегда. Вот сегодня помолились, попросили Божьего благословения, пожелали мне в какое-то значимое событие в моей жизни добрых слов, и я ожидаю, что теперь это будет работать во все дни жизни моей. Конечно, вы скажете, что это невозможно. Но действительно, благословение – это не то, что получают раз и навсегда. Именно в поворотные моменты жизни произнесение слов благословений – это начало диалога между человеком и Богом. И этот диалог, однажды начавшийся со слов благословений, сказанных в жизнь твою, проговоренное кем-то, этот диалог должен происходить на протяжении всей нашей жизни. И вы спросите, что это за диалог? Это Слово Божье, которое говорит нам, объясняющее о том, насколько Бог любит нас. Он обращается со страниц Священного Писания, говоря о своей любви к каждому из нас. И вся наша жизнь – это является отклик на Его любовь. Когда заканчивается год, у верующих людей есть такая традиция – подводить итоги. И как-то в прошлом году, когда он заканчивался, мы собрались несколько семей христианских, и, сидя за столом, радуясь, воспевая Господа, благодаря Его, мы попросили, чтобы каждая семья рассказала, поделилась, как Бог благословил эту семью в течение уходящего года. И, конечно, каждая семья рассказывала, как Бог удивительным образом благословлял их. Но когда подошла очередь к одному брату, он сказал: «Очень приятно слышать о том, как действительно Бог наш любящий благословляет наши семьи, наши дома, наших детей, наших родных, близких, благословляет нас в служении. Но слушая каждого из вас, он сказал: я подумал еще о другом, ведь Бог и меня благословил. А как я распорядился этими благословениями, которые Бог одаривал меня каждый день?» И этот вопрос заставил меня задуматься в тот момент. Очень часто, действительно, мы много хотим молиться и благодарить Господа за те благословения, но как мы распорядились этими благословениями? В чем заключается то, что мы являемся мудрыми управителями этих благословений? И Господь ожидает от нас утешения скорбящих, привести голодного в дом и накормить его, одеть нагого и развязать узы греха в жизни человека. Этот отклик ожидает от нас Господь Бог, который благословил нас. Он освободил нас, Он насытил нас, Он одел нас в одежду праведности Своей, Он окутал нас Своею любовью. И Он ожидает от нас, чтобы мы также благословили и людей, живущих рядом с нами. Помимо этого, благословение – не только обещание, но и требование. В чем оно заключается? С одной стороны, произнесенное Богом благословение, которое мы читаем в книге «Бытие», 12 глава, это благословение относилось к патриарху Аврааму, оно было безоговорочно,

и непременно. Давайте прочитаем это благословение. В чем оно заключалось? Бытие 12 глава, 2 стих. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Друзья мои, посмотрите, в чем смысл благословения Авраама. «Я благословлю тебя, и ты будешь в благословении». Некая цепная реакция должна была происходить отныне и вовек. И это уяснил Авраам. Однако в Библии есть примеры обусловленности благословений. И, например, когда мы читаем Второзаконие, 28 главу, мы встречаем такие слова. Второзаконие, 28 глава, 1 стих, и потом мы прочитаем 15 стих. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». А в 15 стихе мы читаем в этой же главе другую сторону. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Так как все-таки понимать? Благословение Божье даются безоговорочно, непременно исполняются или все-таки на условиях? И я хочу сказать, что это кажущиеся противоречия. Дело в том, что благословение, безусловность и условность благословений зависит не от Бога, а от нас с вами, друзья мои. Хотя воля Господа исполняется безусловно и обязательно, от человека зависит, насколько он открыт для этих благословений. Я хочу привести вам пример. Возможно, вы путешествовали и где-то ездили на экскурсии и ездили посмотреть какие-то водопады. И водопады бывают маленькие, бывают большие, бывают настолько они мощные и по высоте, и по силе своей, что если мы возьмем в руку бутылку, закрытую, и попытаемся наполнить ею водой в этом, на этом водопаде, то единственное, что произведет этот водопад, он может выбить ее из нашей руки и разбить ее. Но если мы не откроем ее своими руками, водопад так и не сможет наполнить эту бутылку водой. Вот точно так же, друзья мои, и в нашей жизни мы должны открыть всего себя, все свое естество для того, чтобы Господь благословил нас, чем Он желает нас благословить. И нам для этого необходимо освободить наши руки от хлама, от нашей гордости, от нашего тщеславия, от наших предрассудков, от наших заблуждений, от стереотипов различных. И тогда Господь, видя, что наше сердце открыто для Его влияния, для Его присутствия и водительства нас в этой жизни, Он наполняет нас своими благословениями. Мы должны также понимать с вами, что вера еще необходима нам для того, чтобы благословения исполнились в нашей жизни. Без веры, мы читаем в Священном Писании, невозможно угодить Господу. И эта вера важна в отношении двух людей, как благословляющего, так и благословляемого.

Благословляющему нужна вера и внутренняя убежденность, что благословение, которое он не спрашивает на жизнь этого человека, оно обязательно придет и исполнится, и изменит жизнь его. Для благословляемого также, друзья мои, необходима вера и готовность позволить Богу действовать в его жизни. И, как правило, Бог не вмешивается в жизнь человека, если вера не прокладывает ему путь для этого. И когда мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, мы читаем с вами такие слова о служении Иисуса Христа в некоторых селениях. Марка 6 глава, 5 и 6 стих. «И не мог там совершить никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Благословению Божьему нужна также и посадочная площадка. И этой посадочной площадкой является наша вера. Я хочу прочитать вам в заключении о тех благословениях, которые ожидаем мы от Бога, и те благословения, которые Он одаривает нас, в чем мы действительно нуждаемся. «Я просил у Бога сил, а Бог дал мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил у Бога мудрости, а Бог дал мне проблемы для их разрешения. Я просил у Бога богатства, а Бог дал мне разум и телесную крепость, чтобы я мог работать. Я ничего не получил из того, о чем просил, но я получил все, что мне действительно было нужно». Жизнь человека – это уже благословение Божье. Да поможет нам Господь, приняв его и пригласив в свою жизнь, распорядиться этой жизнью так, чтобы стать благословением для окружающих людей. Всего доброго, до свидания.

Иисус в сопровождении своих учеников и большой толпы народа отправился в город, называемый Наин. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери-вдовы. И много народа, жителей места того, шло вместе с ней. Когда Господь увидел эту женщину, ее горе глубоко тронуло его. «Не плачь», — сказал он ей. Он прошел вперед и прикоснулся к гробу. И те, кто нес гроб, остановились. Тогда Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Умерший сел и начал говорить, и Иисус вернул его матери. Все были охвачены благоговейным страхом и славили Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог позаботился о народе своем». И такая молва о нем распространилась по всей Иудее и ее окрестностям.

0: Можно ли прожить жизнь без страхов?
1: Сегодня это проблема даже молодежи, подросткового возраста.
0: Страх – это вообще нормальная реакция человека?
1: Я сейчас хочу сказать, Игорь, о том, что является причиной страха.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня психолог-консультант Василий Половинко. Василий, жить просто страшно. Я не знаю, слышали такое выражение или нет. Недавно читал исследование Левада-центр и сказали о том, чего больше всего боятся россияне. Говорит, на первом месте это болезнь близких, на втором месте война. Из этого мы можем сделать, что у каждого человека есть свои страхи. И вот что хотелось бы узнать, страх – это вообще нормальная реакция человека? И можно ли прожить жизнь без страхов?
1: Вообще мы, как творение Божье, имеем в себе определенные заложенные в нас чувства. И страх – это тоже определенное чувство. Конечно, это у многих вызывает вопрос. Если это чувство, которое Бог заложил в нас изначально, тогда почему этот страх, он как бы на самом деле сегодня, ну, буквально сковывает человека, губит его, не дает ему возможности двигаться дальше. Вот тут я бы разделил, на самом деле, понимание. Когда мы говорим о страхе, я бы дал определение так, что страх – это реакция на опасность человека. И когда у человека опасность определенно его подстерегает или ожидает, это нормальное состояние, потому что человек должен заботиться о своей безопасности. Это его, так скажем, такая потребность, которую Бог в нас заложил. Это нормально. Но когда у нас страхи начинают уже нами руководить или же управлять, кстати, одно из основных видов оружия, которое использует дьявол на нашей земле, это страхи. И он в большинстве случаев в этом плане имеет определенный успех.
0: Вот уже по опыту работы с людьми, вообще какие самые большие страхи испытывают люди? Вот что можно сказать там, первая тройка условно, таких страхов, которые очень парализуют человека?
1: Что интересно, страхи бывают разноплановые, совершенно вот не похожи друг на друга, но основные виды страхов – это чтобы человек не остался один. Человек боится остаться одиноким.
0: Одиночество, да?
1: Одиночество просто вот буквально вот сражает на повал.
0: Василий, то есть это не удел только людей пожилых, когда мы говорим вот дом престарелых, человек старшего возраста?
1: Сегодня это проблема даже молодежи, подросткового возраста. Ребенок в семье, он понимает, у него родители работают, зарабатывают деньги. Они пытаются как-то, возможно, компенсировать время, проведенное со своим ребенком, даря ему, там, давая ему деньги, даря какие-то игрушки даже дорогие, может быть, телефон, может, какие-то, так скажем, там, компьютеры и так далее. Но а ребенку нужно, ну, необходимо внимание, необходимо то самое главное, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Большой парадокс. Люди уезжают из маленького города, да, урбанизация, мы называем это, в большие населенные пункты, и чем больше населенный пункт, город, да, тем больше человек испытывает одиночество в этом вопросе.
0: Василий, а вот такой момент. Когда мы говорим про большой город, тоже очень много есть классификаций страхов, но что интересно выявили? Допустим, вот молодой человек переехал в большой город. Есть финансовые возможности. Сегодня тебе не надо готовить. Ты заказываешь еду через разные приложения. Убираться тоже не надо, есть клининг компании. То есть ты себя очень можешь так обеспечить, загородить от всего. Но даже при этом человек может испытывать страх одиночества.
1: Я дальше бы сказал бы о том, что даже сегодняшняя обстановка, которая у нас есть вообще в мире, в том числе в нашей стране, это вот социальное дистанцирование, которое тоже играет роль определенную на усугубление проблемы одиночества. Вот. Здесь вопрос больше, наверное, все-таки заключается в том, как я решаю вот эти вот проблемы. То есть сегодня в семье могут... Вот картину, которую буквально вчера наблюдал, были с супругой вот в кафе, вот, два молодых человека, парень с девушкой, пришли в кафе, заказали себе еду, сидят и, ну, просто тупо общаются по телефону. Вроде бы, казалось бы, когда ты понимаешь картинку, как это кафе, там двое влюбленных, тем более, глаз не сводят друг с друга, все равно это понимание, что современное общество работает на удобство, на комфорт. И, к большому сожалению, сегодня даже люди в одной семье общаются по телефонам, там, да, используя всякие мессенджеры, вместо того, чтобы лично встретиться с человеком и поговорить глаза в глаза. Конечно, когда мы говорили о страхах, одиночество – один из страхов, который имеет место быть, из популярных. Еще также страх – это

0: страх за жизнь, страх перед смертью, который сегодня тоже определенную роль играет. Когда сегодня мы видим, тем более, люди уходят из жизни. А вот во время этой пандемии, сегодня, вчера человек еще жил, сегодня уже его нет. И это вот еще больше страх нагнетается в сознании людей. И люди начинают переживать. Есть люди, которые боятся страхов. То есть, получается, люди боятся других страхов по принципу.
1: То есть они могут еще не наступить, но ты уже боишься, что, что они может наступить? Произойти.
0: То есть ты уже себя загоняешь в определенный тупик, где, в принципе, уже выхода почти мало какой
1: может. А вот такой момент. Мы, когда говорим о страхах, еще подразумеваем такое понятие фобия. Говорят, что это разные понятия. Вот я, кстати, тоже читал одно исследование, что одно из самых больших сейчас страхов, ну, как говорит, даже фобии, это потерять работу в большом городе. Вот страх и фобия — это одно или это все-таки разные?
0: Это разные моменты, хотя где-то может быть устоявшееся мнение обычного человека, что это, в принципе, одно и то же — страхи и фобии. Но в чем разница страхов? Страхи — это то, что у тебя есть в жизни, к тебе пришло, к примеру, да, и если ты будешь работать над этим, то, в принципе, у тебя очень много шансов от этого страха избавиться. Фобии, в них тоже есть определенная возможность от них избавиться, но гораздо сложнее. Почему? Потому что, когда у человека фобия, она настолько его сковывает, что он просто даже не может реально не только лишь морально внутренне сковывает, а он чисто физически ничего не может с собой даже сделать. Такое оцепенение, в котором он находится, что не позволяет ему, на самом деле, где-то порой почувствовать себя вот, ну, свободным, как-то вот, ну, думать, как мне вот с этой ситуацией на самом деле справиться или владеть ей.
1: Вот просто у меня у друга, я так понимаю, наверное, может быть, это фобия была, он очень боялся мягких игрушек. То есть, допустим, даже если у него иногда друзья шутили кинуть, то у него очень сильный страх происходил. Вот многие, говорит, люди боятся темноты, высоты. Это все-таки относится к фобии больше, чем это к страхам?
0: Вот фобии — это то, что, как правило, берет свое начало где-то, возможно, глубоко в детстве. И оно тянется за собой настолько, вот, так скажем, уверенно и крепко, что человек не представляет себе жизни вообще, вот, если он не будет бояться вот этих вот определенных моментов. То есть, как бы настолько это вот устоявшегося в его сознании понимание. Я хотел привести пример своего сына. У нашего сына, среднего Марка, тоже была, ну, вроде бы фобия, клаустрофобия. Это боязнь замкнутого пространства. И мы решили с ним этот вопрос побороть, насколько это возможно. Опять тоже, это фобия или страх, по большому счету. Вот. И я как отец тоже думал, потому что таки парень, мужчина будущий, все-таки на самом деле это важный момент, который нужно было бы в жизни стараться преодолеть. И у нас, мы живем в частном доме, у нас есть скважина, по крайней мере была раньше скважина, сейчас мы уже не пользуемся ей. Вот. И в эту скважину качалась вода в большую бочку, кубовую бочку, вот с небольшим таким отверстием, буквально в диаметре сантиметров, может быть, около 40, не больше. И эту бочку нужно периодически мыть. А мыть бочку глубокой все-таки, ее очень сложно изнутри. Я взрослый человек, туда просто чисто физически не залезу. Вот. Я обращаюсь к своим сыновьям. У нас сейчас уже трое сыновей, на тот момент, конечно, было двое. Вот, старший Даниил, и тогда это был младший Марк. Даник уже туда не помещался, старший. Я обращаюсь к Марку. Марк, есть такая проблема, есть такая нужда, нужно помыть бочку. Для того, чтобы помыть, нужно туда залезть. Он говорит: папа, ведь ты же знаешь, у меня же ведь проблемы с этим. Я говорю: знаешь, Марк, что я знаю, но у меня есть план действий. Давай попробуем. И он говорит: ну, не сразу, на другой день сказал: давай попробуем. Хорошо. Я прекрасно понимал, что план действий уже себя включал, по крайней мере, чтобы он эту мысль услышал. По крайней мере, он проработал и проговорил, просто представил. А второй момент, когда он уже был готов, я говорю: ну что, пойдем посмотрим, хотя бы, что, ну, он видел эту бочку. Вот, он говорит: ну да, бочка, точно туда не залезу. Это вообще, на самом деле, для меня смерти подобно, туда залезть. Ну, как бы все явные признаки боязнь замкнутого пространства. Я говорю: знаешь, давай что мы сделаем? Давай ты попробуешь -то просто сесть в эту бочку, свесить туда ноги просто, внутрь. Вот. Я буду рядом с тобой. Он говорит: ну, давай. То есть все постепенно, как бы, не то, что прям сразу в течение там нескольких минут все произошло. Он как бы: хорошо, постепенно, давай. Свесил ноги. Говорю: смотри, ну, классно. Вот тебе до дна бочки осталось буквально сантиметров 30. Вот.

можешь спуститься, ты просто встанешь на ноги, в бочке будешь находиться, ты будешь меня видеть, я буду видеть тебя. А он говорит, хорошо, попробую. Но видно было, что это было не просто для него. Он опустил ноги, встал в эту бочку. Потом я говорю, смотри, ты стоишь, нормально себя чувствуешь? Ну, как бы говорит, ну, ничего, но все равно страх определенный.

0: внутрь бочки. Для этого нужно типа, с головой туда опуститься. Он говорит, пап, это самое сложное. Это самое сложное. Я говорю, смотри, давай я буду тебя держать за руку. Угу. Ты будешь держаться сверху одной рукой, другой рукой у тебя будет тряпка, ты будешь мыть эту бочку изнутри. Вот. Если что, я рядом с тобой, ты просто встаешь и вылезаешь из бочки. Хорошо. Сложно, ну давай попробуем. А что случилось? Он первые пару минут мыл и иногда вылезал, чтобы отдохнуть воздухом и посмотреть, что все ли нормально.
1: Все в порядке ли, да?
0: Когда все в порядке, через 10 минут он мыл эту бочку.
1: Вообще уже,
0: когда мы вылезли из бочки, уже помыли, он мне говорит вечером, папа говорит, когда в следующий раз будем бочку мыть? Я пожал ему руку и говорю, знаешь, говорю, сын, все в этой жизни возможно преодолеть. И даже, казалось бы, то, что является непреодолимым. Поэтому все в наших руках.
1: Здорово.
0: Сделаем.
1: Василий, а скажи мне такой момент. Вот страхом можно заразиться? Вот, допустим, рядом у меня сосед, который боится высоты. Или собак, условно. Да? И я с ним часто общаюсь, и вот тот страх, который у него присутствует, вдруг проявится там во мне или в другом человеке. Вот это возможно или это все-таки надумано?
0: Я сейчас хочу сказать, Игорь, о том, что является причиной страха. К большому сожалению, причина страха является это возможность контролировать ситуацию. Угу. Мы в этой жизни привыкли, что у нас все под контролем. Тогда мы спокойны. Все в моих руках. Где нужно, я подстелил соломку. Где нужно, я сделал то, что мне необходимо. Когда мы вот этот теряем контроль над ситуацией, у нас начинается пробиваться страх.
1: Как панические даже атаки,
0: панические,
1: да?
0: Атаки начинаются у нас, допустим. А что будет, если? А я тут не усмотрел и так далее. Вот признак наличия страхов вообще в целом, как такового, это результат отсутствие мира в душе. Вот когда у тебя отсутствует мир в душе, ты начинаешь думать, как этот мир заполучить за счет кого-то или за счет обстоятельств тебя окружающих. Когда у тебя мир в душе с Богом, с самим собой, когда у тебя появляется мир с ближним, тогда ты знаешь, а тем более мы как верующие люди знаем, что у нас есть Бог, и мы ходим под Ним. Угу. Наши волосы на голове сочтены. То я тогда понимаю, что Бог ничего не допустит того, что будет хуже мне.
1: Спасибо тебе большое. И знаешь, у меня тоже такой вопрос, очень распространенный сегодня в христианстве. Я думаю, ты слышал такое понятие, как страх Божий. Но даже человек, который не связан вообще с церковью, с религией, он тоже слышит об этом понятии. И вот когда мы слышим о страхе Божьем, что у нас часто возникает? Что ты должен настолько сильно бояться Бога, да, чтобы не сделать какой-то проступок. Потому что если ты сделаешь, и вдруг когда-то ты перед Ним предстанешь, то тебе дадут по всем твоим заслугам. И вот здесь хотелось бы понять, вот страх Божий, что это на самом деле? То есть как мы должны вкладывать? Мы должны очень бояться Бога, да, как-то трепетать перед Ним, или как-то по-другому выражать свои чувства и действия?
0: Я вспоминаю свою бабушку, которая мне говорила, еще я был маленьким. Васенька, помни, Боженька тебя накажет. Угу. И когда общался с бабушкой, я тоже ходил в церковь, я знакомился с Евангелием, я начал узнавать о том, что на самом деле Боженька ведь не такой страшный, чтобы его бояться. И он не хотел бы поработить человека или загнать его в такое состояние, так скажем, неудержимого или безудержимого страха. Желание Бога, чтобы мы могли понимать, мы говорили сегодня в начале темы, что страх – это защитная реакция человека перед опасностью определенной. Бывает реальная опасность.
1: Когда нужно отреагировать.
0: Бывает, да? Мнимая опасность. То есть опасности как таковой нет, ее, возможно, не будет, но я уже боюсь, я уже в стойке стал и уже жду. У меня уже сердце колотится, да я уже переживаю, у меня уже давление подскочило и так далее. Вот. Когда мы говорим о страхе Божьем, Господь говорит больше о том, чтобы я со своей стороны не боялся Бога, а не имел желания или же боялся согрешить. Почему? Потому что грех перед Богом мою жизнь делает искалеченной. Он мою жизнь калечит, он мою жизнь ранит и просто ее уродует, по большому счету. И Бог говорит, я хотел бы, чтобы ты был счастлив. Вот. И этот страх – это определенный трепет, определенное уважение, которое мы испытываем по отношению к Богу. Я пример хочу привести. когда мы говорим про отношения мужа и

0: Когда человек в семье, люди друг друга уважают, любят, ценят. Когда они расстаются, у них есть возможность, что они сделают, как это повлияет на этого человека, которого рядом с нами нет.
1: Ты имеешь в виду, расстаются развод или на время?
0: Расстаются на время, допустим. На время. Ну, к примеру, нет, в разных...
1: Командировку уехал, да?
0: Командировка, допустим.
1: Там, по работе.
0: На работе, может быть, находится. Как этот человек отнесется к тому, что ты сделаешь? Вот когда ты любишь этого человека, независимо от того, где бы ты ни находился, ты со своей стороны будешь стараться и пытаться даже в его отсутствии физическом сделать то, что будет ему приятно. Многие женщины сегодня боятся стать одинокими, остаться одинокими. Они предпринимают все возможные усилия, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Вот. И есть такая очень хорошая фраза, что мужчину не удержишь истерикой. Не удержишь, так скажем, может быть, вкусной, приятной пищей, едой. Ее не удержишь, мужчину не удержишь с детьми. Его нельзя удержать детьми, которых ты вот нарожаешь мужу своему. И женщина думает, вот я его удержу этим. Это невозможно удержать. Мужчину невозможно удержать даже, скажем, какими-то определенными шагами, которые женщина пытается со своей стороны предпринять. Самый главный момент. Мужчина остается с той женщиной, с которой ему хорошо. Это очень важный момент. Вместо того, чтобы думать, как удержать мужчину, строй с ним отношения с мужем. Чтобы удержать свою жену, как женщину, строй с ней отношения. Искренние, настоящие, по любви. И тогда все будет хорошо. Не нужно будет ни бояться страхов одиночества, не нужно будет бояться других страхов, которые похожи с этим.
1: Василий, спасибо тебе большое. Дорогие наши друзья, расскажите, какой у вас был самый большой страх в жизни? Если у вас получилось с ним справиться, какой ваш рецепт? Всего вам доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как

0: складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
1: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились на молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
0: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить и рассказать нам?
1: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом. Не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие. Конечно же, в сердце где-то, в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, сначала любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом. Мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан, мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
0: То есть в 10 лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
1: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, как, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик, они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом впоследствии всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, а где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
0: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало все происходить, познание, да, у Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу?

0: Как-то вот вы вливались, не вливались. Вот как у вас все происходило здесь, в отношениях, в социуме?
1: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе, которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком. И я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле и относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась. Вот, из которой мне было интересно. И потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который ну, задает вопросы, то есть не ведет себя просто как-то хаотично, как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопрос, а что это обозначает, а вот как это объяснить, а вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит, а как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился. Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали и как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы и искать на них ответы.
0: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
0: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты, ну, видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось то есть, где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то, ну, своего тоже, может быть, опыта.
0: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... такие вот мысли стали происходить, вот узнать, познать, что вот именно личный контакт с Богом, да, хотелось найти, или как происходило?
2: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
0: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящал?
2: Ну, это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вот, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это, ну, подростки, молодежь. Вот, таким образом служат друг другу, людям, Богу.
0: Здорово.
2: Вот. Ну, как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, ну, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало, то есть я не стремилась вот там на первом же лагерном собрании там принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи там, то есть все.

0: было очень интересно. Вот, но, то есть я еще, ну, до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
1: То есть
0: Вот,
1: получается, Нин, вот извини, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь, ну вот эти вот все такие
0: это
1: вот.
0: было как, когда тебе дают
1: Ага.
0: родители, да, то
1: Ты принимаешь это и живешь
0: принимаешь,
1: вот
0: но
1: по этим
0: сам
1: каким-то шаблонам.
0: немножко недоосмысливаешь,
1: Ага.
0: что ты принял, что
1: Не
0: ты получил,
1: осознавала,
0: да. То
1: да,
0: есть
1: что происходит.
0: осознание, я думаю, что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые, да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск. То есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Колечко, когда пришел, да, то есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте, а вот, и, то есть меня, ну, где-то привлекал мир, то есть мне тоже хотелось, да, посмотреть, узнать, то есть, а что там, а что здесь, то есть как-то это все сравнить, и вот только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение, но это была евангельская программа в Краснодаре, приехал мексиканец, вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут, вот,
1: Но сам факт, это
0: да,
1: было
0: но,
1: событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да,
0: да,
1: когда
0: это
1: вы
0: было
1: увидели, что
0: событие, ну, иностранец как-то,
1: новый
0: и
1: человек.
0: немножко по-другому воспринимаешь, как-то вот, когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и моя подруга говорит, почему бы нет? И как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да, то есть до конца не осознавая, может быть, не...
1: Значимость этого события, да, как такового.
0: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала такие. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. То есть вот, к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами. Вот. И был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
1: Да,
0: Вот.
1: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые вы можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
0: Ну, мне всегда очень нравилось петь, и я понимала, что это мое, но было действительно такое вот, ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты
1: Пели.
0: так поешь, почему ты не поешь? Мы
1: Нина,
0: даже не знали, что ты поешь.
1: интересно, вот, а пела, получается, песни вот, о любви, о Боге могла спеть? Или какие-то светские песни, вот
0: Ну,
1: какие?
0: я и
1: На подобных
0: светские
1: мероприятиях.
0: пела, и христианские песни перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня
1: Очень
0: «Бог
1: интересно.
0: простил», да.
1: Бог простил песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась. Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни. Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то вот. Все равно
0: Ну,
1: же что-то послужило к написанию этой песни.
0: да, у меня были переживания такие, да, личного характера, то есть, ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет, вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
1: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении, даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то

0: определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
1: Да, и самое удивительное, что эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие, и сразу и музыка, и тексты, и я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас помню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно, а потом, конечно, уже пошли другие песни.
0: Мы сейчас остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания, вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще самого Бога, да, сущность Творца, то, как, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рада видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас вот прям произошло, это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше

0: получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да. И получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию. Очень интересно. Но я тогда не знал, что это за газета. И, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
1: Что нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
0: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот. И для меня было очень интересно, что, ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу «Откровения». Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас, и, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенья как бы собираются.
1: Да,
0: да. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это серьезно, да, что в субботу, да и в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
1: Вас привлекло в этой церкви?
0: Поначалу меня привлекло то, что, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
1: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло, что именно эта книга послужила тому, что вы начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
0: Вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
1: Почему?
0: То есть, когда я пришел в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленная, это не сказка, там, не былина какая-то, а это именно те слова, которые были написаны пророками, которые имели личные взаимоотношения с Богом и которые получали вести от Бога, у меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
1: Удивительно.
0: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свитке, который датируется вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
1: Это уникально. Языке. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также вот поговорить о вашем творчестве, да, и вообще о том, как оно у вас развивалось, как оно складывалось. И вот, как вы сказали, что вот Николай, как ваш вдохновитель, как супруг, да, как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся, основательный в Боге. Вот, расскажите, как вот с Николаем, познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться? Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
2: Ну, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песен стало много, то есть я стала писать. Мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. Конечно, я просила Бога, думаю, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет, главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем.
1: Николай, ты также играешь на музыкальном инструменте, да?
0: Да, конечно.
1: Интересный момент тоже.
0: Я просто еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле, началось все с одной песни, которую написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это песня, которая...
2: Это новая песня.
0: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который мы в скором времени ожидаем выпустить. Да.
2: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
1: Потрясающе.
2: Вот, но если Господь все усмотрит, если
1: это
2: мы вложимся здорово в сроки, то...
1: То есть у вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
2: можно
1: на ваше творчество?
2: Можно послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские
1: Отлично.
2: Песни. Там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог простил, я слышу этот стук, да. Получилось так, что мне в церкви, у нас девочка есть, она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю, он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
0: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал песен. Я когда впервые услышал вот эту песню, Нина меня записала на диктофон, я просто послушал, чтобы услышать мелодию, подумать над гармонией. Я подумал, какая интересная, вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно использовать как евангельский текст, потому что он именно вот располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
1: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством, да? Я думаю, что несравненной женственностью и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное.

0: удивительно, потому что, опять-таки, эта песня написана вами, да, вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее, хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
1: Предыстория этой песни, хотя бы немножко поделиться. Что, мы думали, какую бы песню исполнить в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью, и потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
2: Да.
0: Здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
3: Господь, любовь.

0: Всегда.
1: Спасибо вам огромное.
2: Песня, да.
1: Потрясающе. Просто да, мурашки.
2: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Вот. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано, да, подбирает гармонию, музыку. Вот хотелось бы узнать, вот как это творчество происходит и как оно у вас вообще расцветает? Вот вы сейчас вообще концерты, может быть, какие-то даете не только, да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Вот расскажите поподробнее.
3: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, было такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот. Записала мне ее на диктофон. И, собственно, так и продолжается, да. Продолжилось, как бы, да.
2: Говорю, все подбирай, надо
3: да,
2: петь.
3: Подбор песен, да, собственно. Все, песня готова.
1: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
3: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
1: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы вообще какие-то?
3: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже. Вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида. И там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт. И мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязались с контактом, и, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
1: Это вот. Замечательно.
3: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот,

0: наберемся временем, да, обязательно приедем.
1: Здорово.
0: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт. Мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт. Но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интереснее общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот. И я объяснял и так, и так старался Священное Писание, много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит: давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит: вы знаете, друзья, я как будто побывала там, у подножия креста.
1: Это потрясающая мысль вообще, которую вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец, музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет. И дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Моя история о том, как Бог в жизни человека поступает по-разному и интересно. Вот в моем случае нечто подобное и произошло. Я гостил у родителей моей супруги, и время подошло уже возвращаться мне домой. У меня был ночной поезд, а поезд приезжал утром. Это город Могилев, белорусский. И получалось так, что вот я в пятницу должен был отправиться, а в субботу утром я приезжаю. Мне оставалось только время быстренько заскочить домой, переодеться и отправиться в церковь на богослужение. А богослужение у нас должно было быть посвящено вот, Дню знаний 1 сентября, когда мы детей посвящали, мы молились.

из-за них. Вот. И так как вот дом до железнодорожного вокзала, в принципе, недалеко, и я решил пешком отправиться до железнодорожного вокзала. В общем, никаких в этом трудностей не испытывая. Вот. Я иду, тишина, время от времени, конечно, отдельные машины, такси,

Если бы, ну, найти, может быть, какую-то сумму денег, может быть, кошелек, и я ловлю себя на этом и начинаю думать, так вот, если я все же найду кошелек, то, понятно, мне нужно найти хозяина этого будет. Ну, в любом случае, даже если мне деньги не достанутся, то я найду хозяина этого кошелька, познакомлюсь. И это тоже будет хороший опыт, чтобы вот, ну, человеку как-то засвидетельствовать вот, ну, добрый поступок. По крайней мере, это будет здорово. Ну, а если окажется так, я не знаю, какая-то сумма денег, а вдруг может быть золотое кольцо, может быть еще что-то, вот, я не знаю. Ну, в мыслях я уже начинаю так вот размышлять, и, может быть, даже в мыслях, Господи, вот как бы ни произошло, но если так вот все же получится, я либо найду хозяина, тем самым прославлю твое имя. Вот, может быть, эти деньги там использую на какой-то благотворительный проект. В общем, чтобы тебя однозначно это прославляло. Я вот так иду, шаг за шагом, приближаясь там, к железнодорожному вокзалу. Ну и вот я вижу там вдалеке автобусная остановка. Ну и подсветка, горит фонарь. Я иду, вот думаю, размышляю, было бы все же неплохо вот найти нечто подобное. Чем ближе я подхожу к остановке, и я вот несколько, может быть, метров 10, я вижу, что вот возле остановки, возле лавочки какие-то вот бумажки. Шаг за шагом, и я вижу, что это не просто бумажки, а это денежные купюры. Представляете, вот у меня сердце вот затрепетало вот там вдвойне. Я подхожу, и я не верю своим глазам. Ну, понятно, что это не день, это ночь, это фонарь, который освещает. Это сумерки вот такие. Но в то же время я понимаю, что это денежные купюры. У меня настолько начинает биться учащенно сердце, я не верю своим глазам, что это денежные купюры. Я поднимаю, а там купюры, получается, вот доллары, 100-долларовые купюры, там 50-долларовые купюры, банкноты, вот евро, 100 там евро, 50 евро. И я начинаю, вот мое сердце просто начинает трепетать. Но когда даже вот, ну вот рассматриваю, я понимаю, вот руками ощущаю, что это не настоящие деньги. Это не настоящие деньги. И вот отчасти у меня произошло разочарование, а отчасти у меня произошло вот такой порыв благодарности Богу. А было вот усеяно вот этими купюрами, кстати, было очень много. А это, как в конце концов оказалось, есть такие вот детские банкноты для игры. Но они выглядят как настоящие по размеру, все, вот рисунок, все соответствует. Но они фальшивые, скажем так. Но из этого все равно я взял две банкноты. Я взял вот 100, вот номинации вот евро, да, в эту банкноту, и 100 долларов для памяти. Я утром приезжаю в церковь. У нас молитва, ну, проповедь, так, молитва за детей. И я вот ребятам рассказываю эту историю. Ребята, вы знаете, в жизни хочется так, чтобы, может быть, иногда ничего не делать. А вот знания получить, обрести там какую-то профессию, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Вот чтобы тебе это как-то вот свалилось там сверху, и вот ты чего-то там обрел. Без участия какой-то, да, без какой-то вот стара, без устараний, без какой-то деятельности. И я им рассказываю эту историю, что вот я шел в мечтаниях, и вот я нахожу огромную сумму денег. Кстати, там была часть белорусских рублей, незначительная сумма, а вот все остальное это было фальшиво. В тот момент я для себя и ребятам говорю, ребята, в жизни халявы не будет. Как бы ни было, человек со своей стороны должен прилагать старания, усердие и усилия, чтобы чего-то добиваться. В то же время Господь, может быть, с таким чувством юмора поступил по отношению ко мне, показывая, что я знаю твое сердце, я знаю твои ожидания, желания. Может, я тебе дам, но ты помни, вот так вот просто настоящее, качественное на халяву не пройдет без какого-то прилагания усилия в жизни. Вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу.

во-первых, это ясное понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни,

данное поручение хранить и возделывать окружающий мир. Уже во второй главе книги Бытия нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободная, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальностей, языков, традиций. Но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим вот психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа, и там иконы, там песни, там все, там музыка, Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А не, нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины, как то, чего мне, я в тебе, да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делятся там, все. Это биологическое свойство человека – разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы осознаем, несмотря на различия, мы призваны к единству.

0: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности в браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», и более

Более того, как сказано в послании апостола Петра, от этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит. И будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают, то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который и то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление священных писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний, послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? «Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И дали еще хлеще, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, в форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее. Там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут сжимается, и все, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше
отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости

чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать, потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей», «мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало. Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков он. Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора, или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он, Бог знал, каков он. Бог знал и про род, и про уста, и про дела. Про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает, продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао», вот в разных формах, оно демонстрирует нам основания, которые Господь сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Какое слово? Цена. Вы куплены дорогою ценою. Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему нужно друг друга почитать? И тех, кто недостоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Вы куплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого. И

отдал Себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал Агнцем Божьим, и Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника, ибо сказано в Священном Писании: «Христос за всех умер». За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы, когда мы были врагами, когда мы были немощны, Бог свою любовь к нам доказал, продемонстрировал в лице Иисуса Христа. Вот это показатель ценности человеческой личности. Вот почему все люди на земле уважаемы, потому что Бог им определил цену. Голгофский крест является ответом на вопрос, почему надо уважать, почему нужно демонстрировать вот это тиме, потому что именно его, это уважение, Бог продемонстрировал и продемонстрировал ценность каждого человеческого существа в отдельности, когда взошел на Голгофу. Вот с этого начинается процесс осмысления тех оснований, которые открыты в Слове Божьем, почему призваны мы все уважать всех людей. Первое послание апостола Петра, 1 глава, стихи 18 и 19, об этом повествует так. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот это слово снова здесь используется, слово «тимиос» – «драгоценную». Вот цена, выше серебра и золота. Это сам Бог самого Себя отдал. Вот как Он показал ценность человеческого существа. Итак, мы можем уважать друг друга, даже несмотря на обиды, которые друг другу причинили, несмотря на конфликты, которые были во взаимоотношениях между мужем и женою, несмотря на осознанные или неосознанные грехи по отношению друг к другу, мы можем друг друга уважать, потому что так к нам Господь относится. И вы знаете, всякий раз, когда появляется искушение, что-то неуважительное сказать вот мужу или жене, дорогие, вспоминайте вот эти слова. «Вы дорогою ценою куплены, драгоценную кровью Иисуса Христа». Вот это надлежащее основание. Вот к этому призывает Священное Писание. Сказав это, давайте посмотрим теперь на несколько главных принципов, которые в плане вот такой практической помощи, будучи отраженными на страницах Священной книги Божьей, Слова Божьего, могут помочь нам сформировать. Если вы примете решение, если вы приняли решение уважать своего мужа или жену на основании того, как Господь к нему относится, то вот теперь в помощь таковым несколько практических советов из Слова Божьего. Первый из них, конечно же, помнить о своих недостатках. Помнить о своих недостатках. В Библии об этом много сказано. Я хочу прочитать вместе с вами из Евангелия от Матфея, 7 главы, первые 5 стихов. Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»?
Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда

увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я вспоминаю сейчас эпизод из лекции на тему о взаимоотношениях одного из служителей церкви. Он рассказывает о том, что у него есть рубашка любимого ему цвета. И вот он, зная, что ему предстоит через некоторое время важное выступление общественное, он попросил свою жену эту рубашку постирать и погладить. И он, чтобы облегчить дело, прямо вот туда, где стирка осуществляется, ее повесил, вот в эту ванную комнату, чтобы она не забывала, чтобы всегда это дело было на виду. Ну и вот, он говорит, я утром поднялся, вот с хорошим настроением, чувствую такую Божью благодать в душе, а вечером надо уже выступать, и я направляюсь вот туда для того, чтобы найти рубашку приготовленной. И вот я вижу, что рубашка как была со следами жизнедеятельности от предыдущего ее использования, так с ними и осталась. Жена не постирала, не приготовила, не погладила, не выполнила мою просьбу. И вот он говорит, внутри начинает разгораться пламя недовольства. Но я ведь заранее попросил. Но она ведь знает, насколько эта рубашка мне нравится. Она же знает, что это важная встреча. И начинается весь этот поток негативных чувств. И он говорит, я вдруг в этот момент вспоминаю. Я в зеркало вижу дверцу шкафчика, которую жена меня попросила еще месяц назад починить, и который я до сих пор не починил. И он говорит, тут же в моем сердце эта буря улеглась. И я понял, что прав был Господь Иисус, когда сказал, не судите, да не судимы будете. Когда человек помнит о том, что он сам много согрешает, когда он помнит о том, что и от него многим пришлось и поплакать, и пострадать, и так далее, то это тогда добавляет смирения, а по сути возвращает нас в состояние адекватного восприятия. Не только, допустим, муж или жена сейчас что-то неправильно сделал, но и мы тоже недостойны. Те, кто требует сейчас уважения к себе, мы тоже его, по большому счету, недостойны. Так вот, вот этот первый принцип – помнить о своих недостатках, он спасет многих от целого ряда ненужных слов, ненужных оскорблений, от того разрушительного, что будет мешать супружескому счастью. Еще один очень важный принцип, трудный порою для реализации, но тем не менее, способность прощать. Способность прощать. Занимался ли кто-нибудь из вас исследованием того, что означает в оригинале апостольских писаний на греческом языке глагол прощать. Какое действие этот глагол описывает? Что значит простить? Что значит простить? В подлиннике это греческий глагол афиеми. И когда вы посмотрите на его словоупотребление в Священном Писании, вы найдете удивительные ответы. Оказывается, афиеми означает отстранить и даже выбросить. То есть вот, допустим, у меня ручка здесь в кармане, и я ощущаю ее тяжесть. Да? А если бы и чем больше, и чем тяжелее воспринимается какая-то проблема, какой-то грех в отношении вас совершен, тем тяжелее это дело. Бывает, идешь с чемоданами нагруженные. Да? Трудно, потому что ты воспринимаешь вот эту обиду против тебя как крайне тяжелое преступление. И вот человек это несет. Простить означает взять и, какой бы тяжести это ни было, взять и выбросить. То есть это принятие решения. Некоторые говорят, вот когда на душе полегчает, когда позабудется, тогда прощу. Нет. Когда простишь, тогда полегчает. Потому что, когда выбрасываешь, когда ты свою ношу облегчаешь, тогда себя лучше чувствуешь. И те из вас, кто прощал, кто принимал решение,

И я во имя Иисуса Христа, как Христос простил меня, так и я должен прощать. Так написано, да? Я во имя Иисуса Христа прощаю этому человеку его вину против меня. Вот тогда легкость приходит. Так вот, простить значит взять и выбросить эту тяжесть и перестать требовать по отношению к себе восстановления справедливости. Просто взять, отпустить, перестать держать обиду. И вот, помня это, давайте прочитаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе, стихи с 4 по 7, где описывается, что такое настоящая любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 7. С 4 по 7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эта фраза, одно из определений любви, которая в синодальном переводе передается словами «не мыслит зла», «не мыслит зла», фактически заимствована из терминологии бухгалтерского дела. Какова роль бухгалтера? Все точно фиксировать. Да? Потому что в зависимости от того, насколько точно ведется фиксация записи, плюс, минус и так далее. Вот от этого зависит и конечный результат. То есть бухгалтер тот хорош, у которого все сходится. Так вот, термин, который здесь используется, означает вот вносить запись в бухгалтерскую книгу. Так вот, любовь этим не занимается. Она не ведет подсчеты числу обид. Вот как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод «Живой поток» говорит, она, любовь, не ведет счет злу. Она не ведет счет злу. Перевод Российского библейского общества говорит, все извиняет. Она все извиняет. Итак, первый принцип. Чтобы помочь вот тем, кто принял решение уважать своего мужа, свою жену, первый принцип – помните о своих недостатках. Во-вторых, научитесь прощать. Вы знаете, для воссоединения взаимоотношений, для мира во взаимоотношениях нужно, чтобы два человека участвовало. Да? То есть, чтобы восстановить взаимоотношениях, нужно, чтобы и одна, и вторая сторона желали. А вот чтобы простить, только одной стороны достаточно. Это решение. Я принимаю решение простить. И все. И потому это второй принцип. И вот третий. Составить список того, что вам нравится в супруге. Помните, мы упоминали, что вот такие в буйные моменты, в жаркие моменты взаимоотношений, когда чувства огорчены, вот то доброе, что в действительности есть, оно как-то отходит на задний план, и вот видится только негативное. И потому задача заключается в том, чтобы осознанно концентрировать свое внимание, свой разум на положительных чертах своего супруга. Составьте список того, что вам нравится в супруге. Откуда этот принцип и этот совет берется? Ну, например, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, стих 8. Говорит так, 4, 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть мы размышлять призваны не о том, что плохо, что никуда не годно, о проблемах, об обидах и так далее, а наоборот, о том, чему можно порадоваться, за что можно похвалить, что созидательно, что возвышает. Вот только об этом помышляйте. И чтобы об этом можно было помышлять, лучше это изложить на бумаге. То есть чтобы вы точно были в состоянии назвать положительные качества своего супруга. И сделав это, следующий очень важный принцип – ежедневно благодарить за них, за эти положительные качества и проявления характера
своего

друга, ежедневно благодарить за это Бога. Написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 18 стихе, «За все благодарите». Так вот, когда человек начинает в молитве говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что жена моя», и дальше начинается список, да, трудолюбивая, допустим, да, умна, нежна, за то, что хорошая мама, и так далее, и так далее. Когда начинаешь в молитве Господа за это благодарить, а это, поверьте, достойно того, чтобы за это благодарить, и в отношении мужа, когда жена начинает перечислять, то вот когда взор фокусируется на это положительное, это и становится объектом внимания. Вот этим вот прожектором внимания нашего мы высвечиваем то, на чем стоит концентрироваться. И тогда человек начинает ощущать в действительности, что есть за что фактически уважать. И, конечно же, не забывайте благодарить самого супруга. Вот это тема уважения в браке. Надо принять решение и проследовать Божьим путем, и семейное счастье гарантировано. Да благословит вас Господь.

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он тебя не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

0: Здравствуйте. Уверенность, умение принимать решения и достигать целей зависят от нашей самооценки. Как поднять свою самооценку и как она влияет на качество нашей жизни? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня в нашей студии гостья – это психолог Айгуль Иншакова. И Айгуль ответит на наши вопросы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Еще раз вас приветствую. Очень рада вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо вам.
0: Итак, низкая самооценка. Ну, понятно, что если мы говорим о поднятии самооценки, значит, у нас есть проблема, нас не удовлетворяет качество этой самооценки, она у нас, наверное, низкая. И вот низкая самооценка вообще с чем связана?
1: Во-первых, я сразу хочу внести некоторую корректировку в терминологии, потому что понятия низкая и высокая самооценка нет. Даже если мы возьмем человека, который уверен, что он там какой-то неудачник, что у него как-то все в жизни плохо, что он не может самореализоваться, но по факту у него в голове все равно сохраняется.

0: меняется мысль: я хороший, просто мне не повезло. То есть у него нет ощущения, что я вот прям совсем ужасный человек, ужасный, плохой, там, не знаю, злой и так далее. Нет, он уверен, что он хороший. То есть есть понятие адекватная и неадекватная самооценка. Вы знаете, вопрос самооценки, он настолько сложен, настолько динамичен, что даже те люди, которых мы условно называем людьми с низкой самооценкой, они зачастую могут проявить свой характер, они где-то могут там отстаивать свое «я», просто они делают не так, как люди с адекватной самооценкой. То есть мы делим самооценку не на низкую и высокую, а на адекватную и неадекватную. Угу. И вот здесь вот я бы хотела обратить внимание на этимологию слова «самооценка». То есть самооценка – это способность человека оценивать себя самому. Когда он не отдает другим людям право решать, какой он в той или иной ситуации. И вот в данном случае тогда получается, что самооценка – это способность быть в контакте с собой, понимать свои возможности и правильно их реализовывать.
1: Вообще очень интересно. Я думаю, многое меняется, когда вот под этим углом смотреть. Вот одно дело, ну как-то низкая самооценка, высокая самооценка, как будто плохо и хорошо, черное и белое, да, двойка и там пятерка. А вот когда вы говорите адекватно оценивать себя, вот я же могу, например, неадекватно себя оценивать, говорить, что вот у меня что-то, ну, не получается. И это хорошо, что я так себя оцениваю, потому что это возможность мне вырасти в этом, если я понимаю, что мне это нужно, например, для работы. Да. Вот. А если я неадекватно себя оцениваю, я, значит, говорю, что у меня получается то, что на самом деле не получается. Беру на себя ответственность и терплю поражение, и страдает работа.
0: Да, так и есть. Так? То есть получается, что способность к адекватной самооценке предполагает, что ты не возносишь себя, не превозносишь себя на какой-то пьедестал и не говоришь, что я суперкрасавчик во всех сферах, но в то же время ты и не принижаешь себя. Ты способен адекватно понять, что в данной сфере, например, у меня хорошо получается вот это, вот это, над этим надо поработать, а это вообще не мое, может быть, мне туда вообще не соваться. И человек с адекватной самооценкой, получается, ему гораздо легче реализоваться, гораздо легче контактировать с другими людьми, выделять какую-то зону своих возможностей и в ней проявляться.
1: Угу. А вот насколько это вообще важно, допустим, для верующего человека? Потому что вот верующие люди, они читают Библию и видят, что там написано: «Мы все согрешили, лишены славы Божьей, мы все персть земная, нет ни одного праведного, мы все, ну там, рабы, да, перед Богом». И получается, когда я адекватно себя оцениваю, я как будто себя все-таки хвалю, как будто, ну, присваиваю успех себе свой и говорю: «Ну вот в этом я все-таки хороша». И как будто бы это нескромно, и это как бы не очень-то по-христиански, и нужно вообще о себе думать как можно скромнее. Есть вот даже, ну, такой посыл в церкви.
0: Ну, смотрите, есть разница между скромностью и самоуничижением, так ведь? Скромность предполагает, что, во-первых, все апостолы конкретно отмечали, что вся слава принадлежит Богу. И все таланты от Бога. Но в то же время сам Иисус говорил, когда рассказывал притчу о талантах, он говорил, что все участники, которые есть в этой притче, у них есть таланты. У хозяина есть таланты, и он их раздает. У рабов у каждого есть таланты, и они их получают. И задача рабов заключалась в том, чтобы эти таланты применить. То есть если мы постоянно сами себя уничижаем, то мы отвергаем Божью благодать, отрицая то, что Бог дал нам таланты. И, естественно, если мы это отрицаем, то мы не можем их применить. То есть наша задача, когда мы говорим о самооценке, не в том, чтобы себя возвысить, а в том, чтобы признать: Бог наградил меня определенными талантами. И эти таланты нужны не для того, чтобы возвысить мое эго, а для того, чтобы прославить Бога, дарователя этих талантов.
1: Угу. Не для того, чтобы возвысить себя, а для того, чтобы прославить Бога. Это хорошая мысль. Но как бы даже если человек, может быть, ну, не верит в Бога, так скажем, можно сказать, что не для того, чтобы, опять же, прославить себя, а чтобы помочь людям.
0: Послужить, ну, людям, думаю, теми дарами, да, которые у него есть.
1: Это ценность вообще и в современном мире, несмотря на то, что мы постоянно говорим, в каком мире ужасном мы живем, но все-таки я считаю, что одна из ценностей этого мира, несмотря на все плохое, это все-таки доброта и возможность давать что-то, не то

0: брать, а давать что-то другим людям. И вообще,
1: вы знаете, я сейчас очень много общаюсь в бизнес-среде, занимаюсь коучингом, и вот идея того, что для того, чтобы вырасти в доходах, выйти на новый уровень в развитии, в бизнес-развитии, нужно соблюдать принцип: чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это здравый подход. Единственное, что тут надо, конечно, последить за мотивами. Если ты отдаешь только для того, чтобы потом тебе вернулось больше, возможно, тут тоже момент такой не самый правильный. Но в то же время эта идея четко показывает, что принцип, что отдал, то твое, он работает во всей вселенной. То есть если ты раздаешь свои таланты, если ты используешь свои возможности, чтобы послужить другим, с психологической точки зрения это очень помогает нашей психике обрести некоторую стабильность. Потому что человек, который копит для себя таланты, финансы, копит какое-то признание других людей и не делится своими благословениями с другими, он на самом деле очень быстро присыщается. Я думаю, опыт каких-то таких вот ярких личностей, которые достигли большого успеха, но при этом не нашли внутреннего покоя, он для нас может быть показательным. И только те, кто действительно служил для других и свои возможности использовал для того, чтобы мир становился лучше, они действительно выглядят такими счастливыми, спокойными, удовлетворенными жизнью людьми.
0: Угу, понятно, спасибо. Итак, хочется узнать практические рекомендации. Что делать, чтобы начать себя оценивать адекватно?
1: На самом деле процесс этот не слишком простой. Особенно если вы не проработали те установки, которые к вам пришли относительно вас из детства. Так или иначе, основное влияние на нас оказывает отношение наших родителей на ранних этапах жизни. Тогда, когда мы еще не могли критически воспринимать то, что нам говорили родители о нас самих. Если ты всю жизнь жил с идеей, что ты за лентяй такой, вот сидишь, ничего не делаешь, маме не помогаешь, то в будущем, сколько бы ты ни старался, у тебя в голове все равно будет звучать голос, что ты недостаточно делаешь, ты лентяй. И то есть первым шагом нужно пересмотреть то, какие ярлыки вешали на вас ваши родители. Это не значит, что надо вступать с ними в конфронтацию. Тут тоже есть mm-hmm. такой момент, да, многие говорят, в том числе те, кто ходит к психологу, вот, я нашел виноватого, теперь все, я могу жить спокойно, потому что mm-hmm. родители вот меня сделали таким, и я теперь ни при чем. Нет, задача работать с детством заключается в том, чтобы отделить, как говорится, зерна от плевелов. Mm-hmm. Найти то, у чего есть рациональное основание, и отделить от того, что просто является, там, не знаю, эмоциональным способом родителей там, воспитывать, воздействовать на вас. Это первый момент. А второй момент — провести инвентаризацию того, что есть в настоящем. То есть оценить, действительно ли я там финансово достиг того, чего я могу. Действительно ли мои планы соответствуют реальности. Действительно ли я понимаю свои эмоции. Как выстроены мои отношения, удовлетворен ли я ими. И очень честно посмотреть на себя. Вот этот вот честный взгляд, он на самом деле очень много дает.
0: А вот как именно увидеть себя в правильном свете? Потому что я думаю, что для каждого понятие честного взгляда на себя свое. Кто-то смотрит на себя и видит в себе в основном недостатки. Угу. И он говорит, это ведь правда, угу. и это правда. Я такой, сякой, так далее. Вот такой, я ведь такой, да, ты такой. И это правда, но он не видит своих достоинств, но он может только так на себя смотреть. У него какое-то искаженное представление о себе, но оно у всех нас, возможно, искаженное.
1: Да, оно у всех нас искаженное.
0: Как? Вот вообще это субъективно очень.
1: Мне очень нравится в этом плане один такой очень простой лайфхак, который мне как психологу помогает. Наша психика не держится за то, что не приносит ей пользы. Mm-hmm. То есть если у нас есть какие-то характеристики, которые мы воспринимаем как недостаток, как проблему, но при этом они в нашем поведении, в нашем мышлении сохраняются, значит, от них есть какая-то польза. И наша задача не просто оценить, вот это то, что вы вначале говорили, да, что у нас такое мышление «плохо, хорошо», mm-hmm. такая некая дуальность, либо черное, либо белое, либо плохо, либо хорошо. Но по факту мир гораздо более многообразен, и мы не живем в черно-белом мире. И значит, у тех качеств, которые у нас есть, и которые мы считаем

недостатками, есть какое-то зерно. И это зерно заключается не в категории «хорошо-плохо», а в категории «полезно-неполезно». Даже, знаете, вот та же самая лень. Сейчас очень много о лени говорят. Для кого-то лень – это, ну, очевидно же, недостаток. Да? Что такое ленивый? Угу. Почему так плохо? Ну, ты не контролируешь свою жизнь. А с другой стороны, если мы оценим, а какая польза в моей...

0: каких-то чрезмерных активностей, которые мне или моим близким не нужны. То есть мы находим эту пользу и начинаем ее правильно реализовывать. И тогда, знаете, потребность в лени для нашей психики отпадает, потому что мы научаемся внимательно смотреть на ту пользу, которая спрятана за этим качеством. И так абсолютно с любым качеством. Даже та же самая, ну давайте возьмем так нелюбимую христианами историю про самолюбование. Вот даже Иаков про это писал, да, что человек, который смотрит в зеркало, отойдет и уже не помнит, каков он. И есть такие люди, которые любят на себя смотреть, любят себя фотографировать, там, не знаю, любят краситься, да, девушки, женщины, которые вот наводят красоту. Кажется, что это какое-то прям неприятное качество, тем более для христианки. Но с другой стороны, если мы попробуем учиться смотреть на себя со словами, что дал мне Господь, Он дал мне какую внешность, какое здоровье Он мне дал, благодарить Его за это, и вы знаете, что-то поменяется в этом поведении, найдется какая-то польза в том, что наша внешность уже не становится способом продолжать на себя любоваться, а может быть способом заметить, как благ Господь, как Он в моей жизни действует, как Он меня благословил обильно. Вот. И поможет в других людях тоже видеть эту же красоту, стать фотографом, например.
1: Ну, кстати, да, вот я вспоминаю себя, смотрела на себя в 16 лет, и мне вообще почти ничего в себе не нравилось. Сейчас смотрю на себя в зеркало и думаю, со мной все в порядке.
0: Да.
1: Со мной вообще все в порядке. Как бы убеждаюсь в том, что со мной все в порядке, и иду дальше. Ну, то есть от зеркала отхожу и иду дальше заниматься своими делами. Вообще, да, интересно. Еще какие рекомендации?
0: Ну, я хотела бы сказать, что вот у нас есть 5 компонентов личности, и если мы говорим о самооценке, очень важно познакомиться с каждым из них. Первый компонент — это наше тело. То есть нужно понять состояние своего здоровья, свои какие-то физические активы, понять, насколько четко я внимательно отношусь к своему телу, насколько я выполняю какие-то правила здорового образа жизни, чтобы этот ресурс использовать по максимуму. Второй элемент — это наше мышление. Это наша способность собирать информацию, ее анализировать, обобщать, каким-то образом прогнозировать. То есть это элемент, который помогает нам рационально смотреть на себя, на мир и на окружение. Третий элемент — это наши эмоции. С нашими эмоциями нужно познакомиться, потому что это мощнейший ресурс для понимания себя. Если у меня там есть какой-то эмоциональный статус, близкий там, к гневливости или к какой-то печали, то нужно задавать вопросы, почему так происходит и как это использовать, опять-таки, для пользы. Четвертый компонент — это наши желания, потому что желание — это важнейшая часть личности, которая создает определенный вектор жизненный. И последний элемент — это наша воля. И очень важно, чтобы все эти компоненты были в некоторой гармонии, чтобы не было преобладания одного элемента над другими. Потому что, например, апостол Павел сказал, что наш дух, душа и тело должны быть в единстве к моменту пришествия Христа. И здесь такая же история, что мы должны искать этого единства, чтобы не было преобладания одного над другим. И когда мы таким образом себя анализируем, учимся понимать, что эти взаимосвязи нашей личности между разными компонентами, мы начинаем обретать некоторую целостность, и она дает твердую базу для здоровой самооценки.
1: А влияет ли окружение на нашу самооценку?
0: В большей степени на нас влияет окружение на ранних этапах жизни. Тогда, когда мы не умеем выделять критическое и некритическое. И тогда же как раз самооценка и формируется. Но это не значит, что если у нас сформировалось какое-то отношение к себе неправильное в детстве, то с этим ничего нельзя поделать. Это не так. То есть мы, когда находимся уже во взрослой позиции, мы понимаем, что любые наши установки мы можем сознательно поменять. И да, мы можем выбирать окружение такое, которое могло бы на нас также положительно влиять. То есть если мы находимся в какой-то среде, которая на нас там давит, подавляет,
1: да,
0: это не значит, что мы должны в ней оставаться. Если мы говорим о взрослых людях, то наша ответственность заключается в том, чтобы сменить окружение и обрести тех людей рядом, с которыми легче будет по-настоящему быть в гармонии с собой.
1: Понятно. Очень интересно. Айгуль, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели это время с нами. Это

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна семьи Иисуса Христа и Евангелия детства». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, я, может быть, повторюсь, но в то же время мне интересно, вот как может быть одни и те же библейские тексты, но все же по-разному истолковывается, по-разному воспринимается. Появляется целый ряд конфессий, христианских каких-то течений. Как во все же разобраться в этом? И почему так?
1: Не смущайтесь повторением вопроса. Еще латиняне говорили «repetitio est mater studiorum».
0: Это что?
1: Это повторение – мать учения.
0: Ну, это хорошее выражение.
1: Мы с вами говорили о том, что есть проблемы самого исследователя. Он не может быть компетентен во всех областях. Есть недостаток источников. А есть еще такой фактор – человеческая слабость. У одного замечательного христианского автора, Эллен Уайт, такие слова есть. «Непогрешимы только небеса».
0: Замечательное выражение.
1: Поэтому я не призываю к тому, чтобы все сказанное мы проверяли. Доверяй, но проверяй. Вот этой всеохватывающей, всепроникающей подозрительностью. Нет, но мы должны исследовать, разбираться, сопоставлять, искать Божьего водительства. Простой пример. Вы, наверное, слышали о том, не так давно произошедшем, такой диспуте относительно прививок. Прививать детей или не прививать детей? Слышали?
0: Да, он по сей день остается актуальный.
1: Да, вот этот вопрос прошел сквозь мою жизнь, мою судьбу, мою семью. Как бы он был сугубо теоретическим для меня, пока у меня не начали рождаться дочери. И вот первая дочь родилась, и для меня конкретно стал вопрос.

0: Прививать или не прививать? To be or not to be? Я купил ряд книг, наверное, книг 7-8 купил, начал читать, разбираться, сопоставлять календари прививок. А вот в Америке так, в Израиле так, в России так, в Беларуси так, во Франции так. Сопоставлял, исследовал разные мнения терапевтов. Сосед у нас был через забор, где мы жили, замглавврача района. Я пошел и спросил, а ваш внук привит? Да, конечно. Я разбирался, звонил, созванивался.
1: Это было ключевое для вас все, раз
0: нет,
1: у врача?
0: Нет, нет, это сегмент, это определенный да. пазл в той картине, которую я собирал. Ну, и мы приняли решение, да, надо прививать. Да. Но надо было сопоставлять. И то же самое касательно Библии. Разные мнения, голоса звучат, но человек должен сесть и разобраться.
1: Просто если вы говорите о вот вашем поиске и решении, у меня немножко более выгодном положении. Мне не пришлось книг покупать и где-то тратиться и искать, потому что у меня супруга врач детский. Поэтому мне было, конечно, да. в этом вопросе гораздо легче. Александр, все же вот вопрос. Мы говорили, о тему нашу обозначили о детстве Иисуса да. Христа, так? Да. Но когда мы читаем Евангелие, так? Мне кажется, не совсем объемно и не совсем как-то... но детально описано действие Иисуса Христа. Хотя, я думаю, что было бы интересно знать о действии Иисуса Христа. Ведь, в свою очередь, это помогло бы в какой-то воспитательной, может быть, практике для родителей, в педагогической какой-то там, опять же, практике. Это умолчание намеренное или вот чего-то, может быть, потеря? Вот как вы думаете, почему так?
0: Знаете, я всегда сожалею о том, что нет сведений более обширных, подробных, ясных, достаточных о детстве Иисуса Христа. Но, по всей видимости, таков был замысел евангелистов. Да могло много быть причин.
1: Есть же даже идея, что в Индии было.
0: Ой, много идей, много. Не будем их трогать сейчас, вот эти многие идеи. Да, здесь важно сказать о другом. Многое из того, как мы представляем себе детство Иисуса, его родителей, окружение, скорее всего, не соответствует действительности. Вот маленький эксперимент. Скажите, сколько приблизительно лет было Марии и Иосиф?
1: Существует, мне кажется, даже какая-то уже устоявшаяся точка зрения.
0: И какая? Какова она? Какова?
1: Мария, девица, лет, там, может быть, 14, 15, там, 16. Иосиф гораздо, может быть, старше ее. Он уже зрелый, там, мужчина.
0: Ему там 18-20?
1: Нет, это, думаю, лет за 30 даже.
0: За 30?
1: Даже, возможно. Но я думаю, такая популярная точка в христианстве. Или я ошибаюсь?
0: Ну, вы правы в том, что разница обычно в представлении людей между Марией и Иосифом большая. Она очень юная, да, лет 15-16, а ему, знаете, далеко за 30.
1: Далеко, даже далеко,
0: далеко
1: за
0: 30. Далеко за 30, да. Вопрос.
1: Ну, мне всегда хочется его моложе выглядеть.
0: Откуда это взялось? Откуда это взялось?
1: Вопрос, конечно.
0: Это вот в Библии? Вы можете мне найти, что ей было 16, а ему 45?
1: Нет,
0: или 50?
1: Нет, здесь ничего.
0: Вот здесь очень важно толкование. Крайне важно. Я вам расскажу историю из моей собственной биографии, моей семьи, из нашей жизни. История моего прапрадеда. Он был расстрелян 22-23 годы 20-го столетия. А бабушка...
1: Военный период как раз, да? 20-е.
0: Ну, это вскоре после революции Октябрьской, да. Угу. Был расстрелян. Он был православным священником Витебской губернии. Бабушка... его внучка, которая родилась уже в 24-м году, она мне рассказывала. Так вот, история следующая. Она рассказывала, знаешь, говорит, мой дед, который был православным священником, нехорошим был человеком. Он обманщик был и вор. Ну, бывает так. И вот долгую, многую часть своей жизни я прожил с убеждением, что мой прапрадед, священник, был обманщиком и вором.
1: Раз такого услышал, конечно.
0: Но есть повод сомневаться. Со временем я понял следующую вещь. Во-первых, это не было убеждением моей бабушки. Она родилась в 24-м году, а он расстрелян в 22-23. Она не могла его знать лично. Да, раз.
1: Конечно, это возраст.
0: Дальше. Представьте себе, 20-й, ну, а ей рассказывали, когда она уже была по меньшей мере подростком, это уже 30-е годы. Как в 30-е годы можно было рассказать ребенку, интересующемуся своими корнями, о своем деде православном священнике?
1: Ну, Она не могла сказать, что это диссидент, который пошел против советской власти.
0: Что он хороший был, могли ей сказать? Да. Нет.

0: Конечно, поэтому, враг народа, скорее всего.
1: Конечно, враг народа. Поэтому обманщик, обманывал там опиум для народа, вводил в заблуждение.
0: И поэтому ахмурял там, да, свои религии.
1: Да, и поэтому я понял, что это не ее мнение, и это рассказывалось так, как надо было тогда рассказывать, а не так, как было на самом деле. Так вот, когда мы сталкиваемся с историями, мы должны их очень внимательно толковать. Иначе мы можем оказаться на крючке у чрезмерно открытого понимания, ну, открытости к пониманию истории неверной.
0: Конечно, но вы нашли? Вот,
1: немного я разобрался.
0: Разобрались. Да.
1: Ну, это не суть нашей истории. Мы давайте перейдем к детству Иисуса.
0: Хорошо, смотрите, Александр, ну, а как тогда разобраться вот, относительно детства Иисуса, вот, относительно возраста Иосифа, Марии? Почему, откуда эти сведения мы, ну, привыкли принимать, привыкли так вот рисовать, вот, может быть, образ Марии, Иосифа, их годы, ну, вот в том ключе, который мы понимаем.
1: Не сочтите за наглость и, быть может, за какое-то давление. Вот вы можете мне показать в Библии, что ей было 16, а ему 50?
0: А, нет.
1: Не я думаю, и я не могу вам это показать.
0: Доктор
1: тогда откуда взял?
0: Покажет.
1: Да никто не покажет в Библии канонической, да, в Евангелиях Марка, Матфея, Луки и Иоанна.
0: То есть мы знаем,
1: откуда взялась?
0: Ангел и только явился к Марии.
1: Да, есть, да. Откуда взялась? Вот есть у нас представления некие, непонятно откуда, же, откуда взявшиеся. Представление о суде Божьем есть у людей? Как он будет происходить?
0: Скорее всего, у человека какое-то, ну, вот, опять же, какое-то поверхностное, субъективное, что вот...
1: А, нет, нет, нет, нет. Есть такие мнения, представления, образы, забравшиеся к нам в голову.
0: Что Бог будет жестоко судить,
1: нет,
0: наказывать.
1: Как будто с молоком матери впитываемые. Вот есть представление о таком неком весах, где будут складываться, ага, доброе дело, плохое дело.
0: Да,
1: есть такое есть представление? У обывателя, у абсолютно всех, практически. Откуда оно берется? Вроде бы никто не рассказывал, вроде бы нигде не видел дела. И вот какие, какая чаша перевесит, с какими шарами черными, белыми, вот так и исход
0: будет. Апельское влияние может быть какое-то.
1: Да, и вот здесь, понимаете, с детством Иисуса вот эту пустоту, лакуну постарались восполнить целый ряд авторов. Отсюда Евангелие детства от Фомы, отсюда история Иосифа Плотника. Но нас будет интересовать протоевангелие от Иакова.
0: Александр, это тоже апокрифы?
1: Это апокрифы. Это не богодухновенные тексты, которым не надо спешить доверять. Не надо спешить доверять. И вот в протоевангелии от Иакова рассказывается, как первый священник пришел к Иосифу с целью убедить его, чтобы тот принял Деву Марию. И вам, я зачитаю вам слова,
0: ну, давайте,
1: в протоевангелии Иакова. К Иосифу, Иосиф возражал, говоря, «У меня дети, и я стар». Тогда как она очень молода, я боюсь стать предметом насмешек в глазах сынов Израилевых. Так сказано в протоевангелии Иакова. Но еще одну цитату маленькую из коптской истории Иосифа. «И по обычаю всех людей взял себе жену». Когда-то давно. «И он имел от нее сыновей и дочерей, а именно 4 сыновей и 2 дочерей», сказано там в этом апокрифе. «И имена сыновей его Иуда, Юст, Иаков и Симеон, имена 2 дочерей его, Ассия и Лидия. И умерла жена Иосифа Праведного во время свое». И дальше как бы уже Мария.
0: Смотрите, Александр.
1: Через время. Понимаете, откуда взялась?
0: Я, во-первых, понятно.
1: Понятно, откуда
0: так,
1: взялась.
0: Здесь
1: откуда растут
0: имена,
1: корни?
0: Имена четко, ясно все написано.
1: О, за
0: ну хорошо, так, если повод не доверять этому тексту?
1: Если то повод мы, доверять или не доверять?
0: Не доверять и не доверять, то есть, ну почему мы можем не согласиться, по крайней мере? Ну пусть это даже апокрифы, но так. Что мы не имеем права доверять этому?
1: Вот давайте откроем библейский текст. Евангелие от Марка, 3 главу.
0: 3 глава.
1: Да, Евангелие от Марка, 3 глава, собственно, и этим Евангелием и ограничимся. 3 глава, с 30 по 32 текст. «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух, об Иисусе. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Ну, этого достаточно.
0: Но
1: и шестая вот, глава, шестая да. глава, здесь же Евангелие от Марка, шестая глава, с 1 по 3 текст всего лишь. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением,

0: изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились они. Вот что мы читаем в Библии.
1: Братья, сестры, да, братья, семья, сестры. Все есть.
0: Но это может нам помочь разгадать загадку относительно детства Иисуса, его братьев, сестер и родителей. Чтобы не мудрствовать, обратимся к отцам церкви. Вы помните, у них
1: могут быть полярные мнения. Мы говорили в прошлой
0: программе, да?
1: Да. Отцы церкви, те христиане, богословы до 5-го столетия.
0: Да, авторитетные епископы.
1: Комментировали, исследовали Священное Писание, так?
0: Вот у них может быть разное мнение, и это как раз-таки нам на руку. Потому что это авторитетные толкователи Священного Писания, хорошо знавшие Библию. Так вот, интересно, что практически одновременно, с разницей там в несколько лет, возникают три разных толкования.
1: Три точки
0: зрения, братьям и сестрам Иисуса Христа. Да, три точки.
1: Это вот именно вот этот период в ранний, да?
0: Да, это 4 век. 4 век. Хотя там отсылки более ранние. Я не в хронологическом порядке обозначу их. 382 год, Епифаний Кипрский утверждает, что братья и сестры, упоминаемые в Евангелиях, это сводные братья и сестры от Иисуса Христа, от первого брака Иосифа. Раз.
1: Понятно.
0: Сводные братья и сестры. Понятно. От первого брака. То, что мы читаем в Евангелиях детства. 383 год, разница год. Иероним Стридонский, переводчик Вульгаты, да, говорит,
1: на латинский язык,
0: что это двоюродные братья и сестры.
1: Двоюродные.
0: Это дети сестры Марии. Угу. Двоюродные братья и сестры. И несколько раньше, 380 год, разница 2 и 3 года, Гельвеций утверждает следующее, что это дети Иосифа и Марии, рожденные после
1: Иисуса.
0: Иисуса Христа. Более того, Гельвеций ссылается на Тертуллиана, более раннего отца, того, который еще к апологетам близок. И как? Отцы церкви одновременно, отцы церкви не
1: практически даже в один период, они как-то острый вопрос у них возник, тогда у них спор.
0: Дебатировался вопрос, да, да. Одновременно отцы церкви, не еретики, не какие-то сторонние люди, авторитетные учителя
1: даже
0: выдвигают три мнения. Будем рассуждать. Давайте разбираться. Ну, да. Вам какое-то есть симпатичное?
1: Симпатичное?
0: Не боитесь голословности?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Так, давайте не будем, зато такой троллинг скажу. Давайте вот сейчас разбираться, давайте. Первый вопрос. Нам нужно разобраться, каким было отношение у Божьего народа, Израиля, в Ветхом Завете к рождению детей?
1: Это благословение. Это...
0: Вы абсолютно правы.
1: Бездетность, это вообще считалось некое такое вот...
0: Проклятие.
1: Проклятие.
0: Вы абсолютно правы. Но давайте удостоверимся в Священном Писании. Книга Бытие, первая глава, Бог сотворил людей, мир... И вот он мужчине и женщине говорит следующие слова. 1.28. Бытие 1.28. Говорит следующее. «И благословил их Бог, читаем мы, и сказал им Бог, плодитесь и размножайте и наполняйте землю». Благословил.
1: Да, благословил.
0: То есть рождение детей, что?
1: Благословение.
0: Благословение. Чуть дальше, уже являясь Аврааму, Бог говорит, это Бытие 15 глава. Бытие 15 глава. Пятый текст. Авраам, помните, в чем сложность была?
1: В рождении детей.
0: Да, Сара не может рождать детей. Никаких эко-центров нету там, и прочее. Не может, она бесплодна. А Авраам, конечно,
1: ждет
0: желает...
1: наследника.
0: Да, наследника, благословение Божие.
1: Конечно.
0: Да. И вот мы читаем.
1: Песок морской, как звезды.
0: О, вы правы. И мы читаем. «И вывел его вон и сказал, Бог Авраама, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И как вы думаете, Авраам что сказал? О, как мне их прокормить?
1: Нет.
0: Это благословение.
1: Он был очень, наверное, вдохновлен тем.
0: Да, давайте еще псалтирь откроем. Псалтирь откроем. 126-й псалом, пожалуйста.
1: Какой?
0: 126-й псалом. Ну, можно бесконечно открывать, конечно же, но ограничимся. То есть... Наша задача выяснить, каково отношение народа Божьим к детям. 126-й псалом, с 3 по 5. Вот наследие.

0: наследие от Господа, дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, сыновьями, дом свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах. Итак, первое мы знаем, что в Священном Писании дети...
1: Это благословение от Бога.
0: Семьи к чему стремятся?
1: Чтобы дети рождались.
0: Чтобы дети рождались.
1: Я думаю, ну, чтобы даже многодетные были.
0: Абсолютно правильно. И не просто
1: как
0: многодетные.
1: Как стрелы в колчане, раз такие писаты сравнения.
0: Ну, да, куда ты пойдешь на охоту с двумя стрелами в колчане? Пух-пух, и все. И все. А зверь убежал?
1: Конечно, вепрь это и радость, убежал. И в то же время и подрастающее поколение, которое готово помогать, поддерживать и так далее.
0: То есть, чем больше детей, тем лучше. Такова философия. Дальше, второй вопрос. А каким было отношение у народа Божьего к... супружеским отношением, интимным супружеским отношением.
1: Ну, раз Бог создал мужчину и женщину и говорит, благословил, я думаю, что это одна очень из сторон радости и хорошей возможности жить в доверии, в любви, согласии, да, то есть благословение.
0: Положительность,
1: замечательно. Конечно, конечно.
0: А вы смотрите,
1: песни мы с вами, помните, говорили.
0: Да, да, да, да, вот песня в Библии, это простите. Это очень... песня, и читаете, иногда хочется покраснеть от того, что ты там читаешь. Потому что настолько вот это все откровенно, ну, хотя и метафорически, но тем не менее. И, а ведь как потом в церкви средневековой относились к отношениям между мужем и женой?
1: Ой, ну, в деталях уже все запреты
0: плохо.
1: Не будет, но
0: очень
1: негативно,
0: плохо,
1: негативно.
0: Да, и воспринимали, да. Как первородный грех, в чем? Не то, что они плод слопали. А в том, что вот...
1: Да, да. То вот есть так. Это мнение не уходит еще как-то на периферию?
0: Нет,
1: то
0: оно иногда... и остается как к чему-то нехорошему. Я вам, знаете, тайну приоткрою. Когда я еще был студентом богословской семинарии, учился, помню, как-то среди нас разгорелся такой...
1: Студентов, да?
0: Студентов, богословов, да, священников будущих и уже действующих некоторые. Разгорелся дискуссия. Ну, мы знаем из Библии, из 4 заповеди, что суббота – святой день. А вопросы разгорелся, дискуссия вокруг следующего вопроса разгорелась. А можно ли вступать в интимные отношения с супругой и супругом в субботу? И разделились богословы.
1: Два лагеря были.
0: Два лагеря были.
1: Или еще какие-то возникли дополнительные...
0: Дискуссии, доводы и прочее. А можно ли или нельзя ли? Они говорили, нет, нельзя, это оскверняет святой субботний день. Другие говорили, нет, можно, это праздничное настроение. Господь создал для этого мужа и жену, собственно.
1: Абсолютно противоположно.
0: Абсолютно противоположно. Знаете, в Талмуде есть замечательное высказывание. Человек, в чьем доме будет слышен шум в субботний день, да будет побит камнями. Исключение – крики страсти влюбленных.
1: Это в Талмуде?
0: Да, в Талмуде. Поэтому, да, вот. То есть первое. Отношение к детям в Библии хорошее. Чем больше, тем лучше. Иаков. 12 мальчишек. Мы не знаем, сколько девчонок. По меньшей мере, об одной мы знаем, о Дине. Поэтому это хорошо. Отношение к физиологической близости, интимной близости супругов положительное, хорошее. Это благословение Божье. Далее. Сейчас мы применим это все к Иисусу, Марии и Иосифу.
1: Ну, давайте попробуем.
0: Далее. Чуть-чуть давайте разберемся. А с какой целью выдвигались разные версии? Вот отцы церкви говорили, объясняли по-разному. Это сводные братья от первого брака Иосифа. Это двоюродные братья, дети сестры Марии. Это родные братья. И сестры, рожденные после.
1: Но явно что-то подчеркнуть они хотели.
0: Да, это же не просто так возникает
1: толкование. Что-то вот распор возникает, и такие серьезные мастифы,
0: да, откуда? Откуда корни растут? Почему, как вы думаете?
1: Ну, вопрос что-то связан, может быть, я не знаю, какой-то святости, посвященности, аскетизму, не знаю, может, из этой области что-то связано.
0: Ну, вы очень близки, вы в правильном направлении мыслите. А у церкви начинает развиваться культ Девы Марии. Культ Девы Марии. Причин много тому. И, к примеру, Епифаний Кипрский, который сказал, что это дети от первого брака, его мнение защищает культ Марии. А задача в чем? Что она была девственна до рождения Христа и сохранила девственность навсегда. Но в Библии, давайте

0: Откроем Библию, пророка Исаии, 7 главу, пророка Исаии. В Библии мы доподлинно знаем следующее. Исаия, 7 глава, 14 текст. Итак, пророчество. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил.
1: Да, очень известное.
0: Да, это пророчество в том числе об Иисусе Христе. Да. И мы видим, что дева. Там есть проблемы с древнееврейским текстом. Его даже некоторые считали, что он подделан. Там алма. Но вот в Септуагинте, в древнегреческом переводе Ветхого Завета, используется слово «партенос».
1: Греческое.
0: Да, «партенос».
1: Могли бы вы его объяснить?
0: Девственница. Ага. Девушка, не знавшая мужа. Да. То есть родит грядущего спасителя, мессию, девушка, не знавшего мужа, без помощи. Но нигде, никогда в Библии не говорится, что дальше она должна оставаться девой.
1: Вы исследовали этот вопрос?
0: Ну, конечно.
1: То есть вы уверены, что вот сейчас говорите?
0: Да,
1: да,
0: да. Но в связи с тем, что возникает культ Девы Марии, так называемая монолатрия, Мариолатрия, поклонение, культ Марии, поклонение ей как божеству.
1: А, ну как, да, это христианство.
0: Вот он сейчас есть. То как-то задача...
1: смещается и сам Иисус Христос,
0: да, ну,
1: в стороночку, вот, и в центр выходит как-то Дева Мария в этом вопросе.
0: Не сразу смещается.
1: Ну, это не вопрос, сразу, но это вопрос времени.
0: В языческих религиях был культ женского божества, к примеру. Женщины нуждались в ком-то, кто мог бы их понять. Там не будем сейчас говорить, как возникает культ Марии, это отдельная история, возникает. И у некоторых богословов стоит конкретная задача. Этот культ девственности Марии, что сделать? Сохранить, оградить от Иосифа. И поэтому возникает версия, что это сводные братья и сестры от первого брака Иосифа. Потом будут написаны Евангелия детства.
1: Вот уже апокрифы, ну,
0: да?
1: Да, на основании вот этой точки зрения.
0: Евангелие Иакова.
1: То есть вот мы можем понимать, что вот почему пишутся апокрифы и освещается вот этот вопрос. То есть защиту своей какой-то...
0: Защиту определенной точки зрения, в которой в Библии есть лакуна. Иероним, который переводит Библию на латинский, вульгату создает... Он понимает неубедительность этой точки зрения. И он предлагает другой вариант, двоюродные братья и сестры. В принципе, это тоже ограждает девственность Марии, но иначе. И, пожалуй, самая убедительная точка зрения, это точка зрения Гельвеция, Тертуллиана и многих других, целой группы отцов и христиан. Что на самом деле до рождения Иисуса Христа детей у Марии и Иосифа никакой связи у них не было, но потом, если это семья, если откинуть вот эту навязчивую идею, что Иосиф стар, суперстар, очень стар, то, как вы думаете, нормальная семья, где дети благословения, где отношения мужа и жены, в том числе интимные благословения, как должно было продолжаться история?
1: Ну, логически должны рождаться дети. Но
0: с точки зрения Библии, контекст.
1: Сложно, Александр, потому что, наверное, все же вот... Вот это утвердившаяся, может быть, традиция, да, может быть, это мнение, да, что вот так, и как-то...
0: Так и с ангелами так в книге «Бытие».
1: Вот альтернативные варианты даже иногда как-то очень сложно рассматривать.
0: Потому что это чересчур устоялось. Но если мы даже обратимся к 4 веку, к миру отцов, то мы увидим, как это дискутируется, как это обсуждается. Если мы поймем культуру Ветхого Завета и не аскетизм строгий такой, что нужно спать на камне, а не на подушке. Христианство такой отшельнический, скитнический. И увидим мир, где плоть и тело создал Бог.
1: Александр.
0: Где есть момент радости, то более вероятно, как раз-таки то, о чем говорил Гельвеций, ссылаясь на Тертуллиана, то, что это родные братья и сестры, и то, что это была нормальная семья Марии и Иосифа после рождения Христа, типичная, обыкновенная, прекрасная, верующая семья народа Божьего, примерно.
1: То есть такая может быть точка зрения.
0: Она очень весьма убедительна, весьма убедительна.
1: Хорошо, Александр, спасибо, что вы помогли осветить этот вопрос. Я думаю, что это тоже интересный вопрос для наших зрителей. Но, к сожалению, времени у нас уже нет. Но в то же время, Александр, мы ждем вновь в гостях вас, когда мы будем обсуждать с вами другие какие-то книги, да, Священное Писание, в частности, в первую очередь, и будем исследовать. Дорогие друзья, мы рады, что вы были сегодня с нами на гостях, слушали нашу программу. В то же время, не забывайте, что Священное Писание доступно каждому из вас. Его возможно считать.

читать, понимать и, самое главное, в молитве обращаться к Господу, чтобы Господь помогал вам понимать лучше это Священное Писание. И самое главное — воплощать его в жизни. И пусть тот любящий Иисус, который описан в Евангелиях, тот, который стал за нас Спасителем, отдал свою жизнь и будет вашим личным Спасителем, вашим Господом, и пусть он вдохновляет вас в жизни, а вы готовы будете следовать за ним. До свидания.

На следующий день, когда Иисус Христос и трое Его учеников спустились с горы, их встретила большая толпа народа. Кто-то из толпы вдруг закричал: «Учитель, прошу, взгляни на сына моего, один он у меня». Какой-то дух овладевает им, и тогда он внезапно вскрикивает, его сводит судорогами, изо рта идет пена, и дух, истерзав его, уходит только после усиленной борьбы. Просил я учеников твоих изгнать беса, но они не смогли. «О неверующий, развращенный род людской!» — воскликнул Иисус. «Как долго мне еще быть с вами и терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Но когда мальчик был еще на пути, бес поверг его на землю, и мальчик стал биться в судорогах. Иисус, пригрозив нечистому духу, исцелил мальчика и отдал его отцу. Все были поражены могуществом силы Божьей.

На пути, ведущем в Царство, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. И с этим обстоятельством многое связано. И это очень важно. Вот одна история, которая действительно произошла. Горацио Спафорд, 43-летний адвокат из Чикаго, отец 5 детей, однажды перенес утрату. У него умер сын. Но, как говорится, беда не приходит одна. Спустя всего 1 год все состояние семьи Спаффордов было уничтожено пожаром. Позже, находясь в Америке, Горацио посадил свою жену Анну и 4 своих дочерей на пароход, который следовал на восток, в Европу, желая через год присоединиться к своей семье, сделав какие-то дела. И вот спустя 9 дней он получил от жены телеграмму. Всего несколько слов. «Я спаслась одна». 2 ноября 1873 года пароход «Вилле де Харве» столкнулся с «Лагеан» английским судном. Пароход затонул за 12 минут, унеся с собой 226 человек, среди которых значились 4 дочери Горацио. Удар за ударом. Можно представить себе, что чувствовал Спаффорд. Конечно, услышав эту весть, он бросил все дела и сел на первый попавшийся корабль, чтобы как можно скорее присоединиться к своей жене, чтобы в эти мрачные минуты она не была одна. И вот во время этого путешествия капитан корабля, проплывая мимо определенного места в океане, пригласил Горацио выйти на палубу и сказал о том, что вот

именно вот в этом месте произошла злополучная трагедия, унесшая жизнь четырех его дочерей. Горацио всматривался в морскую пучину, а надо сказать, что глубина в этом месте достигала 5 километров. Что чувствовал Горацио, можно себе только вообразить. Но вдруг в определенный момент произошло нечто такое, что сделало эту историю известной всему христианскому миру. Горацио, потерявший все имение, всех своих детей, что-то почувствовал, нечто такое, под влиянием чего он написал очень известный христианский гимн. «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит, без страха я с верою в Бога пою, мой Господь от всех стрел верный щит». Есть нечто такое, что мы испытываем в определенные моменты жизни. То, что в Библии называется «мир Божий». Вот как пишет о нем апостол Павел в послании к Колоссянам. Послушайте. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Итак, мир Божий – это нечто такое Богом данное, что стоит на страже человеческой души. Души, что заботится вот о тех качествах, присущих христианам. Ну, по крайней мере, верующие люди должны быть таковыми. Смиренно мудрыми, милосердными, кроткими, долготерпеливыми, снисходящими друг к другу. Ну, и, наконец, любящими. Вот что написано в послании к филиппийцам. Послушайте. «Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Радуйтесь. «Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава. Складывается впечатление, что Богу очень важно поддержать человека, чтобы он не разочаровался. Как будто бы Господь хотел сказать Спафорд: «На пути, ведущем в царство, я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить». Михаил, Алексей, Надежда, простите, я не знаю вашего имени, Господь хочет сказать вам: «Я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Жизнь продолжается». Библия говорит о том, что есть путь от Бога. Путь, предначертанный Творцом для людей. Ну, путь жизни, по которому идут люди, называемые праведниками. Путь веры, упования на Бога. И очень важно идти по этому пути, потому что именно он приведет в Царство.

Царство Небесное. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Эти слова написаны пророком Исаией. К сожалению, с самого детства мало кто ценит это. Порой мы не задумываемся о путях Господних. Да из чего бы? Мы думаем о чем-то, что ограничено вот этой жизнью тут, на земле только. Какой закончить институт? Как заработать на жизнь? Это неплохо, но Слово Божье говорит, что на то, что происходит здесь, на этой земле, это еще не все. Что есть продолжение, следовательно, надо думать о большем. Интересно, что во время финансового кризиса 2008 года некоторые, имевшие огромное состояние, столько, сколько нам с вами не снилось, в общем, самовольно ушли из жизни, разочаровавшись в ней полностью. Причем поговаривали о некоторых из них, которые не потеряли все. Того, что у них оставалось, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Им не было нужды зарабатывать. Они лишились лишь возможности прибыли. Что ж получается, что все стремление, вся жизнь этих людей заключалась в постоянном накоплении богатства. И это все? Их путь – это путь веры в собственные силы и деньги. Этот путь оказался слишком короток, чтобы довести до Царства Небесного. Он окончился здесь, на земле, и дальше не продолжился. А где-то в онкологическом центре кто-то готов был любые деньги заплатить, чтобы только жить. Да болезнь была сильнее. А были такие, кого можно было бы спасти, да не было денег. А были такие, у которых все было в порядке со здоровьем. И денег у них было немного. Но во время кризиса они кому-то отдали свои деньги, чтобы спасти чью-то жизнь. Они ценили не только свою жизнь, но еще чью-то. И при этом не просто не разочаровались, потеряв деньги, но чувствовали удовлетворение от выполненного долга. У всех у этих людей, согласитесь, ценности разные. Верующий человек, который стоит на пути, предначертанном Богом, никогда не разочаруется в жизни. Не разочаруется до того, чтобы свести с ней счеты. Он стоит на пути, ведущем в Царство Небесное. Этот путь предначертал сам Бог. Он Богом предназначен. И даже смерть не преграда. Ведь Библия говорит о воскресении мертвых. Верующий человек просто знает это. Он в это верит. И вот когда идешь по этому пути, невольно понимаешь, что Бог есть. Его можно в определенные моменты жизни почувствовать рядом с собой. Путь верующего человека тернист. На нем все может быть, но этот путь предначертан для того, чтобы привести в Царство. Даже если все плохо, есть панацея верить, потому что Бог с вами. Вот как описывает жизнь христиан своего времени апостол Павел. Послушайте. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Эти слова вы можете увидеть во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Это похоже на то, как корабль заходит в незнакомую капитаном гавань.

Капитану надо подвести корабль как можно поближе к берегу, чтобы матросы могли побыстрее выгрузить груз. Но вот в чем дело. Дно капитану неизвестно. Вот что делал капитан корабля в таком случае. Он приказывал спустить на воду шлюпку, и затем матросы на эту шлюпку помещали якорь корабля. И шлюпка отплывала по направлению к берегу. При этом матросы на корабле высвобождали цепь, на которой висел якорь. И вот, отплывая, матросы постоянно измеряли глубину, ну, и отплывали как можно дальше от корабля, насколько хватало цепи. И вот, когда цепь заканчивалась, якорь бросали в воду и подтягивали корабль поближе к берегу, наматывая цепь. Якорь цеплялся за дно, и корабль подтягивался к берегу. И капитан знал, что корабль на мель не сядет, ведь матросы измерили дно. Итак, чем дальше шлюпка увезла якорь, тем ближе подплывал к берегу корабль. Это похоже на веру человека, потому что вера – это мечта, это якорь, за которым мы идем. Чем дальше эта мечта, тем дальше мы пойдем. Чья-то мечта не заходит дальше гастронома, где продают спиртные напитки. Чья-то мечта ведет грабителя грабить банк, чтобы хорошо прожить тут на земле. Чья-то ведет в бордель. А кто-то становится честным и хорошим человеком, получает образование и любимую работу, что, собственно говоря, неплохо. Но вот в чем дело. Дело в том, что здесь, на земле, это еще не все. Ведь Бог приготовил царство и проложил путь, ведущий к этому царству. Тот, кто поверил Богу, встал и пошел по этому пути. Он смотрит дальше. Якорь его мечты закинут очень далеко, туда, где царство, царство небесное. И очень важно, что если вы никогда с Богом до сих пор не считались, сейчас начать это делать. Встать и пойти по пути, который Бог предназначил только для вас. И не переживайте, дно на этом пути измерено, чтобы вы не сели на мель. На нем, на этом пути невозможно разочароваться, потому что на этом пути сам Бог. И у Него для каждого из вас есть свое предназначение. И я глубоко уверен, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Если сказать по правде, то порой кажется, что Бога рядом совсем нет. Что все, о чем говорят христиане, выдумка да и только. Что жизнь проходит год за годом, а кажется, что ничего, собственно-то, и не происходит. Будто к Богу приходят не совсем разумные люди. Вера в Него якобы приводит только к одним убыткам. Но это только первое впечатление. Сложность заключается в том, что на протяжении долгого времени непонятно, почему происходит то, что происходит. Что же я имею в виду? Давайте рассмотрим один из примеров жизни патриарха Авраама. Послушайте, как написано в Священном Писании. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, и притом омертвелого, родилось так много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Эти слова записаны в Новом Завете в послании к евреям в 11 главе. Это удивительная история. Бог повелел Аврааму выйти из города, в котором он родился. То есть он должен был оставить свой дом,

и пойти туда, куда Бог повелел, сказав, что вот всю землю, по которой Авраам будет ходить, Бог даст ему в наследие. И еще Бог пообещал, что от Авраама произойдет большой народ, многочисленный, как песок морской и как звезды на небе. И повеление было ни за что, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в родной край, где царило идолопоклонство. Это условие. И Авраам пошел. Как вы думаете, какую часть этой ханаанской земли Авраам получил в наследие за свою очень непростую жизнь? Только подумайте. Пещеру для погребения мертвых, где его потом и похоронили. Что? Извините, но Бог вообще-то обещал всю землю. Он обещал, что всю землю Авраам получит в наследие, всю. А всю свою жизнь на самом деле он на этой земле был изгоем. И все, что он смог приобрести на этой земле, это только могилу. А что касается обещанного наследника, да, всю жизнь. Авраам ждал, когда Бог даст ему сына, наследника. Вот какая беда. Его жена Сара была бесплодна. Нет детей у Авраама. Нет и нет. Проходят годы, никого нет. Вообще никого. Дошло до того, что не выдержал Авраам, решил помочь Богу. Взял себе еще одну жену, кроме Сары. И у этой жены с Авраамом родился сын Измаил. Но каково же было смущение, когда Господь явился Аврааму и сказал: «Не будет Измаил наследником обетования Господнего, а будет им тот, кто родится от Сары». При том, что Сара стареет, а скоро вообще не сможет никого родить физически. И лишь когда Саре было за 90 лет, произошло чудо. Сара забеременела, и у Авраама появился сын Исаак. Наконец-то! Но сколько времени прошло? Почему? Как это понять? Да кто же может все это вместить? А потом Авраам получил еще один сюрприз. Только сын Авраама подрос. Вдруг Господь повелевает: ты пойди, принеси его в жертву на горе Мория. Ты всю жизнь, Авраам, ждал этого сына, да? Старый стал? Угу. И наследник у тебя только один, да. Вот ты пойди и убей его. Причем не просто убей, а принеси его в жертву. И не просто в жертву, а в жертву всесожжения. Ну, в Священном Писании, в Библии описываются некоторые жертвы. Среди них была и жертва всесожжения. Как же ее приносили? Нужно было зарезать животное, вынуть внутренности и вымыть в воде. Затем рассечь животное на части, заранее сняв шкуру, возложив части на жертвенник и сжечь это все. Вы можете себе представить, что Авраам должен был проделать над своим сыном? Простите, есть ли предел пониманию? И тем не менее Авраам пошел на это и уже занес нож. Да ангел Господень остановил его. Оказалось, что Богу это было неугодно. Бог сказал, что усмотрит другую жертву за грехи людей. Ей стал Иисус Христос. Так спрашивается, зачем же нужен был весь этот спектакль? Но ведь не просто же для того, чтобы поиздеваться над стариком Авраамом. Такого не может быть. Бог в сущности не такой. И только спустя много времени стал ясен Божий план. Замысел Всевышнего не был раскрыт сразу. И поначалу понятен не был. В планы Бога входило то, что должен был появиться народ, принадлежащий Богу.

и должен был появиться он от Авраама, но не без Бога. И из этого народа должен был произойти тот, кого назовут Иисусом Христом. Да, таков был замысел. Бог

И теперь Авраам не мог сказать, что это он породил этот народ. Не Авраамово это дело, а Божье. Не Авраам это сделал, а Бог. Не Аврааму, а Богу принадлежит авторство, если можно так выразиться, появление евреев как народа Божьего на земле. Авраам в этой истории был лишь верным слугой, исполнившим то, что Бог повелел ему. А после истории с жертвоприношением мы читаем Ветхий Завет и понимаем, что же чувствовал внутри себя сам Бог, когда отдал в жертву своего родного сына Иисуса Христа. А как понимать обещание Бога? Ну, что земля будет отдана в наследство Аврааму. Ведь Авраам приобрел себе только могилу. А вот что написано в Писании про это. Послушайте. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Вы можете найти эти слова в послании к евреям в 11 главе. Вот как Авраам исполнил предназначение, потому что шел по Божьему пути. И на этом пути тоже возможны разные злоключения, возможны разные беды. Но что бы ни происходило, важно всегда помнить, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось, надо только поверить. Более того, на этом пути Богом дан чудесный навигатор, который ведет в правильном направлении. И это Священное Писание. Оно показывает путь. Чего бы я пожелал вам? Пожалуй, выражу это словами Горацио Спафорда. Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит. И вы знаете, у евреев есть такое приветствие. Шалом алейхем, мир вам. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. И важно помнить вот что. На пути, ведущем в царство, Бог рядом. Что бы ни случилось, надо только в это поверить. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая
несколько раз за программу повторяется как утверждение –

Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: «Воскресение мертвых». Что это? Красивая сказка, чтобы убаюкать страх перед смертью, или желание эфемерной надеждой прикрыть тоску по умершим любимым? Если это сказка, то в реальности воскресал ли Иисус Христос? Почему все христианство так упорно держится за веру в воскресение мертвых? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы рассмотрим 15 главу и очень волнующую тему о воскресении из мертвых. Здравствуйте, Павел Владимирович. Давайте, наверное, скажем, что важно нам знать, и, может быть, какое-то предисловие, да, исторический какой-то такой вот факт, который нам стоит знать, прежде чем начнем разбирать 15 главу и такую столь непростую тему.
1: Ну, опять мы возвращаемся все к тому же, да, о чем мы вспоминаем каждый раз во время наших беседах, к мировоззрению Коринфян, к мировоззрению тех людей, которые присоединились к церкви и вышли из вот этой культуры греко-римской и были носителями, остались носителями вот во многом того мировоззрения, которое было. Дело в том, что вопрос воскресения мертвых – это вопрос, который, ну, или тема, которая противоречила вот этому дуалистическому пониманию мира, в котором плоть противопоставлялась духу и материальное, значит, духовному или идеальному. И вообще целью философов, целью мистерий, целью вот гностических учителей было как раз избавление от плотского, от материального, для того, чтобы уйти вот в эти сферы духовного. И в конце концов это представление о бессмертии души, которое вот у Платона, у Сократа, да, вот четко проходит, ну не только вообще в греческой философии, оно вот, ну, является вот таким вот примером. То есть важно спасение души, вот как бы говорят, спасение души, да. Ну, в библейской точке зрения нет такого понятия, как спасение души. Вообще нет. Это не библейское представление. В библейском представлении спасение человека, которое представляет собой в том числе и тело. Потому что Бог сотворил человека в теле. Он сотворил его материальным. И сущность человека, она не

0: спрятано где-то в каких-то эфемерных, в каких-то трудно понимаемых, трудно представимых, значит, вещах, как душа, например. Библия под душой везде понимает, как бы, в принципе, жизнь человека, вот, тайну жизни. Вот, мы не можем до конца сказать, в чем эта тайна. Понятно, что сама по себе материальная сущность человека, она не описывает, как бы, в себе всю тайну жизни, но и отдельно говорить о какой-то внетелесной форме существования мы тоже не можем. Это вот некая тайна такая целостная, холическая. А для греков это, как бы, для людей вот той культуры, это было, в общем-то, воскресение, это как возвращение опять в материальное. Ну вот мы от этого избавилась душа, вообще тело воспринималось как темница духа, темница души. И вот душа там, как в клетке сидит, ждет своего освобождения. Значит, освободить можно было с помощью аскезы, с помощью, как бы, каких-то там медитативных практик, мистерий, там, философии или еще чего-то. Но главная цель всего этого было освобождение души от тела. И тут вдруг получается, все возвращается назад. Ну, как в это можно вообще верить? И приходя в христианство, некоторые люди воспринимали христианство как, ну, как бы, разновидность вот этих гностических учений со своими какими-то особенностями, своими учителями, своими мистериями. Вот со временем Вечеря Господня, о которой мы с вами говорили, уже перестала быть воспоминанием, а превратилась в некую мистерию. Да, вот это, это все было видно. То же самое речь и о воскресении мертвых. То есть со временем церковь стала акценты делать на спасении души, а не на воскресении. Вот, как бы, все переместилось в мир иной. А мир реальный, он, как бы, вот такой иллюзорный. Это полностью соответствует этой платонической философии того времени. И приходя в церковь, люди приносили с собой эти представления. И, как бы, вот помните, 17 глава Деяний апостолов. Апостол проповедует в Афинах. Его пригласили, ну, давай послушаем, что ты скажешь. И когда он дошел до воскресения мертвых, написано, его прервали, сказали, ха-ха-ха, это, в общем-то, ты какой-то провинциал, ты вообще не учился, наверное, нигде, что ты нам ерунду рассказываешь. Да. Мы тебя послушаем в другое время. Вот примерно об этом речь здесь идет, в 15 главе. Поэтому вопрос о воскресении – это вопрос о спасении.
1: Да, достаточно важно.
0: И в библейском понимании вопрос о спасении – это спасение человека, а не души человека, в целостном его восприятии. Когда Христос воскрес, он воскрес в теле. Он пришел к ученикам и сказал, Фоме говорит, вложи персты и посмотри, что это я, это не дух, я живой. Да? Он вкушал с ними пищу. То есть вот эти вот нюансы, которые подчеркиваются евангелистами, они говорят о телесном воскресении. И это является фундаментальным учением вообще христианской церкви, в принципе, и в христианской проповеди. Поэтому апостол посвящает так много времени этому вопросу, как одному из вот таких фундаментальных вопросов, где вот коринфяне вот как бы вот поколебались и потеряли вот такое четкое понимание этого. Да, вот, ну, еще раз мы как бы возвращаемся к тому, что Бог, когда сотворил мир, он сотворил его материальным.
1: Да, то есть у всего было...
0: Когда он сотворил человека, он сотворил его материальным. И вообще все материально, понимаете, в этом смысле. А тайна жизни, это тайна принадлежит Богу. Мы можем ее называть душой, там, как хотите, но отдельно эта тайна от тела не существует. Поэтому спасение мыслится как воскресение в теле. И вечная жизнь в теле, а не жизнь души. Значит, какой-то эфемерный где-то как-то...
1: Где-то там, где-то
0: что-то. Да. Это вот принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос Евангелия. И этому вопросу апостол Павел посвящает целую главу. Главу о воскресении.
1: Так, давайте прочитаем.
0: Да, и вот он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вам благовествовало. То есть, ну, давайте мы к азам перейдем. Если вы уже такие, значит, совсем уже ничего не понимаете, ну, начнем все сначала. Да. Напоминаю вам Евангелие. Начнем все сначала. Так. Как было. который вы принялись, в котором вы утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное вами удерживаете, как я благовествовал вам, если только нетщетно уверовали.

0: То есть мы тут читаем намек. Ну, как бы проповедовал, приняли, утвердились, но потеряли. Угу. И снова нужно возвращаться к тому же. Ибо я первоначально вам преподал, что сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию. Угу. Что тут неясного?
1: Все вроде понятно, все да. логично.
0: Но для коринфян, которые, ну, понятно, наверное, не для всех, для кого-то, угу. которые остались носителями вот этого дуалистического понимания природы человека, угу. это оказалось большой проблемой. Вот исповедание веры. Умер, погребен, воскрес. На третий день воскрес по Писанию.
1: Но они все равно сомневались и не верили, получается.
0: Да, и вот теперь вот, чтобы эти сомнения преодолеть, он говорит, ну, смотрите, факт воскресения – это факт исторический. Мы еще, помните, с да. вами говорили, что есть два как бы Иисуса. Есть Иисус, а есть Христос. Ну, докетизм, да. Угу. Если Иисус – это человек, а Христос – это вот, вот что-то такое, вот не человек. Угу. И вот, вот это вот все время в послании к Коринфянам, вот эта тема, она как-то вот присутствует, дуалистическая. И он говорит, воскресение – это факт исторический. Точно так же, как существование человека – в теле – это факт исторический. Правильно?
1: Да.
0: Потому что если существование человека – факт, это виртуальное что-то, то как бы его… Это показалось, это мираж, этого нет. Это не история, это кто что кажется. Угу. А в исторический можно зафиксировать. И он говорит, что этот факт исторический, поэтому он зафиксирован свидетелями. Угу. А как фиксируются факты? Свидетелями.
1: Да, то, что есть свидетели. Да,
0: тогда вот фотоаппаратов и видеокамер не было, видели, были свидетели.
1: Да, видели, кто-то может потрогать.
0: Он явился сначала Кифе. Ну, кто такой Кифа? Кифа – это арамейский вариант имени Петра, да, угу. Петр. Потом 12, понятно. Потом явился более нежели 500 братьев в одно и то же время, из которых большая часть до ныне в живых. То есть, ну, можете спросить.
1: Ну, то есть, да.
0: А некоторые из них и почили, умерли. Потом явился Иакову. Иаков – это глава церкви в Иерусалиме. Ну, скорее всего, брат Господень, да, он двоюродный брат Спасителя. Также всем апостолам. А после этого явился и мне, как некому извергу. Ну, апостол говорит о себе так немножко уничижительно, потому что вот это... тема гонения на церковь, она с ним все время жила, да, вот он как бы испытывал чувство какой-то такой вины, ну, изверг, ну, буквально это выкидыш, ну, вот тот, кто...
1: Здесь написано недостойный.
0: Как бы, может быть, это, может быть, я не знаю, что он имел в виду, но, с одной стороны, он себя как бы умоляет, да, а с другой стороны, говорит о своей скороспелости апостольской. То есть апостолы, которые ходили со Христом в течение там, 3 лет, они слушали его проповедь, они как бы постепенно росли в своем апостольстве. А он вдруг, как выкидыш, раз, еще не развиться не успел, да, а вот раньше времени. Может быть, это он имел в виду. Ну, изверг – слово русское такое, оно негативное на русском языке. Вот
1: ну да, в современном переводы... недостойном написано. И уже да, после да, всех да. явился...
0: Ну, опять же, тут такое очень многозначительное слово. Ибо я наименьший из апостолов. И недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь. Вот то, о чем мы с вами говорили. Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, но благодать, которая... Со мной. Угу. Благодатью есть то, что есть. Это вот вообще апостол Павел – это певец благодати. И благодать – это то, на что мы только можем надеяться, но то, чего у нас как бы нет. Да? Бог нам дает то, что Бог нам дает. И вот это дает как неожиданно. Это, знаете, как вот, вот ни с того ни с сего у вас приходит смс-ка, вы открываете телефон, а вам там 100 тысяч кто-то...
1: Просто так.
0: Подарил. А у вас как раз вот не было, значит, этих денег для того, чтобы заплатить за квартиру или еще что-нибудь. И вы не понимаете, кто, зачем и как. Вот это благодать. И вот апостол Павел именно в таком... Ну, понятно, это мы немножко утрируем, так на бытовой язык переводим.
1: Ну, для современного, да, человека, чтобы было более понятно.
0: Да, а здесь как раз об этом речь идет. То есть я вообще Христа не знал, я был его гонителем. И тут раз, и благодать... к нему пришла, и глаза его открылись, и он стал другим. Я благодатью есть то, что есть. То есть я вообще тут ни при чем, как бы он говорит. Да, это просто вот мне
1: благодать мне его во мне

0: Да, тщательно.
1: А, угу. И подводит итог. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Ну, так.
0: Да.
1: Я вам повторяю то, что вы уже от меня не один раз слышали.
0: Угу.
1: Если же о Христе проповедуют, что Он воскрес из мертвых, так как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? То есть, вот такая аргументация.
0: Да, это вот такой маленький абзац.
1: Обратите внимание еще на то, что апостол вот в своей аргументации, он всегда практически, да, или как правило, прибегает к аргументам или библейским, или из наблюдений за окружающим миром. То есть он не использует язык и образы философов, хотя, возможно, он этим владеет, потому что можно прочитать вот намеки на то, что он понимает, о чем речь, не использует и не становится на их путь. Да? То есть это библейская аргументация и аргументация из жизни. То есть этим самым уже он как бы дает понять, что истина не здесь, не у мудрецов этого мира. Ну, под мудрецами этого мира он понимает вот как раз носители этого мировоззрения, философии греческой, да, а именно Слово Божие. Если нет воскресения, то Христос не воскрес. Ну, как бы вот негативное, так от обратного он начинает доказывать. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и тщетна вера ваша. Ну, как бы другими словами, вот вы стали христианами, а не верите в воскресение. А какой смысл?
0: Ну да. А зачем тогда вы вообще верите, если тут никого нет? Тогда
1: А зачем?
0: Вы тщетны.
1: И мы бы оказались лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают. Итак, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, вера ваша тщетна, вы еще ваших во грехах. Потому и умершие во Христе погибли. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
0: Вот это интересно. То есть, если мы надеемся на Христа, то мы несчастнее? Это...
1: Ну, если мы надеемся на Христа, который не воскрес. А если он не воскрес, если это просто пустой звук, просто, ну, а зачем?
0: Да. Вот здесь интересный такой момент, да, который мы видим и читаем, про то, что получается, что тогда мы все атеисты и верим. Ну, точнее, мы тогда, получается, нам не во что вообще верить, если Христа нет.
1: Вот ну да, тогда получается, что неверующий, он как бы в более выгодной позиции находится.
0: Да.
1: Ну, он не связан с какими-то вот ограничениями в этом смысле в своей жизни, которые накладывают на человека веру во Христа. Да, вот, ну, любовью, например, не связан, которую мы с вами недавно читали. Ну, зачем заботиться о других и как бы принимать во внимание их интересы? Ну, как бы раз живем. А если раз живем, то что? Ну, живем как живем. Будем брать от жизни все, что можем.
0: То есть получается, да, что вот мы были в язычестве, там могли бы и оставаться.
1: Да, а здесь вот как бы так, да. Но так ли это или нет? Кстати, вот известный, да, ученый Блез Паскаль и глубоко верующий человек, он как, такой аргумент у него есть в пользу веры в Бога. Он говорит, что если, например, ты от Бога отрекся и живешь Бога не зная, вот. Ну да, ты как бы здесь пожил вдруг, а вдруг есть вечность. И ты так много потерял, потому что эта жизнь по сравнению с вечностью – ничто. А если, допустим, ты верил всю жизнь, жил здесь, но вечности нет, ты все равно потерял меньше, чем тот, кто не верил и потерял вечность. Ну, логично?
0: Логично.
1: Логично, да. Интересно. Да, вот апостол Павел примерно об этом говорит, ну, как бы от обратного. Поэтому и умершие во Христе погибли. Но, 20 стих, но воскрес, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как через человека смерть, так и воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Ну, здесь понятно, тема Адама, Христос как второй Адам. Да? Христос исправил то, что...
0: Ну да, Адам – это грех, да. А Христос – это спасение.
1: Да, это жизнь. То есть от Адама нам всем передается по наследству смерть, а от Христа нам всем передается
0: жизнь.
1: По наследству жизнь. Да. И причем вот эти, то, что сделал Христос, и то, что сделал Адам, это как бы вне времени. Вне хронологии времени. То, что сделал Христос, распространяется как на прошлое время, так и на будущее, так и Адам.

0: там, да, ну, Адам, понятно. Каждый в своем порядке. Первенец Христос. А почему первенец? Что значит первенец? Первенец – это вообще вот в библейском понимании все первородное принадлежит Богу. Оно посвящено Богу. Поэтому все начинается с этого. Начаток свят и целое свято. Снопы приносят первые, чтобы Бог благословил этот урожай, и весь урожай как бы Богу посвящен вот таким образом, и как бы Бог его благословляет. Точно так же и здесь. Вот Христос – это первенец. Это вот первое. А если первое Он воскрес как первенец, значит, и все Христовы воскреснут. Это как бы залог будущего. Угу. Пришествие. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. Да. А затем конец, когда Он предаст Богу царство Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ну, начальство, власть и сила, опять это в стихии, да, в том понимании, это не начальство власти в политическом смысле, а это начальство и власти, это, ну, как бы, грубо говоря, это духи, которые наполняют пространство между землей и небесами.
1: А, то есть опять этот вот мир.
0: Да, ну, как, да, это представление о посредниках, которые существуют между Богом и человеком, целая иерархия этих посредников. Угу. Ангелы, потом, значит, бесы, как бы все ниже и ниже. Чем ближе к земле, тем хуже, скажем, тем чернее. Чем выше, чем светлее. Да? И вот это посредника, он говорит, упразднит вот этих всех посредников, упразднит. Угу. Этого ничего нет. А вот это вот представление о иерархичной вселенной, оно и было как бы предметом размышления философов. Они вот выстраивали вот эти иерархии и выстраивали и искали способы, как вот подняться по этой лестнице. Угу. Вот. Ну и ему надлежит царствовать, доколе не сложит врагов, и последний враг истребится смерть. Как бы. А угу. В чем, собственно, цель спасения? Что такое спасение? Да, вот когда один полководец там побеждает другого, да, победа вот видна. А в чем победа вот Божья над врагом, над врагом человечества? Кто является врагом человечества? Врагом человечества является смерть.
1: Да, ну то есть победа над смертью.
0: Да, это вообще это вот как бы главная тема, да, история грехопадения, смертью умрешь. Угу. Да. Враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все будет покорено, вот, тогда и сам сын, покорившему ему. Ну, здесь можно на этом подробнее остановиться, но мы не будем. Здесь речь идет о том, что Бог являет себя в спасении, так в двух словах буквально, нам, человечеству, в Троице.
1: А, угу.
0: Да. Вот. Это как бы он в спасении раскрывает себя, как Троицу. Угу. Поэтому мы о нем знаем так, как он себя раскрывает.
1: Я
0: так,
1: отец.
0: Каким Бог является по своей сути, мы как бы не знаем и не можем даже догадываться, потому что он иноприроден, да, нам. Но являет себя в спасении в Троице. И когда спасение совершится, то как бы вот это вот, как он говорит, тогда сам сын покорится покоривший ему, и все будет Бог и во всем. То есть как бы, как вот в книге Откровения описано, что и Агнец, и, значит, все одно.
1: И все во всем.
0: Да, эта история закончилась. То есть история спасения закончилась. Это вот так она описана в Священном Писании. И тут такой, значит, интересный в 29 стихе посыл. Что делают крестящиеся для мертвых? Иначе это еще один аргумент. Угу. Еще один аргумент, который приводит апостол Павел, но он такой странный. Что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего крестятся для мертвых? То есть мысль какая? Была другая крайность. Одна крайность воскресения вообще нет, а другая крайность такая. Если, допустим, человек умер в семье, близкий член семьи, и он не успел принять крещение. Угу. Что делать?
1: То все получается.
0: Вот. А были такие вот представления о том, что можно креститься за этого умершего.
1: А, то есть за кого-то креститься.
0: Да, да. Интересно. Вот крестящийся за мертвых. То есть как бы под его именем. Угу. Вот. Я как бы временно паспорт другой получаю другое имя, как бы крещусь, прохожу всю, значит,
1: процедуру
0: подготовки к крещению, и получается, что этот человек как бы тоже крестился. Ну, как бы это не серьезно, да, это не...
1: Немножко странно, человек-то этот...
0: Но, тем не менее, это как бы было. Да? И апостол это тоже использует как аргумент, ну, такой... Угу. Если совсем не высказать, то зачем это вообще делать? Ну, как бы вы как бы посмотрите на себя со стороны.

0: Да. Вы вообще верите или не верите? Вот. И потом дальше. Аргументы своей жизни и жизни вот своих подвижников. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Умираю, каждый день умираю, свидетельствуюсь о том, похвалою ваши братья, которые имею во Христе Иисусе. Угу. По рассуждению человеческому, какой смысл мне вот это все терпеть?
1: Угу.
0: Вот. Ну, можно идти на смерть, если ты веришь, что дальше будет, что это только жизнь.
1: Вечная,
0: да?
1: Жизнь, да.
0: Да, вечная, угу, жизнь. Поэтому не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Другими словами, влияние вот тех, кто на вас это оказывает, нездоровое влияние, ну, как бы с кем поведешься, угу, того и наберешься.
1: Того и наберешься, да, это современная оговорка.
0: Вот. Ну и дальше большой отрывок, где апостол рассуждает, отвечает на такой вопрос. Ну, скажет кто-нибудь, а как воскреснут мертвые, в каком теле придут? Ну, понятно, мы смотрим после смерти, все как бы приходит в тлен, в пыль, угу, ничего. А как это будет воскресенье? Это что, будут молекулы эти как-то собираться? Ну, какие-то вот такие у нас представления могут быть, да?
1: Ну, да.
0: Ну, мы с вами говорили о целостности человека, о том, что тайна жизни, она, ну, может быть, не принадлежит вот такому вот буквальному телу, да? Как, это как примерно, например, есть чертеж какого-нибудь здания, а есть его материальное воплощение. Ну, без, угу, чертежа здания построить нельзя, без замысла.
1: Ну, да.
0: И наоборот, как бы замысел не имеет смысла, если он не будет воплощен в чертеже. Да? То есть вот тут какая-то тайна, угу, тоже есть. Угу. И апостол об этом говорит. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Если он приводил перед этим аргументы из Писания, да, то теперь он приводит аргументы из жизни, как это он обычно делает. Ну, берешь ты там зерно. Да? Если, угу, зерно не растворится в земле,
1: то оно и не принесет
0: плода. Из него ничего не вырастет. То есть росток, uh-huh, который вырастает, он совсем не похож на зерно, на семечко. Это что-то другое. Зеленого цвета, мягкое, большое, да, это вот что-то такое. Uh-huh. Или, например, посмотрите на небо, да, или там есть иная плоть у человеков, у рыб, или на небеса. Есть тела земные, есть тела небесные. И слава в славе разнится. Луны, звезд, солнца. Так и при воскресении мертвых. То есть он говорит о воскресении в теле прославленном, но в теле.
1: Uh-huh.
0: Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Вот этот дуализм, помните, душевное, духовное, плотское, угу, и, значит, идеальное. Есть тело душевное, есть духовное. И так и Адам стал душой живой, вот, а последний – дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, то есть тленный, а второй человек – Христос, Господь с неба. Каковы перстные, таковы и перстные. Каков небесные, таковы и небесные. То есть мы говорили с вами о двух Адамах. От одного Адама нам передается по наследству тлен, от другого Адама передается жизнь вечная. Как мы носили образ перстного, так и будем носить образ небесного. Да. То есть, угу, Христос, как описано в Евангелии, Он воскресает в теле, угу, но воскресает в теле прославленном. Он, например, может проходить через стены.
1: О.
0: Ну, в Евангелии мы об этом, да, читаем, да, он появляется, да, или внезапно исчезает, да.
1: Угу.
0: Вот, то есть, ну, это для нас сокрыто, как бы тайны, но это не что-то эфемерное, а что-то вполне телесное.
1: Угу.
0: И что я вам скажу? Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. То есть, вот это вот тема прославленного тела, воскресения в прославленном теле. Потому что то тело, в котором мы живем сегодня с вами, оно нам досталось в наследство от Адама, который согрешил, согрешившего Адама. Да?
1: Угу.
0: Где что-то сломалось, где что-то пошло не так, вот, в этом, ну, образно говоря, генетическом коде, угу, вкрались ошибки, сбои, да, и последствия мы этого носим. Но это возможно восстановить, этот генетический код, так что вот этот механизм старения, ученые говорят, что где-то вот там после 40 лет или в каком-то возрасте включается, ну, как бы организм совершенно другим становится. И ничего с этим поделать нельзя, потому что так все запрограммировано.
1: Да, да, так уже заложено, и перестроить что-то достаточно сложно. Да. Да.
0: Мне, ну, очень, и нравится... в заключение главы, это гимн воскресению. При последней, mm-hmm, трубе, ну, помните, праздник труб в еврейском календаре, ибо вострубеет мертвый, воскреснут нетленными, а мы изменимся. Апостол верит, что он Христа встретит живым, да, он был

0: Человек ограничен в своем понимании. Угу. Посему тленному надлежит облечься в нетленное, смертному облечься в бессмертие. Когда же тленное облечется в нетленное, смертное в бессмертие, тогда сбудется слово написано: смерть поглощена победой. Помните, главный враг, кто победится, будет побежден. Побеждена смерть. Ну, вот такая
1: история. Очень нравится, да, вот этот последний текст, Павел Владимирович, где говорится о том, что будьте тверды и непоколебимы. Да, благодарю вас, Павел Владимирович, за это интересное размышление по 15 главе, где мы размышляли о том, что нам все-таки стоит лучше верить, тогда мы будем более в выигрышном ключе, чем не верить в воскресение Христа. Благодарю. Апостол Павел показывает, если Христос не воскрес, все христианство рассыпается. Это уже не Евангелие, а просто красивая философия. Воскресение Иисуса Христа означает избавление от грехов, победа над смертью и надежду на будущую вечную жизнь.

0: них четыре лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
2: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
1: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдышняя группа собак.
2: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
1: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
2: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах и даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
2: Это потому, что они спокойны по характеру и просто очень умные.
1: А еще они очень преданные.
0: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
2: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно если хозяин отсутствовал, ну, очень долго.
1: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
2: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
1: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
2: Для них это значит быть в своей стае.
1: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.

0: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
1: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
0: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
2: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
1: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
0: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
1: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
0: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
2: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
1: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
0: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
2: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
1: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи, даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
0: Когда мы играли, и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
1: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
0: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
1: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
0: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как тайки счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
2: Ой.
1: Веселинка. Ты что?
2: Ой.
1: Садись-ка, садись-ка.
2: Совсем нет сил.
1: Давай.
2: Я только что со стола.
1: Что такое случилось? Что? Ой. Что?
2: Мне кажется, я объелась.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, ой, что все нужно в меру?
2: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
1: Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
2: Невкусную еду. Угадала?
1: Ну почему невкусную?
3: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
1: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
4: Вкусная и полезная.
1: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
2: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
4: Конфетки мамины.
3: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
1: Вот так вот, ой, да, яичницу.
2: А еще какая вкусная еда?
1: Что, конфетки мама сама делает, да?
4: Да, она из фиников.

0: А ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
1: А я не люблю торт.
2: Вот.
0: А пирожные?
3: Нет.
0: А мороженое? А печенье?
1: Печенье я особенно шоколадное люблю.
2: Вот так.
1: А мороженое я только летом ем.
2: Да.
4: А мороженое я полезное мамины ела.
2: А что это за мороженое такое, мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
4: Ага.
2: Ух ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
0: Ой, я люблю загадки, а вы?
4: Я тоже.
0: Я люблю загадки.
2: Вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
1: Кукуруза.
0: О!
2: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
0: Лук.
2: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
0: Нет.
2: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
1: Капуста.
2: Да, правильно.
0: Точно,
2: капуста, капуста, капуста. Да, угадали.
4: И я.
2: Так. А вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
1: Банан.
4: Банан.
2: Молодцы.
0: А я думала мармелад.
1: Я первый.
2: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали... Косы сразу оборвали.
1: Морковь.
4: Морковь.
2: Правильно, молодцы.
0: Морковь.
2: Да.
0: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
2: Очень вкусная и полезная.
1: А бананы вот. Очень вкусные.
2: Да.
4: А я обезьянка.
0: Она любит бананы.
2: Если ты любишь бананы, то я тоже мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
0: Вот эти, наверное.
2: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
4: Не.
2: Лика.
0: Так,
2: так. И веселинка.
0: Да.
2: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
0: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
2: Так, так, так. Так, так, так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
0: Вкуснятина, да.
2: Сюда вот полезные.
4: Какая вкуснятина.
2: Не очень.
0: Это мое. Это мое. Это мое. Это мое.
4: Да, веселенько.
0: Это мое. Это мое.
4: Веселенько, на.
0: Ой, спасибо тебе.
4: Рыба.
0: Я столько.
2: Посмотрим. Я давай сюда. Сейчас мы посмотрим. Как много ты принес.
4: Вот мое.
2: А, так, так, так. Вот, ух ты, вот это да, что-то вы много нанесли.
0: Садись, так.
2: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста, это прекрасный
0: овощ. Из которой готовят борщ.
2: Да, и щи, борщ. Так, а это что у нас, перчик? Болгарский перчик, очень хороший продукт.
4: Банан. Да.
2: Банан.
1: Банан.
2: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
0: Да.
2: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
4: Виноград.
2: Так, виноград обязательно.
4: Груша.
2: Подойдет.
4: Яблоко.
2: Яблоко.
4: Вот.
2: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
0: Да.
2: Конечно.
4: Вот.
2: О, у меня даже и...
0: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
2: Корзиночки-то не хватит.
0: Держите.
2: Так, так, так, так, так,
4: ой, а там еще
2: так.
4: Один.
2: Ой, веселинка. Ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот. Лик, что ты скажешь? Что это такое вот это?
0: Правильно. Молодец. Вот.
2: По-моему, это пирожное.
0: Да. Очень
2: вот,
0: даже вкусное.
2: Вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Да, это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
4: вот,
2: с овощами
4: томат.
2: И фруктами.
4: Вот,
2: помидор.
4: Вот.
2: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
4: Хватит,
2: дело
4: хватит.
2: В том, что грибы, в них надо
4: вот,
2: уметь разбираться.
4: Еще
2: да, еще давай, давай. Вот эти грибы бывают вредные, а бывают не вредные.

0: ядовитый и не ядовит. Поэтому грибах ядовитый надо уметь это...
1: Давайте, один будет ядовитый, вредный, а другой будет хороший, полезный.
0: Правильно. Вот. Так, это вот, что у нас?
2: Морковка.
0: Лимоны.
2: Виноград.
0: Морковка. Да.
1: А это смородинка. Это что?
0: Это у нас чеснок. Чеснок, да.
1: Он тоже полезный?
0: Он очень полезный.
2: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
0: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже...

0: сила.
1: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
0: Веселинка,
1: например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
0: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница, все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
2: Я обожаю эксперименты.
1: Я тоже обожаю эксперименты.
0: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы... Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, его нужно каждый день поливать чистой водой.
1: Так же, как и мы пьем.
0: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
2: Ой, у меня не видно.
0: Да, вот земля.
2: А что от мусора?
0: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
1: Ой!
0: Да-да, в сахарный песок и польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок и польем лимонадом. Да, он совсем зачах и, скорее всего, может погибнуть.
2: Тогда давайте его быстрее спасать.
0: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
1: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
0: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
2: Я люблю кашку гречневую.
0: Гречневую, вот, умничка, ты моя.
2: А я желтую.
1: Желтая? А что за каша такая?
2: Ну, желтая.
1: И кукурузная?
0: Наверное, кукурузная, она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
2: Да, пшенная.
0: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
1: А я знаю овсяную кашу.
0: Овсяную кашу?
1: Ее еще геркулесом называют.
2: Манную.
1: Манную. Во, ман. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
2: Она сколько может унести ребят?
0: Ой, не знаю, не пробовали.
1: Ну, сколько влазит, вот сколько залезет, всех прокатит.
0: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Верослав, могут. И собачки бывают очень сильные, наверное, кашу едят.
1: Да, геркулесовая.
0: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали, семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
2: Яблоко, грушу, банан, абрикос.
0: Банан, абрикос.
1: Ух ты!
0: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
2: Зелень, ну, томат, морковь, лук. Зелень, томат, морковь, лук.
3: И
2: капуста.
3: Грибы.
0: Грибы тоже.
2: Капуста.
1: А что, грибы капуста растут на деревьях?
0: А где растут грибы?
2: На земле.
0: Да,
3: в лесу.
0: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку. Вот.
1: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
0: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. овощи, фрукты.

0: плоды, и вот во все эти плоды он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А.
1: А.
2: Именно А.
0: Да, этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С. Витамин такой, да, С его зовут. Вот, этот витамин помогает нам бороться с простудами.
1: О, так это получается витамин С наш защитник,
0: да,
1: от кашля,
0: да,
1: и насморка.
0: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах, вот в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
1: Даже в чесноке?
0: Да, в чесноке его очень много. Вот если мы хотим, чтобы у нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
1: Д?
0: Д.
2: Витамин Д.
0: Да? Витамин Д.
2: А я видел, что по-английскому там Д написано.
0: Д, так и пишут. Вот. Ой, вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина D, то они будут хрупкими и поломаются.
1: Да.
0: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе,
1: ага,
0: в твороге и молоке.
1: Ух ты!
2: Я молоко очень люблю.
1: И я, особенно с медом. Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
3: И вообще так много этих витаминок, невидимок.
0: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
1: Я люблю игры.
0: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
1: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
0: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
2: Вот, тем, да? Что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
0: Правильно. Ух, совершенно ты. Верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
1: Как овощ?
0: Как будто вы морковку хотите собирать. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться рукавик вверху.
1: Как будто мы на веточке висим.
0: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
2: Угу.
0: Итак, начали.
4: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад, поднимать не стоит рук,

скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок преогромный кабачок, и живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.

0: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
1: Так давай ее сразу сделаем.
0: Пойдемте. Так, садитесь.
1: Так, ну что?
0: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
1: Так,
0: держите.
1: Да.
0: Для каждого.
1: Съедобную
0: держите.
1: Поделочку будем
0: чтобы
1: делать.
0: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
1: Так, давай
0: так,
1: к нам ножки.
0: Тебе.
1: Тут еще что-то.
0: Мне. Так, всем хватило? Держите.
2: А,
0: вот смотрите, как мне. Я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
2: А здесь?
0: Пробуй.
2: Здесь?
1: Так, вот берем.
0: Давай.
1: Мажешь.
2: Так, мизик.
0: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
2: здесь?
0: Так вот и ножки
1: да. Итак,
2: нет,
0: вот так.
2: И здесь вот надо помазать.
1: Нет,
0: вот.
1: Вот это.
0: И здесь мазать немножечко.
1: Вот так.
0: Молодец.
1: Раз.
0: Вот смотри как.
1: На.
0: Опа. Одна ножка у нас готова.
1: Давай,
0: теперь смотрите.
1: Мазни ее.
0: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Да. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
2: А глазики?
0: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
2: Можно?
0: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
2: Мне оба. Тоже поможешь.
0: Так, еще два. Вот. Вот.
2: Вот так вот.
0: Надо
3: он на меня подражать. Смотрит.
0: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин, ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
2: Не.
0: Мы подрисуем немножко глазки.
1: Так.
0: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
2: Ой, у меня
0: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
2: А мне вон.
0: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
2: Я хочу красный.
0: Красный? Держи.
1: Но а это если у нас апельсин девочка.
0: Да.
1: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
0: Ну, как хочешь.
3: И я тоже.
0: Да? Ну, будет. Можешь тогда тоже волосики подрисовать.
2: Я тоже. У меня синий. Можно
0: а у тебя не девочка апельсин?
1: Да. Да.
2: У меня девочка.
0: Ну, я тогда только... давай потрясу.
2: У меня сзади длинные.
0: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
2: Да.
0: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
2: А носик? Зелененький.
0: Давай, давай я тебе помогу.
2: Ой, не зелененький, а вот.
0: Не хочешь, да, это? Давай.
3: У меня, я протыкнул носик.
1: Бантик приклеим,
0: вот.
1: Да?
2: Да, сюда.
0: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так профессор Бодрячок. Так.
1: Так вот.
0: И еще один апельсин у нас остался.
2: Это?
0: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
1: Да.
2: Это самый маленький у Ангелики.
1: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
0: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
1: Всего вам доброго, до скорых встреч.
0: До свидания, ребята. До свидания.

Когда у тебя появляется ребенок, ты как-то сразу встаешь крепче на ноги. Ты понимаешь, что теперь ты человек, на которого кто-то будет опираться. Ты больше сам не ребенок, и как-то смелее становишься. Вещи, о которых ты раньше не мог говорить, ты начинаешь говорить.

0: 10 тысяч это считается уже блогер. Ну, как бы, можно назвать себя блогером. Такой микроблогер. Ну, это не важно, где в Липецке, в Москве. Просто в Инстаграме. Я так редко с людьми сейчас знакомлюсь. Я обычно просто Аня представляюсь. Нет такого, что «Здравствуйте, я там, профессиональная мать». Если бы у меня была визитка какая-то, я бы написала там просто два своих адреса в Инстаграме. Комиксы и стихи.
1: «Сын мой, прошу, будь чистым. Я знаю, что зло – магнит. За свет ухватись зубами. Держись, если тьма манит. Кем станешь, ты сам решаешь. Не рвись быть таким, как все. Выбрось все, что мешает на взлетной твоей полосе. То, что других ломает, то, что туманит глаза, пусть грязь на твоих кроссовках, но в сердце пусть никогда».
0: Родители у меня, можно сказать, рабочих профессий. Не музыканты, не художники. Есть, конечно, как у всех людей, у них склонность своя к творчеству. Например, папа может там из двух гвоздей и доски собрать велосипед. У него творческие такие есть инженерные способности. Но они, как и все люди, наверное, которых придавило в 90-х обстановка, они просто работали на разных работах, как получится. Но творчество всегда поощрялось у нас в семье. Там, что-то порисовать, ну, там, купить фломастеры, карандаши. Ты молодец, там, красиво рисуешь.

0: Я в детстве любила рисовать, все время рисовала, рисовала, рисовала. Ну, они как бы пошутили, там, вот у нас Аня художник. Но из общей какой-то атмосферы в семье я понимала, что художник – это, ну, это такое хобби. Типа, этим на жизнь не заработаешь, не нужно к этому стремиться серьезно, как к карьере какой-то профессии. Поэтому я... У меня вообще не было каких-то карьерных устремлений с детства. Я вообще не понимала, чем я буду заниматься. Я просто понимала, что вот я вырасту, и у меня будет какая-то тяжелая работа. Я буду приходить после работы домой, сидеть около телевизора, там, уставшие ноги свои, вытягивать на коврик. То есть у меня, ну, какие-то такие были представления. Типа, вырастешь, будет сложная работа, будет все там тяжело. Вот, как-то так было. У меня образование инженер-технолог по художественной обработке материалов. Ну, это можно сказать дизайнер, другими словами. Более такой технический дизайнер. Ну, так и получилось. Я работала техническим дизайнером в Москве. Упаковка, инструкции, верстка. Ну, дизайн, но с технической точки зрения.
1: Ну, вафельку я тоже потом дам вам, ладно?
2: Я буду носить вафельку. Где пилок?
1: Арсений, подожди, я же сказала две ложки.
2: Можно помещать?
1: Да, будешь сейчас мешать. Насыпь чуть-чуть туда вот этот порошочек, корицу. Только потихоньку.
2: Я хочу, я...
1: Подожди, потихоньку.
0: Я не хочу больше работать с 9 до 6, сидеть в офисе и быть привязанной к этому. Потому что дети, ну, как-то это все сложно мне уже видится. И сейчас получилось какие-то более творческие вещи реализовывать, о которых я раньше не думала. Вот, рисовать комиксы, стихи писать. И больше хочется этим пока заниматься, пока есть возможность. Я вот думала, могу ли я не делать комиксы. Ну, говорят, что если ты что-то не можешь не делать, значит, тебе обязательно нужно этим заниматься. Я вот представляла, что если я не буду их делать. Я поняла, что мне будет как-то пустовато. Потому что, во-первых, я люблю развлекать людей. Я поняла, это я вот... Мне нравится... Шутить, видеть реакцию людей на свои шутки.

Когда родился Арсений, первый, я зарегистрировалась в Инстаграм. Раньше я думала, что «О, вы там все глупы, сидите в Инстаграме». Потом я решила, надо все-таки зарегистрироваться, посмотреть, что там люди делают. И как-то я наткнулась на комиксы Любы Соболь. У нее очень популярная была тогда страница с комиксами. Одна из первых. Может быть, даже она первая начала рисовать. Ну, и мне прям так было. Я смотрю и думаю, вот человек, который меня понимает. И он еще смотрит через призму юмора на материнство. И мне прям так это понравилось. Помню, долго смотрела ее комиксы, и мне прям... Ну, и смешно было, и как-то, ну, прям... приятно. И я подумала, что... Ну, у меня же тоже есть чем поделиться. Я, может быть, тоже могла бы свои какие-то ситуации, которые я вижу, тоже делиться с людьми этим. Но я долго откладывала тогда. Там у меня нет планшета, у меня то, у меня это. В итоге я нарисовала просто маркером там несколько комиксов. Ходила там, Никите говорила там, что ну вот посмотри, как я. Он как-то меня там подпихнул, типа давай ты уже выкладывай. И я просто их сфотографировала на телефон и выложила в плохом качестве, там, ну, уже не заморачиваясь. Надо было вот просто с чего-то начать. А сейчас я уже рисую их на планшете, и там по-другому уже все выглядит. Но если бы я тогда не сделала плохо, если бы я своего перфекциониста тогда не задвинула в угол, так бы ничего и не было. Благодаря Никите, наверное, в каком-то плане я начала этим заниматься. Ну... Может быть, я без него бы этим занялась, но, может быть, позже.

Во-первых, у меня на работе кто видел, там в Инстаграме подписан, там она говорит, как она у тебя успевает, у вас трое детей, она комиксы, она пишет стихи, они там с моим другом записывали электростиль, но он писал музыку, она стихи, то есть там куча всего интересного, и у меня спрашивают, как она справляется. Какой у меня ответ на все это? Это крутая терапия для творческого человека. Если человек сам по себе творческий, как вот этой рутины избежать? У тебя реально трое детей, которые там, ну, 24 часа от тебя чего-то хотят. От этого как-то, ну, как творческий человек от этого может уйти? В творчестве. Это хорошая терапия для самой Ани рисовать. Я потом всегда поддерживал. Давай, давай, классно. У тебя классно получается. Это реально весело. Ну, это реально мне весело. Мне интересно смотреть ее комиксы. Это забавно.

0: как появилась идея комиксов, я не помню. Я помню, как мы вместе, ну, то есть она попросила помочь ей придумать название для страницы. Вот это я помню. То есть мы там сидели, я там что-то ей там накидывал, она придумывала. Вот. А как именно родилась идея, я не знаю. Но из того, что я слышал позже, ну, как бы funny to be mommy, прикольно быть мамой. Интересно сейчас у нее спросить спустя 3 года, насколько это прикольно. Но вначале, в принципе, даже если посмотреть эти комиксы, видно, что вначале они были такие больше, наверное, позитивщики, а сейчас они такие: мы молодцы, мы справимся.
1: Ну давай.
2: А Серж, ты на машине едешь? Или назад?
1: А собачку можешь кто-нибудь погладить? Она гладится?
3: Мне кажется, чтобы декрет не превратился в какую-то яму для депрессии, нужно много факторов, чтобы сошлось. С одной стороны, я очень хотела, чтобы моим детям была интересна я как личность. Если они запомнят меня просто как человека, который готовит на кухне там что-то и заставляет их надевать носки, ну, им будет со мной неинтересно, когда они вырастут, мне кажется. Ну, и мне самой с собой будет неинтересно. Поэтому как можно больше путей развития хотелось затронуть. Ну, чтобы оставаться интересным себе человеком, быть интересным детям. О чем я стараюсь не шутить, это такие вещи, которые могут кого-то задеть или очень неподготовленных к материнству людей прям тотально оттолкнуть от этого. Ну, какие-то прям... Ну, знаешь, иногда люди рисуют маму таким замученным чучелом с грудью до пола, там, похожей на монстра с зубами, там, как у крокодила. Ну, вот эти вот всякие кич такой... Ну, мне это все далеко. На такие темы я не шучу. Чем дольше занимаешься блогерством, тем больше у тебя панцирь от критики. Вначале кто-то напишет тебе какой-то комментарий нелестный, и ты можешь там 3 дня ходить и думать об этом. Может быть, я был неправ, может быть, мне что-то по-другому делать, может быть, мне этим не заниматься. А потом просто так пролистываем. Так, тебя в бан, пролистываем. Проще становится. Как-то было, мне там писал какой-то мужчина, что мне платят гранты какие-то иностранные спецслужбы за то, чтобы я развалила институт семьи. Был какой-то комикс про сложность какой-то материнстве. И он там это написал. И девочки там его так закидали. Ты ничего не понимаешь. Да ты кто вообще такой? И там так меня защищать стали. Я прям сидела, как сериал досмотрела эту всю переписку их. Я потом там все нарезала, даже сохраняла. Вот это смешная шутка, вот это тоже смешная шутка. Ну как-то проще прям становится к этому относиться. Блог дает какое-то общество людей, которые с тобой в чем-то... Которые тебя понимают, ты их понимаешь. Ну это расширяет очень мир. Так что, наверное, я этим занимаюсь для того, чтобы иметь общество, для того, чтобы самореализовываться.

0: реализовываться. Ну, просто мне интересно этим заниматься.
1: Я Аня как бы спрашивала, она мне всегда давала ответ, что это персонажи, это не наша семья, это вообще это не мы, это вот выдуманная история, это не мы. В комментариях там тоже кто-то ей писал, она все время пыталась, ну, из того, что я видел, подчеркивать, что это просто выдуманные вещи. Но все мы взрослые люди, мы понимаем, что рождаются те вещи, которые с человеком резонируют. Резонируют они из каких-то ситуаций. Ситуация происходит в семье, так как Аня 24/7 в семье. Поэтому так или иначе это связано с семейными проблемами, ссорами, с чем угодно, что произошло в семье. Поэтому можно считать, что эти персонажи, это не может быть на 100% опосредованно от семьи. Это обязательно будет связано с семьей. Ну, поначалу меня как-то это немножко не очень, потому что что-то личное становится чем-то общественным, как будто бы. Вот, но потом как-то мне стало проще, потому что я сам себе это объяснил, что, грубо говоря, какая разница. У Чака Паланика в одной из книг была классная штука написана, фраза, что человек пишет свой автопортрет постоянно. Как бы ты ни пытался там что-то прикрыть, скрыть, показать, то, что ты есть, то и будут так или иначе в тебе видеть. Вот, поэтому, если это есть, и Аня это нарисовала, ну, даже если бы она не нарисовала, это бы увидели другие люди в другой ситуации, там, на улице, еще где угодно. Поэтому я сейчас к этому абсолютно нормально отношусь. Рисует классно. Если будет рисовать больше, здорово. Для этого просто надо действительно много времени. И часто Аня в ущерб, допустим, сну своему это делает. То есть, дети легли, а она там занимается.
0: Дети? Ну, я стараюсь не выкладывать ничего такого, что им бы могло не понравиться. Там, допустим, 15 лет мне не сказал бы сын, мам, почему ты меня там выкладывала голышом, как я там бегаю по кухне. Мне такое неприятно. Поэтому я стараюсь как-то в таких рамках немножко держать фото, видео. Там обычно ситуации, которые касаются большинства людей в целом материнства. А вот под комиксами иногда нужно какой-то текст написать. Ну, там иногда бывает, думаешь, так, нет, лучше я не буду это говорить, это слишком откровенно. Когда рождаются дети, ты по-другому начинаешь на жизнь смотреть. Ты вот видишь, как растет ребенок. Ребенок появился где-то внутри тебя, вот он начинает расти, начинает разговаривать, начинает что-то делать. И на фоне этого ты начинаешь думать, а вот что я сделал? Вот уже новый человек растет в этом мире, а я вот что делаю вообще? Ну вот на работу хожу, а еще что? Чего я хотела в детстве, там, когда-то еще? Ну, и я поняла, что я хотела бы книгу написать. Я тогда, вот когда родился Арсений, там очень много времени проводишь, кормишь, сидишь там, и нужно что-то, хочется читать, там, смотреть. И я тогда не могла никак найти книгу интересную почитать. Вспомнила, что есть такая фраза, не можешь найти книгу, напиши ее. И как-то я подумала, может, и правда написать. Но чтобы себя не третировать как-то внутри, я подумала, не обязательно же давать ее кому-то читать, надо для себя написать. И так стало легче. Просто постаралась написать то, что мне казалось интересным. Тем более, когда появляются дети, ты понимаешь, что вот вся твоя жизнь прошлая, она отрубилась. Когда ты свободный, там, молодой, по крышам лазишь. Там. И мне хотелось как-то немножко зацепиться, наверное, за это время еще. Окунуться опять в эту атмосферу, когда ты еще такой студент. У тебя в голове ничего нет. И поэтому, наверное, я на эту тему решила написать. Я бы сказала, мне в целом не хватило разговоров. Потому что всегда были какие-то темы, на которые говорить как-то неловко. Идет какой-то фильм, там начинают люди целоваться, и ты чувствуешь, неловко, мне нужно выйти из комнаты, наверное. Ну, какое-то такое вот чувство. Мне хотелось бы, чтобы такого не было. Ну, я бы хотела, чтобы у меня с моими детьми такого не было. То есть есть какие-то жизненные ситуации, есть какие-то стороны жизни, которые бывает людям неловко обсуждать с родителями, но мне хотелось бы, чтобы моим детям не было там стыдно подойти и сказать, там, мам, я там влюбился, мам, расскажи, что с этим вот делать. А у меня было такое, что мне как-то такая тема.

что, наверное, не буду с родителями обсуждать. Хотелось бы, наверное, больше открытости. Но я не знаю, получится ли мне этого достичь с детьми, со своими или нет. Если вот мы говорим о повести, то я знаю, и что есть такие люди, и вижу их, кому удается свою сексуальность держать в рамках брака. И им это интересно. То есть та модель, которую дает мир, пошлость, открытость, какая-то развязность, это не единственное, что может быть интересно. Есть люди, которые держат себя в рамках и им, ну, и живут при этом полноценной жизнью. Наверное, мне это хотелось передать как-то через...

0: знаю, как так получается. Мне, когда есть какие-то сложности, когда очень много каких-то переживаний, эмоций, мне легче, если я это переношу в творчество. Это какая-то самотерапия получается. Может быть, всем людям это присуще, но некоторые не пробовали этим заниматься. Как-то выражать себя через творчество и так проходить сложности.
1: Я даже шутил, говорю: Ань, ты повести пишешь, а со мной не разговариваешь. Ну как так, ну, то есть как такое может быть? То есть получается, что Аня, случился какой-то конфликт между нами, допустим. Аня сильно по этому поводу переживает. И для нее естественным будет не мне об этом рассказать устно, словами, а это порефлексировать на эту тему, родится какой-нибудь там четверостишие, стих, она выложит это на бумагу, грубо говоря, и там потом покажет это людям. Это ее способ вообще взаимодействия с собой и с миром. Это не мой способ взаимодействия с собой и с миром. У меня другой, но мы два разных человека. Для нее это нормально. Пусть так оно и будет. Потому что, ну, мне бы хотелось, чтобы, конечно, было по-другому, но если бы было бы так, как я хочу, было бы по-другому, то это была бы не Аня, а другой человек. Вот Аня такой человек, какой она есть, и это ее реально способ прожить то, что она почувствовала. И потом что-то с этим сделать. Вот она это делает таким образом. Потом я читаю стихи. Аня, у нас проблема, оказывается. И там наверху есть чувство юмора.

0: Аминь.
1: Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за этот день жизни, который Ты подарил нам, за этот труд, за это здоровье, которое...
2: Бывает, иногда люди пишут, спрашивают, а вы случайно неверующий человек? Потому что иногда где-то мелькнет там что-то, я скажу о Боге, где-то, кота в мешке не утаишь, даже если я специально не стараюсь где-то там проповедовать. Я, наоборот, даже иногда думаю, так, это не буду говорить, а то будет выглядеть, как будто я там в пастор заделалась. Но все равно это же часть моей жизни огромная. Где-то проскакивает что-то о Боге. Где-то видно, что такая семья, там, никаких шуточек про винишко по вечерам, никакого мата. Люди считывают это и задаются вопросами. Но обычно это те, кто сами ходит в какую-либо церковь. Узнал своих, называется. Ты чувствуешь себя как бы должным. Я же христианин, надо об этом сказать. Бывает такое, но я стараюсь не делать этого искусственно. Только если у меня есть какой-то порыв, что-то захотелось прям поделиться чем-то, я это делаю. Иногда даже не делаю. Чтобы людей не отталкивать, потому что сколько бы мы ни говорили, это мало работает, потому что обычно люди...

0: из близкого окружения видят, как ты живешь, и это может помочь им задуматься о Боге. А вот это все, это не близкие отношения, и людей вряд ли как-то подтолкнет.
1: Мне кажется, семья – это самое, ну, как институт, коробочка, это самое такое интересное, что может быть, потому что там сочетаются и финансы, и отношения, и то есть там весь спектр там, человеческих переживаний. Христианская семья – это когда вот это образование еще по каким-то разумным правилам действует. Что такое христианская семья? Это, ну, то есть… Открываешь книгу, смотришь, что в ней написано. Прям берешь семейные отношения, берешь семьи, которые там были. И самое крутое, что вот в Библии это не пример идеальных людей. Это история обычных людей. Ты смотришь и видишь, раз, вот семья. Раз, два, три, четыре, пять, десять они сделали неправильно. Раз, два, три, четыре, пять, молодцы. Вот так я делать не буду, вот так я буду. Христианская семья, мне кажется, это когда оба открывают эту книгу, видят эти семьи, делают выводы и берут лучшее, отказываются от худшего. И стараются вот свою семью вот таким образом создать отношения в этой семье. Без религии это два человека договорились друг с другом, а в христианской семье это два человека договорились с Богом. И когда у этих двух людей друг с другом проблемы, они понимают, что как бы первоначально этот договор не друг с другом, а у меня с Богом по поводу этого человека. И второй человек также думает. Я в это все поверил, что нехорошо быть человек одному семья. И потом у меня возникали сомнения. Слушай, а ты меня вокруг пальца не обвел? Что-то я не вижу никаких там райских садов в семье. Я вижу, что у меня ребенок плачет, а мне с утра на работу вставать. Жена нервная, и я ничем не могу помочь, там, потому что она просто уже устала. Что-то я не вижу никакого... Нехорошо быть человеку одному. Я вижу, что вот она бы сейчас была без детей и развивалась бы творчески, я был бы без детей и там, допустим, без нее. И жил бы, кутил бы, как там, не знаю кто. Может быть, так было хорошо человеку одному? То есть, у меня этот вопрос есть. Я на него реально не могу ответить. Просто так, как я верю в Бога, на данный момент я вот верю, что Бог есть, он это сказал, что нехорошо быть человеку одному. Наверное, в этом есть что-то. Просто я еще не всю дистанцию прошел, чтобы сказать, ага, все-таки семья – это то, что было нужно.
0: Христианство, оно все-таки про рост, про какую-то силу внутреннюю, про развитие. И ну, к этому мне пришлось долго идти, к этому выводу. Ну, если бы я раньше это поняла, мне было бы проще. Наверное, у меня были бы и карьерные какие-то устремления ну, в свое время. И ну, во всех сферах, мне кажется, было бы легче в семейной жизни, в отношениях с людьми. Потому что христианство, оно многограннее, чем мне казалось в детстве.
2: Доживу ли до свободы от детей, этих прянично-гуашевых сетей, этих «мама, будем обниматься?» «Мама, а мне будет 20?» «Мама, под столом теперь шалаш?» «Мама, ты мне бублик с медом дашь?»
0: Понимаешь, что времени-то мало осталось, и начинаешь думать, а что я хотела успеть, и как-то начинаешь просто это делать. В перерывах. Раньше у тебя было много времени, ну, кажется, что много времени. Ты пришел с работы, посмотрю фильм, а сейчас ты не можешь просто фильм посмотреть. У тебя есть там 2 часа свободных времени, и ты выбираешь помыть голову, поесть или заняться творчеством. И иногда выбираешь заняться творчеством. Вообще цель всего моего творчества в том, что мне хотелось, чтобы у людей, во-первых, была какая-то надежда, даже если что-то очень плохо, очень тяжело в материнстве, чтобы было ощущение, что ну, не все так плохо, посмотреть с хорошей стороны какой-то на это. Ну и стихи тоже. Мне хотелось бы, чтобы люди, читая их, хотели становиться лучше. Ну, видели что-то светлое впереди, можно так сказать. Какую-то надежду давать.

утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. –

Дар пришел, конечно, свыше. Да, в 12 лет. В 12 лет. Играли в снежки, играли я маленький. Меня убили, вот перелом черепа в височной части. То есть была клиническая смерть. Был сильный удар, очень сильный. И сразу у меня, значит, помрачение, сразу большие вспышки и все.

0: Бежать впереди истории гораздо интереснее, чем описывать ее.
1: Вспомнил. Первая картина, я написал очень быстро первую картину. Она называлась «Дерево познания добра и зла». В одну сторону Адам, в другую сторону Ева, посредине дерева. Это новый жанр, аналогов нету. Сюрсимволист. Я сюрсимволист. Если Сальвадоре говорил, Дали говорил, я реалист, сюрреалист. Наверное, я могу где-то с Божьей помощью сказать, что я символист, сюрсимволист. Очень часто бывает так, что я и не понимаю этих картин, я пишу. Но бывает так, что и программное появляется. Как некоторые я сейчас покажу картины.

Меня ничуть не удивляет, когда мои друзья, недруги и публика в целом утверждают, что они не понимают образов, возникающих в моем воображении, которые я перевожу на язык своих картин. Как они могут понять их, когда я, Сальвадор Дали, сам производящий эти образы, не понимаю их? При этом это вовсе не означает, что картины лишены смысла.

0: То есть была клиническая смерть. Зачем, первый вопрос, зачем вы привели его сюда? Верните его назад, потому что время не исполнилось. И он будет проповедовать мое слово в картинах. У меня же очень много выставок было, очень много. У меня во всем мире 40 персональных выставок и сольных концертов были в разных странах. Начиная с Америки, там, с Востока, Бейрут, там, Сирия, Польша и так далее.
1: Сейчас уже трудно вспомнить. Наверное, я постарел.
0: Я картиной, скульптурой начал заниматься где-то вот, когда мне было, наверное, 19-20 лет. Но картинами начал заниматься ровно 3-4 года спустя. А картины я не хотел писать, я любил скульптуры. Вот я делаю свои скульптуры, я доволен. Да, доволен. А сплю, и ночью опять приходит видение мне. У меня появилась бессонница и так далее. Думаю, какой я больной. Пойду куплю и начну. Пошел за один день, все купил, все сделал, натянул все холсты и начал. Завод заработал. Я не знал даже, как разбавлять эти краски, как их открывать. Как, с чем накладывать? Сначала грунт делать под ничего, вот так все. Вообще громадные картины есть.
2: Миру придется немного потесниться. Еще вопрос, вместит ли он гения?
0: Когда я писал эти картины, я и тогда, и сейчас абсолютно не вкладывал понятие денег. Я не пишу ради денег. То есть они у меня рождаются чистыми. Когда картина у меня рождается, я радуюсь, как маленький ребенок, которому подарили что-то такое любимое, интересное. Трудно продавать в любом случае, очень трудно. Да. Это одна из моих любимых картин на красном фоне. Это мой красный период. Картина называется «Прощание христианства с планетой Земля». И она, как видите, как распятая ракета в ореоле идет. Да, идет стремление. Сильная картина. Она просто сделана карандашом. Кстати, я должен сказать, что я нашел новую технику. Карандашом получить такой... Значит, цвет, качество цвета, такого оттенка. Вот здесь это тоже карандаш, но видите? То есть карандашом наложение такого цвета сделать очень трудно. Скажут масло, а это карандаш. То есть в процессе нескольких таких приемов получается такой цвет. Но это моя техника, конечно, да. Можете видеть маленькие работы, видите, вот маленькие такие. Это я просто показываю, что я так тоже умею, но это не моя стихия. Но это я не считаю, что это есть искусство. Это есть только тень искусства, которая блажает только наш глаз. Но миссия искусства, оно намного выше. Оно должно через глаза дать нам духовную пищу. То есть глаза только средство восприятия. И очень часто художники, наверное, основываются на этом, чтобы было красиво для глаз, но не для души. И это искусство, оно приходящее, оно не задерживается очень долго. Оно переходит, оно стареет, оно умирает, оно не вечное. Точно так, вот, допустим, как музыка Баха, оно вечно. Его нету, но оно вечно, оно будет всегда звучать.
2: Для художника каждое прикосновение кисти к холсту – целая жизненная драма.
0: Это интересно. Это одна из моих любимых картин. Кстати, за него мне предлагали очень большую сумму, я не продал. Называется «Поцелуй Овна». Да, то есть Овна – это я, а вот это моя жена.

0: интересно. Я люблю эту картину.
1: Знаете, самое большое достоинство человека – это чистота. Если есть вот… Почему я Христа люблю? Я люблю за его невинность и чистоту. Да. Я его люблю, потому что сейчас в этом мире очень трудно это найти. И мои дети, они чистые дети. Может, где-то они что-то не то сделают, что-то не так скажут. Очень часто у нас бывают конфликты, но это все ерунда. Я не обращаю на это внимания. Это мимолетное. А все-таки остается под конец эта чистота. Любой человек, когда он появляется на этой земле, он чем-то должен прославить Бога. И я доволен, что вот если я, Бог дал мне возможность, не такую возможность, чтобы музыкой прославил, а дал возможность, значит, красками, линиями, искусством, картинами прославил Бога. А сын у меня пошел дальше. То, что я не смог, он сделал в музыке.
2: Закончил консерваторию, потом, ну, как сказать, отлично закончил. Это мне дало путевку в аспирантуру. Вот. Я горжусь тем, что я воспитанник, так сказать, русской виолончельной школы и представляю такую мощную направленность в мировом искусстве.
3: Они индивидуальность очень сильная. И иногда они очень часто мешают друг другу. Знаете, как будто этот мир не хватает им.
4: Училась в школе, играла на фортепиано, но у меня судьба так повернулась, что я сейчас занимаюсь языками и очень довольна этим. Музыку я не бросила. Мы с братом играем, выступаем. А благотворительно я тоже играю, мне это нравится.
2: Вне в космосе, вне нас звучит музыка, которую мы утратили эту способность слушать. Пифагор еще об этом говорил. Вот я, мечта такая, что вот услышать эту музыку и передать людям.
1: Наверное, я доволен тем, что я нашел свое место в этой жизни. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, я говорю: слава Господи, что ты своей волей, своей силой вот из мертвых восстановил меня, спящего сделал живым и отправляешь в мир, чтобы я лишний раз прославил бы тебя. Вот это наш смысл, наш принцип, наше кредо.
5: Небеса. Вот чего искала моя душа на протяжении всей жизни с некоторым смущением. О, небеса! Горе тому, кто не поймет этого. А что же такое это небо? Небеса ни высоко, ни низко, ни справа, ни слева. Небеса прямехонько в груди человека, у которого есть вера.

0: пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской».
1: Пришелец – человек, пришедший со стороны и присоединившийся к коренному народу. Пришельцы входили в состав израильского общества наряду с исконными жителями. Они давали обязательство придерживаться обычаев народа и пользовались определенными правами. Закон запрещал притеснять и угнетать пришельцев. Поскольку сам Бог любит пришельцев, их должны были любить и израильтяне, в прошлом сами пришельцы в земле египетской. Ветхозаветные пророки Иеремия и

Тикииль, Захария и Малахия также требовали справедливого отношения к пришельцам. Согласно 31 главе книги Второзакония, пришельцы вместе с израильтянами участвовали в слушании закона. Они были включены в завет Бога с его народом и могли приобщиться к этому народу через обрезание. В Новом Завете говорится о том, что язычники, вошедшие в состав народа Божьего

0: мире, он может испытывать на себе его враждебность Богу и его закону.
1: Наше же жительство на небесах –

Это настоящее чудо инженерной мысли и дизайна. Знакомство с биологическими механизмами, делающими возможной жизнь птицы, поражает воображение. Они являются результатом удивительной цепочки событий от появления яйца до образования птичьего организма. Еще со времен Аристотеля ученые пытались разобраться в этой тайне. Этот сложнейший процесс можно наблюдать при изучении эмбриона курицы. После оплодотворения в результате деления клеток он формируется внутри защитной скорлупы. С самого начала мы можем наблюдать контуры будущего организма. Где будет голова, а где хвост, что будет справа, а что слева, что окажется спереди, а что сзади. Все это можно понять уже на начальном этапе. По мере развития мы видим, как формируются будущие части тела. Клетки продвигаются к разным частям организма, и видно, насколько разной будет их будущая функциональность. Уже на второй день формируется спинной мозг, уши и глаза. Образуются сосудистые кровеносные системы, а также начинает биться сердце. Спустя 46 часов уже хорошо различима голова эмбриона. Сформированная к концу вторых суток сеть кровеносных сосудов начинает доставлять жизненно важные питательные вещества растущему организму. Обратите внимание на детали. Взаимодействие клеток, передача информации генами, формирование взаимосвязей – все это похоже на сложный танец, в котором участвуют тысячи актеров. И все они делают именно то, что должны делать в строго определенном порядке. Сам процесс настолько удивителен, что превосходит многое из того, что мы знаем. После образования основных систем и органов следующие 19 дней посвящены завершению их развития.

Таким образом, за 21 день пройден путь от одной единственной клетки до миллиардов клеток, выполняющих сотни различных задач в этом организме. Элегантность, скорость и функциональность раскрывают эффективность всего процесса. То, что вы видите, это

0: идеально работающий механизм. Информация преобразуется в физическое совершенство на каждом этапе этого пути. Это поразительно, просто поразительно. Псалом 110. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оны.
1: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

0: Нужен ли народу царь? Такой необычный вопрос ставим мы сегодня в нашей программе. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на нашей новой встрече в цикле «Что есть Евангелие?». От Елены Валентиновны вам большой привет. Мы знаем, что вы очень любите вот ее глубокие познания Библии, такие интересные размышления, которые всегда у нее есть в программах. Но сегодня она, к сожалению, отсутствует, будет с нами на следующих программах. Николай, вот назвал ты так, нужен ли народу царь. У тебя эти размышления основываются на 13 главе книги «Деяния апостолов». А мы с вами говорим, дорогие друзья, что вот, казалось бы, давным-давно это было написано, больше ведь 2000 лет назад, да? А мы говорим, что это актуально для нас с вами сегодня. Вот давайте об этом и будем размышлять сегодня.
1: К этому вопросу нас подводит проповедь апостола Павла. Тогда еще Савла, еще он не носил это имя.
0: Но он уже обратился к Господу Христу, он уже стал христианином, да?
1: Да, он уже проповедует. Его в прошлый раз мы читали 13 главу, его послали апостолы, другие из Иерусалима, и другие люди духовные, совет церкви тамошний. Они с молитвой и с постом даже, как мы говорили, отправили их на проповедь к язычникам.
0: Угу. Савла с кем?
1: Савл поехал с Варнавой. Угу. Вот этот человек, Варнава, он, в общем-то, был кипрянином родом.
0: С Кипра?
1: С Кипра, с острова, да. И, собственно говоря, они туда и отправились. Угу. Вот как мы читаем в 5 тексте. В 4-м. «Сии были посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Вот с ним еще был еще один человек. Иоанн Марк, который впоследствии написал Евангелие от Марка в Библии. Ну вот, было это первое путешествие апостола Павла будущего, вместе с сотрудниками Варнавы.
0: Это ведь, по-моему, называется миссионерское путешествие апостола Павла. Их у него три было всего, да?
1: Да.
0: И вот это первое. То есть мы сейчас будем говорить о первом миссионерском путешествии апостола Павла. Очень интересно.
1: И вот это был период такой ранней проповеди в языческих странах, в городах, когда апостол Павел и его сотрудники проповедовали исключительно в синагогах. Угу. Вот они пришли в Кипр, приплыли туда и, пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого волхва, лжепророка, иудеяина именем Варисуса. Весь остров они, по сути дела, охватили вестью через синагоги. Вот
0: сеть. А сколько времени, интересно, это потребовало?
1: Вот трудно сказать тут. Даже вот не берусь.
0: Если синагоги, то по субботам, наверное, да? То есть, раз в неделю, да,
1: Кипр,
0: то есть не так мало.
1: Большой, не очень большой вроде бы остров, но сколько там было синагог, мы не знаем сейчас. Угу. И сколько времени задерживались они в каждой синагоге, тоже непонятно. Угу. Одно ли субботу были или несколько.
0: Ну, в общем, речь может идти о нескольких месяцах или даже
1: месяцах,
0: годах.
1: Месяцах, да, скорее всего, да. Угу. То есть это, они их никуда не спешили, они делали все основательно. Павел любил основательно, потому что он богослов, такой вот очень такой ученый.
0: Очень хорошо разбирался в Писании, да?
1: Ну да. И вот интересно, что в Кипре, в Кипр убежал.

0: Умирали крестьяне первые, которые вынуждены были покинуть Иерусалим в связи с гонениями после казни Стефана.
1: То есть убежали от преследований. Тогда уже начались преследования христиан.
0: Ну да. И интересно еще, что с этого же Кипра некоторые из них потом отправились в Антиохию и там проповедовали Слово Божие.
1: Это уже где примерно?
0: Это через побережье где-то, ну, может быть, километров 60.
1: Ну, это Греция?
0: Точно сейчас. Нет.
1: Или Турция?
0: Антиохия – это Сирия.
1: А, Сирия.
0: На побережье вот Палестины находится.
1: Угу, понятно.
0: И то, что они там оказались, тоже это удивительно, вот эти люди. Благодаря, может быть, и проповеди Павла, может быть, они раньше это сделали, вот эти путешествия свои. Но вот Павел избрал Варнаву как своего сотрудника, потому что они, во-первых, хорошо друг друга знали уже. Угу. Во-вторых, Варнава как-то заступился за Павла, замолвил за его словечко перед апостолами, сказал, что это обращенный христианин, вы не бойтесь, он проповедует Христа, и так пламенно и ярко, что его даже убить хотели в Дамаске местные там...
1: Иудеи.
0: Да, религиозные какие-то круги. А Варнава, тем более, еще был вот знаком с Кипром. Он, наверное, там по всем синагогам провел, может быть. И вот такой вот был у Павла хороший помощник. Павел хотел в этих синагогах привить веру. Ну, конечно, да, веру в Иисуса Христа. Хотя в синагогах о нем еще не слышали, о том, что он такой всесветный возмутитель, и не препятствовали его.
1: Всесветный возмутитель – это ведь, вот, по-моему, библейское выражение относительно апостола Павла сказано.
0: Да, именно его так считали, потому что он...
1: Так иудеи его считали, да?
0: У него такой был очень хороший темп. Вот, угу. Он как-то взял вот это. Мне нужно охватить всю вот эту страну, всех как можно больше городов, как можно больше стран. В конце концов, добраться до Рима, до своего императора. Он вот такую цель ставил себе. И, наверное, это было все-таки навеяно Духом Святым, вот то, что Бог вот именно туда планировал, Павел, вот этот вектор его путешествий всех, именно в Рим, центр империи. Бог вообще готовил изначально Петра на этого, вот на эту роль, что ли, апостола язычников. Но Петр был слишком вот как бы опутан вот этими вот религиозными всякими постановлениями, вот разными...
1: Иудейскими.
0: Иудейскими, да, разными там обрядами, там церемониями. Все-таки вот это у него в крови не позволило ему вот так вот, ну, активно включиться в проповедь язычникам. Угу. Павел, он...
1: Хоть Петр, но мы знаем, апостол Петр – это христианин. То есть это апостол Иисуса Христа, который...
0: Он прожил такой опыт... Опыт предательства своего Господа и опыт покаяния вот такой, это был сильный опыт для него. И, конечно, он послужил тому, что вот он изменился очень сильно. Но Павел, этот был совсем уж прям вот, не знаю, как назвать, помягче, слетел с катушек. Вот, по-другому
1: потому как-то. Что он ведь был, как он сам о себе говорил, иудей из иудеев, ну, если я правильно цитирую, фарисей из фарисеев. То есть он настолько хорошо знал вот эти вот все ветхозаветные установления. И вдруг вот Господь не кого-то иного, а вот именно Павла, именно вот до мозга костей, ну что ли, иудейского богослова, он вот его ставит на проповедь язычникам. Очень интересно. И, понимаете, фактически вот нам с вами, ну мы ведь тоже относимся, если так вот глубоко покопать, то изначально Русь это языческое все-таки было такое образование, да, то есть поклонение, ну там множеству богов, солнцу, деревьям и так далее. То есть вот так вот воспринималась, что ли, вера в Бога. Вот. И для нас с вами апостол Павел тоже очень-очень важный учитель.
0: Ну, для нас Господь приготовил другого апостола, апостола Андрея Первозванного. Угу. Он к нам приходил на Русь, начиная вот с южных окраин, с Крыма и так далее.
1: А сегодня все они для нас важны, Павел особенно, потому что в Священном Писании

0: Не очень много книг им написано.
1: Ну вот Богу нужен был такой вот очень сильный богослов, теолог, который бы разбирался в тонкостях Писания и мог бы все вот как бы поставить на место, все, весь Ветхий Завет.
0: А на какое место? Вот у тебя так интересно, что вот на место, что в центре этого всего...
1: Да.
0: Христос, да, да. Вот в чем дело. А ведь вот, к сожалению, вот иудейские богословы, они ведь не поняли этого. Они не поняли того, что центром всего ветхозаветнего учения, центром святилища, вообще всего, что описано в Ветхом Завете, оно все направлено на Христа, на предвозвещение Христа.
1: То есть надо было видеть личность. Они видели обрядовость, они видели какие-то вот действия по отношению человека к Богу, чтобы Бог там как-то одобрил их, там как-то их благословил за это. И вот это сыграло злую шутку с иудейскими богословами, так что они, в общем-то, не приняли Христа, когда тот пришел. И случилась трагедия в результате. Но вот Павла Христос вовремя, как бы сказать, остановил, что ли, остановил очень так жестко, надо сказать, что он там и ослеп, и был сброшен даже с коня, и как-то вот какие-то, может быть, травмы даже получил. Но в результате он прозрел все-таки своего
0: духовно.
1: Вот этого... Да, своей слепоты вот этой. Он прозрел и увидел Христа во всем Писании. Угу. Вот для чего Богу понадобился такой богослов, чтобы он вот эти все тонкости, все вот эти вот... то, что там очень, может быть, непонятно, может быть, сложно, все это выводил на Христа. Все, буквально все сцены Ветхого Завета, весь закон, все постановления, все жертвоприношения, все бы это было выведено, ну, понятным для народа языком, именно вот таким человеком, как апостол Павел.
0: А можно сказать, что и до сих пор народу Божьему непонятен Ветхий Завет. И до сих пор вот не открыто то, что было открыто апостолу Павлу. Хотя люди читают Новый Завет и говорят о том, что это вот их основная книга, а Ветхий Завет все равно скрыт от них. И они не понимают, что весь Ветхий Завет о Христе.
1: Вот для этого, мне кажется, и нужны христианские богословы, которые бы нам помогали в этом разбираться. И очень здорово, что они есть все-таки. Что они, ну, вот в эти, вникая в глубины ветхозаветных писаний и новозаветных тоже, они бы нам выводили оттуда истину о распятом и воскресшем Христе. Mm-hmm. Это очень важно для нас, потому что, ну, в нем вся наша жизнь. Вот, и все писания, они говорят о Христе. Mm-hmm. Даже сам Павел написал как-то, что Ветхий Завет при чтении... Он там как бы покрывалом накрыт. Это древняя культура, нам это непонятно. И все это покрывало снимается Христом. Вот все через Него, все становится понятным, более-менее для нас. Угу. И очень многие истины открылись именно так из Ветхого Завета, что мы через Христа это все преломляем, вот все вот эти вот образы, все вот эти события. И действительно Ветхий Завет начинает жить, что ли, оживать. И вот тут с Павлом произошел и Варнава интересный случай. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Угу. Интересная личность вот этого Вар Иисуса, волхва или мудреца по-другому, угу. Звездочета. Он был, как написано, иудеянин. Это значит, что он был в религии иудейской. А затем он, скорее всего, пришел в христианство. Такое есть предположение. И использовал как бы магию при своей проповеди. Похоже, ситуация была с Симоном Волхвом, как-то мы читали. Угу. Что тот тоже пытался обращать в иудаизм, или в христианство, как вот этот Вар Иисус, с помощью волшебства различного рода. То есть, но это был лжепророк, угу. Как мы потом прочитаем о нем. И вот таким образом он пытался воздействовать на

0: губернатора этого острова, Сергия Павла. По сути, Сергий Павел был своего рода государем над этой провинцией, над этим Кипром, царем, можно даже его назвать, царственная особа. И при этой особе состоял вот этот...
1: Это он был как бы наместник, что ли, римской власти, там, да? Представитель
0: да,
1: римской власти.
0: Ну да, как губернатор, вот в нашем понимании. У него есть провинция, есть область, вот он проконсул или как... Ну да, проконсул он и был, да, как тут написано. Мужем разумным. Павел хотел веры. Павел не хотел религии вот от этих вот своих слушателей.
1: Он, то есть он хотел их научить вере, что ли?
0: Он хотел, чтобы люди не придавали значения большого обрядам различным, что вот с их помощью можно как-то задобрить божество или как-то еще к нему приблизиться. То есть он всячески этому противился. Не случайно вот этот вар Иисус стоял при Сергии, при консуле, как вот при царственной особе. Он пытался его, а влияние на него оказывать своего рода. И подчинить его своим религиозным догмам, постановлениям, чтобы и тот как бы вот в таком вот христианстве оказался в лживом, что ли, в ложном. Вот чем было опасно?
1: В христианстве вот обрядовым, да?
0: Обрядовым, не только. Вот там еще он магию использовал, вот этот тварь Иисус.
1: А Богом это запрещено, это нельзя.
0: Елима Волф, то есть Сергий Павел, призвав Варнаву и Саула, пожелал услышать Слово Божие. Вот чем был опасен этот тварь Иисус? Елима Волф, ибо, значит, это имя вот этого тварь Иисуса, ибо то, значит, имя его. Противился им, то есть противился Павлу, Варнаве и Марку.
1: Стараясь... То есть это было какое-то активное противодействие, да?
0: Это было, да. Именно, то есть, столкнулись две религии, что ли, или вера с религией столкнулась вот здесь, в этом случае. И вот этот Елима Волхв старался отвратить проконсула от веры.
1: Он боялся влияния Павла и Варнавы.
0: Ну да, потому что он видел, какое влияние они оказывали вот в своей проповеди по синагогам, как язычники их ждали и желали их слышать еще. И он побоялся, что его влияние ослабнет на проконсула, ему, может быть, преференции какие-то, он тут какое-то положение такое высокое при губернаторе, при царе, по сути, этого острова стоять. И вот Елима Волхв противится всеми способами, которые он только мог. Но Савл, он же Павел, вот тут впервые мы встречаем имя Павел в этом тексте.
1: И Савл, наверное, после этого уже и не употребляется больше, да? Уже Павел теперь будет.
0: Да, больше нет, не будет, да. Он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, то есть на этого вот Елиму Волхва, вар Иисуса, сказал: «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Вот Савл носил имя царское, вот Саул, то есть, названный в честь вот этого царя, первого израильского царя, был назван Павел. И вот сейчас мы считаем, что он теперь становится Павлом. Он берет себе имя другого царя, критского. То есть, опять же, царственная особа. Ну, это, наверное, не случайно все. Потому что однажды Петр такое сказал, написал в послании: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой». Это он говорил всем верующим людям. То есть Павел хотел подчеркнуть, что он является царственной особой и принадлежит царю царей.
1: Как интересно, никогда об этом не слышала. То есть, что у него было имя Савл, как у первого израильского царя, а он себе взял имя Павел, которое тоже имело отношение к царским именам. И это, коль значит, еще раз что?
0: Это значит, во-первых, то, что он провозвестник Царства Небесного, он продвигает Царство Небесного Царя на земле, и он является подданным царем.

0: царя царей, Иисуса Христа. То есть.
1: И это связано вот с теми словами Петра, что обращенным каждому верующему, ко всем верующим, что вы род избранный, мы с вами, дорогие друзья, род избранный, царственное священство. Как это удивительно, да, как это возвышает, как это, ну, придает такое особое достоинство и в то же время особую, ну что ли, важность тому, что мы с вами делаем.
0: То есть вот различные силы, различные там секты, христианские или иудейские, пытаются оказывать на царей, вот типа вот Елима Волхова, на Сергия Павла, свое влияние, чтобы как-то извратить, исказить Святое Писание или добиться влияния на государственные органы своей страны, и чтобы какие-то при этом выгоды извлечь для себя. Павел вот тут пресек вот эти все вот попытки, и, может быть, это нам, как в пророчестве было указано, его вот это здесь как пророчество, что вот те люди, которые в слепоте своей духовной вот так вот действуют на власть, то есть выдавая себя за верующих, выдавая себя за религиозных людей каких-то особых, и даже этих, использующих магию как волшебство при этом, то эти люди, в конце их людей, этих постигнет вот не только духовная слепота, в которой находится, но еще и слепота физическая. Вот как тут дальше получилось. «Вот рука Господня на тебе. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
1: Это сказал Павел?
0: Это сказал Павел вот этому самому Елиме Волху или Вару Иисусу, иудеянину, лжепророку, который пытался своротить с путей Господних, как он сказал, государственное лицо, первое лицо государственное на Кипре. И действительно, что там дальше мы читаем? И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда-сюда, искал вожатого. Павел знал, о чем говорил, потому что он сам как-то испытал вот это вот, вот эту слепоту. Он помнил, что когда-то он сам был слеп настолько, что даже до смерти гнал последователей Иисуса Христа. И только вот в свет сияния Иисусова его остановил. Его, можно сказать, не ослепил, а наоборот, сделал зрячим духовно. И потом он, в конце концов, и физически прозрел. Но вот этот Елима Волх, неизвестно, что там с ним случилось дальше. Прозрел ли он после этой слепоты или нет? Может быть, и прозрел, если как-то понял, покаялся в своих вот этих вот действиях. Они же проходили от Пергии, они же, это Павел, Варнава и Иоанн Марк, прибыли в Антиохию Писидийскую, войдя в синагогу, в день субботний сели.
1: Это вот в Сирии, да?
0: Писидийская синагога. Вот я не помню точно, это та же самая Антиохия или другая. Потому что тут названа она Писидийская. Но то, что они вот сели в синагогу, и пришли в синагогу, и так скромненько сели где-то, чтобы там поучаствовать в богослужении, в слушании Слова Божьего. Вот видите, великие апостолы ведут себя вот таким вот скромным образом, не навязывая никому себя, ни свое учение. «После чтения закона и пророков начальник синагоги послал сказать им: мужи, братья, есть ли у вас слово наставление к народу, говорите». Вот так было устроено в синагогах. Кто-то, увидели гостей, кто-то пришел к нам в синагогу, возможно, у них есть какая-то весть от Бога. Вот как интересно, да, все-таки вот с таким отношением к гостям они... А вдруг вот сейчас вот нам Господь какую-то весточку даст, вот принес среди вот этих путников, через этих путников. Вот. И вот Павел, конечно же, не упустил случая. Наверное, кто бы на его месте упустил такую возможность? Говорите слово. Если есть, говорите. А у него, конечно же, есть. Как же нет у Павла слова? Он только об этом и мечтает. Как бы донести весть о Христе до тех, кто еще не слышал о нем? И, конечно, Павел, встав, дал знак рукой и сказал: «Мужи израильские, боящиеся Бога, послушайте».

0: Слушайте, вот Бог народы сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, из земли египетской. То есть он начинает экскурс в историю. Что-то вот напоминает нам
1: Стефана.
0: Речь, да.
1: Совсем недавно была.
0: Речь Стефана. Тоже он берет вот этот экскурс в историю и направляет внимание людей на прошлые события из истории израильского народа. А ведь в синагоге это израильский народ собирался обычно. Угу. Вот здесь вот Павел обращается к истории исхода. В 18 тексте он говорит около...
1: Это исход израильского народа из
0: земли египетской. Да, вот как он говорил, в земле египетской и мышцу вознесенную вывел из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. Начинает с пустыни. Ну вот апостол Павел, опять же, вспомнил, что он продвигает Царство Небесное на земле. И Царство Небесное, оно должно быть... Вот сначала начинаться с человека, то есть внутрь вас, как Иисус говорил. Но этому царству предшествует пустыня. Как вот Иисус Христос 40 дней был в пустыне, перед тем, как начал проповедь царства, о Царстве Небесном и покаянии. Так же точно Иоанн до него проповедовал в пустыне, а потом вышел крестить людей. Так же вот и здесь. Народ Божий, прежде чем войти в Ханаан, должен был пройти через пустыню.
1: А можно про нас тоже это сказать? Просто про каждого конкретного человека, что каждый должен пройти через пустыню, прежде чем он входит в Царство Небесное?
0: Ну да, то есть пустыня...
1: Пустыню в каком смысле?
0: Я вот так полагаю, что нужно все-таки вот все свое, ну, все свои теории какие-то, о жизни, о смерти, о смысле жизни. Все эти теории вот просто убрать перед тем, как принять Бога. Потому что они зачастую нам очень мешают, как вот эти самые варисусы своими лжеучениями и так далее. То есть Иисус сказал, блаженны нищие духом. Вот эта нищета духом, это, наверное, соответствует пустыне вот этой нашей духовной, чтобы ничто не могло помешать мне принять Христа. И для этого нужно чистое сердце, очищенное от всяких примесей. Угу. И если что-то мне нашептывает, что это там, не верит, это разные сомнения, там, этого не может быть, или там это сказки, или это вот это люди написали, вот эти вот все мысли мне нужно просто отложить, просто убрать, когда я ищу Бога. Угу. И, наверное, вот в этом смысле пустыня нам помогает, да, все-таки прийти к Иисусу. Так же, как она помогала Божьему народу освободиться от вот этих религиозных предрассудков, она вот для этого, наверное, и была задумана Богом, чтобы вот люди, вышедшие из Египта, кишащему буквально идолами различными, и вот этими обрядами и постановлениями, все это должно быть забыто. Вот все, вот в этой пустыне оно должно и остаться там. Было. Но вот народ не захотел с этим расставаться, к несчастью. И получилось то, что они вместо 40 дней блуждали 40 аж лет. Угу. Вот о чем тут Павел и говорит. Христос, как бы напоминая о том времени, в том числе, он тоже прошел свою пустыню. Он был 40 дней, находился без пищи и воды, и даже был искушаем дьяволом там, чтобы осмыслить до конца, что же ему предстоит сделать, на что же он был послан Богом сюда, на эту землю. И он понял, что его смысл, его цель – это жертва, это крест, это смерть за грехи.
1: Искупление, да, человечества.
0: Это искупление человечества. Для этого нужно было вот ему 40 дней провести в размышлениях, да, в общении с отцом, да, все вопросы он там, наверное, разрешил, какие у него и были, может быть. То есть вот 40 лет, 40 дней

0: Сколько времени нам потребуется для того, чтобы пройти свою пустыню? У каждого, наверное, свой срок. Это покаяние наше, это очищение от грехов. И мы порываем с прошлой жизнью греха, вот, чтобы все там где-то в пустыне, где-то в этой образной, там и осталось. И больше никогда бы этого не было. И пустыня, конечно, предшествует Царству Небесному. Мы вот сейчас тоже, наша страна тоже по пустыне идет в какой-то степени, потому что нас ожидает близкое, скорое пришествие Иисуса Христа и приближение Его Царства. И перед этим Царством нужно пройти какую-то вот пустыню своеобразную, что ли.
1: Очищение какого-то, да? Самопознание, вот что-то такое.
0: Вот эти 90-е годы хорошо показали нам, как может быть, какой может быть вот эта пустыня. Это достаточно жестко и, может быть, даже мрачно, может быть, жестоко даже в какой-то степени. Но вот нам вот выдалась такая пустыня в России. К сожалению, к счастью, мы не знаем. Но вот так случилось. И мы эту пустыню проходим, и в результате многие обретали Бога, когда вот кончились вот 70 лет социалистического строя, мы же многие нашли его. И слава Богу. Но пустыню мы продолжаем идти свою до тех пор, пока не наступит Царство Небесное. Угу. Вот это в таком в глобальном, что ли, если смотреть на это смысле. Пустыня предшествует Царству Божие. И Царство теперь пришло. Оно пришло, как мы вот тут смотрим здесь в тексте, оно пришло в апостоле Павле. Вот по всем этим синагогам, куда он приходил. И в том числе вот сюда. И 40 лет, вот продолжая свою речь, он говорит, «Истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их». То есть народ все-таки...
1: Это кто истребил семь народов?
0: Это Израиль, который прошел свои 40 лет в пустыне, в конце концов очистился ценой великих жертв. Тем не менее, они подошли к Ханаану и вошли туда. Под предводительством уже Иисуса Навина, не Моисея. И вот семь народов в земле Ханаанской были истреблены Божьей рукой. Не своими силами эти люди делали, а это была рука Божья. Иерихон пал чудесным образом. То есть никто его из людей не разрушал. Разрушил Господь. Точно так же вот следующие города тоже были взяты с Божьей помощью, с его активным участием. И вот народу Божию вообще в этом мире ничто не может представить. Вот о чем говорит эта история. Один народ противостоит Богу, один этот будет народ уничтожен. Семь народов будут противостоять, все семь будут уничтожены. Вот как апостол говорит. «И разделил потом землю в наследие их. И после сего около 450 лет и давал им судей до пророка Самуила». То есть давал, по сути дела, царей. Потому что судьи – это те же самые цари.
1: Ну, так Священное Писание говорит, да. Понятно, что они были судьями над народом, руководителями.
0: Самуил тоже был судьей. А потом они просили царя. Вот народ просил себе царя. Как же мы без батюшки царя-то можем? Ну, никак. Потому что вот соседние народы, вот они кругом, ханаанские, которых мы уничтожили. Они все имели царей. Они не подумали, что уничтожены эти народы-то оказались в итоге. Потому что народ выбирал царя. И вот здесь тоже. Они просили себя царя. Да у них уже был царь, Моисей. В Второзаконе, 33 главе, есть текст, который говорит, что Моисей был царь у них. И вел их как царь, Божий царь. Но вот они просили своего, им нужен был свой почему-то. И Господь там, помнишь, сказал, не меня не отвергли, Самуил, не тебя не отвергли, а меня, Бога отвергли.
1: Угу. То есть прося себе вот, царя по своему...

0: ему видению, да, какой он им был нужен?
1: Им нужно было, наверное, так сказать: Самуил, попроси Господа, чтобы он нам назначил царя, чтобы он выбрал сам царя.
0: Это было бы правильно.
1: Это было бы правильно, да.
0: Но... Это было бы угодно Богу, да?
1: Да. В конце концов, Бог так сказал: хорошо, ладно, уважим их просьбу, но только царя буду избирать я. И он им избрал Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова, и так прошло 40 лет.
0: Это вот Павел всю вот эту историю израильского народа.
1: Да, это еще только начало. Мы еще тут большая проповедь в 13 главе тут. Но вот когда народ избирает себе царя, это беда. А вот когда Бог избирает царя, это благословение. И в конце концов, как мы уже говорили, что царем-то над всем должен быть один Господь и Бог. Над всеми народами. Он и так задумал. И в качестве примера, иллюстрации, чтобы для всех было это благословение таким притягательным, что ли, он выбрал себе народ, стал его царем и начал его благословлять со всех сторон. Вот они по пустыне ходили, как, действительно, как царственное священство. Не болели, там одежда не ветшала, пища у них была всегда. То есть все, защита Божия, все, что можно было пожелать человеку для счастливой жизни. И при том, что вокруг ничего нет, пустыня. Господь вот так вот вел и показал вот так, что смотрите, как может быть, вот, если царем буду я, у вас ничего, никаких нужд не будет. Все я вам обеспечу. Придите ко мне, все труждающие, все народы, и будете так же жить. Ну, почему вот люди не хотят царем Бога? Большой-большой вопрос. И не знаю, как это назвать. Почему так? Казалось бы, все в Боге, но вот есть что-то у нас такое, что мешает. Мешает нам принять решение посвятить свою жизнь Христу и отдать в руки царя царей свою судьбу. Ну, а для чего нужен царь? Ну, народу Божьему.
0: Да, вот этот я как раз вопрос и хотела задать, что вот вначале мы сказали, нужен ли народу царь? Для чего нужен народу царь? То есть я так тебя поняла, что нужен народу царь, только царь тот, который, ну, Богом, что ли, одобрен, да?
1: Да. Потому что, как вот есть такая в народе пословица, живет этот человек без царя в голове. И мы понимаем, что этот человек, у него жизнь какая-то, какой-то он взбаламышный, жизнь какая-то неудачная, то есть все у него не ладится, и там и в квартире-то не знаю, что творится. То есть без царя народу жить невозможно. Должен быть руководитель, должен быть тот, кто несет ответственность за это общество, кто его сплачивает, кто его мобилизует, кто его благословляет, кто его обеспечивает всем. Вот, наверное, для этого нужен царь.
0: А можно сказать еще и кто его соединяет с Богом? То есть кто ведет его к Богу, да?
1: Да, именно такой нужен царь, да. Святой, или как можно сказать, белый, что ли, святой царь. То есть тот царь, которого Господь поставит над этим народом, и чтобы народ был благословенным, чтобы народ жил счастливо.
0: Коля, это мы с тобой в 13 главе Деяний апостолов и добрались до какого стиха?
1: Мы добрались до 22-го.
0: И продолжим дальше. Такая же будет тема или немножечко она все-таки в другом разрезе будет?
1: Ну, мы еще немножко поговорим, да, о царе, потому что Павел продолжает вот историю и о Давиде, и о дальше, и, в общем, доходит до Христа тоже. Но, наверное, какое-то время мы поговорим еще о царе.
0: Ну что ж, очень интересно. Мы ждем, дорогие друзья, продолжения этого разговора. Пожалуйста, пишите нам, комментируйте наши программы. Нам это очень важно, нам это очень приятно. Надеемся, что интересны вам были сегодня эти размышления. Поделитесь своими с нами. Будем очень рады. До свидания, до следующей встречи.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Каждый человек, исследующий Священное Писание, хорошо знает о том, что у Иисуса Христа было 12 учеников. И это действительно так. Было 12 человек, которые за Ним ходили повсюду. Они слушали Его проповеди, они знали Его учения, и они разделяли Его трудности. Но у Иисуса Христа были еще ученики. Это было 70 учеников, которые ходили и благовествовали по повелению Иисуса Христа. И это была большая толпа людей, которые слушали Его всегда, когда Он готов был проповедовать. Но были еще ученики, о которых мы в Священном Писании читаем очень немного. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем историю об одном таком человеке. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Мы коротко напомним эту историю. Никодим был очень известным человеком. И когда он услышал об Иисусе, когда он вник в Его учение, ему стало очень интересно. Ему было интересно встретиться с Иисусом. Он хотел задавать Ему разные вопросы, но он всегда стеснялся это сделать, потому что ему казалось, что все узнают об этом, и он потеряет уважение и, возможно, даже свое важное положение в обществе. И вот однажды Никодим собрался с духом и отправился к Иисусу для того, чтобы задать Ему вопросы и получить ответы. Иисус Христос очень деликатно поговорил с этим интересным человеком и нисколько не упрекал его за то, что он мог бы и раньше прийти. А почему он не слушает его в толпе? Почему Никодим открыто не исповедует свою веру? Возможно, сейчас меня слушает человек, который верит в Господа, знает о том, что Господь чего-то особенного от него ожидает, но, несмотря на все это, стесняется о своей вере открыто рассказать окружающим людям. Мы читаем о том, что Никодим был честным и искренним человеком. И порой нам действительно мешают внешние обстоятельства открыто свидетельствовать о своей вере. Если мы только на пути христианского становления, то это вполне нормально. Действительно, есть время у каждого из нас для того, чтобы подумать и принять решение. Но когда человек затягивается своим решением, то он может навсегда потерять возможность следования за Иисусом Христом. Никодим был таким человеком. Он понимал, что слова Иисуса Христа – это истина. Он понимал, что эти слова касаются его сердца. Он верил Иисусу, но ему сложно было сделать этот шаг открыто. Господь желает, чтобы мы следовали за Ним. Господь хочет, чтобы мы свою жизнь посвятили Ему. И даже если мы сомневаемся, и нам кажется, что у нас есть еще немножечко времени для того, чтобы помедлить, для того, чтобы подумать, помните, мы можем потерять это время навсегда. Пусть Господь даст особой мудрости, и не будем забывать о том, что Он стучится в двери сердца постоянно. Нам со своей стороны нужно открыть.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства.

0: Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда, ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось, мы не можем говорить, конечно, о управлении со стороны государства религиозной сферы, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. говорит

0: апатия, безысходность, тревожные расстройства и депрессии. Все чаще человек сталкивается со состоянием, которое мешает ему жить. Приветствую вас, мои дорогие коллеги, и сегодня мы поговорим о проблеме, ну, скажем, проблема современного человечества, состояние депрессии и тревожности. Ну, конечно, найдем рекомендации, которые помогут выйти из этих состояний.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
0: Давайте для начала поговорим вообще, почему человек в последнее время так часто сталкивается с этими состояниями.
2: Один из важных факторов, наверное, большой перегруз информации и режим дня, который стресс очень большой испытывает современный человек. В условиях жизни, городской жизни, перегруженности.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Еще одной из причин может быть низкая самооценка человека. Он не умеет расставить границы, он не может отказать людям. И вот этот стресс, который его давит, приводит к тому, что он может потеряться в такой болезни, как депрессия.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Я думаю, плюс еще ко всем вышеназначенным, обозначенным причинам есть еще такая тема, как физиологическое смещение. Дело в том, что современный мир, электрический свет, гаджеты, оно приводит к тому, что биоритмы человека смещены, но наш организм, он все-таки подчинен определенным механизмом, а сейчас эти механизмы ломаются. Люди спят как попало, едят как попало. Это все влияет на гормональный фон. В связи с этим у нас в мозгу постоянно происходит вот эта вот ломка устоявшихся правильных стереотипов. И это тоже приводит к тому, что происходят такие вот ментальные проблемы у человека, приводящие к депрессии и тревожности.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Еще один момент. Депрессия, мы должны помнить о том, что это наследственная болезнь психическая, которая записана в международную классификацию болезней. И 37% статистика говорит, что люди предрасположены к этой депрессии. То есть это не просто окружение, да, окружающая среда, но и биологические факторы, которые определяют.
0: Угу. Но радует то, что все-таки это не 100%, да, а все-таки какая-то часть. Да? Ну, и человек все-таки может на это повлиять.
2: Конечно, и он предрасположен, но это значит, что он в группе риска, опять-таки. Да, да. Но не про то, что обязательно...
0: Что 100% он должен преодолевать в своей жизни. Я еще тоже хочу отметить, вот, например, завышенные требования текущего современного мира, они очень часто подталкивают к состоянию депрессии. Когда люди видят такую картинку красивой жизни, да, и пытаются очень быстро достичь этого, и они уже хотят в 22 года иметь вот все и сразу, и не пройдя какой-то путь, и я периодически сталкиваюсь на консультациях, когда приходят для меня еще достаточно молодые там, ребята, девушки, и они уже находятся в состоянии депрессии, потому что они себе нарисовали картину, что они должны вот в этом... Для меня в молодом вроде возрасте, а они хотели бы уже достичь, и поэтому они в депрессии. Вот. Еще одна проблема – это

0: ну, наверное, к трудоголизму ее нужно отнести. Очень высокий ритм работы. Mm-hmm. Человек работая, что называется, дом. Вот в этом ритме впадает в депрессию.
1: Восполняются, да, другие сферы.
0: Да, конечно, потому что он постоянно в истощении, постоянной усталости.
2: Угу. Просто еще культура современного общества диктует определенные условия, законы, требования к тебе. То есть, если ты не работаешь...
1: И она поощряет даже, поощряет трудоголизм.
2: То есть, если ты не работаешь, значит, ты какой-то тунеядец, угу. Значит, ты какой-то ненормальный. Вот неосознанный человек, поэтому давай, паши, работай, трудись, достигай. И, опять же, успех в нашем обществе – это деньги, это слава, это богатство. Ну, естественно, все это требует большого времени. И человек, если он видит, что он не соответствует всем этим требованиям, он сдается и просто впадает вот в эту болезнь.
1: Ну, он чувствует себя под прессингом, да, вот этих ожиданий, и нереализованность это приводит как раз к таким тревожным состояниям и депрессии.
0: Ну, смотрите, депрессия и тревожность – это совершенно разные, ну, заболевания, да. И, скажем так, не обязательно, чтобы человек испытывал и депрессию, и тревожность. Иногда бывает у человека депрессия, иногда бывает только тревожность, но иногда бывает и депрессия, и тревожность. Но давайте, чтобы мы все-таки разделили эти понятия, как-то, что ли, немножко о симптоматике, да, вот как понять, что у тебя уже пошли первые признаки депрессии? Потому что люди ведь часто в лексиконе используют понятие, там, депрессуха, да, и иногда думают, что это просто вот ему сегодня лень, и у него депрессуха. Но в реальности, как уже было сказано, это вообще-то заболевание. И вот первые такие, ну, самые наглядные какие-то звоночки того, что у человека депрессия. Как можно определить? Можете поделиться?
1: Ну, это и потеря аппетита, может быть, проблема со сном. Это апатия какая-то, нет интереса к жизни. Или вот люди такую фразу говорят, расхожие. Я встал, и у меня что-то уже давит здесь внутри. И я еду, мне все серое. Вот такая какая-то картинка серая в жизни, одноцветная. Нет радости в жизни, ничего не радует. Уже изначально ты проснулся, и идешь, и уже тебе плохо, ты уже истощен. Это вот, ну, такой сигнал, что это все-таки это депрессия.
0: Да, можно сказать, человек, когда утром просыпается, он вообще не выспавшийся. Это тоже такой симптом депрессии. Или вот это состояние безысходности, человек не видит решения. То раньше, в принципе, жил, ну, проблемы есть у всех людей.
1: Справлялся.
0: Но когда человек не видит решения и уже даже не находит в себе внутренних сил и желания их решать, ну, такие симптомы, серьезные симптомы депрессии. Ну, конечно, нужно сказать о том, что это должно длиться какой-то период времени, чтобы можно было назвать это депрессией.
2: Больше двух недель, говорят терапевты. Этот период. А еще я хотел сказать, что, помните, мы говорили о триаде убеждений. Вот в депрессии у человека искаженные мысли по поводу всех сфер. То есть искаженные мысли по поводу себя. Он говорит, мир. Я никчемный, я плохой, я такой бестолковый, неумный. Мир тоже, куда он катится, то есть какие люди в нем живут, вообще нет будущего, нет смысла. То есть все искаженные отошли к себе, к людям, к миру, все это в таком плачевном состоянии, и мы можем тоже подтвердить, что это является такой признаком депрессии.
0: Угу. А может ли человек так легко выйти из этого состояния? Ведь когда ты не занимаешься профессионально, мы с вами профессиональные психологи, мы прекрасно знаем, что это заболевание и определенный путь должен пройти для восстановления, да, человек. А когда это происходит где-то в семье или среди других, ну, каких-то знакомых, кто-то находится в состоянии депрессии, то часто можно слышать со стороны, типа, да что ты вообще, тряпка, что ли, возьми себя в руки.
1: Возьми себя в руки.
0: Да? Вот может ли человек взять себя так раз в руки и взять и выключить эту депрессию?
2: Нет, в том-то дело, у него очень подавленная воля. То есть он не находит в себе силы это сделать. Он усталый. И причем очень люди часто обвиняют себя в депрессии, люди обвиняют себя в лени. То есть они говорят...
1: Еще чувство вины добавляется.
2: Да, что смотри, какой ленивый, что со мной происходит. Раньше там работал, а сейчас не работаю. Вот нужно себя как-то взять в руки. А у него не получается, потому что воля подавлена. И здесь в данном случае ни в коем случае человека нельзя еще большим чувством вины давить, обвинять его в чем-то и говорить, ну, такие расхожие банальные фразы: давай, вставай, соберись, вот тебе волшебный пинок и вперед.
1: Да, обычно волшебный пинок не помогает в этой ситуации. И даже те люди, которые, ну, соглашаются какое-то время вести, помогать человеку с депрессией, изначально должны быть настроены на то, что одного такого разовой акции не поможет человеку.

0: просто взять его один раз куда-то погулять, куда-то съездить. Если у человека действительно ну, такая затяжная депрессия, то такие разовые акции не помогут. И надо быть готовым, что помощь близкому, она потребует действительно каких-то ресурсов. И какое-то время действительно вот эта подавленная воля человека будет нуждаться в том, чтобы кто-то другой помогал, мотивировал раз за разом, помогал, мотивировал, был.
1: Я еще хотел бы добавить, что немаловажным моментом на определение депрессии все-таки служит помощь специалиста-психиатра. И, допустим, я рекомендую человеку обращаться к психиатру, потому что у него происходит нарушение в области ну, биологических таких моментов. То есть рецепторы не способны прикреплять нейромедиаторы, ну, такие, знаете, то есть дофамин, то есть, да, то есть серотонин, то есть такие гормоны радости, счастья. То есть их очень мало.
2: И поэтому... Проводимость этих нейромедиаторов снижается.
1: Да, снижается. И психиатр, он может помочь, выписав какие-то определенные лекарства, которые могут способствовать.
2: Ну, депрессия – это, конечно, состояние, скажем так, когда все плохо по отношению к себе, к миру, и в том числе про прошлое свое. Да? Вот если говорить о тревожности. Тревожность, говорят, это о том, что человек боится о будущем. Да? Он беспокоится об этом. Вот какие симптомы тревожности, чтобы мы тоже уже эту тему отделили от депрессии, чтобы человек понимал для себя, что это серьезно?
0: Ну, тревожные люди, кстати, тоже плохо спят. Конечно. И тоже могут быть проблемы физиологические с желудком, с кишечником. Тревожные люди точно так же, как и вот, симптомы однозначно в физиологии и у того, и у другого человека будут заметны.
2: Ну, тревожных, кстати, головокружение достаточно часто проявляется.
0: Да, но вот в плане переживаний, мыслей, убеждений тоже есть какие-то вещи, которые схожи, потому что тревожные люди тоже иногда очень принижают себя, свои возможности в этой жизни, никчемность свою видят, где-то обесценивают себя. Да, я только хотела сказать.
3: Я только добавлю, потому что на самом деле симптоматика, она может быть схожа, но при этом есть различия. Различие заключается в том, что тревожный человек, его внимание действительно направлено на будущее. То есть тревога это о чем? О том, что может случиться, о том, что я что-то не предусмотрел, о том, что я что-то не проконтролировал, и это приведет к каким-то последствиям. И зачастую у тревожных людей такой, знаете, физиологический комплекс реакции на тревогу, наоборот, повышенная возбудимость из-за этого, проблемы со сном, какие-то вот навязчивые мысли и состояние такое немножко, как сказать,
0: гипертонус
3: эмоциональный, гипертонус физиологический. У депрессивных людей у них все-таки наоборот гипотонус, у них нет сил об этом думать, у них нет возможности уже, у них просто, вот как сказал Иван, ну, воля уже не способна это все обрабатывать и легче сдаться. И поэтому мы можем видеть, как будто бы это две разные стороны, но, по сути, корень один и тот же. Корень, связанный с потерей «я» вот в этих системах «прошлое, будущее».
2: Ну, и то, и другое, конечно, это, ну, скажем так, наше психическое состояние, да, это наше эмоциональное здоровье, которое надломленное, его нужно подлечить, подлатать. Иногда это нужно сделать и с помощью профессиональной помощи, психотерапевта, либо психолога, который поможет пройти этот этап, да. И когда ты говорила пример про депрессию и тревожность, мне нарисовалась такая картина. Идет дождь, и вот депрессивный человек, он идет под дождем без зонта, он идет и думает, а все равно, вот заболею и умру. Да, то есть у него такое состояние вот унылости определенной. А тревожный человек, идет дождь, он так, где зонт, мне нужно защититься, а то вдруг заболею и умру.
1: Да.
2: То есть это все хороший пример.
0: Тревожный уже в дождь идет зонтом, потому что он предусмотрел.
2: Заранее подумал.
0: Он контролирует.
3: Но он ноги намочил, он все равно будет думать,
1: что заболеет. А депрессивный человек, он не вышел из дома, он находится дома, потому что у него нет сил даже выйти.
2: Ну, подожди, ну хорошо, это мы уже еще глубже пошли в эту историю.
3: Ну, да.
2: Но вот мы говорили о том, что нужно в таком состоянии обращаться к помощи профессиональной, да? А можно ли помогать себе, не обращаясь к профессиональной помощи? Есть ли какие-то инструменты для этого?
0: Я думаю, что однозначно мы должны помнить, что есть вещи, которые мы можем уже до похода к специалисту себе, чем мы можем себе помочь. И мы говорили много раз, и, наверное, снова повторимся о том, что когда люди включают физические упражнения, когда они включают...

0: включают какую-то нагрузку, прогулки, восстанавливают, как-то пытаться свой режим вернуть, вот тот баланс, дисбаланс, о котором говорила Айгуль в начале. Когда человек пытается внести какую-то упорядоченность в свою жизнь, когда он подключает социальные связи, он выходит к людям, пытается быть с ними, то это очень мощный все-таки стимул для того, чтобы начинать восстанавливаться. Потому что, да, мы можем обратиться к специалисту, и он нам пропишет лекарства, но лекарства, одни лекарства не помогают. Угу. Если не изменить образ жизни, если не изменить те мышления, убеждения, если не найти вот это «я», о котором говорит Айгуль, то человек пропьет курс, пролечится, но через какое-то время он снова к этому вернется. И я помню, как ко мне обратилась женщина, которая... У нее был эпизод с тревогой. Угу. Потом она вылечилась от этого эпизода. Буквально полгода не прошло. Она стала сидеть во всех чатах, читать негативные новости, вести. Она сидела там допоздна и пыталась все узнать, все проконтролировать, угу. чтобы все знать. И в итоге она снова себя загнала в депрессию. То есть, если не работать человеку не над осознанностью какой-то, угу. не контролировать, что я делаю сейчас там, почему я так долго нахожусь, что я читаю, тот контент, который потребляю, то, конечно, человек снова вернется туда. Поэтому, угу. мне кажется, очень важно, помимо обращения к специалистам, очень важно и другие сферы жизни пересмотреть.
1: Да. Давайте тогда мы... прям по каким-то конкретным моментам пройдемся для того, чтобы человек, что называется, под запись для себя мог пометить. Вот мы говорим про образ жизни. Что необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы срочно начинать лечить свое эмоциональное состояние, ибо попадешь в состояние депрессии, потом, может, придется идти к психиатру за там, медикаментозной помощью. Если ты не хочешь в это попадать, или ты уже увидел симптомы, то нужно начинать какие-то моменты в образе жизни, в питании, да, вот что-то менять. Ну, давайте вот из образа жизни.
2: Мне кажется,
1: возьмем?
2: Самое первое, что может любой человек сделать, вот, то есть, когда мы начинаем разговаривать с человеком, у которого пониженный эмоциональный тонус, угу. в любом случае кажется, что любая инструкция, она вызывает напряжение. Самое простое, что ты можешь сделать, когда тебе плохо, ты начинаешь пить воду для того, чтобы твоя кровь стала более живая и более активная.
1: Какая прекрасная рекомендация.
2: Да, поэтому, друзья мои, просто выпейте водички, это первое, и введите это вот прям в свою практику, это первое. Второе, то же самое питание, потому что быстрая доза триптофана, быстрая доза клетчатки, она уже помогает организму выстраивать те связи, которые помогают мозгу усваивать и воспринимать все правильно. И видеть эти гормоны. Мозг начинает их видеть.
0: Я поэтому людям говорю, а что там с завтраком?
2: Да.
0: У людей
2: да.
0: с депрессией проблема с завтраком.
2: Да, да.
0: То есть его нет. Mm-hmm. Отсутствие завтрака, либо какой-то батончик на завтрак. Mm-hmm.
2: Ну и третье, как для того, чтобы та еда, которую мы употребляем, чтобы все правильно усваивалось, нужно, чтобы работали мышцы. Поэтому банально помахать руками, лежа в кровати, каждый может. Ты помашешь руками, у тебя в любом случае количество эндорфинов чуть-чуть поднимется, ты уже сможешь встать с кровати и помахать ногами. Помашешь ногами, появится адреналинчик, захочется выйти на улицу. А там уже эндорфинами все добить. Поэтому, ну вот, все с малого начинать. И самое главное, мне кажется, мы мотивируемся на вот этот вот выход из депрессии тогда, когда начинаем замечать эти маленькие положительные изменения. Вот я рекомендую нашим зрителям буквально сейчас выпить водички и понаблюдать, как обрадовался организм. Потом помахать руками и прям отслеживать каждый этот положительный момент, и он будет вашим таким мотиватором на следующее действие.
3: Я дополню Айгуль, чтобы отслеживать и замечать эти изменения, очень важно при депрессии вести дневник. Угу. То есть самую малую какую-то ерунду сделал, ну, я прошу прощения, угу. пошел там, почистил зубы, запиши это в дневник. И потом в конце дня посмотри, что ты сделал, и поблагодари себя за это, что ты сделал, что ты способен, смотри, ты, оказывается, не какой-то никчемный, не неспособный, смотри, у тебя сколько добрых дел, и я думаю, что вот это позитивное мышление выведет человека на какой-то более высокий уровень.
1: Угу. Ну, здесь со своей стороны я бы тоже хотел добавить пару там рекомендаций основных таких. Вот мы говорили про какую-то физическую нагрузку. Я вот рекомендую всегда совмещать определенные ну, такие инструменты, улучшающие эмоциональное здоровье, как физическая нагрузка, например, прогулка. Угу. В это время мы знаем о том, что музыка, классическая музыка, особенно музыка Моцарта, она благотворно влияет на мозг. Вот. И когда человек просто прогуливает

0: заниматься, в это время слушает, например, музыку Моцарта, в это время светит солнце, благодаря чему он получает там дополнительный витамин D, да, в это время свежий воздух, вот тебе сразу целый комплекс оздоровления твоего организма. Угу. Это влияет на наше эмоциональное состояние и маленький такой звоночек или там маленькая пилюлька в выздоровление.
1: Но это очень большая на самом деле, очень большая эффективная вещь, которая... Я обычно предлагаю людям вот прям в самом начале потихонечку водить. И я помню, как одна женщина мне говорила, когда я предложила с палками походить, она так покивала головой. Спустя время, когда она уже действительно попробовала, у нее стало получаться, она сказала, первое мое впечатление было, когда вы сказали про палки, я подумала, я выйду вот у себя в коттеджном поселке с этими палками, начну ходить, я же буду выглядеть как ненормальная. Но, и она говорит, я как-то так подумала, может быть, я попозже этим советом воспользуюсь. Но когда она стала им пользоваться, и она тоже слушала в наушниках музыку классическую, и она говорит, я поняла, что это меня делает живой. И уже теперь, даже если не погода или еще что, я уже, она уже изнутри сама замотивирована, что ей это надо делать. Угу. Там палки или лыжи, или ходьба, или что-то еще. То есть человек, когда чуть-чуть делает какие-то шаги, пробует... У него вырастает мотивация и какое-то ощущение «я могу, я умею». Потому что вот что в депрессии, что в тревожности, есть ощущение, что мне ничего не подвластно, я ничего не могу.
2: То есть можем сказать, что это комплексный подход должен быть со всех сторон.
1: Да, безусловно.
2: То есть и здоровый образ жизни, и если это средняя тяжелая тяжесть депрессии, то это может быть и фарма. Это и, естественно, вопрос с нашей ментальностью, то есть ведение дневников, с мышлением работа. Да? Еще очень такой немаловажный фактор, когда мы работаем с людьми с депрессией, то мы спрашиваем вообще, есть ли у тебя цель жизни? То есть поставь цель, давай стремись. Эта цель вырабатывает дофамин, и человек понимает, что есть ради чего жить. Именно это человека вытягивает на новый уровень.
1: Ну, здесь, конечно, вот я все-таки хочу теперь еще сказать о духовном аспекте, что все-таки духовность, общение с Богом, духовные практики, молитва, чтение Слова Божьего, Библии, они во многом очень терапевтичны, и людям, кстати, вот и с депрессией, и с тревожностью, как лекарство, очень важно читать книгу притчи, книгу «Псалтирь», которая помогает выразить эмоции, которые не выражены, может быть. Поэтому Бог тоже предусмотрел инструменты помощи человеку, который находится вот в таком состоянии, и поэтому это очень тоже мощный инструмент. И даже когда человек посещает богослужение, это тоже мощный инструмент, потому что он не в отрыве от социума. Даже если у него депрессия, он все равно приходит туда, он все равно находится с людьми, он не остается один на один изолированный. И это тоже очень важные моменты, которые, инструменты, которые можно использовать для того, чтобы и для профилактики этих состояний, и для того, чтобы выходить из этих состояний, нужно использовать.
0: Ну, кстати, в Библии есть известная фраза «за все благодарите». А современные психологи говорят о том, что необходимо завести дневник благодарности. Да. Это все было давно написано еще, да, в Священном Писании. И в реальности это же техника, которая работает. Когда люди пишут не просто достижения свои, а именно за что они сегодня благодарны, вот в сегодняшнем дне. Да? Возможно, это был очень вкусный обед приготовлен, и они очень радуются. Возможно, они встретили в хорошем настроении своего соседа. Это тоже там, такой момент, который стоит отметить для себя. И когда человек перечитывает, особенно вечером, перед сном, то статистика и исследования показывают, что нервная система успокаивается, видя, как много благодарности, как много всего хорошего у тебя было.
1: Ну, это такая техника. Как заземление какое-то, потому что когда ты в тревоге, кажется, все плохо, все неконтролируемо. А когда ты перечитываешь, за что ты можешь поблагодарить, или даже человека с депрессией, складывается ощущение, что нет, не все так плохо. То есть и у того, и у другого состояния есть как раз проблемы с искаженным восприятием, и с искаженным мышлением. И вот это искаженное восприятие, оно суженное, и человек видит только, что вот все в негативе, все в плохом свете. И как раз практика благодарить, она позволяет расширить чуть-чуть границы, посмотреть шире на жизнь. И я помню, что когда я такие вещи предлагала людям, первое время они говорили, это так сложно.

0: делать. Это, то есть мы сейчас говорим о инструменте, который на самом деле не просто человеку делать. И поэтому хорошо, когда он кому-то подконтролен, и кто-то у него периодически спрашивает, ну как там у тебя? Ты ведешь этот дневник, да? Как у тебя получается? Да. Потому что он один-два раза попробует и скажет, ну вчера благодарил за солнце, сегодня опять солнце, опять что ли писать туда солнце? И больше... То есть если человек не практиковал, иногда ему вести дневник благодарности очень сложно. Он на третий-четвертый день не знает, что туда записывать.
1: Знаешь, мы когда-то... Мы когда-то в семье ввели такую практику, что давайте мы будем проводить вот эту такую церемонию благодарности, но мы не будем писать дневник, а мы будем просто обмениваться вечером, там, перед сном, когда мы собрались вместе. И хотя бы три благодарности вспомнить за сегодняшний день, что такого было. Но у нас правило, мы не должны повторяться. Потому что вдруг какое-то что-то, событие вместе, и все хотят его сказать. И поэтому это заставляет твой мозг, ну, во-первых, ты вместе собрался, заставляет мозг вспоминать. И когда ты свои назвал три, а потом еще там, ну, 3-4 человека, члена семьи, да, и все назвали еще что-то, ты думаешь, как много всего хорошего-то сегодня было. И ты прям уходишь в сон с таким хорошим состоянием.
2: Я хотела сказать, что есть такое преимущество у верующих людей, что вот этот дневник благодарности, он для людей, у которых нет отношения живых с Богом, на самом деле в какой-то момент приобретает характер такого бессмысленного ритуала. Ну, поблагодарить. Ну, солнце, то же самое, опять солнце, и что дальше? А когда мы понимаем, что наша благодарность, она направлена к личности Творца, тогда эта благодарность уже приобретает форму взаимодействия и диалога с Богом.
3: Это молитва.
2: И здесь уже совсем другой эффект, потому что ты не просто в пустоту, не просто в листочек это записал, а ты формируешь те отношения, которые носят гораздо более глубинный характер и которые влияют на твою личность целиком.
0: Ну, потому что это уже с личностью отношения,
2: это уже с личностью.
0: А не просто с чем-то абстрактным.
2: Да. И нам очень важно понимать, что вот мы должны пользоваться теми преимуществами, которые есть у тех людей, которые строят отношения с Богом, как с личностью. Не просто как с идеей, не просто как с какой-то информацией, да? И что самое потрясающее, у Бога есть возможность соприкасаться с нами и давать обратную связь, и таким образом вот эти вот наши потребности, наше стремление быть счастливыми, здоровыми, ментально богатыми, эмоционально открытыми, он все это реализует вот в этом диалоге. И благодарность — это такой маленький шажочек, так же, как глоток воды с утра, так же благодарность вечером — это шаг к такой полноте.
1: Спасибо вам. Резюмируя, хочется сказать, что если вы не хотите стать клиентом психиатра, да, и лечиться от депрессии и тревожности, начните обращать внимание на себя, уделять свое внимание, да, своему состоянию и заниматься собой до того, как это случилось. Конечно, если это случилось, то необходимо использовать и профессиональную помощь. Но если вы все-таки хотите оставаться здоровым, продуктивным, чтобы у вас ваша воля не была растоптана, да, чтобы вы не тревожились чрезмерно о том, чего нет в будущем, уже начинайте сегодня думать о том образе жизни, который вы ведете, о той там, физической нагрузке, о той...
3: О питании.
1: О питании и, хотел сказать, духовной части отношения с Богом, которые, возможно, были потеряны. И таким образом вам не придется, в общем-то, потом от этого состояния, ну, лечиться в прямом смысле слова. Благодарю вас за этот интересный, глубокий разговор.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

Как человек реагирует на стресс? Всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то экстраординарным событием, мы всегда на него реагируем. А вот как именно, от понимания этого зависит скорость и качество нашего исцеления. Давайте с вами вспомним, как обычно мы реагируем на моменты, когда сталкиваемся со стрессовой ситуацией. Есть штатная реакция, есть нештатная реакция. Штатная реакция, когда происходит какое-то событие, наша лимбическая система выделяет огромное, ну то есть отдает приказы выделять огромное количество гормонов. Наше тело после вот выделенных гормонов реагирует, то есть убегает, дает отпор или замирает. Вот. После этого наступает осмысление происходящего, и мы как-то вот начинаем перестраивать свое представление о мире. Это штатная реакция. Нештатная реакция, столкнувшись с каким-то трагическим событием, наша лимбическая система стимулирует выработку гормонов, то есть огромное количество энергии в нас скапливается, но тело не реагирует. Тело никак себя не защищает или не проявляет. Естественно, эта вот внутренняя энергия, она никуда не расходуется, она остается в нашем теле. И как результат, осмыслить травматичное событие для нас либо очень тяжело, либо вообще не представляется возможным. Как же все-таки мы защищаем себя от того, что нам неприятно, или от того, что нам приносит боль? Всякий раз, когда мы сталкиваемся с таким травматичным событием, мы, конечно же, реагируем. Мы реагируем одним из трех способов. Первый способ, наверное, самый такой очевидный и наиболее часто применяемый в такой стрессовой ситуации, это так называемое социальное взаимодействие. Суть его заключается в том, что мы просто зовем на помощь близких нам людей. Ну, например, ребенок, когда сталкивается с чем-то страшным, на его взгляд, он начинает плакать и звать маму. Мама, конечно же, видит плачущего ребенка, приходит на помощь. То есть это наглядный пример социального взаимодействия, когда мы просим о помощи у близких нам людей. Это могут быть родители, это могут быть мужья или жены, это могут быть друзья или вовсе посторонние люди. Однако, если травма достаточно, травмирующая ситуация достаточно сильная, мощная, или мы не видим, что окружающие люди могут нам хоть как-то помочь, например, в пустыре мы сталкиваемся с преступником, который хочет нас ограбить. Здесь бесполезно звать на помощь, и, в общем-то, включается следующая, более примитивная реакция нашего мозга на обстоятельства. Это разновидность активной реакции человека на стресс. Реакция «бей» или «беги». Суть этих реакций в том, что мы телом реагируем на происходящее событие. То есть в случае реакции «бей» мы можем, допустим, кричать на человека в ответ на его крик, в ответ на его какие-то агрессивные действия. Мы можем отталкивать человека, чтобы преградить ему путь, и урон не был нам нанесен. Мы можем даже ударять человека, то есть это такая активная реакция. Еще одна из разновидностей активной реакции – это реакция «беги». Когда мы понимаем, что давать отпор мы не можем или по разным причинам, то, конечно же, наш организм пытается убежать. Когда мы пугаемся чего-то, мы пытаемся бежать. И когда мы бежим, конечно же, тело расходует огромное количество энергии, то есть тех самых гормонов, которые стимулировало, выделение которых стимулировала лимбическая система. И мы таким образом реагируем на происходящее событие. А если же

тотальное взаимодействие или активные реакции «бей» или «беги» по каким-то причинам не срабатывают, то мозг откатывается к более примитивной форме реакции. Это своего рода аварийная реакция организма на текущее событие. Реакция «замри» — это момент, когда, в общем-то, мозг, та же лимбическая система, посылает сигналы в наш организм и резко замедляет обмен веществ. То есть наше сердце, кишечник, почки, дыхательная система, они как бы замедляются. И, наверное, мы это можем ощущать, когда испытываем стресс какой-то. Нам не хочется кушать. Или же, когда мы кушаем, мы чувствуем, что у нас какая-то тяжесть в желудке есть. Почему так происходит? Потому что происходит резкий отток крови от определенных внутренних органов, которые вызывают этот дискомфорт. Это наглядная иллюстрация реакции «замри». Именно в этот момент мы впадаем в состояние оцепенения или ужаса. То есть, другими словами, при реакции «замри» человек как бы отключается от происходящих событий. То есть мозг перестает воспринимать, что вот эти невыносимые события, с которыми сейчас мы, вот в процессе которых мы находимся, что это вообще связано с реальностью. Некоторые жертвы насилия отмечают тот факт, что они вообще не помнят того, что с ними происходило в момент насилия. Они как бы, иногда они делятся опытом, что они видели себя как бы со стороны, как будто бы это происходит не с ними. То есть мозг реагирует вот подобным образом в самых крайних обстоятельствах, когда, как правило, человек не реализовал ни одну из вышеперечисленных стратегий. В таком случае может показаться, что это наиболее такая нормальная реакция организма на стресс. На самом деле, не торопитесь, все не так просто. Какая же реакция все-таки лучше? Социальное взаимодействие, бей или беги, или замри? Социальное взаимодействие и реакция «бей» или «беги» — это разновидности активной реакции человека. То есть в случае с социальным взаимодействием мы кричим, зовем на помощь, и мы получаем поддержку окружающих людей. Она очень значима для нас. В случае реакции «бей» или «беги» мы тоже реагируем физически. То есть мы расходуем тот запас энергии, который дал нам организм, когда мы получили вот эту мощную порцию гормонов для того, чтобы справиться со стрессовой ситуацией. Но в случае с реакцией «замри» энергия не расходуется. Она как бы застывает в нашем теле. То есть мозг, не получив информации о том, что ситуация разрешилась, то есть расход энергии произошел, тело расслабилось, убежало или отреагировало, или же нам пришли на помощь, тело не воспринимает вот эту травматичную ситуацию как завершенную. И наш организм, наше тело, если хотите, начинает думать, что мы по-прежнему живем в стрессовой ситуации. И наш организм по-прежнему продолжает генерировать огромное количество гормонов для того, чтобы помочь телу справиться с возникшей ситуацией. Именно момент пассивной реакции или такого состояния обездвиживания, когда нет возможности в стрессе нам как-то активно отреагировать, именно в процессе этой реакции человек получает максимальный психологический урон. И, скорее всего, именно эта пассивная реакция неминуемо приведет к посттравматическому стрессовому расстройству. Давайте проведем такой небольшой самотест или такой вот эксперимент. Прежде всего, вот первое. Сейчас постарайтесь занять довольно удобное для вас положение. Сядьте в кресло или в диван так, чтобы вас ничего и никто не отвлекал. И постарайтесь вспомнить какие-то стрессовые ситуации, в которые вы вообще в жизни попадали. Теперь постарайтесь вспомнить, как вы реагировали на эти ситуации. Какой была ваша реакция? А теперь постарайтесь

как бы отсортировать ваши реакции. Отделите ситуацию, где вы убежали или дали отпор, или каким-то иным активным образом отреагировали на возникшую стрессовую ситуацию. Отделите их от тех ситуаций, когда вы не имели возможности двигаться или как-то вообще спасаться, спасать себя вот в трудной ситуации. А теперь попробуйте зафиксировать, подумайте над теми ситуациями, в которых вы активно реагировали. И попробуйте зафиксировать свои эмоции. Что именно сейчас вы чувствуете? Теперь вспомните те ситуации, когда вы пассивно реагировали, то есть вы впали в оцепенение или были лишены возможности звать на помощь, лишены возможности как-то физически активно реагировать. Вспомните, вернее, зафиксируйте свой взгляд сейчас на ваших эмоциях. Я уверен, что эти эмоции будут очень разными. Я хочу поделиться с вами личным опытом. Когда мне было приблизительно 7 или 8 лет, я купался вместе со своими друзьями, их было немного в тот момент, купался возле автомобильного моста. Автомобильный мост пересекал реку, и это было обычное место купания для ребят моего возраста и чуть постарше. И самым таким, общепризнанным поступком среди группы моих друзей был прыжок с моста. В тот момент, в возрасте 7 или 8 лет, я еще не умел достаточно хорошо плавать. Но получить социальное одобрение от своих друзей мне, конечно же, хотелось. Поэтому я совершил абсолютно безумный поступок. Я прыгнул с моста в реку. Когда я достиг, в общем-то, воды, я, конечно, стал отплывать к берегу. Получалось у меня, надо сказать, это не очень хорошо. И мое тело в один момент было придавлено течением к опоре моста. Я почувствовал, что течение, оно было достаточно сильным, оно как бы затягивает меня под воду. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила тянет меня вниз. В этот момент я, конечно, пытался кричать, но страх был настолько сильным, что я издавал какие-то очень нечленораздельные и очень тихие звуки. По сути, никто из моих друзей, когда я общался потом позже с ними, так и не понял, что вообще там произошло. На самом деле, в этот момент я был полностью обездвижен, потому что течение придавило меня к опоре моста. И это течение стало погружать меня под воду. В этот момент я понял, что я никак не могу себя спасти. Я понял, что я не могу двигаться, я не могу звать на помощь, я не могу отплыть, потому что мой страх был настолько сильный, что он парализовал меня. И в этот момент, кстати, я, наверное, впервые очень серьезно помолился Богу. В этот момент я просто стал Богу вот мысленно внутри себя взывать: «Господи, спаси меня». И, конечно, в этот момент, через какое-то короткое время, все это длилось вот какие-то секунды, я почувствовал, как какая-то мощная сила вытолкнула меня в сторону берега. Там никого не было из ни взрослых, ни моих друзей. Я уверен, конечно, что это было какое-то сверхъестественное вмешательство в мою жизнь. Но я хочу сказать о другом, что, пережив этот травматичный для себя опыт, который лично я для себя интерпретировал как почти потерю своей жизни, потому что я понимал, что сейчас я умру. В этот момент я испытывал насколько сильный стресс, и этот стресс никак не выразился в форме физической активности. Так вот, с тех самых пор, дорогие друзья, я помню каждую деталь этого события. Конечно, я не сразу стал вспоминать эти детали, это связано с особенностями травматичных воспоминаний, но сейчас я помню все. Я помню температуру воды, я помню все то, что было, все то, что меня окружало. Я помню эту опору моста, я физически ощущаю, как негладкая опора моста царапает мою спину. С тех самых пор я стал очень сильно бояться гидротехнических сооружений.
И всякий раз, когда я попадаю на какое-то гидротехническое сооружение, я испытываю...

испытываю очень сильный стресс. Мое дыхание учащается, мне хочется быстро покинуть это место, мне хочется как-то убежать, как-то отреагировать. То есть я, другими словами, реагирую не вполне адекватно. И в то же самое время, вспоминая какие-то свои детские приключения, связанные с каким-то хулиганством и необходимостью убежать от опасности, которую мы же сами и спровоцировали, я вспоминаю это с улыбкой. Но

Дорогие друзья, как бы рассказывая или размышляя о вопросе, а какая реакция лучше, то, конечно, всегда лучше более активная реакция. Чем активнее человек отреагировал, тем меньше шансов у него, так сказать, заболеть посттравматическим стрессовым расстройством. И наоборот, чем меньше движений у человека, тем выше шансы, что сформируется ПТСР. В конечном итоге такая реакция, точнее посттравматическое стрессовое расстройство, приводит к тому, что наши эмоции, наши мысли и наше тело распадается на части. Оно как бы, наше сознание как будто бы фрагментируется. То есть, что это значит? Это значит, что наступает так называемая диссоциация, расстройство, нарушение взаимосвязей. И выглядит это следующим образом. Я вам рассказал о том, что когда я попадаю на какое-то гидротехническое сооружение, я начинаю реагировать ненормально, странно. Мне ничего не угрожает, но мое тело реагирует. Поэтому, когда мы сталкиваемся с подобного рода вещами, наш травматичный опыт, он как бы врывается в нашу жизнь. И мы не достигаем какой-то жизненной гармонии в тех или иных вопросах, потому что мы мучимы этими травматичными воспоминаниями. Наше тело вдруг начинает реагировать на какие-то внешние раздражители, которые никак не связаны с реальной угрозой для жизни. Ну, например, человек, который подвергся сексуальному насилию, может очень бурно, неестественно отреагировать на какой-то звук или на какую-то фразу. В процессе терапии, конечно же, выяснится, что с этим звуком, запахом или фразой у человека связан этот серьезный травматичный опыт. Спровоцированные нашей травмой реакции, как правило, нерациональны. Мы ведем себя не вполне нормально. Но так происходит до момента начала работы над своим травматичным опытом. Дело в том, что с травмой можно справляться. И то, о чем мы с вами говорим на протяжении первых нескольких программ, мы погружаемся в те процессы, которые происходят внутри нас. Это очень важно, потому что именно понимание того, что с нами происходит, дает нам позитивную мотивацию для изменений.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец Вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий. Я Бог знающий.

любящий. Я отец твой, я Бог ищущий общения с тобой, и ревнитель я.

Мы, родители, воспитывая своих детей, имеем самые благие намерения. Но почему-то они капризничают, не слушаются, хлопают дверьми, выходят из себя, грубят. И хочется спросить, ну почему они такие? Будем сегодня с этим разбираться.

0: Девочки, а вы замечали, с какого возраста дети вообще начинают грубить?
1: У моей мамы, когда был первенец, ему еще не было года, но он уже хлопал ее по лицу, когда она его брала на руки, и как-то дергал за волосы, теребил ее. И бывало такой момент, что он даже был в каком-то злом настроении, да, недовольном. И это было очень неприятно, потому что она потом мне всегда говорила примером, что если тебе дети будут бить по лицу, ты тоже хлопни его в лоб ладошкой, например, чтобы он запомнил, что так делать запрещено.
2: У меня двое детей, дочери сейчас уже 5, а сыну 3. За сыном вот я такого не замечала. А она в 1,5 года подходила ко мне, стукала и смотрела, как я реагирую. Могла дернуть, там, ущипнуть. Но я, правда, как грубость это не расценивала. И мне казалось, что она меня проверяет, кто главнее. Ну, отваживала как-то.
0: А как отваживала?
2: А я разные способы пробовала. Потому что иногда что-то не срабатывало подолгу, я меняла тактику.
1: Часто говорят, даже если ребенок кусается, например, со злости, ты тоже его укуси. Я такое слышала даже в ответ.
3: Нет, ну я кусила однажды. Я просто... Ну, у меня, когда родилась вторая дочь, сын, вот, когда подходил, она еще была маленькая, такая пухленькая, вот там полгода, и он подходил, ему там было года 4-4,5. И он, видимо, от избытка чувств вот хотел что-то ей сделать, и вот прям один раз очень сильно укусил за пяточку, очень сильно. Ну, я думаю, ну как вот... А она, естественно, раскричалась, и вот он... И он, причем, я думала, он испугается, а вот он как бы так отреагировал. Я думаю, так, что же делать? Надо как-то отреагировать, чтобы он больше этого не делал. Я, значит, взяла такая, я его говорю, так, ты укусил, значит, теперь давай укушу тебя я. Ну, вот она укусить тебя не может, видишь, у нее зубов нет. Теперь я тебя укушу. Значит, я его беру пятка, подношу. Он, нет, мама, я говорю, обещаешь больше не кусать? Он, да, видишь, как боишься, а это тоже вот ей неприятно. Все, у нас больше.
2: Это сколько ему было?
3: 4,5, где-то 5.
4: У меня она как-то не кусалась вообще. Когда перешла в новую группу в садике, она укусила мальчика в один день.
0: Кусучий.
4: Это был какой-то... Да, я с ней как-то строго поговорила. Она говорит, мам, я больше не буду кусаться. И на следующий день она кусает девочку.
3: Короче, почувствовала вкус мяса.
4: Да, да, да. И когда она второй раз уже укусила, я с ней поговорила. Ну, в общем, я думаю, что это была реакция на то, что мы ее в другую группу перевели. И она как-то после нашего разговора, она говорит, ну, я говорю, ты представляешь, если... Вот что я скажу маме? Этой девочки, там, этого мальчика, говорю, она же вправе тебя теперь укусить. Ты же укусил ребенка. Говорю, представляешь, как тебе больно будет? Она говорит, мам, ты же меня защитишь? Говорю, да, я тебя защищу. Но если ты еще раз укусишь, говорю, я не знаю, что с этим делать. В общем, как-то
3: сначала
4: вот после...
3: будете кусать, потом откусывать. Да.
0: Ну, я вот вообще, честно говоря, у своих девчонок вот с какими-то такими физическими моментами не сталкивалась. Но зато меня очень сильно как-то задевало, и я расценивала, в общем-то, это как грубость, как

0: Дерзость, какие-то словесные такие действительно выпадки.
1: Вот я тоже как-то грубость воспринимаю в первую очередь как слова.
0: Такую манеру поведения, которая бросала мне вызов. И вот действительно, как на это среагировать? Если проигнорировать, будет повторять, ответить грубостью на грубость, ты дашь ему пример, что это способ решения проблемы. И вот действительно, как-то приходилось варьировать, и все это хотелось бы, конечно, сегодня поподробнее в этом разобраться. Я знаю, что у Алены, девочки, есть нам что сказать. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие же рецепты сегодня будет готовить нам Лена на кухне.
2: Как успокоить гнев ребенка? А я предлагаю кулинарный метод. Приготовим сегодня что-нибудь вкусненькое и необыкновенное. Картофельные ватрушки под солнышки с начинкой из шампиньонов. Давайте приготовим это вместе. Мы берем отварной картофель, шампиньоны, лук, соль, яйцо, масло. А сейчас вот из этих ингредиентов мы будем готовить наши картофельные ватрушки, подсолнушки. Начнем с начинки. Берем шампиньоны, режем их. Для того, чтобы поджарить с луком, приготовить начинку.
3: Читать мысли наших детей, чувствовать, как они чувствуют, это поистине искусство быть родителем. Хороший родитель, для того, чтобы понять, что чувствует ребенок, он всегда способен поставить себя на его место. И если мы видим со стороны наших детей какие-то непонятные нам проявления, особенно грубости, каковы же их причины, что послужило ребенку измениться таким образом? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. Первая причина, которая очень часто бывает, это влияние темперамента. Психологи говорят, что холерики, как правило, более склонны к грубости, потому что они более эмоциональны и более открыты для своих эмоций. Вторая причина грубости может быть постоянный стресс. Например, адаптация в детском саду или в школе. Вы перевели ребенка из группы в группу. Или он впервые пришел в школу. Он находится не в свойственной ему среде. Все его тут раздражает или пугает. И, естественно, у ребенка накапливаются негативные эмоции, и ему захочется их выплеснуть. Также ссоры родителей. Если ребенок постоянно является свидетелем, когда бабушка бесконечно пилит маму, и та очень расстраивается. Когда мама открыто, бесконечно выражает свои претензии папе, и дома постоянно звучат скандалы. Безусловно, этот ребенок тоже будет выражать грубость. Еще одна причина проявления грубости – это неумение решать свои проблемы. «Ты оступился о стульчик! Он сделал тебе больно! Ну-ка, пойдем его накажем!» И мама подходит и начинает бить стульчик. Ребенок принимает это как за модель поведения. Или когда он остается один на один со своими проблемами, он тоже не знает, как себя вести. Ведь до этого мама все время говорила: «Подожди, я сама все решу. Сейчас мамочка тебе поможет». В таких ситуациях тоже может проявиться грубость. Также причиной для грубости может быть обилие примеров грубости рядом с ним. Например, дома не церемонятся в выражениях. И пусть даже между родителями будет существовать любовь и нежность, но она будет за закрытыми дверями. А при ребенке запросто папа может толкнуть маму или назвать ее каким-нибудь словом. Ребенок обязательно это подхватит и однажды выдаст то же самое. Когда ребенок смотрит мультики, какими бы положительными они ни были, они могут прерываться рекламой, в которой, к примеру, существует анонс будущего фильма, где он увидит кадры грубости и насилия. Это тоже отложится где-то в его памяти и однажды принесет свой не очень хороший плод. Влияние воспитания. Это тоже является причиной проявления грубости у детей. Например, ребенок воспитывается в семье, где постоянно его контролируют. Когда он доходит до определенного возраста, естественно, он хочет выйти из-под этого контроля. Или наоборот, другая крайность, когда ребенок растет в вседозволенности. Ему можно все. Ему можно пойти побить бабушку в шутку. Ему можно плюнуть

куда-нибудь на какую-нибудь хорошую вещь или пнуть кота. И ребенку за это ничего не будет. Даже более того, некоторые его проявления будут вызывать умиление со стороны родителей или близких. Если ребенок грубит, значит, он где-то это уже видел. Давайте задумаемся, не являемся ли мы первыми учителями грубости для своих детей?

0: Эти ватрушки у меня ассоциируются с пирожками моей бабушки. Когда я приходила к ней в гости, она ставила чайник на плиту. Все время у нее были готовы или пирожки, или блинчики, там оладушки. Все это так было приятно видеть. Особенно было приятно, когда мы с ней просто говорили. Вот, на разные темы. И все в душе все успокаивалось, становилось легко. Мне повезло, что в моей жизни был такой человек, баба Шура. Ну вот, а сейчас нам осталось только их запечь этой румяной корочки. А к ватрушкам у нас будет вальдорфский салат. Название сложное, но готовится он очень просто. Берем стебли сельдерея, яблоки зеленые, натуральный йогурт, орешки грецкие, лимончик, соль. Ну и сейчас будем его приготавливать. Сначала порежем сельдерей тоненькой соломкой.
1: Вот к продолжению этой истории, как у меня Настя покусала, значит, сначала мальчика, потом девочку. Это все было в период, когда вот она из группы в группу мы ее переводили. На следующий день прихожу ее забирать, а она пнула воспитателя. Как было дело? Она шла посредине группы, там, ну, за определенной целью, там, за игрушкой. И тут эта воспитательница что-то хотела там... В общем, она попала к ней... Вот на путь. И моя Настя, она все привыкла делать быстро и напролом. И она ей просто помешала. Она ее раз пнула, вроде, что тут мешаешься?
2: Помеха.
1: Да, и пошла дальше. То есть, когда я стала с Настей об этом разговаривать, она говорит: мам, ну я не специально, ты меня понимаешь, что это правда не специально.
3: Ну, вообще, Катя всегда говорит, что не очень нежный ребенок, ласковый.
1: Она правда нежная и ласковая.
2: Пока вы не попались у нее на пути.
1: Я с ней поговорила, говорю: Настюш, ну ты должна понимать, что есть кроме тебя еще другие люди, которые у тебя будут попадаться на пути. Пинать нельзя. Никого, и, да, и старших, и младших. Ну, как-то у нас разрешился этот вопрос.
3: А вот все, что же делать с темпераментом, да, да, Кать?
1: Но она такая, она во всем быстрая. И она сначала сделает, а потом подумает.
2: Ну, естественно, хорошо, когда мы разговариваем, когда у нас есть контакт с ребенком. Это, наверное, самая первая рекомендация тем родителям, которые столкнулись вот с какими-то такими удивительными для себя открытиями вот в своих
3: детях. Ты, Кать, не ожидал, наверное.
2: Да,
3: ожидал.
2: То есть она это воспринимала нежным ребенком, да? То есть прежде всего объяснить, что я, во-первых, сказать о том, что я удивлена, да, твоим поведением, и объяснить, что это не норма поведения, да, Кать? Ты сказала, что, в принципе, воспитательницу пинать нельзя.
1: Нельзя, да.
2: И до этого мальчиков кусать тоже, да? То есть, как бы мы говорим о том, что все равно это наша миссия. Что такое хорошо, что такое плохо.
3: Разговаривать, да, с ребенком,
2: да,
3: в первую очередь.
2: И ребенку
3: очередь,
2: рассказать.
3: Да?
4: Вот у меня сейчас дочь 5 лет. И я недавно стала замечать, что она уже вот в интонациях у нее проскальзывают, грубые интонации, в общем, появляются. Например, ее спросишь: ты что сделала? Что-что? Ну, ничто. Вот так вот. Прям буквально вот месяца два назад стала замечать. И я с ней эти ситуации, ну, как-то вот останавливаюсь сразу, не пропуская мимо ушей. То есть я понимаю, что это все запустить очень быстро можно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы не только я ее постоянно останавливала, постоянно что-то ей объясняла, надоедала своими нравоучениями. Вот можно как-то ребенка побудить, чтобы она сама за собой замечала как-то, может быть, сама себя воспитывала?
2: Вот есть дети разные. Вы сказали: нельзя, да? И ребенок доверяет абсолютно, ему этого достаточно. Вот его такой склад ума, и вот до определенного момента он будет этим нельзя вашим пользоваться. Потом возникает момент, когда... А есть такие, вернее, дети, которые нужно показать механизм, почему это плохо. Она вам так ответила, а вы говорите, грубо, к примеру, или жестко ответила: а ты знаешь, вот когда ты мне отвечаешь, вот я думаю вот об этом, что ты, может быть, перестала меня любить, что, может быть, ты меньше меня любишь. Тогда от этого мое сердце в 5 лет, от этого мое сердце сжимается, мне становится плохо, мне так тебе не хватает.
4: Грустно.
2: Стой, грустно, мне хочется поплакать. То есть вы описываете механизм своих эмоций. И теперь в следующий раз, когда она захочет вам, все равно где-то у нее это отпечатается. А в 5 лет они вообще очень открыты для подобного.
3: И мамочку берегут.
2: Да, да. Они очень еще имеют с нами очень тесную связь. И когда вы ему ребенку расскажете этот механизм своих эмоций, почему вам не нравится это?
4: Вот этого я еще не делала. Да, себе не понравилось.
2: То есть, и вы тогда в тот момент, понимаете, она в следующий раз, когда, прежде чем что-то вам сказать, она вспомнит и скажет: а мамочка там, наверное, расстроится, а может быть, она мне не покажет. Вы обязательно скажете, что я не показываю это. Я там, внутри себя переживаю. И, может быть, это даже остановит ее. И где-то вы уже, знаете, такую, как на дереве, зарубочку оставите.
5: Как своего ребенка отгородить от таких детей, которые начинают агрессивно вести себя по отношению к моему ребенку?
4: Это чтобы он не перенял у них?
5: Да.
3: Ну да, мы же говорили, то, что надо, как бы, чтобы у него было как можно меньше примеров грубости.
2: Но если мы говорим о маленьких детях, да, то в этом отношении мы можем как бы немножечко расслабиться, потому что все-таки до определенного возраста, да, мы являемся для них абсолютными авторитетами.
3: То есть главное в семье, что
2: да,
3: и дома,
2: то
3: да?
2: То есть, понимаете, мы можем объяснить, безусловно, опять мы должны разговаривать с ребенком и объяснить, почему этот мальчик сделал именно так. Может быть, его до этого кто-то обидел, да, мы можем объяснить. Угу. Может быть, просто он по-другому не знает, да, не знает, как себя вести.
5: Нужно ли отвечать на грубость грубостью, давать сдачу?
2: Это когда если ребенок...
3: Для мальчиков вообще ведь это как-то очень актуально. Все-таки мальчишки в основном дерутся.
2: Ну, вы знаете, это, конечно, такой вопрос очень спорный, безусловно. Угу. И каждый ребенок, он индивидуален, и каждый родитель тоже преподносит эту... Я могу единственное, что рассказать вот из своего опыта. Да. Он такой был достаточно тоже юмористический. У меня сын, значит, он такой... Тоже зацелованный такой, ну вот прям он у нас первенец. И вот он такой у нас был до этого болезненный. Вот и мы так его хулили-лили-лили. Плюс он еще и скрипач. Вот представьте, такой вот маленький, интеллигентный. И тут он попадает, значит, в группу. Он долго не ходил в садик, попадает в группу уже подготовительную. А у них получилось так, что в этом коллективе, значит, мальчиком оказался лидером маленький. Такой прям вообще, но очень агрессивный. То есть и для моего Лёши это шокировало просто. Он приходил, плакал, он говорил: я не хочу, не хочу в этот садик, не хочу. И значит, и я ему говорила: сынок, вот даже если так, ты не должен давать сдачу, не должен давать. Ну и значит, а тут я понимаю, он, значит, ходит, не находит себе места. Потом, значит, я в одну комнату, он пришел к папе. Ну, я, значит, там занимаюсь своими делами. И так я думаю, что он там говорит? А папа говорит: да врежь ему, врежь. Что ты ждешь? Он шпендик. Врежь ему. Я ему говорю: как, чему ты учишь ребенка? Он говорит: а что? Пусть пацаном растет. А что делать? Он должен, говорит, один дать раз
1: отпор. Говорить с ним на его же языке, да?
4: Ну, как дал?
2: Потом, ну, я смотрю, что он потом нашел другой выход, и, значит, и он с ним подружился. С этим мальчиком в конечном итоге хороший. Он подружился, да.
3: Хороший выход.
2: А потом у нас получилась такая же ситуация уже в начальной школе, когда тоже его там доставали, и он, значит, и уже я вижу, что он вообще прям вот закрывается. И я говорю: слушай, Илюш, ну муж, правда, как папа говорит, муж, ты там это дашь. А он такой: да, как? Значит, ну, у меня там тоже в детстве было прошлое, там, я занималась спортом и, значит, непосредственно боевым видом спорта. Я говорю: давайте я покажу приемчики, да, я покажу
4: приемчики. Когда мама показала.
3: И,
2: значит, я ему решила показать, да, приемчики. И вот, значит, я смотрю на меня вот такими глазами, я понимаю, что это не его, что он не агрессивный, он просто не находит в себе резервы поднять на человека руку, вот просто в нем нет этой агрессии, понимаете, нету этой ненависти. Я понимаю, что

0: то это не его. И я говорю, знаешь что, сынок, наверное, твоя сила, как и у меня, в речи, в словах. Давай обороняться словами. Я говорю, знаешь, все можно перевести в шутку. И вот мы, значит, с ним выработали позицию, что он теперь этому очень хорошо владеет. Он тоже как бы речистый такой. У него язык подвешен, и он теперь старается все такие конфликтные ситуации перевести в шутку. Он говорит, мам, работает. Он не обзывает, там, не унижает, он просто переводит в шутку.
1: То есть, но это вот все-таки, вот видишь, ты сама говоришь, что это не его. А вот есть дети, вот у меня вот мальчонка, ему 3 года, но он такой боевой петушок.
0: А вы не замечали, что есть, допустим, такой тип детей, да, которые просто от этого даже получают удовольствие? То есть, да. То есть откуда это в них? Да, мы можем точно сказать, что это вынесено из семьи. То есть где-то ребенок это видел. Это модель поведения, которую он просто уже однажды воспринял и просто это делает. Возможно, когда он это видел, был свидетелем этих моментов, он подумал, что человек, который это проявил, это сильный человек. Потому что его все испугались. Он на себя это принял, ну, к примеру, да? Он на себя это принял, и теперь он точно так же себя ведет. Если родители используют в своей речи какие-то слова, ваши дети все равно будут это делать. Если дома не используется бранная речь, да, там какие-то слова, даже просто в шутку, то ребенку будет трудно это произнести. Да.
2: А ты знаешь, сейчас еще одна такая есть проблема, что нередко дома дети ведут себя очень прилично и воспитанно, и родители ни о чем не подозревают, пока не приходят на родительское собрание и не знают от других родителей, каким же действительно является их ребенок в коллективе.
0: Когда мы сталкиваемся с ситуацией, что вам посторонние люди говорят о проявлении вашего ребенка, которого вы не ожидали, это первый сигнал, да? То есть вы, безусловно, не должны мимо ушей пропустить подобную информацию. Потому что если она существует, значит, что-то для этого...
2: Какие-то
0: посылки, да?
2: Да,
0: были. Это, прежде всего, вопрос к нам самим. Вспомните о том, где были промахи определенные. Может быть, где-то что-то было не рассказано ребенку. Может быть, где-то что-то было не... преподнесено неправильно. Пример, может быть, он увидел. Знаете, как вот, допустим, у меня был тоже такой случай известный, что мама такая сердобольная просматривала, что ребенок смотрит, какую там информацию получает и все. Он уходил к бабушке, да, брал себе разные ужастики, всякие мультики, вот эти вот боевики. И бабушка ему совершенно в этом не препятствовала. Он там наелся этого всего.
2: А с ребенком обсудить эту ситуацию стоит?
0: Важное для ребенка сейчас понимание, когда вот мы настраиваемся на такой разговор, что он любим. Вам не нравится, то есть схема такая, вам не нравится его поведение. Вам было неприятно услышать это от других людей. Но он все равно любим. И от того, что он любим, вам еще неприятнее это слышать, вам еще больнее, потому что это теперь уже ваша общая боль. Понимаете, это очень важно. То есть объединить вас в одну связку с ребенком.
2: Если, конечно, ребенок растет верующий в семье, то он же слышал, и как-то, может быть, стоит напомнить ему о том, что действительно, даже если мама, папа не видят, то его видит Бог. В этой ситуации ему тоже больно, горько это видеть. Он мог бы тебе помочь поступить по-другому,
0: что
2: чтобы
0: очень
2: этого
0: помогает,
2: не произошло.
1: Об этом лучше заранее поговорить, прежде чем в школу отправить.
0: Об этом нужно говорить все время. Вы знаете, я вот, допустим, из своего личного опыта и опыта общения с подростками, я понимаю, что это нужно, особенно в подростковом возрасте, говорить все время. И у меня, допустим, это срабатывало, о чем говорит Аня. То есть, когда я останавливала детей, именно подростков, в попытке там, совершить какой-то плохой поступок или что-то плохое сказать, я говорю, давай сейчас мы подумаем о том, что на нас смотрит Иисус. Вот представь себе, что Он находится рядом с нами. Будешь ли ты себя подобным образом вести при Нем? Знаете, они как-то вот начинают сразу как-то вот по-другому, но это... часто очень срабатывает. Это очень хороший способ. Когда вы сами, точно так же этим пользуемся.
2: Спасибо, Алена. Спасибо, девочки. Думаю, что нам есть над чем поработать, вернувшись домой.

Смотрите, какие ватрушечки румяные получились. Я думаю, что они не могут не понравиться. Мы сейчас в этом убедимся. Приятного аппетита!

0: Столкнувшись с грубостью ребенка, нужно искать причины его поведения прежде всего в себе.
1: Я обязательно буду говорить детям о своих чувствах, если они вдруг будут мне дерзить.
2: Сегодня я поняла, что с грубостью необходимо бороться разными методами, одним из которых является любовь.
3: А иногда просто нужно сесть со своим ребенком и поговорить с ним, чтобы лучше понять его.
4: Любите своего ребенка, цените. Станьте для него положительным примером. И тогда вы сможете избежать грубости и агрессии в любом возрасте.
5: Есть Бог, живущий на небесах. И мы, родители, можем просить у Него мудрости, как управлять нашими детьми, как воспитывать их. Мы убедились в том, что Он отвечает на такие молитвы. Можете попробовать и вы. Всего вам самого доброго. Благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Наверное, каждая женщина до того, как выходит замуж, живет спокойно, беззаботно,

0: Но как только появляются дети, муж, заботы, вот здесь вот женщина мало думает уже о себе, больше как-то о других. Мало времени остается на отдых, на развлечения. Это нормально? Или это проблема все-таки?
1: Ну, если с этим ничего не делать, если это как-то не решать, это может перерасти в проблему, действительно. Это действительно является правдой, то, что женщина, когда у нее появляется семья, дети, муж, она склонна забывать о себе, потому что женщина, ну, как-то изначально ориентирована на отношения, на окружающих, о том, чтобы обо всех позаботиться. И действительно, если не ставить вот эту вот заботу о себе в приоритет, то она может оказаться вообще в самом дальнем списке, на последнем месте. И результат всего этого будет, ну, достаточно такой неприятный и плачевный. То есть это будет... Ну, женщина будет чувствовать себя просто как загнанная лошадь. И, конечно же, это будет отражаться на ее состоянии, на ее самочувствии далеко не лучшим образом. И, соответственно, это же ее состояние будет отражаться в первую очередь на ее семье, на тех, кого она больше всего любит, то есть на муже и на детях. Потому что это не очень, ну, хорошая такая тенденция. И за этим специально нужно следить. Специально это нужно ставить в приоритет и не забывать о себе.
0: Мужчины в этом как-то отличаются от женщин?
1: Мужчине, как сказать, проще, то есть женщине проще, как сказать, вот уйти, что называется, в омут с головой, то есть полностью раствориться в жизни вообще семьи, там, мужа, детей, если она еще и работает, то в работе. Женщины как-то более склонны к такой вот жертвенности, ну, к жертвенности в хорошем смысле слова, вот, и женщины более склонны забывать о себе, чем мужчинам.
0: Ну, а мужчина, когда сталкивается с такой ситуацией, да, наверное, мужчина, наверное, вовсе и не замечает даже того, что происходит.
1: Возможно.
0: Женщина, жена готовит, все вовремя, стирает, убирает, детей в школу одевает и так далее. Ведь, ну, можно сказать, что женщина многозадачная.
1: Да. И может делать много дел сразу.
0: Да, мужчина не может этого. Я вот лично иногда очень удивляюсь способностями женщин, способностям женщин, когда они одновременно делают качественно и очень много всего. Вот это можно назвать отсутствием заботы о себе?
1: Можно, да, если, то есть, как это, как сказать, проверить, если женщина в конце дня падает просто без сил, если язык на плечо, если у нее у самой от себя такое состояние, что как будто бы она загнанная лошадь, если вдруг она становится более раздражительной, ну, там, склонна, может быть, там, срываться криком, ну, там, на семью, на детей, то это как раз показывает как раз то, что она немножко... перетрудилась, она слишком загналась, что, как говорят сейчас. Вот. Это значит, что нужно вовремя остановиться, надо как-то это подумать о себе.
0: Ну а как можно остановиться? Ведь если остановишься, то дети пойдут в школу в грязной одежде, к примеру. Или, может быть, что-то будет не вовремя, кто останется голодным. Вот как можно все это оставить?
1: Понятно, что у женщины, вот, у которой есть семья и дети, несколько детей, у нее очень много дел, и часто делает их не в проворот. И к тому же, что все эти дела, они являются рутиной. То есть женщина постоянно что-то делает. И в этом состоит как раз специфика, может быть, ее вот, ну, как сказать, работы. То есть мужчина, он конкретно ставит цель, он идет, добивается этой цели, все. Дальше он ставит другую себе цель, другую задачу, идет и добивается, и все. Женщина же не может поставить, как сказать, точку в каком-то деле, потому что вот эти все задачи, которые женщина выполняет, там, готовка, стирка, уборка.
0: Они бесконечны.
1: Они рутины, уроки с детьми, и это нужно делать всегда. И вот эта вот рутина, чтобы не поглотила, в этом все-таки водовороте нужно поставить приоритетом заботу о себе. То есть если эти вещи не планировать вообще, если даже о них не думать, то, конечно, времени не появится на эти вещи никогда. С другой стороны, я вот хочу немножко сказать, почему это так важно женщине заботиться о себе. Речь идет даже не то, что о каком-то, ну, о здоровье. Речь идет о том, кем является женщина в семье. Кем она является для своих детей, кем она является для своего мужа. Мне очень нравится такая метафора чудесная, когда-то я услышала, когда сравнивают, говорят об отце, Ну, а супруги, как бы, муж – это голова семьи, а женщина – это сердце. Угу. То есть муж, он ведет семью вперед, он ставит стратегически, продумывает, куда они должны прийти. Он думает о внешних вещах, он их обеспечивает и защищает вот эти внешние границы. Женщина же является атмосферой, семейной атмосферой, то есть сердцем семьи. Она создает вот этот вот внутренний мир, наполнение внутреннего мира. То есть если мужчина обеспечивает задачи внешнего мира, обеспечение семьи, он зарабатывает на квартиру, зарабатывает на дом, покупает какие-то вещи, то женщина, она занимается обустройством вот этого вот мира. И на самом деле от состояния мамы, ну вот и от состояния супруги, от состояния женщины, зависит климат в семье, зависит атмосфера. И вот поэтому, если мы имеем, ну, как отдохнувшую, расслабленную женщину, которая заботится о себе, это совершенно одна атмосфера будет в семье. Если же мы имеем напряженную, загнанную женщину, которая взваливает на себя миллион задач, и совершенно ей некогда остановиться, вздохнуть, то атмосфера в семье будет совершенно другая. И это очень важно понимать. И эту функцию, ну, как бы вот сердце семьи, атмосферы семьи, никто, кроме женщины, не сделает. То есть на детей понятно, что очень, слишком рано возлагать такие задачи. У мужа, у него свои задачи в семье. То есть мы равные как партнеры, но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Вот. И поэтому от того, насколько расслаблена мама, насколько она в хорошем настроении, насколько она наполнена, ну, вот какой-то вот своей энергией, позитивными эмоциями, это сказывается в первую очередь на всех. Сразу же все это чувствуют. То есть это очень хорошо сказывается на мужа, это очень хорошо сказывается на детях. И эти заботы о себе поэтому важно поставить в приоритет. Важно прямо вот именно искать эти моменты. Как можно это сделать? Есть такое вот даже хорошее упражнение. Написать можно 100 способов заботы о себе. То есть каким образом я отдыхаю? И сюда можно...
0: Оля, ну вот, простите, продолжите обязательно с вами чуть позже. Если отложить в сторону то, что есть сейчас. Uh-huh. Ведь те дела, которые есть сейчас, они заполняют все время свободное и несвободное. Ну, едва ли там остается время только на сон. Если искать время для себя, то получается, что нужно от каких-то дел отказаться.
1: Возможно.
0: А кто их сделает?
1: Возможно, от каких-то дел нужно отказаться. Возможно, какие-то дела нужно и можно делегировать детям или мужу, ну, взращивать себе команду помощников. Возможно, где-то следует убавить свой перфекционизм. То есть, например, не обязательно мыть полы 3 раза в неделю, достаточно, может быть, 1 раза. Ну, то есть просто и эти моменты, просто одно дело, что важнее? Важнее идеально там вычищенная квартира или важнее мое состояние эмоциональное?
0: А если речь идет об образовании детей, там 8 секций в неделю, и английский, и музыка, и все остальное. Ведь мать заботится. Отцу, наверное, меньше приходится обо всем этом волноваться. А мама, она переживает об этом? Вот как ей быть?
1: Вы знаете, если на чашу весов, допустим, положить, с одной стороны, 8 секций ребенка, с другой стороны, состояние мамы. Я выбираю, конечно, состояние мамы. И у меня были такие ситуации, у меня 2 детей. От каких-то вещей я отказывалась, потому что мне реально было тяжело. Реально было тяжело или невозможно. Я выбирала свое вот это вот состояние. Иначе я превратилась бы просто в вечного какого-то водителя, воспитателя. То есть и моего времени полностью не было бы. Вот. А вот я продолжу, да, про способы заботы о себе. То есть оставить такой список. То есть туда перечислить 100 способов, кажется, что много. Но это могут быть какие-то совершенно элементарнейшие способы. Например, там, сходить в душ, там, принять ванну, ну, включить какую-нибудь музыку. Вот. Ну, от таких простых до более, может быть, каких-то затратных по времени и по деньгам, может быть, там, сходить на массаж или купить абонемент в бассейн и так далее и тому подобное. Но еще существуют такие способы, которые можно принести какой-то такой отдых в свои повседневные дела. То есть вот известно, что люди делятся вот на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Вот, что аудиалам важно воспринимать информацию через глаза, вернее, визуалам, аудиалам через уши, кинестетикам через прикосновение. И я вот, допустим, я поняла на каком-то этапе, что меня очень сильно вдохновляет и расслабляет музыка. То есть я очень

0: плане я удел, и у меня есть любимая музыка, любимые подборки, которые меня прямо очень хорошо расслабляют, очень приводят в так называемое ресурсное состояние. И каждый раз, когда мне нужно делать какую-то рутинную работу, от которой я устаю, например, готовка или глажка, я включаю себе музыку.
1: Во время готовки?
0: Во время готовки я всегда включаю себе музыку. И я попадаю в какой-то абсолютно какой-то свой мир. И это происходит на таком вот очень большом подъеме. С другой стороны, тоже вот можно в течение дня искать какие-то такие моменты. То есть не обязательно быть с детьми прямо вот все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть пока мои дети играют, например, или даже пока они еще не легли спать, я могу выделить себе полчаса, чтобы сходить в душ или чтобы принять ванну, чтобы расслабиться. Вот совет, который постоянно я даю молодым мамам, у которых вообще дети совсем маленькие, младенцы, это не пренебрегать дневным сном. И я помню, когда мои дети были маленькие, когда они нуждались в этом сне, в дневном, я обязательно ложилась отдыхать вместе с ними. То есть, потому что отдохнувшая женщина – это совсем другая женщина. Потом, когда я вставала, у меня было очень много сил, и те дела, которые у меня были, я делала уже с легкостью. Они намного быстрее и лучше у меня шли.
1: А вот чем чревато состояние, когда женщина не отдыхает, к чему это может привести?
0: Это может привести к нервным срывам, это может привести к болезням, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Женщине ей нужно понимать, она не создана для того, чтобы в таком очень напряженном ритме, режиме быть постоянно. А мужчина, он может так, но женщина нет. И это даже как бы говорит об этом ее физиологический цикл, который идет волной. И женщина постоянно, у нее постоянно чередуются периоды подъема и спада, периоды подъема и спада. И к этому нужно относиться, это нужно принять, и нужно относиться к этому с уважением. То есть, если женщина в период спада будет себя перегружать, это кончится очень плачевно, как для нее, как для ее физического и психологического состояния, так и для всех остальных членов семьи. То есть, женщина попросту будет срываться, криком на детей, на мужа, и по сути, будет страдать вся ее семья.
1: Угу. Да, действительно, это очень важно. А еще такой вопрос. Вы говорили о том, что женщины, они могут много делать разных вещей. Угу. Мужчина к одной цели идет долго, потом ставит перед собой другую цель и идет дальше. А что делать, если такого мужчины нет?
0: Если мужчины
1: нет? У женщины нет такого мужчины, который идет и делает большие дела.
0: То есть женщина одна получается, да?
1: Да, хотя муж есть, но ей приходится брать на себя вот эти вот лидерские какие-то качества.
0: Женщине в этом случае становится, конечно же, сложнее. Потому что когда функцию выживания, по сути, берет на себя мужчина, и женщине не нужно заботиться о таких вот, таких базовых, вообще основополагающих вещах, и она может расслабиться, когда она знает, что ее обеспечат, что принесут деньги, ее обеспечат финансово, будет у нее кров. Но когда она сама должна все это делать, понятно, что ситуация здесь более сложная. И тем более такой женщине нужно специально находить время для того, чтобы заботиться о себе, для того, чтобы качественно хорошо отдыхать.
1: Угу. Мужчина, и окружающая семья, они должны каким-то образом поддерживать, помогать и со своей стороны предлагать помощь, когда они видят, что их мама, она уже вот как-то очень уж закрутилась.
0: Конечно, конечно.
1: Как это возможно? Ведь не каждая женщина отдаст то, что делает сама. Иногда некоторые очень трепетно относятся к своим обязанностям.
0: Очень важно уметь делегировать. Очень важно уметь вовремя подключать детей. И даже когда они маленькие, начиная с того времени, пока они маленькие, и понятно, что маленькие они еще плохие помощники, в кавычках плохие, конечно. Но с другой стороны, таким образом дети учатся. И когда дети достигают подросткового возраста, они могут быть очень хорошими помощниками, если вовремя начать их подключать. И женщине не надо стесняться и бояться просить помощи у мужа. Какие-то вещи по хозяйству просить делать его. Также тоже женщине не нужно стесняться просить бабушек, например, помочь с детьми. Даже если бабушка возьмет на себя одного ребенка, будет его водить, например, два раза в неделю в бассейн и забирать, это уже будет огромная помощь, огромная разгрузка. Только очень важно конкретно, очень внятно запрос свой формировать. Чего нужно, чего хочется. Вот. И также сейчас есть такой очень хороший выход, и женщины к нему прибегают, когда они для какой-то задачи нанимают себе, берут помощника со стороны, например, который помог бы убраться, который помог бы приготовить.

0: или которые помогут привести ребенка из школы, если, например, она сама не успевает.
1: Если женщина заботится о себе, находит время для себя, для каких-то развлечений своих, окружающие, муж, дети выигрывают.
0: Они только выигрывают от этого.
1: Каким образом это происходит?
0: Муж выигрывает прежде всего от того, что он приходит вечером домой туда, где его жена находится в хорошем настроении.

0: она не будет срывать на нем весь свой негатив. Для детей это тоже потрясающий, очень хороший пример, особенно для дочки. Дочка, она же впитывает, как мама себя ведет. И девочка тоже учится заботиться о себе. А почему сейчас очень много женщин, которые просто как лошади пашут? Потому что у них был такой пример мамы, которая пахала и которая не заботилась о себе. И вырастает потом целое поколение таких женщин, которые не умеют заботиться о себе, не могут поставить это в приоритет. А ведь это очень важно.
1: Угу. Да, действительно, тема очень важная. Спасибо вам большое, Ольга. Мы, дорогие наши зрительницы, желаем вам находить больше времени для себя. Ну и, естественно, старайтесь, чтобы окружающие вам в этом помогали. Наша программа завершается. Мы желаем вам всего доброго и до свидания.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашей теме, посвященной личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Это целый курс, в котором 30 тем, и большинство из них мы уже прошли. Надеюсь, вы смогли прослушать все предыдущие темы. И на прошлой теме мы провели такую современную аналогию между нашими отношениями с Богом, да, и, например, мобильным устройством. Сегодня хотелось бы и начать эту тему тоже с такой аналогии, современной аналогии, связи. Связь, да, реклама, которую мы слышим, гарантирующая нам какую-то хорошую связь, операторы, условия, тарифы и так далее. Поэтому хотелось бы начать именно с того тарифа, который нам предлагает Господь. И этот тариф называется «Личные отношения с Богом». То есть это ваш эксклюзивный доступ к Небесному Отцу. Дорогие друзья, да, я рад поделиться с вами самым ценным возможностью личного общения с Творцом Вселенной. Это не просто религия, это живые отношения, проверенные вечностью.

изначально близость с Богом была доступна лишь единицам, я имею в виду после грехопадения. Да, это пророки, цари, священники. Но когда Иисус разорвал завесу в храме, произошла революция. Теперь каждый может стать другом Бога. Каждый может приходить и общаться с Богом 24/7. Ваш персональный канал связи. Каждый человек рождается с встроенным таким молитвенным интерфейсом, но без активации. То есть через покаяние, да, происходит активация, и тогда что-то меняется. А до этого работают только базовые функции. Это экстренные вызовы, это молитвы в отчаянии, это какие-то короткие сообщения, это быстрые просьбы. Но после личного знакомства со Христом вам открывается полный доступ. И что он в себя включает? Это круглосуточная горячая линия. Это безлимитное общение в любое время. Это прямой доступ к Божьей мудрости. Это особые ночные тарифы. Молитва в тишине приносит двойное благословение. Каковы же преимущества личных отношений? Это Дух Святой, который учит вас молиться и направляет в этой жизни. Это такая бонусная программа в виде радости, мира и терпения, как награда за общение с Ним. Это групповые звонки, это совместные молитвы в церкви, которая тоже имеет особую силу. Иисус сказал, где двое или трое, там я посреди них. Это эксклюзивные привилегии. Какие же привилегии? Это приглашение на вечную встречу с Богом и премиум доступ к Его мудрости, защите и к Его вдохновению. Как подключиться? Да, просто. Просто начните разговор. Скажите: «Господи, я хочу знать Тебя лично». И Он сразу ответит. И эти отношения навсегда. Важно, это не абонемент, это дружба. И чем больше времени вы проводите в общении, тем глубже становятся ваши отношения. Поэтому начните сегодня, и ваша жизнь, она наполнится настоящим смыслом. Вот такая современная аналогия, если позволите, да, с тем, что нам предлагает мир в плане связи между людьми, и как важно нам поддерживать нашу связь, постоянную связь с нашим живым Богом. Хотел бы привести вам цитату, мысль, которую меня затронула, коснулась мысль известного, ныне покойного уже, музыканта и актера Петра Мамонова. И он сказал так: «С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения, все мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом, а не какие-то оккультные или магические действия. Хоть опейся святой водой, ничего не будет, если не будешь менять свое сердце, свои мысли, всю свою жизнь». Какое точное, какое емкое высказывание. Действительно, все остальное в нашей христианской жизни становится обрядовым, становится бессмысленным, да, без личных отношений с Господом. Хотелось также еще поделиться историей, ну, великого естествооткрывателя Дэвида Ливингстона. Дэвид Ливингстон большую часть своей жизни провел в Африке. Он человек с мировым именем, мужественный, образованный, умный. Он был миссионером в Центральной Африке, и при этом он еще был исследователем, потому что он открыл много того, что не было известно до него. И вот история его жизни такая, что когда он был в Центральной Африке в одном из своих путешествий, то однажды утром, когда носильщики, туземцы, которые помогали ему переносить груз, упаковали багаж и свернули их лагерь, палатки, они увидели, что Ливингстон не выходит из палатки. Только его палатка, она стояла, и они его не тревожили, потому что они знали, что утром он долго молится, он общается с Богом, он говорит со своим небесным Отцом. Но на этот раз это было слишком долго, и, наконец, руководитель колонны носильщиков, он заглянул в палатку через щель и увидел, что он все еще на коленях. Они прождали до обеда, и тогда, наконец, решились войти в палатку. И он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот человек умер, молясь на коленях. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы, да, то есть он, ну, если так выразиться, перешел в вечность. И вот он, да, тот, кто, этот миссионер, который отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке, у него были близкие отношения с Господом. И он однажды высказался следующим образом. Он сказал так: «Посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя,

только поддерживай меня. Разорви любую связь, но только не ту, которая связывает меня с тобой. Как мы говорили уже в предыдущих темах, Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы восстановить эту утерянную, разрушенную связь. Эта связь оборвалась в Эдемском саду, в тот момент, когда Адам и Ева, ну, решили строить связи с другой личностью. Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы восстановить утерянные отношения. По сути, вся Библия, да, все Евангелие, вся Библия, начиная от книги Бытия до книги Откровения, вся повествует о желании и попытке Бога восстановить потерянные отношения. И Божья любовь, она не останавливается ни перед чем. Господь заплатил эту цену. Бог любит бесконечно тебя, и Он желает быть в общении с тобой. Личные отношения с Богом, они преображают нашу жизнь. И я не знаю, может быть, я когда-то где-то услышал эту цитату, или, может быть, сам придумал, уже точно не помню, но я сказал бы так. В общении с Богом ты становишься, наконец, настоящим собой. То есть вот именно в общении с Богом ты, наконец-то, становишься собой, потому что без общения с Богом мы всегда будем как будто бы играть не свою роль. Мы всегда будем кому-то подражать, да, и вообще, возможно, даже проживать не свою жизнь. Поэтому ищите этих личных отношений с Господом, потому что они помогают нам действительно быть теми, кто мы есть, принимать себя. Я хотел бы привести еще один вдохновляющий пример известной христианской личности нашего столетия, описанной в книге Гордона Макдональда «Как упорядочить свой внутренний мир», и там он рассказывает об одном известном человеке. Этого человека звали Эрик Лидл, и по его жизни, по эпизоду из его жизни сняли христианский художественный фильм, называется «Огненная колесница». Он был бегуном, он был прославленным спортсменом, он был участником Олимпийских игр. И после победы на Олимпиаде, когда там встал вопрос у него, его веры, и он проявил такую стойкость и принципиальность в вопросах своей веры, после событий этого фильма он отправляется миссионером. Он отправляется миссионером в Китай. И там он совершает служение. И там он в Северном Китае попадает в заключение. Да, Он попадает в заключение во время Второй мировой войны. И его биограф говорит о том, как высоко ценили Эрика в том лагере. И в чем же был секрет его влияния, его цельности как личности, чистоты, да, среди вот немыслимых тягот, с которыми он там встречался. И его биограф цитирует слова женщины, которая находилась в то время в лагере вместе со своим мужем, и они хорошо лично знали Эрика Лидла. И вот эта женщина в своем интервью сказала следующее. На вопрос, в чем же был секрет, как ему удалось там оставаться такой целостной христианской личностью. И она сказала, в чем был его секрет? Однажды я спросил его, но в действительности уже знал ответ, потому что мой муж был с ним в одном бараке и тоже участвовал в этом секрете. Каждое утро, около 6 часов, плотно закрыв шторы, не пропускающие свет масляной лампы, чтобы патрулирующие часовые не подумали, что кто-то пытается сбежать, он спускался со своей верхней койки, минуя спящие тела своих товарищей по бараку. Потом, за маленьким китайским столиком, двое мужчин тесно сидели в свете, который освещал только их Библии и записные книжки. Молча они читали, молились, думали. Эрик был человеком молитвы не только в установленное время, хотя он и не пропускал молитвенные собрания или причастия, когда их можно было организовать. Он говорил с Богом постоянно, естественно, как мог бы делать тот, кто поступил в школу молитвы, чтобы изучать этот метод внутренней дисциплины. Дальше она говорит следующее. Казалось, что у него не было обременительных душевных проблем. Его жизнь имела в своем основании Бога, веру и надежду. Как сохранять этот внутренний мир во время тяжелых испытаний? Как нам во время искушений сохранять целостность нашей христианской природы, личности, сущности? Это возможно, когда ты находишься в тесных, близких

личных отношениях с Господом. И благодаря, да, подобным встречам сердце человека становится таким, из которого исходит вот эта энергия, дающая жизнь. Помните, как автор притчи говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Однажды мне задали такой вопрос, услышав одну из тем этого цикла: «Антон, ну вот все эти темы о том, как общаться с Богом, не создают какой-то искусственности?» То есть иногда думается, что есть некая искусственность в прописывании технологии взаимоотношений. Или по-другому, ну не должно ли это быть как-то естественно? Ну просто само по себе. Вот мы же с кем-то общаемся просто так. Вот и все. То есть нужна ли вот какие-то вот эти рекомендации и так далее? И у меня есть ответ на этот вопрос. Да, потому что, ну, мы тоже учимся общаться вообще-то с детства, с рождения. Мы учим наших детей, как поприветствовать кого-то, или как завести общение, какой вопрос задать, да, чтобы возникло это общение. Поэтому грех, вошедший в нашу жизнь, и неумение строить отношения, вот они создают настоящую искусственность в отношениях. Ну, приведу такой пример. Когда-то я услышал, мне очень понравился. Если я учусь кататься на велосипеде, то мне будет неуютно, неудобно, иногда больно, и вообще это неестественно как-то. Но когда ты уже умеешь, то ты просто едешь, ты наслаждаешься скоростью, поездкой, и ты не думаешь о том, что тебе нужно нажимать или что крутить. Да? Когда ты чему-то научишься, проходит вот это ощущение искусственности, неловкости, и ты просто наслаждаешься этим. Если общаться с Богом, да, то это делать с каждым разом становится все легче и легче, да, и дольше. Потому что ты уже достаточно много знаешь о Боге. И когда ты общаешься с Ним, там, говоришь о Нем, то в твоем словарном запасе есть уже достаточно много слов. Ты знаешь, как сформулировать мысли, как описать. Ну, если позволите, это так же, как приведу пример отношений между мужем и женой, например. То есть вот их отношения. Ну, допустим, моя жена периодически спрашивает меня или просит, чтобы я сказал ей что-нибудь хорошее. Вот. Наверное, конечно, это свидетельство того, что надо чаще говорить. Вот, и у женщин возникает такая потребность. Она, конечно, прямо просит меня, когда в этом нуждается. И насколько бывает это непросто, даже сложно, скажу. Да, я могу сказать какие-то слова: «Любимая, дорогая, солнышко мое». Вот. И иногда это вызывает затруднение. Но это затруднение означает, что я не люблю этого человека, не хочу быть рядом с ним, общаться, или он мне не интересен, или я не хочу сказать что-то доброе. Нет. Просто порой мы не знаем, как выразить своими словами то, что мы чувствуем, или то, что мы переживаем. У нас просто нет этого опыта. И когда ты пользуешься подсказками других людей, то тебе с каждым разом становится легче делать это. Даже в отношениях с Богом. Ну, конечно, это может быть такая грубая достаточно иллюстрация, но все-таки, когда ты начинаешь, то тебе будет непросто. То есть если вы только начали этот путь общения с Богом, может быть, только благодаря этому циклу вы вдруг узнали, что вообще можно с Богом так общаться, говорить, разговаривать, то я скажу, первое время вам будет сложно, так же, как кататься на велосипеде. То есть для вас будет непривычно, вы будете чувствовать дискомфорт, незнание того, что сказать, вы будете еще оценивать свою молитвенную жизнь успехами великих молитвенников и сколько они молились. Хотя это не нужно. Опять же, повторю, у каждого из нас свой опыт. Они тоже когда-то начинали. Но постепенно, постепенно, да, практикуюсь изо дня в день в этом общении, оно будет становиться все легче и легче. То есть не нужно останавливаться, нужно практиковаться. Нужно быть искренним, читать, изучать, и в конечном итоге, да, это общение будет просто пролетать. Ты будешь говорить с легкостью с ним, размышлять о нем. Поэтому просто нужно начать. Нужно решить для себя, что вот с сегодняшнего дня я начинаю каждый день выделять это время. Напишите себе где-то это, что там с 6 до 6:30 или до 7. Это мое время. Или с 5 до 6. Или может быть это

какое-то вечернее время с 9 до 10, это то время, когда я отключаюсь от всего, и я буду учиться разговаривать с Господом. То есть надо попробовать. И у меня, знаете, есть один из любимых моих таких библейских текстов, он записан в книге «Псалтырь», это 39-й псалом, 9-й текст. Там написано «Вкусите и увидите, как благ Господь». Может быть, вы сначала программы обратили внимание, что у меня на столе лежит яблоко. Для чего яблоко? Так вот, да, для того, чтобы познать, как благ Господь и насколько замечательно общаться с Ним, надо вкусить, то есть надо попробовать. И вот я проведу иллюстрацию с этим яблоком. Скажу, я редко встречал людей, которые не любят яблоко, хотя вот недавно я проповедовал в одной церкви и привел этот пример, и одна сестра сказала, да, я вот тот человек, который не любит яблоко. Это единственный случай. А, может быть, мы их просто не так часто едим, вот, но все-таки в основном мы нормально к ним относимся. Но у каждого из нас есть какой-то свой любимый сорт, какой-то свой вкус, жесткость яблока и так далее. Кто-то любит большие, мягкие, кто-то маленькие, жесткие, кто-то, чтобы они были кислые, кто-то ест только сладкие яблоки, кто-то предпочитает только зеленые, а некоторые только красные либо желтые. Так вот, я не встречал, опять же, да, кто не любит. Приведу пример, да, продолжим эту иллюстрацию. И у меня тоже есть мой любимый сорт яблок. Я всегда забываю, как он называется, потому что я, ну, такой человек, который не выращивал, в принципе, яблоки. Я люблю вот наподобие таких яблок. Наши, я называю их, отечественные, да, которые растут на наших деревьях. Они такие зеленые с краснотой, при этом они жесткие, они сочные, но не с кислинкой, да, такие ароматные, свежие. И знаете, я весь год жду таких яблок. Начиная еще с того момента, когда я впервые их, наверное, распробовал, потому что у нас в доме, когда мы жили, было дерево, яблоня. И там как раз росли такие яблоки. И проходя мимо этой яблони, я постоянно наблюдал, как там назревают, да, эти плоды. И в конечном итоге, когда приходил момент, да, летом, в жару, ранним утром, я выходил из дома, и я проходил мимо этой яблони, направляясь к калитке. И я остановился там и понимал, что, ну, они уже достаточно созрели. Я срывал это яблоко, да, и я его с большим удовольствием ел. Я даже в магазинах ищу и присматриваю именно такой сорт. Я другие практически не ем. И вот когда я чувствовал этот аромат, выходил и срывал это яблоко, то я, во-первых, не сразу, конечно, откусывал от него. Потому что прежде чем откусить, ты уже представляешь себе и думаешь, ты понимаешь, что ты сейчас переживешь, потому что ты уже вкушал. Ты знаешь, что это будет очень сейчас приятно, освежающе, вкусно. И вот ты представляешь это себе. И когда ты его наконец-то кусаешь, то ты пытаешься отхватить кусочек такой побольше. И ты не сразу его прожевываешь. Да? То есть откусил его, отломал. И что? Сначала ты высасываешь из него этот прохладный яблочный утренний сок. Да, и он настолько приятный, и такой кисленький и сладкий при этом, что у тебя аж скулы сводят от удовольствия. Да, и только потом ты начинаешь его жевать и понимаешь, что это такое вкусное яблоко. Это так здорово наслаждаться им. Да, именно свежим яблоком, сегодняшним, сорванным с дерева. Так вот, если ты хоть раз вкусил, допустим, такое яблоко, свое любимое яблоко, то ты постоянно будешь жаждать вновь и вновь переживать эти удивительные ощущения. Да, ну, если не яблоко, приведите, да, для себя пример в любом другом фрукте, например. И потому что ты попробовал. Вот точно так же в отношениях с Богом. Когда ты пережил этот опыт, ты знаешь, какая это радость быть в тайной комнате с Ним, какая это радость жить сегодняшним опытом, да, а не какими-то опытами прошлого. Именно сегодня переживать эту личную встречу с Ним. Именно сегодня получить откровение о Нем и от Него. У тебя будет желание вновь и вновь, чтобы это было. Даже в моменты, когда ты переживаешь духовную апатию, то, о чем мы говорили из одной из тем, все равно у тебя будет стремление и попытка вернуться вновь туда, к этим близким личным отношениям с Ним. И это здорово. Но для этого нужно попробовать, нужно вкусить. Я надеюсь, что каждый из вас в своей жизни уже вкушал вот эту радость того, когда ты можешь

просто говорить с Господом. Это можешь открывать Ему свое сердце, свою жизнь, познавать Его, радоваться тому откровению, которое ты получаешь о Нем из Священного Писания. Поэтому это меняет жизнь, это преображает твою жизнь. И для себя я понял, что у меня есть некий девиз жизни, некое посвящение. Как помните, вот на одной из тем я говорил про 70 резолюций Джонатана Эдвардса. У меня тоже есть мои резолюции, мое посвящение, которому я стараюсь быть верным и его придерживаться. И это посвящение в том, что я хочу искать всем сердцем Господа, потому что мое сердце, оно жаждет общения с Ним. И я хочу искать ежедневного обновления в Духе. Я хочу подражать Иисусу в Его отношениях с Отцом, брать с Него пример. Я хочу стремиться, чтобы Его мир наполнял мое сердце каждый день. Я хочу правильно расставлять приоритеты и помнить, что самое важное – это общение с Господом. Я хочу искать в первую очередь не Божие благословение, а Его самого как личность. Я хочу возрастать в своей любви к Иисусу день ото дня все больше и больше. Если вам это близко, если это откликается в вашем сердце, то я очень рад этому. Да, сохраните эту мысль для себя. Может быть, напишите свои резолюции, да, или вот свой девиз жизненный в вопросе вашей духовности и личных отношений с Богом. Сформулируйте, как вы это видите. Да, повесьте, распечатайте на видное место. И пусть это всегда будет перед вашим взором, чтобы вы, глядя, вспоминали и помнили. Может быть, установите это на рабочий стол вашего мобильного устройства либо компьютера, чтобы, открывая либо включая, вы видели, что для вас приоритет номер один – это быть в близких отношениях с Господом, это общаться с Ним, это находить время для того, чтобы каждый день приходить в тайную комнату, находить время, чтобы каждый день открывать Слово Божие, открывать Писание для того, чтобы вкушать, для того, чтобы познавать, для того, чтобы восхищаться и все больше и больше влюбляться в нашего Бога. Дорогие друзья, надеюсь, эта тема была вам полезна сегодня, и вы сегодня вдохновились этой идеей, примером, да, из жизни различных людей, Эрика Лидла и его опыта, и показателя того, что в каких бы ты тяжелых обстоятельствах жизни ни находился, если ты хочешь сохранять целостность и быть в мире с самим собой, с людьми и с Богом, то находи это время, находи время для того, чтобы побыть с Ним. Также, да, мы с вами поразмышляли сегодня в начале о том, как, да, важно подключиться к этому безлимитному тарифу, где, по сути, все нам дается бесплатно. Любая связь. Но при этом она, конечно, была не бесплатная для нашего главного провайдера, если так можно сказать. Потому что она стоила очень дорого. Вот, и также я думаю, что вы вдохновились тому, чтобы написать для себя очень важные вот эти принципы вашей духовной молитвенной жизни. Пусть Господь благословит вас в этом, и мне было очень приятно поучаствовать в том, что Дух Святой, я верю, будет продолжать делать и в вашей жизни, вдохновляя вас переоценивать ценности, вдохновляя вас учиться правильно планировать свое время, правильно распределять жизненные приоритеты для того, чтобы ежедневно вкушать и видеть, как благ, милосерд, долготерпелив и многомилостив, как мудр наш Господь. Также хочу сказать, что наш цикл онлайн с Богом подходит к завершению, у нас осталось не так много тем. И эти темы будут посвящены важному вопросу того, как слышать голос Божий. Потому что все предыдущие темы в основном мы говорили о том, как нам говорить с Богом. Но отношения – это двухсторонняя связь, подразумевающая не только наше общение с Ним, но и Его общение с нами. Поэтому будущие темы мы посвятим именно тому, как услышать Его голос. Поэтому обязательно послушайте эти темы для того, чтобы завершить полностью этот цикл и иметь
полное представление и понимание.

понимание того, что такое личные отношения с Богом и как их строить. В завершение темы я хотел бы совершить молитву и попросить Божьего благословения на вашу жизнь, на вашу духовную жизнь. Я сам скажу, нуждаюсь в молитвах, и если вы молитесь, то включите меня в ваши молитвенные списки для того, чтобы я также всегда на протяжении всей своей жизни, сколько Бог мне даст дней жизни, я мог бы ежедневно быть в общении с Ним и сохранять эту близость с Ним. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою огромную любовь к нам. Благодарность Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас многочисленными примерами. И столько людей за всю историю Земли искали Тебя и обретали эту радость, эту цельность, эту полноту, наполненность жизни, смысл в общении с Тобой. Поэтому, Господь, помоги нам не потерять зря время, распыляя нашу жизнь на что-то второстепенное, но с этого дня и далее уделять достаточно времени для того, чтобы оставаться на связи с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь для этого, Господь. Слава, хвала и поклонение Тебе, Господу. Наша молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну что, дорогие друзья, как я уже говорил, очередная тема подошла к концу, но я надеюсь, что вы досмотрите все темы этого цикла и получите огромное духовное благословение. Всего вам хорошего, до скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте.
0: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
1: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
0: Ангел, наверное, Джибрил.
1: Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране.

0: Коране, в суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18 аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом». Воистину, гиена является засадой.
1: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
0: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог, трубит рог.
1: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
0: Да.
1: А еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
0: шафар. Того,
1: что, да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
0: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
1: И, перед судом.
0: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
1: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
0: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
1: Угу.
0: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже
1: после смерти
0: его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
1: Это в традиции в исламской существует.
0: Это в исламских такое, традициях. Да. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
1: А, да, даже так.
0: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо, и почитаемо не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят.
1: Ну, естественно,
0: для того,
1: это
0: чтобы...
1: же и в Библии о нем говорится. Да.
0: Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже встретились, столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнуддина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Ну, как так, зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
1: Ну, в общем, такие поверья, да?
0: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал: скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не почитали.
1: Действительно, это же язычество.
0: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, почти половина Европы, половина евразиатской, всего континента он захватил. Он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
1: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
0: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу, и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть.

0: И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Данилу.
1: Ну, есть такое поверье, да? Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
0: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
1: В Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
0: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам. Но я хочу сказать, что, видите, Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, потому что ему Бог открыл то, что будет вот с его времен до последнего времени.
1: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книге Даниила, мы читаем в книге Откровения, да? Да, мы читаем в Евангелии, которые исполнились. Да.
0: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Угу. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
1: Но хорошо, что в исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз вроде делает попытки интеграции и прочее. Вот в этом году Брексит произошел. Да. Британия вышла из Евросоюза. Наши зрители, если им интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
0: Это
1: судом,
0: очень, да,
1: конечно.
0: Это, видите, что камень придет, да, с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
1: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный, тех... возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
0: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже вот есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. Угу. И когда Гитлер... войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии. В Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка, и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
1: Европу,
0: Союз».
1: Европу, Советский, потому что не сольются одно с другим.
0: Не
1: так
0: сольются.
1: Было сказано в книге пророка Даниила.
0: Они это писали на основании пророчеств этого.
1: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится,
0: хотя,
1: и они не сольются.
0: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да? 8 километров.
1: Так Наполеон зашел в Москву,
0: зашел,
1: и зимовал там,
0: да,
1: но все равно,
0: да,
1: не смог. Да.
0: Вот, поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, только последними аятами.
1: Напомните еще раз, какая это сура.
0: Угу. Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
1: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас заранее к суду, к судному дню, сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
0: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
1: Ну да, все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила,
0: да.
1: Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иса, Иисус, что будут определенные
0: катастрофы,
1: будут глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ и царство на царство.
0: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
1: Спала.
0: Спала. И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь подожди. Я хочу изменить что-то.
1: Не Но получится. Поздно изменить.
0: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться. Вот мы
1: это
0: должны...
1: похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех. То же самое будет перед вот этим судным днем. Хотя... Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение и войти в ковчег.
0: Вот данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ной в ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
1: Да.
0: Стучали молотки, и работа
1: какая-то
0: шла.
1: И голосом Ной призывал,
0: да,
1: также.
0: Голос.
1: Он говорил об этом.
0: И работа
1: 120
0: шла.
1: Лет.
0: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
1: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
0: Именно.
1: Но захотели, да. Только 8 душ, написано, спаслись. Да?
0: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков.
1: Но им также было трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
0: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем? Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
1: Большая война между двумя великими
0: войны,
1: народами.
0: Которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует, каждый год мутирует. Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой
1: человечества. Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот. И чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы,
0: да.
1: С которыми труднее и труднее бороться.
0: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек... Предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не

верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения. Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерти. Видим смерть.

0: Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям. Понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня. Потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
1: И твори свою судьбу сейчас.
0: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощения, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
1: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
0: Да.
1: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и суны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми в тот день предстать пред лицо Божие с радостью.
0: Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
1: Превратили сейчас. Да?
0: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.

Настоящий человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Самарянкой найден путь у Христовых ног. Жаждал он, как человек,

0: Иногда верующие открывают у себя особый дар. Скажем, настолько красиво и убедительно говорить, что люди заслушиваются. Или так вести свой бизнес, что все видят его успешность. И это становится поводом чувствовать себя лучше, выше и одареннее других. Так для чего Бог дает дары? Чтобы как-то выделяться или впечатлять людей? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром. Сегодня поговорим о знаменитой 13 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. А можно ли перед тем, как мы начнем рассуждать, о каких дарах еще идет речь, да, немножечко коснуться, с чем мы столкнулись в прошлых главах? Да? Как я понимаю, это были какие-то проблемы, которые апостол Павел описывал в главах, да, послания к Коринфянам, и также говорил о том, какие наставления, да, он хочет дать церкви.
1: Дело в том, что церковь времена апостола Павла, она только

0: начинала свой путь. Вот. И она только сделала шаг за пределы иудейского мира, иудейского сознания, традиционного иудейского сознания, в языческий мир. Угу. Это такой был шаг, как в космос, в открытый, такой неведомый, неизвестно, что там, к чему это все приведет. И апостол Павел в этом смысле был таким вот пионером этого движения, как он называет себя, апостолом язычников. Да? Угу. То есть ему нужно было создать и теологию, как бы новую, в которой бы было место для язычников, потому что теология иудейского представления о Мессии и спасении, она не включает никого, кроме иудеев. Да? И апостолу Павлу нужно было создать такое пространство, где бы церковь жила и развивалась, пространство, в котором вместе бы друг с другом, бок о бок, жили и иудеи, и эллины, и рабы, и свободные, да, и, в общем, все те представители вот каких-то обществ, нюансов, имеющих какие-то нюансы свои, свои особенности в одном. И послание к Коринфянам, вообще все послания апостола Павла посвящены этой теме, все, но с своими как бы особенностями. Вот послание к Коринфянам, оно выделяется среди других посланий тем, что из него мы можем узнать о трудностях вот этого дела, этого процесса, ну или, может быть, не трудностях, а каких-то вот вызовах, каких-то, это, знаете, как лоскутное одеяло. Вот из этих лоскутков нужно сшить одеяло целое. Да. И вот апостол сшивает. И вот эти лоскутки, вот как раз в послании к Коринфянам очень ясно они видны. Да? Вот какие? Угу. Такая особенность, так, как бы разных цветов, вот, разные ткани, там, фактура разная, вот все. И как с них вот сделать целое. Угу. И вот послание к Коринфянам как раз этому посвящено. Да? И ну, мы с вами вспоминали, говорили о таких трудностях, как языческие представления, которые ну, прежние языческие представления, или, скажем, не языческие, а характерные для вот той культуры языческой, в которой люди жили. Вот как они, когда привносились в церковь или приходили в церковь, какие они вот создавали вызовы и трудности, да, угу. в коринфской общине. Ну, какие? Например, помните, мы говорили о любви вот, людей в античной культуре к ораторскому мастерству, да? Ну, или как бы вот о том, что ораторское мастерство было одно из самых почитаемых и самых востребованных. Как вот у нас какое-то время назад, вот там народ больше всего шел в юридические факультеты, ну, как бы, потому что юристы были востребованы. Все вдруг стали судиться друг с другом. Вот, и спорить о каких-то там гражданских, там еще каких-то вопросах. Вот сразу резко у нас выросло к этому делу. Да? Это вот что-то похожее к тому, что было там в античном мире. Или там вопросы о браке и безбрачии, вопросы о пище, посвященной, значит, идолам, о вообще идолослужении, участии в каких-то церемониях, связанных с идолослужением. Вот. О том, как мы должны относиться друг к другу в общении, несмотря на наши различия, угу. различия наших взглядах, вот, о дарах, ну, в кавычки мы берем это слово, или способностях таких, которые, да, то, что дары можно по-разному как бы понимать, да, что такое дар, да. А что такое, ну, как бы, вот экзальтация просто, а не дар. Угу. Да, вот эта вот сложность такая, она, с одной стороны, была вызовом для апостола, но с другой стороны и возможностью, потому что там, где есть вызов, там есть и возможность. Да? Возможность идти такое вот, как современное слово, глобальный мир, такое глобальное Евангелие.
1: Понятно.
0: Универсальное, которое бы подходило для всех, угу. независимо от того, какой человек культуры. Вот. И, в общем-то, так и случилось. Когда вот христианство шагнуло за пределы иудейского

0: у мира, оно не растворилось в этом мире, оно не умерло здесь, не перестало существовать, оно его, этот мир, преобразовало. Именно благодаря вот этой, этому заданному апостолом Павлом началу универсальности. И иудею я должен всем, как он говорит, и эллину, и тем, и всем должен. Если бы он сегодня говорил, наверное, бы перечислял и другие, китайцу, и, значит,
1: разные народы,
0: японцу,
1: да.
0: И там, папуасу, и индейцу, значит, всем. Да? А это люди совершенно разные, воспитаны в разных культурах. Но Христос их всех объединяет. Вот это была цель апостола Павла. И здесь мы видим вот этот вот шаг в этот космос, космос открытый. Да? Пророки вообще говорили о том, что мы об этом в 14 главе будем вспоминать, когда будем исследовать 14 главу первого послания к Коринфянам, о том, что разноязычие народов – это угроза для Израиля. Вот, поэтому, когда в Иерусалиме звучит иноземная речь, это признак того, что пришли захватчики, и все плохо. Вот, то есть Израиль должен хранить свою строгую идентичность, вот, не смешиваться с другими народами никак, не делиться с ними ни своим духовным наследием, и у них не перенимать в том числе. Вот. А тут как бы все наоборот. То есть эта схема рушится, открываются все двери, и потоком народ хлынул, значит, в церковь. Вот. И с Божьей помощью, Духом Святым, значит, церковь смогла переварить эти народы, да, включить их в свою весть. Вот это об этом.
1: Благодарю за такой маленький экскурс. Да, все, так скажем, ответы и все, да, разного рода наставления наши зрители могут посмотреть в программах, которые мы уже с Павлом Владимировичем отсняли, да, и найти разного рода толкования Павла Владимировича на слова апостола Павла. Давайте, наверное, перейдем тогда к 13 главе. Вот о чем же будет она, да, и можем начать, наверное, читать, да, разбираясь тоже так же по крупицам, что здесь говорит нам апостол Павел.
0: Да, ну, вообще 13 глава, как мы уже с вами говорили, деление на главы и стихи – это очень такое условное дело. Апостол Павел не делил ни на какие главы, ни на какие стихи. 13 глава – это продолжение предыдущей темы. Вот, оно прямо вытекает.
1: О дарах.
0: Да, почему она выделена как бы в отдельную главу, ну, это как такая вот, такое вот поэма, что ли, такое вот отдельно немножко стоящее. Но, по сути дела, является продолжением темы о дарах. Помните, мы с вами говорили о том, что те проявления и способности, ну, в кавычки возьмем, сверхъестественные, да?
1: Что ровно Богом.
0: Да, ну, как бы. Да, потому что не всегда это так в Коринфе было. Они были поводом для того, чтобы люди превозносились один над другим. Участвуя в мистериях языческих, люди переносили ту экзальтацию, которая там, значит, была в церковь, и как бы считали это признаком духовности, признаком или поводом для того, чтобы мериться друг другом духовностью. Кто более духовный, кто менее духовный. А это опять вот это лоскутное одеяло, о котором мы говорили, оно его разрывало. По швам расходилось оно. И вот, чтобы сшить его всем вместе, нужно было какую-то крепкую нитку найти. Вот. И этой крепкой ниткой апостол Павел называет что?
1: Любовь.
0: Любовь, абсолютно точно. Да, вот как раз 13 глава – это вот та крепкая нитка, суровая, да, или как у нас там говорят, суровая нитка.
1: Да.
0: Которая бы это сшила. Ну, вот давайте мы прочитаем.
1: Давайте я прочитаю. Итак, 13 глава в синодальном переводе. С первого текста по 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуются, не,

0: правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда-то, что отчасти прекратится. Когда я младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательное. Тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти. А тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот такие тексты у нас в 13 главе, которые говорят о любви. Но какую здесь основную мысль хочет передать апостол Павел, вот если мы говорим вообще о дарах и о наставлении к церкви?
1: Ну да, апостол Павел ищет то, вокруг чего бы можно было объединить таких разных людей. Угу. Вот, как сшить это из разных кусков в одно единое целое. И он находит, ну, в общем-то, не то, что он находит, это библейская заповедь. Вы помните, еще Моисей заповедует Израилю: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и люби Бога да, всем своим сердцем, всей своей душой». Да, а в другом месте добавляет и ближнего своего. Да? Спаситель потом это пересказывает, отвечая на вопрос фарисея. То есть любовь к Богу, любовь к ближнему – это библейская истина. Угу. А дело в том, что человек не робот, который действует в соответствии с определенными алгоритмами. Угу. Вот, как бы… Решение, действие человека, оно каждый раз, это его выбор, это его как бы видение, понимание, оно вытекает из его истории, из его сущности человека. Вот. А что является сущностью этой? Да, и вот апостол Павел говорит, не ненависть, не соперничество, не зависть, не распри, а именно любовь. И что такое любовь? Что такое?
0: Да.
1: Какое-то общее слово. Вот сегодня... Мне кажется, это слово вообще утратило свое первоначальное значение, оно больше воспринимается ну, как-то вот эмоциональная часть, чувства, которые нас переполняют. Да? Вот. Но это не совсем так. Ну, вообще в русском языке мы любим, например, какую-то еду.
0: Да.
1: И мы любим... там, свою жену, например, или своих детей. То же самое слово мы используем.
0: Угу.
1: Любовь.
0: Ну да, любовь.
1: Это немножко как бы у нас, это ну, не то, что обесценивает, но ну, как-то вот...
0: Мы все любим.
1: Мы все любим, да.
0: Да.
1: Да. Даже в английском там like, love есть, да?
0: Угу.
1: Два слова. У нас как-то вот...
0: А у нас
1: нравится
0: все
1: еще.
0: Одно.
1: У нас еще нравится, есть нравится, да. Есть нравится. Но это я к чему говорю? К тому, что вообще вот здесь в греческом языке слово используется агапы. Ну, вообще в греческом языке есть несколько слов, которые обозначают любовь. Там филио, там строгое, эрос. Вот, несколько слов. У каждого есть свой оттенок. Но Евангелие, вот, когда говорит о любви в таком... в контексте христианском, церковном, оно вот использует, как правило, это слово агапа чаще всего. Да? Угу. Бог возлюбил мир. Вот.
0: Да.
1: И вот здесь это слово используется. И апостол вот в этой части, он как бы рассказывает о том, что же это такое. Вот. И рассказывает это, как мы с вами прочитали, ну, таким языком очень образным, поэтическим. Вообще вот апостола Павла в этом смысле интересно читать. Он человек эмоциональный, такой не холодный, не рациональный такой, да? Не, ну, конечно, рациональный, но вот эта его рациональность, она сдабривается такой хорошей порцией такой эмоциональных красок поэтических, вот подобных вот тому, что

0: мы здесь с вами читаем. Может быть, это был гимн, который в те времена как бы имел хождение какое-то. Может быть, это не, апостол Павел кого-то цитирует, мне неизвестно. Угу. Но явно стиль как бы меняется. Вот 12 глава, 13 глава, стиль другой. Ну, давайте разберем.
1: Да.
0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, ну, здесь вообще поэзии свойственно образность и такие гиперболы, преувеличения. Да? Поэты часто сравнивают там, ну, например, глаза там любимой сравниваются с небом, там, или голос там с шумом. Вот, да, вот, например, там песни Библии, там, да.
1: Да,
0: ну,
1: да, там
0: это свойственно вообще поэзии. Вот апостол использует это преувеличение. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, тут не идет речь о каких-то конкретных ангельских языках, или что ангелы говорят на каких-то языках. Но вот эта дуалистическая идея о том, что есть мир духовный, мир земной, мир, значит, ангельский, мир человеков, она как бы здесь, ну, обыгрывается, скажем так, да? Если я говорю вот на самых даже, что ни на есть ангельских языках, а любви не имею, то я имею звенящий и кимвал звучащий. То есть все, что мы не делаем, все наши дары самые большие, которые мы обладаем, о которых речь шла в 12 главе, они имеют только один мотив – проявление любви. Если этого мотива нет, то смысла в них нет никакого. Медь звенящая. Ну, представьте себе оркестр симфонический, да, в котором вдруг смолкают все инструменты, духовые, струнные, и остается только один барабан или тарелки. И вот бум-бум, сколько вы выдержите такой?
1: Думаю, что не
0: такое
1: очень долго.
0: Такое представление, да, не очень долго. Вот это и есть. Это проявление даров, там, которые перечислены в 12 главе. Ну, даров мы имеем, в кавычки опять берем это слово, ну, каких-то проявлений. Если в них нет любви, то это вот медь звенящая кимвал. То есть смысла никакого это не имеет. И дальше он развивает мысль. Да, здесь он говорил о говорении на языках. Дальше. «Имею дар пророчества и знаю все тайны». То есть я являюсь каналом вот этим. В прошлый раз мы говорили, да, каналом, когда вот высшие миры, значит, через меня действуют, сообщая свои тайны. «Имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять». Помните евангельскую историю, где Иисус говорит, если будет ваша вера с горчичное зерно, да, то скажете горе, она перейдет. А любви не имею, то я ничто. То есть даже самые величайшие проявления, они никакого смысла не имеют. Тут тоже апостол использует эту идею гиперболы, преувеличения. «Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». То есть даже самые великие аскетические подвиги, самое самопожертвование, оказывается, может быть не во имя любви, а во имя чего-то другого. Ну, например, прославиться. Вот как Геродот поджег храм, значит, Афродиты, да, не Афродиты, а Артемиды в Ефесе, и прославился. Все помнят его. Герострат, прошу прощения,
1: да,
0: Герод,
1: да,
0: это
1: да.
0: История. Герострат.
1: Герострат.
0: Поджег, значит, этот храм, и он прославил. То есть он не из-за любви это сделал, а из-за того, чтобы прославить. Так может и в нашей жизни быть. Для того, чтобы войти в историю, мы можем что-то сделать, а это будет движимо совершенно другим. А любви не имею, то это не имеет никакого смысла. Любовь долготерпит, и дальше он переходит к тому, что же собой представляет любовь. Вот. Мы говорили, что в современном мире это немножко нивелировано, это слово, да, изменило свое значение. Это что-то такое стало поверхностное. Вот. А когда мы читаем описание любви апостола Павла, мы понимаем, что любовь – это не чувство. А любовь – это скорее…
1: Глагол.
0: Да. Это такое вот...
1: Ну, Ну, то есть здесь как будто бы какой-то

0: это действие. Оно не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Да, любовь не перестает.
1: Да, это даже это действие не в смысле вот волевое усилие, когда я себя преодолеваю. Да, ну, наверное, в каких-то моментах это так, проявляя долготерпение, милосердие там, и так далее. А да. Это ну, характер, что ли, это часть природы человека. Вот это вот любовь. Когда для человека быть долготерпеливым – это естественно. Он не мучается от этого. Или проявлять милосердие, дух прощения – это естественно для человека. Он не заставляет себя это делать каждый раз. Да? Потому что когда мы идем против себя, сколько мы можем идти? Вот, наверное, не очень долго. Мы сгораем тогда.
0: Ну да.
1: Такое сгорание наступает. А когда это часть характера, да. Когда это часть нашей натуры, нашего естества – вот об этом естестве как раз и говорит апостол Павел, называя это любовью. Долготерпение, милосердие, не завидует, не превозносится, не гордится. То есть любовь – это то, что обращено не на себя, а обращено на ближних. Да? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, все уверит, все надеется и все переносит. Проявление нелюбви – это сосредоточенность больше не на ближнем, не на созидание чего-то такого, а на себе. Это вот как… Что мешает вот людям соединиться в одну такую общность, где не будет вражды? Слишком они заточены на решение каких-то своих проблем. Вот. Но при этом мы забываем о том, что, живя в сообществе себе подобных людей, мы не можем игнорировать их интересы. Если мы их игнорируем, то мы как бы расталкиваем друг друга. А если мы друг друга расталкиваем, то каждый остается сам по себе. Да? Мы как бы превращаемся, что-то целое превращается в пыль, в какие-то части. Как вот апостол Павел использовал этот термин, этот образ тела. Рука, нога, голова, все разлетается в разные стороны, и просто тело умирает, перестает существовать. Вот. Поэтому любовь, она смотрит на вопрос взаимоотношений не с точки, только с точки зрения своей выгоды, а с точки зрения всего целого. То есть оно видит все сразу целиком. Это как вот ну, такой простой пример, да, там, не знаю, ну, патриотизм слово есть такое, патриотизм. Что такое быть патриотом? Ну, это не ходить там с лозунгами и не кричать, а видеть интересы моих ближних, которые живут рядом со мной, точно так же, как и свой интерес.
0: Да.
1: Вот. И в этом смысле вот современный мир, он как раз идет противоположным путем. То есть, когда богатство скапливается в руках небольшой группы людей, и они это богатство распределяют не так, чтобы всем было хорошо, а используют только в своих целях. Получается, что мир, вот такое разделение в мире получается. И из этого рождается протест там, в виде войн, в виде терроризма, в виде там, каких-то вот протестов там, вот. Это все порождает вот это эгоистичное отношение к миру, к общности, в котором нет любви. Апостол Павел созидает церковь коринфскую и говорит, что вы смотрите на церковь не на как возможность извлечь свою выгоду от пребывания в ней, а как на что-то целое, где всем будет хорошо, если все будут на это смотреть не только через призму своей выгоды, а через призму блага, которое было для всех. Поэтому любовь не ищет своего, он говорит. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит и все переносит. Ну,
0: как итог, что мы можем здесь?
1: Да,
0: что самое важное?
1: Поэтому он говорит, что любовь никогда не перестает, когда пророчество умолкнут, языки. Это, дело в том, что любовь – это цель, это мотив, это путь, это вечная цель. А языки, знания, все, что вот, чем гордятся коринфяне, это просто средство, которое мы должны использовать для достижения главной цели. А главная цель – это соединение вот в этой, в любви, в взаимном уважении друг к другу. И дальше он говорит, что любовь превосходит –

0: в своем стремлении, в своей цели эти вечные наши ограниченности. Мы сейчас отчасти знаем, а когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то есть вот это отчасти, это младенческое, когда я говорил, мыслил, рассуждал, это вот коринфяне, которые эгоистичны, которые, значит, думают только о себе. Вот. А в вечности это все будет растворено или как бы объято любовью. Ведь поэтому он говорит, теперь пребывают три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за размышления на тему любви, которая написана была в 13 главе. Спасибо большое. Насколько одаренными мы бы не были, но если в нас нет любви к ближнему и Богу, то, увы, мы медь звенящая или кимбал звучащий. И нет нам в том никакой пользы. Только любовь придает смысл нашей жизни. Любовь не просто чувство, а образ жизни.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надеж?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Лёш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываешь.

0: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
1: За правду?
0: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
1: Портфель с дерева никак достать не могла.
0: А как он туда попал?
1: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
0: Да уж, поступок не из лучших.
1: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
0: А он что?
1: Говорит: это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
0: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
1: Про него написано в Библии.
0: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
2: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза и ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже 2 раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».

0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Ага. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готово?
1: Да. Готово.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок.

0: накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
2: Ага.
0: И как же?
2: А вот так.
0: Взаправду.
2: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да.
0: А что ты хотела?
1: Сюрприз тебе сделать?
0: Конечно, друг. Тогда тебе маленькую собачку приведу пожить?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
0: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела. Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка.

0: Есть хотела, значит. Может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
1: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найдется.

0: все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
1: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
2: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
3: Домашним животным без людей никуда. Им тоже друзья нужны. В Библии написано: если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так думают? Сейчас узнаем.
4: А у тебя есть домашнее животное?
5: 3 кошки.
4: А что им нравится и что не нравится?
5: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
6: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
4: А у тебя есть домашнее животное?
7: Да.
4: А какое?
7: Попугай.
4: А что ему нравится, а что не нравится?
7: Он любит грызть все подряд.
4: А не нравится?
7: Когда его... гоняет из угла в угол.
8: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
4: Они любят?
8: Когда его берут очень часто на руки.
4: А у тебя есть домашние животные?
8: Нет.
4: А ты хотел бы его завести?
8: Да.
4: А какое?
8: Собаку.
5: А что значит быть главным над своим питомцем?
6: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
5: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
9: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять.
10: Ну, как бы быть за него в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
11: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
5: Это значит их любить и целовать.
12: Ухаживать за ними, и чтобы они слушались.
5: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
12: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
7: Спасибо, что заботишься обо мне.
12: Конечно, он мог сказать спасибо за то, что я ему помог что-то сделать, но такого нету. Жаль, такого нету.
13: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
6: За то, что как бы ухаживали за ними и давали свою любовь им.
5: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
7: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет,
5: корм добывает, а еще и пользу приносит, молоко дает.
7: А я его очень люблю.
5: Польза не только в молоке, шерсти.
7: В чем же еще?
5: Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
7: Хорошо.

0: не дома.
1: А вы всегда хотели несколько кошек?
0: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
1: А как получилось, что у вас несколько животных?
0: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
1: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
0: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие, они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
1: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
0: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что дарит нам домашние животные. Но когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
2: А в этой будке кто-нибудь живет?
0: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
2: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
0: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
3: Спасибо!

0: Маш, смотри.
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот.

0: Сережа, у меня аллергия на собаку уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще, лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающе помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем

0: решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
1: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
2: Доказал, этот пони классный. Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются, в лесу вообще едят друг друга за каждым углом.
3: Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом,
4: а змея с поросенком.
3: Ну да, даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья и помогают, и прощают.
4: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
3: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш. Значит, только он один настоящий друг.
4: А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
3: Как-как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
4: Просить помочь. Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика!
3: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
4: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
1: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
2: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
3: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
1: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья,